лихи тайны в санях, но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финляндки молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с ее холодную красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный, и сани, и зарею поздней сиянье розовых снегов и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины, и снам, и картошным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь, предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльце мыл, то несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидя младой двурогой лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, тогда в смятенье Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Настали святки, то-то радость, гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла необозрима. Гадает старость сквозь очки, у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо, и все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда, полного водою, выходит кольца чередою, и вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, гребут лопатой серебро, кому поем, тому добро и слава, но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милей кошурка сердцу дев. Морозна ночь, все небо ясно, светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит, прохожий. Дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева. Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон. Татьяна по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли о Светлане, мне стало страшно, так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась,
и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкою пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный, седой поток, не скованный зимой. Две жердочки с клеенной льдиной, дрожащий гибельный мосток, положены через поток, и пред шумящей пучиной недоумение полна остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто же с-под него явился? Большой взъерошенный медведь. Татьяна: ах, а он реветь. И лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла, и что ж, медведь за ней. Она, взглянуть назад не смея, поспешный ускоряет шаг. Но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Пред ними лес. Недвижны сосны в своей нахмуренной красе. Отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины, метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится, медведя слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорна, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогой. Кругом все глушь. Отсюду он пустынным снегом занесен, и ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил: здесь мой кум, погрейся у него немножко. И в сени прямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет. Она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный гордый, там Карло с хвостиком, а вот

Того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа. Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасна, и любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, смутилась шайка домовых, Онегин взорами сверкая, из-за стола гремя встает. Все встали, он к дверям идет. Страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак, нетерпеливо, метаясь, хочет закричать. Не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико, очи всех. Копыта, хоботы кривые, хвосты хохлаты, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные. Все указывает на нее, и все кричат: «Мое! Мое! Мое!» Сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский. Свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он очами бродит, и незваных гостей бранит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло, в окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, Авроры северной аллей, и легче ласточки влетает. Ну, говорит, скажи ж ты мне, кого ты видела во сне? Но та, сестры не замечая, в постели с книгой лежит, за листом лист перебирая, и ничего не говорит. Хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но ни Вергилий, ни Расин, ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединении. И для Татьяны, наконец, его с разрозненной Мальвиной он уступил за 3 с полтиной, в придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, 2 Петриады, да Мармонотеля 3-й том. Мартын Задека стал потом любимец Тани. Он отрады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит.

Ее тревожит сновидение. Не зная, как его понять, мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова «бор», «буря», «ведьма», «ель», «еж», «мрак», «мосток», «медведь», «метель» и прочее. Ее сомнений Мартын Задека не решит, но сон зловещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом все беспокоилась о том. Но вот багряную рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон, целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лаймосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец, крик и плач детей. С своей супругой дородной приехал толстый Пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков. Скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов. Уездный Франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, в пуху, в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый шут, обжора, взятошник и плут. С семьей Панфила Харлейкова приехал и месье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз, в кармане Трике привез куплет Татьяне на голос, знаемый детьми, «Ревеевву бен андорми». Меж ветхих песен альманаха был напечатан сей куплет. Трике, догадливый поэт, его на свет явил из праха и смело вместо «бель Нина» поставил «бель Татьяна». И вот из ближнего посада созревших барышень кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость, да какая! Музыка будет полковая! Полковник сам ее послал. Какая радость, будет бал! Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. Четой идут за стол рука с рукой. Теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и, крестясь, толпа жужжит, за стол садясь. На миг умолкли разговоры. Уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, да рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настежь, Ленский входит, и с ним Онегин. «Ах, творец!» — кричит хозяйка. «Наконец!» — теснятся гости. Всяк отводит приборы, стулья поскорей. Зовут, сажают двух друзей. Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, и трепетней гонимой лани она темнеющих очей не подымает. Пышет бурно, в ней страстный жар, ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит, слезы из очей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть. Но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом.
эстрогенерических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений. Довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы томной, заметя трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, не один Евгений смятение Тани видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью пересоленный. Да вот в бутылке засмоленной между жарким и бланманже цимлянское несут уже. За ним строй рюмок, узких, длинных, подобных талии твоей, зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян бывал. Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит, и вот с осанкой важной, куплетом мучимый давно, Трике встает. Пред ним собрание хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива. Трике, к ней обратясь с листком в руке, запел фальшиве. Плески, клики его приветствует. Она певцу присесть принуждена. Поэт же, скромный, хоть великий, ее здоровье первый пьет и ей куплет передает. Пошли приветы, поздравления, Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, ее смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен, от того ли, что он и вправду тронут был, или он кокетствуя шалил, невольно ли или с доброй воли, но взор сей нежность изъявил, он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит. Так пчел из лакомого улья на ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом, подсели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку, столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков бастон и ломбер стариков, и вист до ныне знаменитый, однообразная семья, все жадной скуки сыновья. Уж 8 робберов сыграли герои виста, 8 раз они места переменяли и чай несут. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует, желудок верный наш брегет. И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах, я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный, о мир, ты 30 веков кумир. Но чай несут. Девицы чинно едва за блюдечки взялись, вдруг из-за двери в зале длинной фагот и флейта раздались. Обрадован музыки громом, оставя чашку чая с ромом, Парис окружных городков подходит к Ольге Петушков, к Татьяне Ленской, Харликову, невесту переспелых лет, берет тамбовский мой поэт, умчал Буянов Пустякову, и в залу высыпали все, и бал блестит во всей красе. В начале моего романа, смотрите первую тетрадь, хотелось вроде мне Альбана бал петербургский описать.
но развлечен пустым мечтанием, я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам, о ножки, полно заблуждаться, с изменой юности моей пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться, и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чита мелькает за читой. К минуте мщения приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, подходит к Ольге, быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том о сём, спустя минуты две, потом вновь с нею вальс он продолжает. Все в изумлении, Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромной зале все дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то, и мы, как дамы, скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням, еще мазурка сохранила первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы — все те же, их не изменила лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, к герою нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно Онегин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь ей, шепчет нежно какой-то пошлый мадригал и руку жмет. И запылал в лице ее самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой. В негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя. Нельзя? Ну что же, да Ольга слову ж дала Онегину. О, Боже, Боже, что слышит он? Она могла, возможно, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленской снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его.

0: куда?
1: На службу, в ларек.
0: Рехнулся? 5 утра.
1: Да рефлектор я не вырубил.
0: Какой еще рефлектор?
1: Электрический. Спираль открытая, не дай бог, бумага займется. Иди спи. Я быстро туда и обратно.
0: Тебе не приснилось? Точно не выключу?
1: Точно. Хорошо вспомню. Ступай, говорю, спи.
0: Делать тебе нечего. Загорелось, уже бы подняли.
1: Как же, поднимут у нас.
2: Кодовый замок на дверях подъезда опять своротили. Изящно, легким ударом сплющенной трубы, валявшейся тут же.
1: Бесполезняк, полный бесполезняк. Хрен еще денег там.
2: Замок меняли 3-й раз за последние полгода, упорно собирая деньги жильцов. Последний экземпляр был особой, противоударной конструкции, что, впрочем, не облегчило его горькую участь. Для посетителей небольшого пивного павильона, установленного летом напротив дома, подъезд оставался единственным бесплатным местом общественного пользования, доступ в которое не должен закрываться ни при каких обстоятельствах. Горожане активно боролись за чистоту улиц. До ларька минут 10 ходьбы. Максим Максимович отправился не привычным маршрутом по улице, а дворами, рассчитывая немного следовать. Вообще-то он не помнил точно, выключил вчера рефлектор или нет. Скорее всего, выключил. Он делал это автоматически после того, как однажды от открытой спирали полыхнула газета. Хорошо сразу заметил и затушил пламя, но теперь синдром утюга не давал покоя. Службой он называл ларек чисто по инерции. После долгих лет, проведенных в армии, никак не мог привыкнуть к слову «работа». Искусство торговли тоже поначалу давалось с трудом. Хотя, казалось бы, чего проще? Бери деньги, пробивай чек, выдавай товар. Но когда после первого рабочего дня не сошелся дебет с кредитом, Максим Максимович прикинул, что может не только остаться без жалования, но и лишиться пенсии, назначенной ему родным Министерством обороны. По поводу того, что торговля в ларьке занятие в основном женское, подполковник запаса переживал не особо. Это приносило небольшой, но доход. Всяко лучше, чем без дела куковать дома, тоскуя на смешную офицерскую пенсию.
1: Да и с тоски, сидя в 4 стенах, свихнешься.
2: Устроиться за прилавок помог бывший сослуживец, охранявший сейчас офис хозяина торгового предприятия. Предприятие сказано громко. Несколько ларьков, раскиданных по городу, ну, какая разница?
1: Лишь бы платили.
2: Товар был не слишком ходовой. Канцелярские товары, книги, батарейки и всякая мелочь, требующаяся в хозяйстве. Покупатели косяком не шли. Сиди себе на табурете, решай кроссворды. И лишь под Новый год торговля резко оживлялась. Батяня Комбат, как называл шефа Максим Максимович, привозил в ларек праздничную пиротехнику, особенно популярную у мирных горожан в последние годы. Петарды, хлопушки, ракетницы, салюты и прочую чепуху великого китайского производства.
1: Наверное, за несколько предпраздничных

0: Вахта была усиленной, на 2 часа длиннее обычного, что и понятно. За переработку полагалась премия, напрямую связанная с товарооборотом. В 9 вечера ларек закроется, отклеивай ватную бороду и иди встречать Новый год. Очередной. Точно такой же, как и предыдущий, и наверняка такой же, как следующий. Максим Максимович на ходу достал сигарету, закурил. Да, сценарий написан давно, и туда никто не вносит изменений. Салат оливье, шампанское на двоих, водка, селедка под шубой, телевизор, разговор ни о чем, ирония судьбы, сон до 3 дня, остатки оливье, грязная посуда, жена у раковины, ленивый вечер у телевизора, короткая передышка и снова работа, прилавок, дом, телевизор. Круговорот Максима Максимовича в природе.
1: Хотя, с другой стороны, все вроде ладно. Не хуже, чем у других.
0: А может и лучше. Все обустроено. Все, как говорится, течет согласно уставу.
1: Вон соседи, муж с женой, то дерутся до синяков, то целуются на лестнице. Что это за жизнь?
0: Но глаза-то у них блестят, даже когда синяки. У Максима Максимовича давно не блестят. Все вроде по уставу, а не блестят. Он прибавил шагу, перемахнул баррикаду из песка, снега и грязного льда, старательно сооруженную трудолюбивыми дворниками прямо на тротуаре. Обогнул покосившуюся тщедушную елку на детской площадке, усеянной окурками и с замерзшими кучками собачьего стула, приблизился к темной арке. Ларек сразу за ней, на углу гастронома. Место людное, бойкое, для торговли вполне удобное. Признаков пожара не наблюдалось.
1: Слава богу, стоит, родимый, не горит.
0: Он сделал пару шагов из арки и вдруг замер. Внутри черного пространства ларька мелькнул луч фонарика.
1: Показалось? Нет, вон, снова.
0: Луч замер на несколько секунд, затем пропал. Максим Максимович на всякий случай шагнул за толстый ствол росшего на газоне тополя. Осторожно выглянул. Фонарик снова зажегся. Луч заскользил по стенам, словно солнечный зайчик, запущенный веселым хулиганом. Рядом с ларьком ни души. Да, сомнений не оставалось. Внутри кто-то находился. И, скорее всего, объявился он там не за тем, чтобы выключить рефлектор.
1: Ворюги поганые опять залезли.
0: Первый раз в ларь пробрались на прошлой неделе. Скорее всего, местные пацаны. Банально вышибли булыжником витринное стекло и утащили несколько коробок с пиротехникой. На другой день окрестные дворы подвергались массированной бомбардировке ракетниц и петард. Канонада особенно усиливалась в ночное время, заставляя выть автомобильные сигнализации и подниматься с постелей сонных обывателей. Комбат срочно пригнал рабочих, те навесили на витрины стальные решетки во избежание подобных неприятностей. Максим Максимович предложил укрепить заднюю стенку ларька, представлявшую собой лист гофрированной жести, приваренной к каркасу точечной сваркой. Достаточно подсунуть туда ломик, посильнее рвануть, и сезам откроется. Но Батяня проигнорировал ввиду природной скупости. Вероятно, сегодня злоумышленник воспользовался именно этим путем. Максим Максимович, стараясь громко не скрипеть подошвами на снегу, сделал небольшой круг, огибая ларек. Пригляделся. Да, так и есть. Жесть внизу возле основания была отогнута на 0,5 метра над землей.
1: Предупреждал ведь, что залезут.
0: Времени на планирование и подготовку к задержанию неприятеля не оставалось. Сейчас тот обшарит закрома, выскочит и удерет в ближайшую подворотню. И наглой морды не успеешь разглядеть. Максим Максимович сделал еще несколько осторожных шагов и прислушался. Глухой звук упавшей со стеллажа коробки, звон разбитого шарика, висевшего на пластмассовой елке. Никаких голосов. Скорее всего, одиночка. И потом кто-нибудь обязательно стоял бы на боевом карауле подле ларька.
1: Ну и что делать? Алло, милиция? Поняли, через 30 минут будем, ждите, может быть. Нет, все равно звонить не

0: Куда?
1: В паре метров от тыльной стенки валялся припорошенный снегом верстак, сколоченный на скорую руку из грубых досок. На нем работяги резали решетки, подгоняя под размер. Увозить верстак не стали, бросив на газоне, рассчитывая, что этим займутся дворники. У дворников пока не доходили метлы.
0: Может, и к лучшему?
1: Да, пожалуй, к лучшему. Максим Максимович, словно опытный диверсант в сугробах Аляски, незаметно подкрался к верстаку, резко схватил его за ножки, приподнял и, громко выдохнув, прижал к стенке ларька.
0: Все, задание выполнено, товарищ командир. Готов к наградам Родины.
1: Вырваться из окружения теперь невозможно. На окнах решетки, дверь на замке, тыл на верстаке. Вернее, под верстаком. Прижимая его, подполковник запаса уперся ногой в бетонный столб, торчавший рядом с ларьком весьма кстати. Ну, теперь осталось дождаться первого прохожего и попросить его вызвать милицию.
2: Эй, кто там?
0: Скоро узнаешь.
2: Мужик, алло, ты кто?
0: Тебе письменно доложить или так?
1: Не ответив, угодивший в капкан, силой толкнул верстак, надеясь освободиться. Затем еще. Подергал дверь, но, убедившись, что это бесперспективно, прекратил попытки.
0: Не вылезешь, ворюга. Сиди и не рыпайся.
2: Мужик, кончай, а? Выпусти.
0: Угу. Одирола со спиртом тебе не принести? Ты, сволочь, радуйся, что я тебя через стекло не прихлопнул.
1: Прихлопнуть собеседника Максим Максимович мог разве что снежком. Но дабы не искушать того на активные боевые действия, решил тонко намекнуть на наличие огнестрельного оружия.
0: Что, на бутылку не хватало?
2: Нет, не на бутылку. Слушай, давай поговорим, а?
0: Ну-ну, разговаривай. Мешаю тебе, что ли? Только не дергайся, не вылезешь.
2: Хорошо, не буду. Ты вообще кто?
0: Не ты, а вы. На брудершафт не пили. А познакомимся в милиции, там и узнаешь, кто я такой. Заодно и прошлый четверг вспомнишь.
2: Какой четверг?
0: А то не знаешь. Когда ты стекло разбил и товара на 20 тысяч уволок.
2: Не бил я ничего.
0: Угу. Рассказывай, рассказывай. И сегодня стенка сама сломалась от ветра. А ты случайно залез погреться.
1: Из подъезда, стоявшего напротив дома, выскочил хрекообразный пятнистый бультерьер и, сделав пару кульбитов на снегу, помчался на детскую площадку выгуливаться. Место знает, стало быть, обученный. Следом, покручивая поводком, лениво выполз хозяин. Круглый мужик в короткой дубленке.
0: И не лень же вставать в такую рань,
1: подумал Максим Максимович.
0: Простите, можно вас?
1: Тот, повертев головой, заметил стоящего у ларька человека, окликнул бультерьера и не спеша подошел.
0: Здравствуйте. С наступающим. Я здесь на службе, в смысле продавец. Гаврика одного прихватил, обворовать хотел. Держу вот. Милицию вызовите.
3: Чего? Правда?
1: Хозяин собаки-убийцы прижал лицо к решетке, пытаясь разглядеть находящегося внутри вора.
0: Правда, правда. Нас второй раз грабят. Вот, повезло, поймал гада. Позвоните по 02.
3: Лады. Меня месяц назад тоже обнесли. Дверь ломиком сковырнули, даже белье постельное уперли. А может, этот же козел? Руки ко мне! Ко мне сказано!
0: У вас же такой боец, как он допустил? Или его дома не было?
3: Боец съел огурец. Был. Для того и купили, чтоб квартиру охранял. Штуку баксов отдали за дурня. Родословные. Челюсти будет здоров, руку перекусит. А мозгов бандита увидал, прыгнул и повис у него на куртке. Тот куртку спокойно снял и на вешалку. Пока вещи выносили, этот охранничек так и висел на куртке. Я пришел вечером, еле отцепил. Короче, одна куртка в квартире осталась. Самое обидное, мы ведь дрессировщика специально нанимали.
4: Рокки, иди сюда, скотина бестолковая. Только и умеет за голубями гоняться.
0: Позвонить не забудьте.
3: Да позвоню.
1: Когда мужчина скрылся в подъезде, пойманный вновь подал голос.
2: Вы правда тут работаете?
0: Правда. По 12 часов стою, чтобы семью прокормить. Ноги к вечеру, как свинцовые. Между прочим, из-за первой кражи с нас премиальные сняли.
2: Вчера тоже работали?
0: Да, работал. Тебе не все ли равно?
2: Я вас видел, когда заходил. Может, помните? Я Про фейерверк спрашивал, который в черной коробке. Звездные войны, кажется.
1: Максим Максимович напряг память. Да, точно, крутился тут вчера один тип. Тощий, сухой, как старый веник. С трехнедельной бородой. Лет 30. С гнилыми зубами. В драной матерчатой куртке и старых кроссовках. Насквозь провонявший подвальной сыростью так, что после него пришлось проветривать ларек. Странный субъект, подумал тогда подполковник. Расспрашивает про хлопушку за 10 тысяч, а зимние ботинки купить не может.
0: Не помню. Много вас таких. Где деньги лежат, небось, высматривал?
2: Мне не нужны ваши деньги.
0: Да уж, конечно. На экскурсию заглянул. Стенку тоже не ты сломал.
2: Я? Простите. Пожалуйста, выпустите меня, я все починю.
0: Угу. Сейчас, помечтай. Сами теперь починим.
2: Меня арестуют.
0: А ты медаль за отвагу хотел? Арестуют и правильно сделают. Воздух чище будет.
1: Напротив, на стекле гастронома красовался рекламный плакат, как нельзя лучше подходивший к ситуации. Краснощекий толстяк держал пивную кружку на фоне красного флага. «Свободу настоящему мужику!»

0: Я отработаю. Хотите, грузчиком или еще кем? Обещаю. Сколько скажете, столько и буду работать. Мне нельзя сейчас в тюрьму.
1: Воровать не надо. А попался, будь любезен.
0: Понимаете, я только откинулся, в смысле, освободился. Месяца не прошло.
1: Молодец. Стал быть, рецидивист. Видимо, мало сидел, раз ничему не научился.
0: Много. 8 лет.
1: Ого. За что ж столько?
0: Подрался. На танцах в общаге ткнул одного жердяя пьяного. Стамеской.
1: Насмерть, что ли?
0: Нет. Рана неглубокая была, но проникающая. Дали по верхнему пределу 8-летку. Я ж не шишка, блата нет. Фарносово сидел, знаете, зона такая есть. Под Питером.
1: Хм. Мне это ни к чему знать.
2: Максим Максимович зевнул и бросил взгляд на угол гастронома, за которым послышалось тарахтение двигателя. Неужели милиция так быстро отреагировала? Не, хлебовоз. В окнах магазина зажегся свет. Может, попросить их продублировать звонок?
0: Я вообще-то не питерский, из Зайцева, село такое. В Псковской области было. Сейчас там не живет никто. Брошено.
2: Максим Максимович достал сигареты. Ладно, пусть болтает. Главное, чтобы дверь не пытался сломать.
0: После школы сюда приехал, в путягу поступил, на краснодеревщика учился. Закончил и на фабрику мебельную. В общаге жил. Потом эта драка дурацкая.
1: То есть ты у нас жертва обстоятельств, невинная?
0: Да нет, сразу признался, что стамеской саданул. Хотя там и не видел никто в суматохе. Но я и не отпирался, за дело ведь бил. Не я так, он меня бы. Вы закурить не дадите?
1: А 100 грамм не налить? Ты меня на жалость-то не бери. Все вы так. Сначала натворите, потом в ногах валяетесь. Простите, пожалуйста, детство трудное, игрушки чугунные, люди злые. Знаем эту песню. Никто тебя в ларек лезть не заставлял.
2: Последние слова Максим Максимович произнес с нескрываемым раздражением. Действительно, пока не попадутся, все вожуй. Как влипнут, заводят жалостливую серенаду.
1: Не приди я сегодня, стоял бы этот певец на рынке и продавал бы пиротехнику с новогодней улыбкой на довольной роже. А тебе опять зарплату урежут.
2: Парень несколько секунд помолчал, вероятно, прикидывая, чем бы еще вымолить свободу.
1: Давай, напрягай извилины, сочиняй дальше. Настоящий мужик.
0: У меня пацан здесь, сын, 7 лет. Андрюшка, в 1-м классе.
1: Мать старушка и карточный долг.
0: Мама умерла 2 года назад, там, в Зайцево. 68 всего было. Инсульт.
1: А батя жив?
0: Не знаю, может, и жив. Я и не видел-то его ни разу. Он городской, из Пскова. На практику к нам в Зайцево приезжал. Из техникума сельскохозяйственного.
1: Так зачем ты в ларек забрался, если не за деньгами? За хлопушками?
0: Я для сына.
1: Что для сына?
0: Я обещал ему.
2: Урчание очередной машины за углом гастронома прервало парня. Он замолчал, прислушиваясь.
0: Это милиция?
1: Нет, такси. Ну, так при чем здесь твой сын?
0: У меня здесь нет никого, кроме Андрюшки. Вообще никого. Я ж с Ленкой расписан не был, это мать его. Она сначала писала, даже приезжала несколько раз. Ждать обещала. Через 1/2 года, как меня осудили, Андрюшка родился. А потом надоело ей ждать.
1: Еще бы.
0: Не, вообще-то она хорошая, не злая. Просто другого полюбила. Через 1 год замуж вышла за вояку одного. Письмо мне прислала. Так и так, прощай, Володя, у меня новая жизнь. Меня Владимиром звать.
1: Очень приятно.
0: Я как вышел сразу к ней на сына посмотреть, да и помощи попросить. На первое время. Она здесь рядом живет, в сталинской семиэтажке с колоннами. Втайне думал, может, разошлась с военным своим, примет. Не приняла. Нужен я ей такой. Денег вот одолжил немного, и все. Тяжелый разговор получился. К Андрюшке даже не пустила. Мол, нечего ребенка травмировать. Есть у него отец. Пусть не родной, а отец. А я, получается, посторонняя личность. Погоди, говорюш, я от отцовства не отказываюсь. Помогать буду, как смогу. Только на ноги встану. Она... Не надо нам никакой помощи. Обойдемся. В общем, неделю у приятеля с зоны прокантовался. После подвальчик присмотрел теплый. На работу не берут без прописки. А где ж ее взять? Подхалтуривал, где мог. Правда, мужик один обещал после Нового года к себе в мастерскую взять. Плотником. Я ж столярничать не разучился, на зоне мебель строгал. А не возьмет? В Псков вернусь, там родня кое-какая. Пустят на первое время.
2: Максим Максимович снова ухмыльнулся.
1: Красиво заливает.
0: А во вторник, позавчера, решил Андрюшку повидать в школе. У них последний день перед каникулами. Попросил уборщицу, чтобы показала. Ну, вылитый я, один в один. Я бы без уборщицы узнал. Хороший мальчишка. Он мне сперва не поверил, но я ему фотку показал, где мы с Ленкой. Поговорили, в общем. Растерялся он здорово. Ой, да и я, если честно. Спрашиваю, чего тебе, сынок, на Новый год подарить? Он плечами пожимает. Я вдруг прикинул, как же подарок передать. Ленка меня теперь на порог не пустит. Тут мысля в башку и стукнула. Хочешь, сынок, я тебе салют подарю, самый красивый, в полнеба. Ты, главное, в полночь, как куранты, отобьют, подойди к окошку, что на спортплощадку выходит, и смотри. Увидишь салют, знай, это батя твой, родной батя. У Андрюшки глаза загорелись. По себе знаю, любят пацаны стрелялки всякие. Мы в деревне на Новый год всегда поджиги самодельные запускали. А теперь эти салюты в магазинах продаются.
1: И ты, значит, недолго думая, в ларек залез. Герой. За чужой счет подарки делать ума не надо.
0: Не хотел я воровать. Надеялся денег достать. Занять. Но кто ж 10 тысяч первым встречным с восьмилеткой за плечами даст? У меня, когда вчера сюда заходил, еще и в мыслях не было залезать. Рассчитывал все же найти деньги. Не нашел. А я ж Андрюшке обещал. Он ждать будет. А теперь что? Хорош батя. Появился и пропал. Да еще обманул. Мне ж меньше трехи не дадут. И все, потеряй Андрюшку. Потом не объяснишь. Да хрен с ней, с этой трешницей отсижу. Пацана подведу. Он теперь знает, что батя у него есть.
2: Шел редкий снег. Прохожих на улице еще не было. Сегодня выходной. На службу не надо. Перед бурной ночью лучше выспаться. Некоторые, судя по громким звукам магнитофона, летевшим из окна дома, уже начали пировать. Водитель хлебовоза, закончив разгрузку, закрыл борт машины, забрался в кабину и запустил двигатель. Максим Максимович взглянул на часы. Прошло 20 минут. Отдел милиции находился в конце соседней улицы. Пешком за четверть часа дойти можно, если, конечно, не через Камчатку. Не позвонил этот собачник, что ли?
1: То есть, ты, значит, предлагаешь тебя не только выпустить, но еще и фейерверк за 10 тысяч подарить. Так, что ли? Да, то-то и оно. У тебя, голубок, таких историй плаксивых, наверное, с десяток на все случаи жизни. Как побрякушек на елке. Вот один красавец мне тоже про больную жену вещал. А потом с прилавка калькулятор пропал. Ты эту сказку про сына в милиции рассказывай, а мне нечего лечить.
0: Да не вру я. Понимаю, чепуха какая-то, только без резона мне врать. Все равно теперь посадят. А насчет сына в школе можете спросить. Ковалев Андрюшка, 1Б.
1: Угу, уже бегу.
0: Ах, зря вы так.
1: Ага, я еще и нехороший. Деньги всегда найти можно, если очень надо. Значит, не очень надо. Молчал бы лучше.
2: Володя замолчал. Прошло еще четверть часа. Без разговоров. Больше он не конючил и выпустить не просил. Нога, которой Максим Максимович упирался в столб, здорово затекла, но он не отпускал ее, боясь, что парень снова попробует вырваться. Несмотря на легкий мороз, было жарко, словно после марш-броска с полной выкладкой.
1: Ну, скоро они там.
2: Максим Максимович принялся высматривать прохожих, чтобы призвать кого-нибудь на помощь. Миловидная дама в шубке, кое-как вывалившаяся из тормознувшего такси, на его призывы не отреагировала. Едва держась на ногах, потащилась к парадному подъезду. К детку, копающемуся в недрах мусорного бака, обращаться вообще не имело смысла.

0: Скажите, а у вас есть дети?
1: Есть.
0: Сын?
1: Да, 23 года. Все еще интересует?
0: Ничего. Просто так спросил.
2: Сын жил отдельно, с молодой женой. Не сказать, что отношения с ним были натянутыми, но теплыми их тоже не назовешь. То ли юная супруга так влияла на сына, считая Максима Максимовича отсталым от жизни, то ли характер, то ли еще что. За последние 2 года они ни разу не собрались на какой-нибудь семейный праздник, не говоря уже, чтобы посидеть просто так, безо всякого повода. Сегодня они снова будут встречать Новый год порознь.
1: Ой, хорошо бы хоть позвонили, поздравили. Да, кто их нынешних разберет? Все сейчас поменялось. Вы, предки, свою роль выполнили. До свидания. Да нет, глупости. Просто у них теперь своя жизнь. Хотя обидно. Все ведь для детей. Почему тогда? В чем нестыковка? Ну где там эта чертова милиция? За что им деньги платят? Что у них нормативов нет, идиотизм? Надо было сказать, убивают. Может, мне еще и в отдел этого самому тащить? Сейчас возьму и выпущу его к чертовой матери. Так ведь завтра снова куда-нибудь заберется. О, кажется, едут. Дождались.
2: Максим Максимович, будучи почти всю службу, связанной с армейским автохозяйством, научился различать марки машин по звуку двигателя. Вот и сейчас он без труда угадал тяжелое урчание мотора, который, сверкая голубым маячком на брезентовой крыше, пару секунд спустя вырулил из-за гастронома.
1: И они бы еще сирену включили. Можно подумать, в пробке застряли.
2: Он опустил затекшую ногу и помассировал ее ладонью. Полицейский транспорт вскарабкался на поребрик и прямо по заснеженному газону подкатил к ларьку.
1: Все, рота, подъем, выходи.
2: Когда сержант-водитель обыскивал парня перед тем, как посадить в зарешоченный отсек машины, последний поднял глаза на Максима Максимовича и каким-то по-детски обиженным тоном произнес:
0: с наступающим, служите дальше.
2: Рефлектор оказался выключенным. В ларьке висел тяжелый запах прелости и подвальной сырости. Часть упаковок с товаром была аккуратно составлена со стеллажей на пол.
1: Надо же, не просто сбросил, а составил.
2: Возле кассового аппарата лежала на боку черная коробка со звездными войнами.
3: Все цело?
1: Ну, вроде да, бардак только.
3: Не трогайте ничего. Сейчас эксперт подъедет, следы снимет. И вызовите кого-нибудь из своего руководства. Нам нужно заявление.
1: С ним что будет?
3: Сначала на 3 суток, а там поглядим. В зависимости от личности. Смотря что за сухофрукт.
2: Покинув ларек, Максим Максимович достал сигареты, но затем, подумав о чем-то, спрятал пачку обратно в карман. Уполномоченный докладывал начальству о раскрытии кражи, громко крича в перемотанной изолентой микрофон рации. Водитель машины стряхивал снег с брезента УАЗика. Володя из Зайцева, каким-то зачарованным, но в то же время грустным взглядом, прижав лицо к решетке, смотрел куда-то в сторону.

Максим Максимович обернулся. В небольшом сквере, в сотне метров от гастронома, переливаясь веселыми огнями электрических гирлянд, сверкала новогодняя елка. После праздников Батяня комбат выписал отличившемуся подполковнику премию в размере месячного оклада за спасение частного имущества и героизм.

0: Год спустя, покупая шампанское, Максим Максимович заметил в дверях универсама знакомое худощавое лицо. Человек выходил на улицу. Впрочем, сказать с уверенностью, что он не обознался, Максим Максимович не мог. Зрение здорово подсело, а очки остались дома.
1: Может, просто похож? Или все-таки он?
0: Тогда, в январе, сразу после праздников, его вызвали в милицию и допросили о ночном происшествии. Делом занималась молодая дамочка с длинными красными ногтями, которые мешали ей печатать на машинке. Закончив допрос, она оставила на всякий случай свою визитку и предупредила, что месяца через три Максим Максимовича вызовут в суд и попросила обязательно прийти. Но ни через три, ни через 9 месяцев Максим Максимовича никуда не вызывали. Он спрашивал комбата, но тот пожимал плечами. «Надо будет, вызовут».
1: Неужели выпустили?
0: Максим Максимовичу очень хотелось, чтобы он сейчас не ошибся. Чтобы это был он, Володя.
1: Да, я тогда все сделал правильно. Задержал вора, передал его органам. Какие могут быть угрызения? Его арестовали, но... Ты здесь ни при чем, товарищ подполковник. История с сыном... Скорее всего, это выдумка или нет. Ну что с тобой, даже если правда? Вор должен сидеть. А он вор. Воры не бывают честными. Ну, лучше бы его отпустили. Не знаю почему, так оно лучше.
0: Максим Максимович покинул очередь, вышел на улицу, огляделся по сторонам. Парня не было. То ли свернул за угол, то ли сел в отходивший от остановки троллейбус.
1: Обознался или нет?
0: Вернувшись домой, он отыскал в трюмо визитку дамочки-следователя, набрал номер.
2: Слушаю.
1: Здравствуйте, с наступающим.
0: Максим Максимович представился и напомнил обстоятельства прошлогодней истории.
2: А что вас интересует?
1: А чем все закончилось? Просто меня так и не вызвали в суд.
2: Дело же прекращено. Я разве не уведомила вашего начальника?
1: Он ничего не говорил.
2: Возможно, уведомление не дошло, это бывает.
1: Простите, а почему прекращено?
2: За смертью обвиняемого.
1: Как за смертью?
2: Он с кем-то подрался в камере и его ударил ножом. Это вина администрации тюрьмы. Допустили, что у арестованных был нож. Алло, вы слышите? Алло?
1: Да, слышу. Скажите, пожалуйста, ну, если знаете, у него есть сын?
2: Сын, кажется, есть. Да, точно. Я вызывала его бывшую сожительницу. Она что-то говорила про мальчика.
0: Не попрощавшись, Максим Максимович положил трубку и уставился в белое пустое окно.

0: За 15 минут до боя курантов Максим Максимович вышел в прихожую, обулся, накинул куртку и поднял с пола приготовленную хозяйственную сумку.
1: Ну куда ты? За стол пора.
2: Я сейчас. Быстро.
0: Как-то виновато, ответил отставник, шагнул за порог и аккуратно прикрыл дверь. Выйдя на улицу, он почти бегом направился к спортивной площадке, расположенной в соседнем квартале. Редкие прохожие неслись домой, боясь опоздать к первому удару часов. Кое-кто начал праздновать прямо на улице. Впрочем, Максим Максимович не обращал на них ни малейшего внимания. Без 5:12 он остановился в центре площадки и внимательно посмотрел на окна возвышавшегося напротив семиэтажного сталинского дома с колоннами. Затем вытащил из сумки черную коробку и поставил ее на снег. «Звездные войны. Незабываемое впечатление». Чуть замерзшими пальцами извлек спрятанный под защитной бумагой фитиль и стал ждать. Когда пробил 12-й удар курантов, Максим Максимович зажег спичку и поднес ее к фитилю.

Вы слушали радиоспектакль по рассказу Андрея Кивинова «Фейерверк». В спектакле были заняты артисты Юлия Бочанова, Леонид Михайловский, Евгений Теличеев, Владимир Баранов, Александр Строев, Андрей Тинетко. Звукорежиссер Анна Растрогина. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каредникова.

0: В ней личностное всегда на виду. Чем жив человек, что знает о жизни, что у него за душой, что волнует, и волнует ли что-нибудь вообще, в какой мере сознает ответственность за то, как и что играет. Со сцены видно все. Когда на сцену выходит Евгений Лебедев, воцаряется атмосфера особой духовной насыщенности. Кажется, что о жизни этот актер знает все. Дело даже не в огромном количестве ролей, самых разных характеров, блистательно сыгранных в театре, кино и на телевидении, а прежде всего в самобытных свойствах его актерско-человеческой природы. Знание жизни и человеческой психологии обусловили его громадный творческий диапазон. Только в БДТ имени Горького Лебедев сыграл такие разительно несхожие характеры, как, например, Рогожин в «Идиоте» и Уэллер Мартин в «Игре в карты». Вожак анархистов в «Оптимистической трагедии» и дед Щукарь в «Поднятой целине», Загорецкой в «Горе от ума» и «Двоеточие» в «Дачниках», Артура Уи и «Холстомер». Лебедевский «Холстомер» заставил задуматься о вечных вопросах человечества, о жизни и смерти, о взаимоотношении природы и человека, о ценностях мнимых и подлинных.
1: На другой день после этого я уже навеки перестал ржать. Я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто не стало мне мило. Я углубился в себя и стал размышлять. Мне иногда приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать. Ну, сейчас же представлялся страшный вопрос. Зачем? К чему? И последние силы пропадали. Один раз вечером меня проваживали, в то время как табун гнали с поля. Я увидел всех наших маток. Я услышал их веселые гоготания и топот. Я остановился и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрит на что-то навсегда потерянное и невозвратимое счастье. И невольно по старой памяти заржал, но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. Никто не отозвался на мое ржание. Все отвернулись от меня. И вдруг я все понял. Я понял, насколько я навсегда стал далек от всех их. И не помню, как пришел домой.

Я задумывался над несправедливостью людей, осуждающих меня за то, что я пегой. Я задумывался о непостоянстве женской любви. И главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны, и которых мы называем людьми. Я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне «живой лошади», казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода».

Слова эти имели огромное влияние на меня. Значение их такое. Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах, условленные между ними слова. Про одну и ту же вещь они уславливаются, чтобы только один говорил «моё». И тот, кто про наибольшее число вещей, по этой условленной между ними игре говорит «моё», тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю. Но это так. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит «дом мой» и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании этого дома. Купец говорит «моя лавка», «моя лавка сукон», например, и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своей землей, а никогда не видели этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими людьми, а никогда не видели этих людей. И все их отношения к этим людям заключаются в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а эти женщины живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы как можно больше вещей называть своими. Теперь я убедился, что в этом-то и есть существенное различие людей от нас. Мы уже по одному этому можем смело сказать, что в лестнице живых существ мы стоим выше, чем люди. Я трижды был несчастлив. Я был пегой, я был мерин, и люди вообразили себя обо мне, что я принадлежу не Богу, и тебе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежу конюшему, мое.

0: После истории лошади Толстого вспомнился брехтовский Артура Уи, под гангстерской маской которого был выведен Гитлер. В «Лестнице живых существ» Лебедев не оставил Уи даже самой низкой ступеньки, ни зверь, ни человек. Его гангстер был устрашающей карикатурой на живое существо и вместе с тем фигурой достаточно реальной. На наших глазах подробно исследовалась ущербная психология ничтожества, стремящегося к самоутверждению, рвущегося к власти не только политической, но господству над умами и душами людей. В конторе Треста «Цветная капуста» слушают речь главаря гангстеров Артура Уи.
1: Шантаж, убийство, произвол, грабеж. На улице стрекочут пулеметы. Почтенные папаши, горожане, идущие в муниципалитет, убиты среди бела дня. И что ж предпринимают власти? Ничего. Достопочтенные правители обделывают темные делишки, а честных граждан обливают грязью. Повсюду мерзость!
2: Слушайте!
1: И хаос. Ведь если каждый делает, что Бог нам на душу положит, если каждый, к тому же движим эгоизмом, значит, все против всех. А это значит хаос. Вообразите, я своей картошкой торгую мирно в лавке. Или мирно веду свой грузовик с цветной капустой. А кто-нибудь совсем не так уж мирно кричит, ворвавшись в лавку, руки вверх, а то палит в покрышку из нагана. Таков же это мир. Но раз я знаю, что люди не ягнята, я приму какие-то решительные меры. Чтоб мне не приходилось то и дело стоять по стойке руки вверх, и чтоб руки мог использовать разумней. Ну, скажем, огурцы считать и прочее. Поскольку человек таков, он сам по доброй воле свой наган не бросит. Ну, потому что так красивей. И красного из городской управы его похвалит. Нет, брат. Если я не выстрелю, так выстрелит другой. Вот логика. Что же делать? Я отвечу. Во-первых, то, что до сих пор друзья вы делали, так дело не пойдет. Сидеть лениво перед кассой в лавке, надеяться, что все сойдет, не знать объединения, ссориться без всякой охраны, ограждающей ответ, чтоб каждый гангстер мог на вас напасть, так дело не пойдет. Так вот, во-первых, единство. Вот что нужно. Дальше жертвы. Вы спросите, какие жертвы? Что? Деньги на охрану лавок. 30% на защиту не хотим. Мы слишком любим наш карман. Вот если бы бесплатная охрана, мы не против. Друзья-зеленщики, не так все просто. Бесплатно можно только помирать. Все стоит денег. И охрана тоже. Покой и мир, и безопасность, деньги. Все в жизни так. И потому что так. Все в жизни было так и будет так. Решили мы. Я и мои друзья, вот часть из них, другие там, снаружи, принять вас под свою защиту.
0: Абсолютная бездуховность Артура Уи и высочайшая нравственность Холстомера обозначили границы любви и ненависти актера, его глубокую личностную причастность к тому, что и как он играет, какими собственными представлениями о жизни эмоционально заражает зрителя. И опять вспомнились многочисленные прежние создания Лебедева. Характерный актер, он, казалось бы, мог не церемониться с так называемыми отрицательными персонажами. Воинствующих дураков, вроде мадемуазель Куку из «Безымянной звезды», мог просто-напросто заклеймить. Горьковских Монахова и Бессеменова назвать просто варварами и мещанами. Шекспировского Фальстафа оставить в разряде хитровато-трусливых беспутников. Володинского Ухова из «Моей старшей сестры» записать в ретрограды и только. Но любовь к людям и вера в очистительную силу театра, свойственные Лебедеву человеку, всякий раз побуждали Лебедева актера, прежде чем вынести суд над персонажем, поставить вопрос: зачем родился этот человек? Где сбился с пути? Что человеческого еще живо в его душе? И сердце сжималось от сострадания к злючке, обездоленной старой деве мадемуазель Куку, к замкнувшимся на своем миропонимании Бессеменову и Ухову, к этим несчастным старикам, пуще жизни родевшим о чадах своих, к жалкому, порой отвратительному, но, оказывается, страдающему от неразделенной любви Монахову. Даже такой остро-сатирический образ, как пьяница и жулик Аристарх Петрович в пьесе Шукшина, у Лебедева диалектичен и может рассчитывать на сочувствие. Не в пример прочим энергичным людям, в нем еще живы остатки стыда, неловкости, когда попадает в неприятную ситуацию, чувство товарищества. И понимаешь, что Аристархи Петровичи, не на то употребившие свои таланты, это наша общая беда. Эксцентрика, гротеск, буфонада, открытый драматизм или трагизм, спрятанный за комедийной маской, какими бы средствами ни пользовался актер, ни одному из своих героев он не упрощает путь, каждому находит свои «за» и «против». Судит Лебедев своих персонажей только с позиции любви к человеку, больше всего ценит человеческое в человеке. С этой меркой подходит к каждой своей роли. Когда в БДТ состоялась премьера «Мещан», спектакль ошеломил новым, не музейным Горьким. В центре драмы оказался не машинист Нил, победно покидающий дом безнадежно отсталых мещан, а сам старик Бессеменов, как могучий дуб, вросший корнями в землю. Это его детище дом, его стараниями в нем порядок, скатерть на столе, цветы в горшках на подоконнике, буфет, часы, дети образованные. Рушится порядок. Опять пеленого сахару купили, добро разбазаривают, сами не умея нажить, родителю перечат, болтают и бренчат на гитаре, того и гляди, социалистами заделаются. Родная кровь его дети подпиливают под самый корень. Трещит, ломается его правда. А так ли худы основы?
2: Битый час, говорю я вам, детки вы мои милые. А видно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулось. Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
3: Я сяду.
4: Ты скажи прямо, чего ты хочешь от нас?
2: Хочу понять, что вы за люди. Желаю знать, что ты за человек.
4: Подожди! Я скажу, я отвечу тебе. Ну, дай мне сначала кончить учиться.
2: Учиться? Учись. Учись. Ты же не учишься, а фардыбачишь. Ты вон научился презрению ко всему живущему, а размеров действий их не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь, неправильно? Ошибаешься, брат, правильно. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ты научись! Ты научись! Будь мастером в своем деле, вот тогда и рассуждай. А до той поры всякое имеет полное право на твои рассуждения сказать «цыц». Я говорю тебе не со зла, а по душе, как ты есть сын мой, кровь моя и все такое. Нилу я же ничего не говорю, хоть немало труда в него вложил, хоть и приемыш он мой, но он чужая кровь. И чем дальше, тем больше он мне чужой. Я же вижу, он прохвостом будет, или актером, или еще что-нибудь в этом вот духе. Может, даже социалистом будет, так туда ему и дорога.
3: А Отец, не пора ли обедать? А?
2: Пошла ты, брат! Не суйся, когда не надо!
5: Ну, ну!
2: Я не хочу никого обижать. Я сам вами обижен. Горько обижен. Я вам как чужой. А ведь я вас люблю. Люблю. Знаете ли вы, что такое любовь? Вот тебя выгнали, мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно. И даже конфузно перед людьми. Ну, чем она вот хуже прочих, которые выходят замуж и все такое? Я хочу видеть тебя, Петр, человеком, а не студентом. Он Филиппа Назарова сын. Ну. Кончил учиться, женился, взял с приданым. 2000 в год получает. Скоро в члены управы попадет.
6: Ну, подождите, я тоже женюсь.
2: Да, я знаю. Ты хоть завтра готов. Только на ком? На этой вертушке? На этой беспутной бабенке, да еще вдове?
4: Вы не смеете называть ее так!
2: Как это так? Вдовой или беспутной?
7: Папаша, пожалуйста! Пожалуйста, оставьте это! Петр, уйди или молчи! Я ведь вот молчу! Слушайте, я не понимаю ничего. Отец, когда вы говорите, я чувствую, что вы правы.
2: Ну,
7: да, вы правы, знаю, поверьте, я очень это чувствую. Но ваша правда чужая нам, мне и ему. У нас уже своя. Вы не сердитесь, постойте. Две правды, папаша.
2: Врешь! Одна правда. Моя правда.
6: Нет, подожди.
2: Где ваша
6: подожди,
2: правда?
6: Ну подожди. Дай мне сказать, подожди. Да, ты прав, но твоя правда узка нам. Мы выросли из нее, как вырастают из платья. То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас.
2: Да. Ну, вы, а мы...
7: Ой.
2: Вы образовались, а я дурак.
7: Не то, папаша, не так.
2: Не так. Вам ходят гости. Целый день шум. Ночью спать нельзя. Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь. Ты вечно надута. А я? А мы с матерью по углам жмемся. Вот она.
3: Голубчики, да я ведь, родной ты мой, дорогой, я говорю, что я и в углу, в хлеву. Только не ругайтесь, не грызите друг друга.
2: Пошла ты прочь, старуха, не нужна ты им.
0: В трагедии мещанина Бессеменова, познавшего цену труда, уважения, долга, но не способного вырваться из круга своего понимания миропорядка, слышалась лебедевская боль обо всем, что наперекосяк, что неладно в жизни и мешает выплеснуться лучшему в человеке. Эта боль вырастала из самых глубин жизненного опыта Лебедева. Он рано узнал, что такое труд, что значит долг, ответственность и уважение к людям. Самостоятельную жизнь он начал в 12 лет. Детей в семье было 5, надо было зарабатывать. Когда выпускник Московского театрального училища Евгений Лебедев стал актером тбилисского ТЮЗа, он уже успел к этому времени окончить Самарское ФЗУ, быть корреспондентом «Пионерской правды», принять участие в коллективизации и создании комсомольских ячеек в деревне, приобщиться к самодеятельной сцене, быть членом освобожденной труппы Самарского ТРАМа, в Москве, учась актерскому искусству, одновременно работать мастером по изготовлению бутафории в реалистическом театре Охлопково, затем арматурщиком на одной из строек, молотобойцем в кузнице, вальцовщиком на кондитерской фабрике, а в процессе учебы близко соприкоснуться с творчеством таких выдающихся мастеров советского театра, как Симонов, Меркурьев, Толубеев, Завадский, Таиров и многих-многих других. Начиная актерскую деятельность, Евгений Лебедев уже очень хорошо знал, что такое жизнь. А ведь ему было всего 23 года. В 1949 году они случайно встретились в Москве. Евгений Лебедев приехал из Тбилиси поступать в труппу Малого театра. Бывший тбилисский режиссер Георгий Товстоногов собирался возглавить Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Чуткой в распознавании таланта Товстоногов позвал Лебедева с собой. В 1956 году они вместе пришли в Большой драматический театр имени Горького, став счастливыми творческими единомышленниками.
5: Евгений Лебедев, на мой взгляд, один из самых замечательных и интересных артистов нашего времени. Я, как режиссер, предъявляю к любому артисту три главных и основных требования. Первое – это чувство органической правды, которое дано артисту от природы или не дано. Это как музыканту слух. Это важнейшее свойство, без которого немыслима сценическая правда и без которой невозможно драматическое творчество. Этим качеством Евгений Лебедев обладает в высокой степени. Второе свойство драматического артиста, на мой взгляд, его интеллектуально-гражданственный уровень. То есть это, говоря словами Станиславского, ощущение сверхзадачи произведения. То есть то, ради чего и во имя чего играется данная роль. Какие струны в душе зрителя необходимо затронуть, работая над тем или иным образом. Лебедев всегда в работе со мной, с режиссером, всегда является соавтором создания образа. Это качество, которое я высоко ценю. Я не люблю мастеровитого исполнителя, даже очень могущего выполнять сложнейшие задачи. Мне очень важно духовное сотворчество, соавторство в высоком смысле этого слова. Это второе свойство, которое дано Евгению Лебедеву в высшей степени. Он не может начинать работу над ролью, не понимая, не ощущая, во имя чего она создается. И третье свойство, весьма важное и определяющее, уже само дарование, уже само качество, это способность к импровизационному поиску в работе над ролью. И в этом смысле Евгений Лебедев, он этим качеством обладает в высшей степени. Создать атмосферу импровизационного поиска на репетиции – это, на мой взгляд, одна из главнейших задач режиссера в процессе создания спектакля. И для того, чтобы ее создать, необходимы актеры-лидеры, которые заражают этой импровизацией всех остальных и которые определяют эту импровизационную атмосферу поиска в процессе работы. И таким лидером, одним из таких лидеров в нашем театре является Евгений Лебедев. Вот по этим трем признакам он не просто артист нашего театра, но масштаб этих качеств такой, что поэтому я позволил себе и назвать его одним из самых замечательных, одним из самых интересных артистов современного советского театра.
0: Евгений Лебедев – актер редкого дара перевоплощения. Не налаживание внешней характерности, что часто ведет только к штампу и неправде на сцене, а именно внутреннего перевоплощения, когда актер видит и воспринимает окружающее глазами и чувствами своего персонажа. Эта способность жить на сцене внутренней жизнью другого человека дается далеко не всякому актерскому дарованию, а лишь натурам с богатым духовным опытом, который зовется мудростью. Мудрому знанию обычно свойственна молодость души, неравнодушие, острая восприимчивость, чуткость ко всему, что окружает. Как ни странно, с годами эти свойства актерской человеческой природы Евгения Лебедева только больше обнаруживаются, выявляя и социальную, гражданскую причастность художника. А как иначе с такой убедительной, яркой силой перевоплощения он мог бы сыграть столь непохожих стариков Серебрякова, Крутицкого и Ивана? Премьера «Дяди Вани и Чехова» состоялась около 6 лет назад. Тогда театру важно было в лице Серебрякова вывести на сцену закоснелое лицедействующее фразерство, далеко не безобидное для общества, и вместе с тем показать, что процветание пустословия идет не только от конкретных личностей, но выращено и взлелеяно окружающими людьми. Евгений Лебедев точно воплотил замысел постановщика. Его постоянно фиглярствующий Серебряков смешон и страшен, жалок и несчастен одновременно. Сцена «Грозы» начинается с диалога профессора и его молодой жены Елены Андреевны. Ночная полутьма, только на столе керосиновая лампа. В доме не спят, душно за окном. Вот-вот грянет гром распаленных страстей. В этой сцене, обрушивая всю силу эгоизма, не так заметного еще 20 лет назад, а в старости замучившего и самого Серебрякова, и окружающих, Лебедев идет по острию гротеска, точно выбирая средства. Требуя капли у Сони, выразительно глядит в сторону жены, закрывается с головой шалью при виде дяди Вани, как испуганный капризный ребенок, лицедействует, как провинциальный трагик, и становится жаль человека, не понимающего, что к маске ученого давно приросла маска шута.
8: Кто здесь? Соня, ты?
3: Это я.
8: Это ты, Леночка. Невыносимая боль.
3: У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю окно.
8: Нет, мне душно. Я сейчас задремал, и мне снилось, будто бы моя левая нога чужая. Проснулся от невыносимой боли. Нет, это не подагра. Это скорее ревматизм. Который теперь час?
3: 1:20.
8: Поищи утром батюшку. Он, кажется, был у нас.
3: А?
8: Утром поищи в библиотеке батюшкова. Помнится, он был у нас. Ну, отчего мне так трудно дышать?
3: Ты устал. Вторую ночь не спишь.
8: Говорят, у Тургенева от подагры случилась грудная жаба. Ой, боюсь, как бы у меня ее не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее подрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня глядеть.
3: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
8: Тебе же первый я и противен. Конечно, ты права. Я не глуп и понимаю, ты молода. Здорово, красиво, жить хочешь, а я старик, почти что труп. Что ж, разве я не понимаю? И, конечно, глупо, Глупо, что я до сих пор еще жив. Но подождите, подождите. Недолго мне осталось еще жить.
9: Снемогаю. Бога ради, молчи.
8: Выходит, что? Что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно.
9: Замолчи! Ты меня замучил!
8: Я всех замучил. Конечно.
9: Невыносимо. Скажи, что ты хочешь от меня?
8: Ничего.
9: Ну так замолчи, я прошу.
8: Странное дело. Заговорит Иван Петрович, или это старая идиотка Марья Васильевна, и ничего, все слушают. Но скажи я хоть слово, одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, допустим, я противен, я эгоист, я деспот, но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил? Неужели же, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
9: Никто не оспаривает у тебя твоих прав. Ветер поднялся. Я закрою окно. Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
8: Всю жизнь работать для науки, привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам, и вдруг ни с того ни с сего очутиться здесь, в этом склепе. Каждый день видеть тут глупые лица, слушать их никчемные разговоры. Я хочу жить. Я люблю успех, люблю известность, шум. А тут... А, как в ссылке.
0: Комедия Островского «На всякого мудреца довольно простоты» была решена Товстоноговым гротесковыми средствами. Глупость персонажей, их честолюбие, фразерство, чинопочитание и ханжество в спектакле доведены до предела. Приспособленцу и карьеристу Глумову даже нет особой надобности скрывать свои намерения. Он чудовищный наглец и хамелеон. И в этом решении спектакля его гражданский социальный заряд, острое ощущение сегодняшнего времени. Играя Крутицкого, ревностного хранителя старых законов и порядков, Лебедев погружает нас в яркую, радостную стихию театральности, порой даже рискованной буфонады, если бы не потрясающая психологическая правда существования его героя. Из всего калейдоскопа уродов Крутицкий самый старый. Он дольше всех жил, лет 300. В нем концентрация мамаевской глупости, городулинской болтовни, ханжества Турусиных и своего собственного рвения писать трактаты о вреде реформ вообще. У него все внутри перемешалось и начало подгнивать. Ему даже туловище не собрать воедино, каждая часть отдельно. Выпятился подбородок и выделывает немыслимое тремоло. Застыли навсегда покрасневшие склеротические щеки. Сосредоточенные брови застряли на какой-то давние мысли то и дело забывают прийти в нужное положение, неповоротливые руки, а ноги только тем и заняты, чтобы удержать тело в равновесии. Реже шагают, на ходу расползаются, когда у Крутицкого неприятности, то вдруг омолаживаются, семенят без остановки, едва не пробегая мимо предмета увлечений молодости. Когда придет пора позвать слугу, замшелые мозги вдруг забывают, зачем попал в руку колокольчик. А в уши почему-то залетели ритмы походного марша. Костяшками пальцев ритм не отбить, заиндивили в подагре, ногой тем более, а в руке, оказывается, уже лежит колокольчик. Робко, потихоньку, потом все заливисти, колокольчик исполняет марш. И опять загадка. По какому случаю в руке колокольчик? Добравшись до лабиринта в кабинета Крутицкого, Глумов едва разглядел в мерцании свечи это ископаемое, вросшее вместе с приставной лестницей в книжные стеллажи, сверху донизу забитые делами и трактатами собственного сочинения. Звук, не то стук, не то шаги, пошевелил забывшиеся в дреме мозги Крутицкого. Или показалось?
2: Уже готово?
10: Готово, ваше превосходительство.
2: Четко, ясно, красиво, браво, браво, браво, трактат, а чего же не прожект?
10: Трактат, ваше превосходительство. Когда что-либо предлагается новое, у вашего же превосходительства, напротив, все новое отвергается и совершенно справедливо, ваше превосходительство.
2: Вы считаете, что трактат лучше?
10: Трактат лучше?
2: Ну-ка, как?
10: Трактат.
2: Трактат. Ничего. Трактат о вреде реформ вообще. Ну, вообще-то не лишь.
10: Это главная мысль вашего превосходительства о том, что все реформы вообще вредны.
2: Решительные, коренные, но если что-нибудь неважное там изменить, улучшить, я же об этом ничего не говорю.
10: В таком случае это будут не реформы.
2: А что же это?
10: А поправки, починки.
2: Умно. Ой, как умно. У вас, молодой человек, есть вот тут в голове кое-что. Старайтесь.
10: Покорнейше благодарю ваше превосходительство.
2: Ну что, пойдем дальше. Желаю знать, как вы находите экспликацию моей главной идеи.
11: Артикул первый. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Точка. Хорошо. Второе. Что заключает в себе реформа? Две точки. Реформа заключает в себе действия. Опять две точки. Первое. Отмену старого и второе поставление на место умного чего-то либо нового точка, а сего быть не должно, запятая, ибо сим возбуждается свобода мысли. Мысли ей делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Точка. Хорошо написано. Хорошо написано.
10: И совершенно справедливо, ваше превосходительство.
11: Ясно изложено. Надеюсь, будет понятно для каждого, так сказать, популярно.
10: Мудрено излагать софизмы, ваше превосходительство, а неопровержимые истины.
11: А вы думаете, что это вот неопровержимые истины?
10: Совершенно убежден, ваше превосходительство. Я должен буду просить прощения у вашего превосходительства.
11: Что такое, мой милый? Что такое?
10: В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мною без всякого изменения.
11: Почему?
10: Слаб современный язык для выражения всей грандиозности ваших мыслей.
11: Например?
10: Например, артикул 25 о положении мелких чиновников в присутственных местах.
11: Ой, я не помню.
10: Я, ваше превосходительство, помню наизусть. И не только этот параграф, а весь трактат.
11: Верю, но удивляюсь. Зачем? Для чего?
10: Ваше превосходительство, у меня же целая жизнь впереди. Надо на мне запасаться мудростью. Не из журналов же учиться уму-разуму.
11: Еще бы. Ну, так что у меня там в 25-м артикуле?
10: Артикул
11: 25-й.
10: Ваше превосходительство, вы не подсказываете.
11: Я не буду.
10: Артикул 25-й. Увеличение окладов в присутственных местах, если почему-либо таковое потребуется, должно быть произведено с крайней осмотрительностью. И то только председателем и членом, а отнюдь не младшим чиновником. Подчиненный же, сытый и довольный, получает не свойственное его положению осанистость и самоуважение, тогда как для стройного течения дел подчиненный должен быть робок и постоянно трепетен.
11: Иди сюда. Иди ко мне.
10: Да.
8: верно, верно.
12: Вот это слово, ваше превосходительство.
8: Какое?
12: Вот это трепетин. Ты меня совершенно очаровала, ваше превосходительство.
8: Я сейчас свечку погашу.

0: Ой, что это такое? Это...
1: Да! Дяди! Покурали! Дяди свое маранье не показывал?
2: Помилуйте, ваше превосходительство! Да как же бы я осмелился!
0: Что-то же, что-то же. Он только говорит, что он умен, а сам болван совершеннейший.
3: Не смею спорить с вашим превосходительством.
0: Он только других учит. А вот попробуй, попробуй написать сам. Вот мы и увидим. А жена у него тоже дура. Замечательная. Слушай, как ты с ними уживаешься?
3: Нужда, ваше превосходительство.
0: Служишь.
3: Поступаю.
0: Поступай. Без службы болтаться хуже. Без службы болтаться хуже. Ну что, тебе вот лист, пиши. Без службы? Болтаться? Без службы болтаться.
3: Без службы болтаться, да. Ваше превосходительство.
0: Хуже. Да. Если хочешь, я тебе письмо в Петербург напишу. Переедешь. Там служить виднее. У тебя как, прошлое это все чисто? А? Тебя можно будет рекомендовать?
3: Ваше превосходительство, я ленив был учиться.
0: Это не важно. Уж очень ты заучишься, но уж, пожалуй, и хуже. А вот нет ничего поважнее.
3: Что ж, мне совестно признаться.
0: Говори.
3: Ваше превосходительство. Я не смею.
0: Говори.
3: Ваше превосходительство, в молодости были грешки, увлечения. Покучивал, ваше превосходительство. В результате случались кое-какие стычки с полицией.
0: И только?
3: Больше ничего. Сохрани меня, Бог, ваше превосходительство. Сохрани меня, Бог. Больше ничего, ваше превосходительство.

0: молодой человек должен пить, кутить.
1: Не спешите, ваше превосходительство. Я запишу.
0: Молодой человек.
1: Человек
0: должен.
1: Должен.
0: Пить.
1: Пить.
0: Кутить.
1: Кутить. Молодой человек должен пить, кутить.
0: Пить и кутить. А это, как это, ну это, да.
2: Сегодня, обратившись к пьесе Кудрявцева «Иван и Мадонна», театр счел необходимым говорить со зрителем об истоках духовной силы народа, об удивительном русском характере, который просто живет по совести, ничего не выставляя на показ и даже не подозревает, что в это время творит героические дела. Все, что не по совести, ему противно. Предательство невыносимо. Ничего не может поделать с собой Иван. Ненавидит он Гришку, 40 лет назад служившего у немцев старостой. Никак не может примириться с мыслью, что справедливая его ненависть вот-вот обернется не только скандалом, тюрьмой для Ивана. Но сегодня день особенный. Иван даже про подлого Гришку забыл. Вернулся домой из военкомата, где долго спорил с военкомом, что не могли его 40 лет назад представить к ордену только за то, что с перепугу принял роды у немки и спас ее вместе с новорожденным от немецкой гранаты. А когда поверил, что орден назначается все-таки ему, счастью, кажется, не было конца. Пришлось фотографироваться, держать речь в клубе. Пионеры подарили парусник. Дома его ждала Марья.
0: Машка! Машка! Рассказать все не поверишь.
3: Где тебя, черти, столько носили?
0: Да погоди ты лаяться! Ты вот глянь сюда, посмотри, ну-ка, посмотри.
3: О, божечки, последние штаны скостил, да где ты столько грязи-то нашел, страханюдина?
0: Ну чего ты лаешься, машину толкал.
3: Тебе же всегда больше других надо.
0: Да ладно тебе, Машка, такой день, а ты, голова кругом идет.
3: Глотать надо меньше. Собрал тут свадьбу. Господи, да не нашлось же шальной пули на черта. Чем так жить, да других-то мучать?
0: Что ты говоришь-то, Машка? Да ведь я же для тебя все. Я это тебе все, Машка. Улыбнись, Маша. Ласково взгляни. Дай я тебя пожалею.
3: Через лоб я сейчас тебя пожалею. В совете чего сказали?
0: Посмотри, что пионеры дали. Посмотри.
3: Ненормальный. Ей-богу, ненормальный.
0: Прямо к тебе.
3: Что же мне это? Что-то мне гулюшку-то какую-то под нос суешь. В собес, спрашиваю, заходил. Ведь дурака посадят и без пенсии останусь.
0: Чего ты лухтишь?
3: Погоди, залухтишь. Сугубо уже два раза приходил.
0: Зачем?
3: Да протокол с тебя снять. Да знаешь ли ты, страхолюдина, что я сегодня все ноги-то отдавила, по начальникам-то бегаючи, прибежал, затряс медалью. Да тремя годами наградят, тогда будешь знать. Ой, господи.
0: Ты что это, всерьез, что ли?
3: Ну, чего, кажется, на человека вызверился? Чего он тебе плохого-то сделал?
0: Слухай сюда. Кто тебя гонял немцам окопы рыть?
3: Ой.
0: А?
3: Вспомнил.
0: Кто тебя на всю жизнь бездетной оставил. Он же полколхоза растащил.
3: Да он один, что ли, тащит-то? Все ведь тащут-то. Посадят тогда, может, поумнее.
0: Да, черта с два посадили. Как же?
3: Посадят.
0: Посадят.
3: Посадят, не таких садили.
0: Да чего ты растелась, понимаешь, как на похоронах все равно. Маш! Машка! Ох, и тяжелый ты человек у меня. Машка, хочешь, я тебе станцую, а? Сколь есть жизни, душа из меня вон.
4: Ой, мамочка, ты моя родная.
0: Барыня, барыня, да сударня, барыня. А барыня угорел, да молкасу пару поела. Да, ничего. Нет, на счастье, Машка. Помнишь, как я с фронта-то вернулся, мамочка. Как бабы-то пришли, не узнают чертяки, новые шинельчишка, медали, понимаешь, на груди звенят, в груди тоже все звенит. Помнишь, как тебе завидовали-то все, ну,
3: ой,
0: Машка.
3: Ой, мамочка моя родная, ой, полный век с дураком маюсь. Ой.
0: Эх, Машка, да такого мужика, как твой Иван, поискать не найти.
4: Ой. Ужинать будешь?
0: Нет. Знаешь, я все-таки поеду.

0: Ох, какие ребята в землю полегли. Какие ребята в землю полегли. Помню, пополнение пришло. Молоденькие, замерзшие, все синие, жмутся друг к дружке, как все равно цыплят инкубаторские. Один ко мне пристал, беленький такой, на подбородке пушок. Приехала кухня. Ну, вижу я, что ему каша в охотку. Я ложку, а он две. Я ложку, а он две. Лежу уже по дну. Котелка этой ложкой-то скребет. Ну, я тут этот котелок к себе. Хватит, говорю, пора честь знать. Только я это сказал, как мина. Он как облизывал ложку. Так и гавкнуть не успел. Ну, все кто куда разбежались, только мин больше не было. Одна эта попала случайно. А я глянул на него. Ну, дитё, совсем дитё. Он даже не брился ни разу. И так это мне муторно стало, что, ну вот хоть, вот сейчас бери гранату, снимай чеку и... Кому? Кому я ложку каши пожалел? После недели две как контуженный ходил. Ведь на войне же я без смерти, ну, дня никогда не проходил. А вот стоит передо мною эта каша, проклятая каша. Будь она.
1: Ну, что ты смог, черта? Пойди поешь лучше. С утра, небось, голодный.
0: Ой. Машка, ну-ка, потри мне спину. Вот так. Вот. Нет, я не могу. Не могу я есть эту кашу, проклятую.
1: Вань, ты сходил бы Гришке-то, повинился. Язык чай не отсохнет. А может, он и возьмет заявление назад?
0: Не пойду я к нему, не пойду. Там есть люди лучше меня, поумнее разберутся.
1: Скажи, ворота-то новые сделаю лучше, чем прежние. Он баню вроде ставить собирается, помочь пообещать.
0: Ну вот что ты говоришь?
1: А чё?
0: Да нет, ну что ты говоришь?
1: А чё?
0: Ну должна же у человека совесть быть, гордость
1: о,
0: какая-то.
1: И он еще за совесть, да за гордость хватается, господи.
0: В общем, я сказал, не пойду.
1: А я
0: значит,
1: тебе
0: говорю, пойдешь. Не пойду, не
1: пиджак.
0: Не пойду.
1: Не зли меня лучше. Фу, нет,
0: черт, возьми, один день только и пожил человеком.
2: Лебедевский Иван. Полномочный представитель великого народа, отстоявшего мир дорогой ценой. Цену своему терпению, бескорыстию и великодушию он так и не узнает. Зато сознает вполне достоинство человека, смеющего отвечать за каждый свой прожитый день перед памятью павших и будущими потомками. 40 с лишним лет Евгений Алексеевич Лебедев играет спектакли. Из них 30 на сцене Большого драматического

драматического театра имени Горького. Впрочем, не только играет. Каждый день, приходя в театр, служит сцене, служит людям. Он сам говорит, что сцена – его каждодневный праздник. Его неспокойное счастье – она.

0: У микрофона Жанна Владимирская
1: и Алексей Данилов.
0: В сегодняшнем выпуске программы «В мире кино» фильм Тима Робинса «Dead Man Walking» с Сьюзан Сарандон и Шоном Пеном в главных ролях. Оператор Роджер Диккенс. Сценарий написан Тимом Робинсом по книге католической монахини сестры Хелен Прейджан. Сестрой Хелен Сьюзан Сарандон встретилась в первый раз в Новом Орлеане во время съемок фильма «Клиент», услышав о существовании ее мемуаров от своего приятеля. Интерес, вызванный рецензиями на книгу, сменился чувством восхищения реальным и очень необычным человеком. Мы сразу же сошлись с ней. Меня поразил ее юмор, талант рассказчицы, ее жизнерадостность и духовность, прочно укорененные в реалиях повседневной жизни. Мы стали друзьями, рассказывает Сьюзан Сарандон.
1: Прочтя книгу, актриса заболела идеей сделать на основе мемуаров сестры Хелен фильм. Сначала Сьюзан убедила Тима Робинса, будущего создателя фильма, купить права на экранизацию, а вслед за этим экранизацию сделать. Мне кажется, что всякий, кто прочел эту книгу, так или иначе прошел через некую трансформацию, рассказывает Тим Робинс. Она не может не произвести глубочайшие впечатления. Эта книга подобна поразительному странствию. Я прочел ее 2 года назад. Так что идею воплотить книгу на экране удалось реализовать относительно быстро. Это поразительный опыт, поразительная история. Все ее участники, все действующие лица до одного в такой степени человечны. Я бы чувствовал себя ужасно, если бы провалил фильм.

0: Под эту песню Брюса Спрингстина, написанную им по просьбе Тима Робинса, идут завершающие титры фильма. Приближается белый конь, и я на рассвете поднявшись, на нем поскочу. Судьба решена моя. Я тот, которого называют Dead Man Walking. Когда человека, приговоренного к смертной казни, выводят из его камеры и ведут к месту исполнения приговора, стражник, идущий впереди него, предупреждает его проход громким выкриком «Dead man walking». В дословном переводе «Мертвый человек идет». В своей книге сестра Хелен рассказывает о своем опыте общения с двумя такими шагающими мертвецами, с их семьями и семьями их жертв.
1: «Есть скорбь и вина столь необъятные, что постичь их дано только Господу Богу», скажет сестра Хелен в один из самых драматичных моментов фильма, когда перед ней откроется вся бездна грехопадения ее подопечного. Мэтью Понселетто, приговоренного к смертной казни за соучастие в изнасиловании и убийстве двух подростков, юноши и девушки. Она встречается с ним, отвечая на его письмо с просьбой помочь ему составить апелляцию о пересмотре приговора, так как он убийство не совершал, а лишь присутствовал при его совершении.
0: Вновь и вновь возникают на экране подобные ночному кошмару кадры, то ли выхваченные из сознания преступника обрывки реально происходивших событий, то ли воображаемые теми, кто пытается восстановить картину преступления, то ли наваждение, преследующее родителей жертв, или... Вторая реальность, с которой приходится справляться сестре Хелен, мало-помалу выясняющей подробности истории, происшедшей 6 лет назад.
1: «В ночь, когда мы снимали сцены убийства, — рассказывает Тим Робинс, — когда съемки были закончены, все, кто в них участвовал, вся съемочная бригада была за смертную казнь. Но я полагаю, что фильм наш рассчитан не на тех, кто за смертную казнь, чтобы укрепить их в их мнении, и не на то, чтобы изменить точку зрения тех, кто против смертной казни. Фильм рассказывает о вещах, которые остаются за скобками и для тех, кто считает себя сторонником смертной казни, и для тех, кто активно борется за ее отмену. Если все, что происходит в тюрьме по ходу приведения в исполнение смертного приговора, нормальная вещь, почему все это держится в такой глубокой тайне?»
0: Мы попытались рассказать эту историю во всей ее полноте. Рассказать, через что проходят семьи погибших, что испытывает приговоренный, что значит казнь для тех, кто ее осуществляет, и тех, кто отдает приказ. Какова роль адвоката, защищающего преступника, и роль его духовника, в данном случае сестры Хелен, глубоко убежденной в том, что самые страшные, самые отвратительные в глазах общества создания – Божьи дети, которым нужно прийти на помощь в нужде.
1: «Когда вы беретесь провести человека через все, что предшествует его смерти, вы следуете путем, которым следуют все религии», — говорит исполнительница роли Хелен Сьюзен Сарандон. «Вы пытаетесь внушить ему чувство ответственности за себя, за свою жизнь, с тем, чтобы совершить переход в иной мир, который мы называем смертью. Как осуществить эту задачу? Как проявить достаточно твердости и не оттолкнуть его от себя?»
0: «Я всегда воспринимала эту историю как историю любви», признается Сарандон. «Но речь идет не о любви иного, высшего порядка. Это рассказ о всемогуществе любви и искуплении. Фильм дает нам возможность увидеть лицо утраты, всех тех, кто ее понес. Он ставит вопрос о том, что может быть ответом на насилие. Это рассказ о странных отношениях между женщиной, которая никогда не знала любви, и мужчиной, который никогда не был любим. Это фильм о любви, который не ставит условий, любви безусловной. Как найти ее в своем сердце? Как найти силы и захотеть помочь человеку, который в сущности монстр? Вера – это не только то, что нам не спосылается небесами как некий дар. По правде говоря, так относилась к вере я, признается Сарандон. На самом деле... Это тяжелый труд, требующий принятия серьезнейших решений и сил следовать им. Ты мог бы как-то уклониться, сбежать. Он совершенно озверел, я не мог, говорит Мэтью Понселетто своему напарнике. Перестань валить все на него. Ты винишь его, правительство, наркотики, черных, подростков, которые оказались там. Как насчет Мэтью Понселетто? Какова его роль в этой истории? Кто он? Невинная жертва, допытывается сестра Хелен.
1: Нет, он отнюдь не невинен. Шон Пен, играющий Понселетто, совершает буквально подвиг актерского воздержания. Ни разу, ни в одном кадре не поддавшись соблазну хоть в чем-то сделать его симпатичным, вызвать сострадание или хотя бы сочувствие. Сдержанность, скупость, вера в материал, убежденность в том, что не надо ничего педалировать, ничего внушать, и самое главное, не следует взывать к сочувствию зрителей. Это главное и в самом персонаже, которого играет Шон, и в том, как он его играет. Высокий класс. Лучший актер своего поколения, говорит о Шоне Пенне режиссер фильма Тим Робинс. Книга стала для меня фильмом в тот момент, когда я прочел сцену, в которой после того, как проходят слушания о помиловании, о замене смертного приговора пожизненным заключением, к сестре Хелен подходит отец одной из жертв и говорит: «Как же так? Ты помогаешь убийце. А как насчет нас? Мы тоже нуждаемся в утешении и духовном руководстве». И она признает, что совершила ошибку, не встретившись с ними раньше. «Для меня, — продолжает Робинс, — в этой сцене открылась вся неоднозначность миссии, которую осуществляет сестра Хелен».
0: Героиня Сарандон — человек очень чистый и во многом наивный, хотя она достаточно хорошо знает реалии повседневной жизни во всей ее неприглядности и сложности. Сестра Хелен работает в одном из беднейших районов Нового Орлеана, населенном по преимуществу черными, осуществляя идею практического монашества на своем собственном опыте, помогая людям не только молитвой, но и делом. Встреча с матью Панселетом глубоко потрясает сестру Хелен. Перед ней человек, который с точки зрения всех мыслимых норм и правил исчадие ада, воплощение зла на земле. Героиня Сарандон должна найти в своем сердце сострадание, должна отыскать в этом человеке ту крупицу добра, которая поможет ему достойно принять вершимый над ним суд, достойно расстаться с жизнью, когда апелляция отвергается и надежд на пересмотр приговора не остается. Ты облегчаешь этим людям задачу убить тебя. Ты ведешь себя как дикое животное. Нацист и расист. Обезумевшая собака, которая заслуживает смерти, обрушивается сестра Хелен на своего подопечного, когда тот делает расистское замечание в адрес черного заключенного. «Так вы обо мне думаете? Ты так усложняешь задачу помочь тебе», — сетует сестра Хелен. «Ну и уходите», — бросает Сарандон Шон Пен. «Я не сделаю этого», — отвечает ему она. «Если только ты не попросишь меня об этом. Хочешь, чтобы я ушла?» Так завязывается их отношение с его молчаливого признания в том, что она ему нужна.
1: Меньше всего напоминает героиня Сарандон монашек, как их показывают в романтических фильмах. Ряса, высокий головной убор, отрешенный взгляд и все прочие атрибуты этого киноклише. По ходу фильма мы видим ее в монашеской рясе только в кадрах воспоминаниях о юности. Высокая духовность сестры Хелен на редкость органично уживается с житейской мудростью, хваткой и юмором. You never had a dream like this, never
0: felt the cold, cold steel. Сцены свидания Панселета и сестры Хелен снимались под Новым Орлеаном в тюрьме Анголы. Случилось, что в это время в тюрьме был казнен один из смертников. Для начальника тюрьмы это была первая смертная казнь в его жизни. Он ужасно нервничал. Нервничали охранники. Они охотно общались с нами, рассказывает Сарандон, и всячески нам помогали. Было очевидно, участие в организованном процессе лишения человека жизни не укладывается в рамки каждодневного человеческого опыта. Это нечто сюрреалистическое, оставляющее след в жизни всех, кто в этом процессе участвует. Неважно, что вы думаете по поводу того, заслужил ли человек смерть. Это страннейший и загадочный опыт.

0: Мэтью Панселет, свидетелем смерти которого мы станем, был списан с двух реально существовавших людей, об опыте общения с которыми рассказала в своей книге сестра Прежан. Один из них был казнен на электрическом стуле. Стремясь избежать даже намека на мелодраматизм, Робинс решил, что герой фильма будет казнен методом, к которому все охотнее прибегают в американских тюрьмах, путем внутривенного введения смертельной инъекции. Накануне дня, на который назначена казнь, сестра Хелен теряет сознание в кабинете тюремного священника, невольно лишая Мэтью возможности общения с ней.
1: «Где вы были? Мне ничего не сказали. Почему вы не пришли ко мне?» Они не позволили, отвечать сестра Хелен, которая уже знает о том, что надежд на помилование ее подопечного почти не осталось. «Почему?» – негодует Пен. «Мне ничего не сказали. Я спрашиваю, где вы?» – они молчат. «Я думал, что у вас может быть сердечный приступ», – попрекает Мэтью Хелен и без всякого перехода сообщает. «Они измеряли меня вчера». «Зачем?» – ужасается Хелен. «Не знаю. Наверное, мерка для гроба», – говорит Пен. «Я целый день был один. Мне было так одиноко. О, Мэтью, прости меня», – извиняется сестра Хелен.
0: «Лучшая актерская работа», — говорит о Сьюзен Сарандон Тим Робинс. «Как актер я могу с ответственностью сказать, чаще всего Оскаров получают за роли броские, выигрышные, эффектные. Как актер свидетельствую, это совсем не трудно. Играть роли, в которых есть мощные драматические сцены, эмоциональные выплески и так далее. Сыграть роль, через которую пропускается в фильме все, через которую мы видим всю историю, это высочайший класс».
1: Сестра Хелен обещает Мэтью помочь умереть достойно, и обещание это сдерживает. Буквально врастая в его плечо, идет она за ним по коридору, когда его ведут на казнь, торопливо и истово нашептывая слова Священного Писания. И мы видим, что этот человек не только слушает, но и слышит ее. Через секунду, его уложив на стол странно напоминающий больничную операционную каталку, поднимут на секунду. В ответ на вопрос, хочет ли он что сказать, он качнет головой. И он произнесет слова, которые в мгновение перевернут все наши представления о добре и зле, о мщении и искуплении. Горячие, страстные, безумные слова с просьбой о прощении, обращенной к родителям жертв. Последнее, что он увидит, это лицо сестры Хелен, прекрасное лицо, преображенное мукой и состраданием, безмолвно шепчущей: «Я люблю тебя». Если возможно найти в своем сердце эти слова, обращенные к этому падшему человеку, говорит создатель фильма Тим Робинс, значит, для нас не все еще потеряно. Значит, у нас есть надежда.

0: Кто не любит певчих птиц? Даже начальство берет их под свою защиту и наблюдает за тем, чтобы им не причиняли никакого вреда. Да и каждый из нас делает все возможное, чтобы певчие птички свивали гнезда в наших садах и пели нам свои песенки. А у кого в саду поселится соловей, ну, тот просто чувствует себя обласканным природой. Но сейчас речь о другом. Есть уличный певец. Это певчая птица бедняков. Его можно увидеть только зимой, когда все остальные певчие птицы давно уже безмолвствуют. Голод и холод заставляют его петь, и задние дворы города превращаются в большие звучащие птичьи клетки. Еще несколько лет назад уличный певец в Копенгагене был обычным явлением, но из жителей города только бедняки были его друзьями. Все остальные не выносили его. И то же самое начальство, которое защищало жаворонков и других певчих птиц, к уличному певцу относилось враждебно и всюду расставляло ему силки. На мрачных задних дворах не должна раздаваться песня.
1: Царит покой, пусть буря и мрак

Рабочий машинист Ванг происходил из того же общественного слоя, что и многие всемирно известные певцы. Почти все великие певцы и певицы родом из бедняков. И Ванг умел петь.

0: Он пел для своей жены, всегда веселый фруванг. Пел для своих детей, как это делает каждая настоящая певчая птица. И когда он возвращался домой, вечером во флигель на заднем дворе, жильцы дома открывали окна, чтобы послушать пение Ванга.
1: Сосед, какой голос!
0: О, подумать только, а до каких высот он мог бы дойти, если бы...
1: Да, если бы, если бы. Но ведь Ванг всего-навсего машинист. Семья, дети. Как поет.

Я жил в маленькой мансарде, выходившей во двор, и не один вечер провел, сидя в темноте у окна. При звуках этой неутомимой песни, песни, возникающей, казалось, из неисчерпаемых источников так же свободно, как льется песня жаворонка, мне хотелось мечтать. Это было сладостным отдыхом после сурового рабочего дня –

0: Но в один из вечеров Ванг не запел. Восемь. Что-то случилось? Надо спросить у соседки.
1: Да-да.
2: Добрый вечер, Фру.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Что-то не слышно нынче нашего певца.
1: А, так, вероятно, ушел куда-нибудь к знакомым вместе с женой. А может быть, чем-нибудь занят. Что вы хотите? У каждого артиста есть свои прихоти.
2: Да-да, это неизбежно.
1: Неизбежно. Одно утешение, что с Вангом это случается не очень часто.
2: Ну что же, видно, придется подождать до завтра.
1: Да, до завтра.
2: До завтра.
1: До завтра.
2: До свидания.
0: Но мне казалось, что в этот вечер в молчании Ванга было что-то другое, что-то угрожающее. Непонятно почему, но у меня создалось впечатление, что в гнездышке на третьем этаже что-то случилось. В последующие вечера песен Ванга тоже не было слышно. Я снова решил порасспросить соседку. Фру, который вечер не слышно нашего Ванга?
1: Ох, не слышно.
0: А вы не знаете, что-нибудь случилось с ним?
1: Да что уж и говорить. Остался без работы.
0: Остался без работы?
1: Да-да, без работы.
0: Да как же так?
1: Да так.
0: Да ведь уж весна на дворе. А я-то думал, Рождество позади. Дождались января месяца добрых надежд для бедняков, значит, дело снова пошло в гору. Не тут-то было.
1: Все думали, что худшее уже миновало. А никто не знает, когда пробьет его час. Человек спокойно, весело ложится спать, а к утру голод стоит у его дверей. Что-то будет теперь с этой семьей, которая была так счастлива.
0: Да, что-то теперь у них делается. Шторы на их окнах всегда спущены, словно закрытые глаза. Никто не должен знать, что творится за ними. Веселая когда-то семья замкнулась в своем уединении. Я попробовал было сблизиться с ними, но не встретил отклика.
3: Кто там?
0: Это я, Фру Ванг.
3: Нельзя, дети уже спят.

И вот наступил день, когда шторы на окнах исчезли. Их заменили газета и старая шаль. Но это как раз подчеркивало ту нужду, которую эти вещи должны были скрывать от чужих глаз.

0: покой, пусть буря и мрак, будь весел, рыбак.
1: Но однажды утром, совершенно неожиданно, внизу во дворе раздался знакомый голос. В холодном зимнем воздухе он несся ввысь, как трель жаворонка с восторгом распустившего крылья. Быстро открыл я окно. Посреди двора стоял машинист Ванг и пел.
0: Не пропаду. Разорвана сеть,

0: пока.
1: Браво!
0: Я с песней нам жизнь.
1: Браво, Ванька!
0: Я с песней в ладу.
2: Сосед, да это и вправду наш Ванк. Как это чудесно! Опять услышать голос нашего Ванга.
0: Я-то, милый, приду к закату дня, в окно постучу, впусти меня, я к

0: да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- дуду, я с нею в ладу.
1: Во всех окнах люди слушали его пение. Они аплодировали ему и бросали на асфальт завернутые в бумажку деньги. Старший десятилетний сын Ванга бегал по двору и подбирал их.
2: Браво!
1: Я быстро спустился вниз во двор. У ворот я встретил Ванга и его сына. Они направлялись к соседнему двору. Здравствуйте, Ван!
3: Здравствуйте, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
1: Рад снова услышать ваш чудесный голос.
3: О, приятно слышать, что пение скромного уличного певца может доставить радость.
1: Однако будьте осторожны, Ванг. Вы же знаете, что петь по дворам полиции запрещено.
3: Запрещено, конечно. Да скажите мне, пожалуйста, что только не запрещено в нашей промозглой стране, а? Впрочем, преступление не из важных. На случай, если появится полицейский, сынишка будет караулить у ворот и предупредит меня. А ну?
4: Конечно, папа.

0: ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Да уж как-нибудь обойдется.
2: Ну, желаю удачи, Ванг.
1: Благодарю.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания, малыш.

0: И казалось, действительно все шло хорошо. Исчезли газеты и шаль, безобразившие окна, уступив место прежним шторам. Веселое выражение снова появилось на лицах Ванга и его жены. Во всех дворах Ванг стал желанным гостем. Он получил и прозвище «Певец бедняков».
1: Тогда лишь за Петера замуж пойду.
0: Однажды вечером он зашел ко мне.
2: Разрешите?
0: Да-да.
2: Добрый вечер.
0: О, вам, садитесь, прошу вас.
2: Спасибо. Я пришел к вам попросить совета.
0: Рад буду помочь вам, пожалуйста.
2: Видите ли, это очень важное дело.
0: Ну, что случилось?
2: Вы ведь, конечно, читали в газетах об этом знаменитом итальянском певце. Ну, который раньше был извозчиком.
0: А, ну, конечно, читал, Ванг. Все газеты кричат о нем. Весь мир лежит у его ног.
2: Вот. Говорят, он должен приехать к нам в страну.
0: Нет, Ванг, переговоры не увенчались успехом. Он просит слишком большую сумму за выступление.
2: Нет, он действительно должен приехать.
0: Да, ну, возможно, возможно. Но почему вас это так заинтересовало?
2: Я вот думаю, он ведь тоже из рабочих, как и я. Как вы думаете, не попытаться ли мне проникнуть к нему и просить его испробовать мой голос?
0: Ну, а почему же непременно к нему? У нас же много своих знаменитостей.
2: Ну, наши молодцы не очень-то любят признавать дарования у тех, кто выходит из низов. А этот итальянец сам происходит из низшего класса. Если бы он только захотел.
0: Но обучение пению станет в копеечку.
2: Да?
0: На это нужны годы, Ванг. А ведь в вашей семье надо жить.
2: Конечно, это верно. Ну, я же зарабатываю своим пением по дворам.
0: Да, но ведь это запрещено полицией. И рано или поздно...
2: Вот мне все как-то не верится, что нужно бояться полиции. Ну, к чему ей ввязываться в это дело? Итальянец будет петь для богачей. Он получит за это десятки тысяч крон, которые ему не швырнут в газетной бумаге, как мне. И будет он петь не во дворе, а в роскошном зале. А я все-таки не вижу большой разницы между нами обоими. У бедноты нету другого концертного зала, кроме заднего двора. Ну, не запрещают же птичкам петь, а людям бросать им хлебные крошки. А я приду к нему и спою.

0: Ванга невозможно было разубедить, и я должен был помочь ему написать письмо знаменитому итальянскому певцу. Почти целое воскресенье убили мы на это письмо. Оно было послано с таким расчетом, чтобы попало в руки певца перед концертом. Наконец наступил день, когда должен был состояться концерт этой знаменитости. В газетах писали, что один из крупнейших помещиков за огромную сумму залучил певца для единственного выступления. Для поддержания порядка и регулирования движения всюду были расставлены наряды полиции. Некоторые полицейские чины в порядке служебного усердия, переодетые в штатское платье, рыскали по всей округе. И в это время, не подозревая никакой опасности, Ванг пел в одном из дворов. Его сынишка стоял на страже перед воротами. Все было спокойно. Немногочисленные слушатели в благоговейном молчании внимали песни. Лишь какой-то человек, по виду тряпичник, копался в углу двора, в мусорном ящике.
1: Марта с мамой каждый день говорит,

Если вырастут у нас изумруды в саду, тогда лишь за Петера замуж пойду. Тогда лишь за Петера замуж пойду.

0: Последним смеется тот, кто не простак. Марту к сердцу прижал, но она ему вдруг. Марту к сердцу прижал, но она ему вдруг. Я буду последний смеяться, мой друг. Я буду последний...
1: Стоп! Вы арестованы.
2: Что вы делаете? Пустите меня!
1: Стоп!
2: Кто вы такой?
1: Никуда не уйдешь. Будешь знать, как нарушать закон. Петь по дворам запрещается.
2: Что вы от меня хотите? Вы не имеете права, только полицейские чины.
1: Стоп, я и есть полицейский чин. Вот мой значок.
2: Какая подлость. Какая подлость. Переодеваться для того, чтобы выследить своего ближнего.
3: Папа.
2: Какая подлость.
3: Папа.
1: Ванг сбил с ног своего преследователя и перемахнул через забор. Полицейские гнались за ним по пятам. Он заскочил в какой-то склад, откуда не смог найти выхода. Тут его и схватили после короткой и кровопролитной борьбы.

0: нашем доме мы узнали о случившемся только вечером и поняли, чем это пахнет. Самый добродушный человек на свете сцепился с полицией. Более безрассудно Ванг не мог поступить. Что теперь можно было придумать? Даже самые благоприятные показания не могли спасти его. Целый год Ванг просидел в исправительной тюрьме и потерял голос. Это от сырости в камерах, говорит он сам. Но, может быть, в одинаковой мере повинны в этом и другие причины. Кто не любит певчих птиц? Даже начальство и то оберегает их и следит за тем, чтобы птиц не обижали. Но уличный певец – это дело особое.
1: В 1935 году в Музее модернизма в Нью-Йорке была открыта выставка произведений Ван Гога. За первые три дня выставку посетило 16 человек. Тогда одна рекламная фирма нашла способ разжечь интерес публики. Один ловкий мясник вылепил из свежего свиного уха шедевр, имевший изумительное сходство с человеческим ухом. Ухо было выставлено в витрине под стеклом со следующей надписью: «Ухо Винсента Ван Гога», которого он лишил себя 24 декабря 1888 года и преподнес в подарок к Рождеству одной известной парижской куртизанке. Это ухо привлекло на выставку огромное количество народа. Всем любопытным хотелось увидеть его. Однако картины ни у кого не вызывали интереса. За исключением одного ученика Ван Гога, который ежедневно посещал выставку, любуясь шедеврами своего учителя. Звали этого ученика Гастон Дюран. И я хочу здесь вкратце познакомить читателя с главными событиями его жизни, в коих, увы, нет почти ничего нового, поскольку они уже изложены в известном на весь мир справочнике дельцов «Как добиться славы, влияния и денег», а также в на редкость поучительном руководстве по биологии «Не трудись над тем, что можно поручить обезьяне». Гастон Дюран был обладателем величайшего в мире ателье. Он писал свои произведения на улице. Со всех сторон его окружали свет и тени, пыль и мошкара, но только не покупатели. У него была постоянная выставка в подворотне одного обветшалого дома, откуда открывался вид на тротуар. Он вел первобытный образ жизни, выменивая изделия на изделия или картины на хлеб. Он обладал завидным здоровьем и твердой верой в то, что художник способен прокормить себя искусством. Раз в год у него покупал картины один европейский торговец искусством. Как-то он сказал ему: «Господин Дюран, вы большой художник, но, простите за откровенность, вы несколько старомодны». Торговец предметами искусства сунул Дюрану пару медных грошей, хлеб и пакет с помидорами, получив взамен два холста. Затем он распрощался с художником, пожелав ему светлого будущего. «Если вы будете продолжать трудиться в духе вашего проучителя, к вам слава придет только посмертно. Поэтому-то я, собственно, и собираю ваши картины. Но если же вы обратитесь к абстрактному искусству, деньги и слава придут к вам уже на следующей неделе. Ваша фантазия околдовала вас. Вам следует экспериментировать с неестественными перспективами, метаморфозой людей и животных, сочленением человека с машиной и прочими гениальными идеями. Вот что обогащает средства изображения живописи и наращивает банковский счет художника». Дюран вынул из пакета томат и нацелил его прямо в торговца искусством. Третий бросок достиг цели, и он лишился своего последнего клиента. В один прекрасный день на художественной выставке Дюрана, она была теперь ради опыта перенесена на тротуар, появилась женщина средних лет. «Я мадам О'Брайен. Вы, наверное, слышали обо мне?» «О, да, конечно», – устало ответил художник, ибо он уже был настолько голоден, что, казалось, готов был опознать любого. «Мне нужна картина», – промолвила мадам. «Что изволите? Пейзаж, натюрморт, вид на улицу? Желательно что-нибудь другое. перебила его госпожа О'Брайен, закуривая сигарету, и продолжала. «Я большой ценитель искусства. Думаю, что у меня едва ли не одна из величайших в мире коллекций фотокарточек кинозвезд. Но сейчас я ищу новую тему. Дело в следующем. Мой муж упражняется дома в стрельбе из пистолета. И у нас на каждой стене мишень. Ну, порой случаются промахи. Поэтому я решила купить 3 картины, которыми можно было бы закрыть эти некрасивые следы». «Извольте», — сказал художник Дюран, раскрывая перед мадам большое полотно, на котором были изображены дети, играющие на задворках вокруг бочонков с отбросами. «Если бы я повесила такую картину дома, мой муж превратил бы ее в решето. А, быть может, заодно и меня с ней. Нет, нет, мистер, я слишком дорожу своим домом, чтобы распахнуть его двери для реалистического искусства. Да вот, вот занимательная картина».
2: «Это не картина», — уныло промолвил художник. «Это моя палитра.
1: Что бы ни было, беру только эту картину. Нет ли у вас 3 или, собственно, даже 4 таких же?»
2: «Нет. Ну что ж, сожалею. Пожалуй, будет лучше, если я зайду в какой-нибудь пищебумажный магазин и куплю несколько журналов с красочными обложками».
1: Госпожа О'Брайен растворилась в людском потоке, а художник Дюран проводил ее безутешным взглядом. На следующий день один джентльмен остановился посмотреть на выставку.
3: «Нет ли у вас какой-нибудь зеленой картины?»
2: «Зеленой?»
3: «Вот именно. Жена считает, что зеленый цвет больше всего к лицу нашей собачки. Наш милый член семьи имеет свою комнату, и мы подумывали над тем, чтобы украсить стены ее картинами. Нашу собачку зовут Дидо, и ей никогда не приходилось видеть ни деревьев, ни травы».
2: «Вы бы взяли собаку с собой?»
3: Неуверенно проговорил художник. «Это никак невозможно. Мы хотели сделать Дидо сюрприз. Ей сегодня исполняется 3 года. Да вот же, тут есть немного зелени. Не могли бы вы быстро заменить это желтое пятно?»
1: Художник не смог, ибо у него были ужасные принципы. Что нарисовано, то нарисовано. Клиент покинул выставку явно недовольный. Однако Дюран все еще не предавался отчаянию. Он лишь несколько растерялся, когда одна молодая особа выразила желание купить у него натюрморт в клетку для попугая и морской пейзаж в ванную комнату.
4: «А какая прелесть!» – воскликнула она. «Их можно мыть водой с мылом!»
2: «Да,
4: чудесно! Сколько они стоят?»
2: «Вам я отдам их дешево. Все вместе $100.
4: $100 за ручной труд. В универмагах такие картины продаются по $2 за штуку. А между тем они отличной типографской печати».
2: Художник глубоко вздохнул. «Ну что ж, давайте ваши $2. Всего 4.
1: Гастон Дюран убедился, что он не годен в продавцы картин. Он собрал свои полотна с тротуара, одолжил у торговца фруктами тачку и направился со своим скарбом в центр города на поиски магазина, торгующего предметами искусства. Пробегав полдня, он нашел магазин, неоновая реклама которого вещала: «Самый шикарный в мире магазин предметов искусства. Покупка и продажа картин. Рассрочка на 10 лет». Владелец магазина осмотрел воз Дюрана и покачал головой.
2: «Слишком старо. Попробуйте предложить куда-нибудь в музей. Народ требует сейчас абстрактные картины, такие, которые ничего не изображают. Хотите взглянуть на мой салон?»
1: Гастон Дюран накрыл свой воз поношенным пальто и отправился знакомиться с самым шикарным в мире магазином предметов искусства. Он задержался у входа и неожиданно спросил у владельца: «Не продали бы вы мне вот этот старый камин? Зима близится, а мне нужно подумать о том, чтобы отеплить мою подворотню».
2: «Какой же это камин?»
1: «Это абстрактная скульптура. Автор ее Сэм Батлер, ваятель с мировым именем. Называется она «Мадонна без младенца», а цена ей $2000.
2: «Скульптура? Но она же сварная».
1: «Меня не интересует метод производства, а результат его».
2: «Ну, а этот обруч, который висит на дымоходе?»
1: «Обруч? Это же орел Мадонны.
4: Уж лучше согласитесь, что это подлинный шедевр.
1: Гастон Дюран не согласился. Он осмотрелся вокруг и заметил на стене кусок старого оборванного линолеума. Ему как раз нужен был такой для подстилки под матрац. Не уступите ли мне в рассрочку этот старый линолеум?
2: Никак невозможно. Он уже продан в музей модернизма. Это современный запрестольный образ Христовы ученики на раскаленных углях. Гастон Дюран вышел на улицу и протащился вслед за тачкой к своему ателье.
1: На следующий день он снова устроил свою выставку в подворотне в надежде на покупателей. В ожидании их он уснул и видел сон. Он зонтиком выуживал телят из ванны, подрисовывал метлой усы луне и загонял из тюбиков зубную пасту в окна небоскребов. Его разбудил неожиданный удар в челюсть. Шатаясь, он поднялся на ноги и увидел рядом с собой здоровенного моряка, который держал за пазухой маленькую обезьянку.
2: «Послушай, приятель», — грубовато промолвил моряк, — «ты что, художник?»
1: «Стараюсь убедить себя в этом, хотя вера моя уже иссякает», — ответил Гастон Дюран, с завистью размышляя о жизни обезьян.
2: «Ну тогда дело в шляпе», — буркнул моряк и выплюнул жвачку.
1: Моряк посадил обезьянку подле полотна с морским пейзажем, снял пиджак и рубаху и сказал: «Давай, принимайся за работу». «Что вы хотите сказать?» — недоумевающе спросил художник.
2: «А что же еще, кроме того, что на следующей неделе в Майами состоится международный конкурс красоты для мужчин, в котором я намерен принять участие. Первый приз — $2000 и двухнедельная туристская поездка на Гавайские острова. У меня большие шансы занять призовое место, если только ты честно потрудишься».
1: Гастон Дюран продолжал чувствовать себя как во сне. «Простите», — пробормотал он.
2: «У меня отличные внешние данные, не так ли? Но нет татуировки. И сейчас я хочу, чтобы ты живо нанес мне на грудь Брижит Бардо, а на плечи Мерлин Монро. Да еще на левое бедро парусник, а на правое $100-долларовую ассигнацию. Понял?»
1: «Вы ошиблись.

0: за выполнение самой необычной в своей жизни.
1: А на рассвете растопил...
2: Она очень поздно уехала из России, потому что она судилась с Лениным за то, что у нее был изгажен дворец. Она была возмущена, и ее принимал Ленин. И она выиграла процесс. Но ей кто-то объяснил, что если вы выиграете процесс, то кончится тем, что вы уже не уедете. Она говорила, как я могу не уехать, когда у меня гастроли. Она вообще была дама очень решительная. И ей дали поезд. И она уложила туда все. И уехала. Но она уже в Париже не танцевала. Ей было много лет. Она открыла школу. Но занималась она, судя по всему, без любви. Она не любила сам процесс преподавания. И ее обставила очень быстро балерина Ольга Преображенская, у которой была лучшая школа. Была школа Трефиловой, Егоровой, Балашовой, Преображенской, Кшесинской. Кшесинская в эти годы была как бы педагог-репетитор, выражаясь нашим языком. Вообще у нее были очень интересные истории в те годы, потому что она, как вы знаете, была женой великого князя Алексея Михайловича, троюродного брата царя. У нее был сын. А в 16-м году она уже, будучи не очень молодой женщиной, увлеклась танцовщиком Владимировым. Танцевала с ним Жизель. Это был абсолютный провал. Ее чудовищно разругала пресса в 16-м году. Она не должна была танцевать Жизель, потому что это была не ее партия. Ну, а великий князь вызвал Владимира на дуэль, он понимал, что это любовь. Но нельзя было стреляться, потому что начиналась февральская революция. Они каждое утро собирались стреляться, но в парке были манифестации. И они стрелялись все-таки в 19-м году в парке Монсури. И Кшесинская ужасно гордилась тем, что великий князь Алексей из-за нее еще вот шел на дуэль. Она вообще любила дуэли и любила карты, когда она была уже не молода. У нее был роскошный дворец в Ницце, в Каннах и в Париже. Она проиграла все, абсолютно. Она осталась почти нищей к концу жизни. У нее сохранился только один из ее небольших домов, где она жила с сыном. Сын был владелец небольшого винного заводика. И она жила со своей няней, которая с ней лежит в одной могиле. Надо сказать, что когда я сейчас был в Париже, я поехал на Сен-Женевьев-де-Буа, как обычно, на русское кладбище. И первый раз мне оно ужасно не понравилось, если можно говорить так о кладбище. Я подумал, как все изменилось. В 84-м, когда я первый раз попал на Сен-Женевьев-де-Буа, я был под сильным впечатлением, потому что было тихо, никого не было. Был такой желтенький домик, где сидели члены попечительского совета. Было какое-то внимание. И я помню священника, который показывал мне, здесь Бунин, здесь Тэфи, здесь князь Юсупов, здесь Гиппиус с Мережковским. Сейчас, когда я пришел на кладбище, я услышал: «Лиля, Лиля, Галич здесь!» Я сделал два шага, громкий крик: «Иди сюда, Тосик, здесь Некрасов!» Я думаю, боже мой. Было такое ощущение, что я на Ваганькова. Это вообще производило жуткое впечатление, чудовищное. Крика, ора, и все искали Тарковский, Галич и Некрасов. И когда я увидел, как один парень молодой, весь в джинсе, такой с лейкой, говорил мне: «Как, Галич здесь? Я бегу!» И я говорю: «Что же вы ногой стоите на могиле Кшесинской?» Он замер. Он говорит: «Какая Кшесинская? Та?» Я говорю: «Другой не было». Он говорит: «Что? А почему вы решили?» Я говорю: «Так вы посмотрите. У Кшесинской такая могила, очень скромная, очень простая плита, на которой написано: великий князь Алексей Михайлович Романов, дата рождения, дата смерти. Великий князь Романов, сын, солистка императорского балета, великая княгиня, графиня Красинская, не знаю почему, Матильда Феликсовна, в скобках, урожденная Кшесинская». И сбоку

0: написано «Анна Никитична», я сейчас не помню фамилию, фамилия няни. И все вчетвером в одной могиле. Она действительно почти не ухожена, там нет цветов, никто за этим не следит. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, если нет денег, никто ни за чем не следит. Абсолютно. Поэтому и могила Гиппиуса, и Мережковской заброшена, и могила Коровина заброшена, и могила Сомова заброшена. И только у Бунина всегда цветы, а рядом могила писательницы Тэффи, где почти ничего нет. И огромное количество цветов, конечно, у Тарковского, Галича и Некрасова. Хотя на этом кладбище вся Россия та, которой уже нет. И вот в доме Рен-Левю я увидел огромное количество фотографий Экшесинской и масса интересных рассказов. Например, рассказ о встрече Экшесинской с танцовщиком советского балета Ермолаевым Алексеем Николаевичем. В 1937 году Ермолаев упал на спектакле, на котором был Сталин. И Сталин любил отказывать благотворительство. И Ермолаева послали лечиться в Париж. И он лечился в Париже. Когда он вылечился, он стал ходить в класс опера. Ну, и он пришел в класс, где какая-то дама давала урок. И она ему сказала: ну что же вы так не бережете ногу? У вас вся нагрузка падает на правую ногу, а левую вы почти не пользуетесь. И сделала ему два замечания. Ермолаев записал, что его поразило, что она так точно знает, что ее указания настолько точны, что ему стало очень легко. И он сказал: а может быть, я могу вообще у вас заниматься в классе? Она оглядела его с головы до ног и сказала: да, вы могли бы, но вам не разрешат. Он говорит: вы так хорошо знаете русский. Он говорит: я русский. И вы бывали в России? Она говорит: я танцевала там. Как ваша фамилия? Спросил Ермолаев. Вам, молодой человек, надо было знать мое лицо, ответила дама, повернулась и ушла. Рен-Левю по стечению обстоятельств была в классе в этот момент. И Ермолаев спросил ее: кто это? И почему она со мной так разговаривала? Он говорит: это Матильда Кшесинская. Ермолаев потерял дар речи, вообще не мог сделать ни одного упражнения. И на следующий день он все время ходил за Кшесинской. И говорил ей: я покорен, я потрясен. Она сказала: не вы единственный. И никак не шла с ним на контакт. Надо сказать, что все то, что связано с балетом, было очень интересно. И потом Рен-Левю принесла мне книжку, двухтомник, два тома воспоминаний Матильды Феликсовны. Издание 35-го года с дивными фотографиями по-французски. Оказывается, эта книжка у нас до сих пор не переведена. Это очень интересно. Это воспоминания, это и о дворе, и о революции, это и об эмиграции, и довольно откровенно и оценки тех, с кем она танцевала одновременно. Она признавала всех. В ней была та широта, которая бывает у человека, который признает всех. Была только одна балерина, о которой она не говорила и не писала ни единого слова, никогда. И никто никогда от нее не слышал ни одного слова, и в книжке, в двухтомнике нет ни одного упоминания об Анне Павловой. Все остальные присутствуют, Павловой нет. И сразу понятно, что это была самая большая боль, связанная с тем, что появление Павловой вышибло Матильду Феликсовну из положения первой примы балерины. Вы знаете, надо очень расчленять среду массовую, отсюда интеллектуальную, элитарную среду и остатки русских, которые играли огромную роль в культурной и интеллектуальной жизни Парижа. Надо сказать, что эта роль, она нами недооценена. Мы это не очень себе четко представляем. И возвращаясь вот к той же Рен-Левю, о которой я уже рассказывал, я был глубоко заинтересован той историей, которую она мне рассказала, как они начинали, вот ее родные, она, как они учились в русских гимназиях, учили русский язык, как они становились французами, чем они занимались и чем они сегодня хотели бы все заниматься. И это очень интересно. Сегодня они хотят помогать нам. Но как? Одна дама мне говорит: я мечтаю приехать в Москву и отреставрировать два русских дома в стиле 19 века, такими, какими они были. Я не знаю, кому мне писать. Я сама потрачу свои франки, мне только нужны первоклассные рабочие, которые все могли бы сделать. И она достает мне альбом, старый альбом, купленный у них в Париже в антикварном магазине, где наш Арбат старый, со старыми домами. И она хочет отреставрировать так, как это было вот тогда. К ним сейчас, к тому поколению, отношение особенное. И вот когда ты бродишь по Парижу, общаешься с разными людьми, я подумал, что как ни трудно я живу, а все-таки, наверное, я счастливый человек, что мне удается иногда иметь парижские встречи, потому что в этом городе есть дух той красоты и того обаяния великой культуры, которого я больше никогда нигде не встречал.
1: Прошлой осенью, еще на Десне, когда мы ехали вдоль левого берега ее, у нашего Виллиса спустил скат. И пока шофер накачивал его, нам пришлось с полчаса, поджидая, лежать почти на самом берегу. Как это обычно бывает, колесо спустило на самом неудачном месте. Мы застряли около наводившегося через реку временного моста. За те полчаса, что мы там просидели, немецкие самолеты дважды появлялись по 3-4 штуки и бросали мелкие бомбы вокруг переправы. В первый раз бомбежка прошла заурядно, то есть как всегда. И саперы, работавшие на переправе, прилегли кто где и переждали бомбежку лежа. Но во второй раз, когда последний из немецких самолетов, оставшись один, продолжал назойливо жужжа бесконечно крутиться над рекой, маленький чернявый майор-сапер, командовавший постройкой, вскочил и начал ожесточенно ругаться. «Так они и будут крутиться весь день!» — кричал он. «А вы так и будете лежать, а мост так и будет стоять. После войны мы тут железнодорожный построим. По местам!» Саперы один за другим поднялись и с оглядкой на небо продолжали свою работу. Немец еще долго кружился в воздухе. Потом, увидев, что одно его жужжание перестало действовать, сбросил две последние оставшиеся у него мелкие бомбы и ушел. Я, наверное, забыл бы навсегда об этом маленьком эпизоде, но некоторые обстоятельства впоследствии мне напомнили о нем. Поздней осенью я снова был на фронте, примерно на том же направлении, сначала на Днепре, а потом за Днепром. Мне пришлось догонять далеко ушедшую вперед армию. На дороге мне бросалась в глаза одна, постоянно, то здесь, то там, повторявшаяся фамилия, которая, казалось, была непременной спутницей дороги. То она была написана на куске фанеры, прибитом к телеграфному столбу, то на стене хаты, то мелом на броне подбитого немецкого танка. «Мин нет, Артемьев». Или «Дорога разведана, Артемьев». Или «Объезжать влево, Артемьев». Или «Мост наведен, Артемьев». Или, наконец, просто «Артемьев». И стрелка, указывающая вперед. Судя по содержанию надписей, нетрудно было догадаться, что это фамилия какого-то из саперных начальников, шедшего здесь вместе с передовыми частями и расчищавшего дорогу для армии. Но на этот раз надписи были особенно часты, подробны и, что главное, всегда соответствовали действительности. Проехав добрых 200 километров, сопровождаемые этими надписями, я на 20-й или 30-й из них вспомнил того чернявого маленького майора, который командовал под бомбами постройкой моста на Десне. И мне вдруг показалось, что, может быть, как раз он и есть этот таинственный Артемьев в качестве саперного ангела-хранителя, идущий впереди войск. Зимой на берегу Буга, в распутицу, мы заночевали в деревне, где разместился полевой госпиталь. Вечером, собравшись у огонька вместе с врачами, мы сидели и пили чай. Не помню уж почему, я заговорил об этих надписях. «Да-да», — сказал начальник госпиталя, «чуть ли не 1500 километров идем по этим надписям. Знаменитая фамилия. Настолько знаменитая, что даже некоторых женщин с ума сводит. Ну-ну, не сердитесь, Вера Николаевна, я же шучу». Начальник госпиталя повернулся к молодой женщине-врачу, сделавшей сердитый протестующий жест. «А тут не над чем шутить», — сказала она и обратилась ко мне. «Вы ведь дальше вперед поедете?» «Да». «Они вот смеются над моим, как они говорят, суеверным предчувствием, но я ведь тоже Артемьева. И мне кажется, что эти надписи на дорогах оставляет мой брат».
2: «Брат?»
1: «Да. Я потеряла его след с начала войны. Мы с ним расстались еще в Минске. Он до войны был инженером-дорожником. И вот мне все почему-то кажется, что это как раз он. Больше того, я верю в это».
3: «Верит?» – прервал ее начальник госпиталя. «Да еще сердится, что тот, кто оставлял эти надписи, к своей фамилии не прибавил инициалов».
1: «Да», – просто согласилась Вера Николаевна. «Очень обидно. Если бы еще была надпись А.Н. Артемьев, Александр Николаевич, я была бы совсем уверена».
3: «Даже знаете, что сделала?» – снова перебил начальник госпиталя. «Она один раз к такой надписи приписала внизу: какой Артемьев? Не Александр Николаевич. Его ищет его сестра Артемьева, полевая почта 0390Б.
1: «Правда, так и написали?» – спросил я. «Так и написала. Только надо мной все смеялись и уверяли, что кто-кто, а саперы редко идут назад по своим же собственным отметкам». «Это правда, но я все-таки написала». «Вы когда поедете вперед, — продолжала она, — в дивизиях на всякий случай спросите, вдруг наткнетесь. А вот тут я вам напишу номер нашей полевой почты. Если узнаете, сделайте одолжение. Напишите мне 2 строчки. Хорошо?»
2: «Хорошо».
1: Она оторвала кусочек газеты и, написав на ней свой почтовый адрес, протянула мне. Пока я прятал в карман гимнастерки этот клочок бумаги, она провожала его взглядом, как бы стараясь заглянуть в карман и проследить, чтобы этот адрес был там и не исчез. Наступление продолжалось. За Днепром и на Днестре я все еще встречал фамилию Артемьев. Дорога разведана, Артемьев. Переправа наведена, Артемьев. Мины обезврежены, Артемьев. И снова просто Артемьев и стрелка, указывающая вперед. Весной в Бессарабии я попал в одну из наших стрелковых дивизий, где в ответ на вопрос о заинтересовавшей меня фамилии я вдруг услышал от генерала неожиданные слова.
3: «Ну как же? Это же мой командир саперного батальона. Майор Артемьев, замечательный сапер. А что вы спрашиваете? Наверное, фамилия часто попадалась?»
1: «Да, очень часто».
3: «Ну еще бы. Не только для дивизии, для корпуса, для армии дорогу разведывает. Весь путь впереди идет. По всей армии знаменитая фамилия. Хотя и мало кто его в глаза видел, потому что идет всегда впереди. Знаменитая, можно сказать, даже бессмертная фамилия». Я снова вспомнил о переправе через Десну,
1: о маленьком чернявом майоре и сказал генералу, что хотел бы увидать Артемьева. А это уж подождите. Если какая-нибудь временная остановка у нас будет, тогда... Сейчас вы его не увидите. Где-то впереди с разведывательными частями. Кстати, товарищ генерал, как его зовут? Спросил я.
3: Зовут?
1: Александр Николаевич зовут. А что? Я рассказал генералу о встрече в госпитале. Да-да, подтвердил он из запаса. Хотя сейчас такой вояка, будто 100 лет в армии служит. Наверное, он самый. Ночью, порывшись в кармане гимнастерки, я нашел обрывок газеты с почтовым адресом госпиталя и написал врачу Артемьевой несколько слов о том, что предчувствие ее подтверждается. Скоро 1000 километров, как она идет по следам своего брата. Через неделю мне пришлось пожалеть об этом письме. Это было на той стороне прута. Мост еще не был наведен, но 2 исправных парома, работавшие как хороший часовой механизм, монотонно и беспрерывно двигались от одного берега к другому. Еще подъезжая к левому берегу прута, я на щите разбитого немецкого самоходного орудия увидел знакомую надпись. «Переправа есть, Артемьев». Я пересек прут на медленном пароме и, выйдя на берег, огляделся, невольно ища глазами все ту же знакомую надпись. В 20 шагах на самом обрыве я увидел маленький свеженасыпанный холмик с заботливо сделанной деревянной пирамидкой, где наверху под жестяной звездой была прибита квадратная дощечка. «Здесь похоронен», было написано на ней, «павший славной смертью сапера при переправе через реку Прут майор А.Н. Артемьев». И внизу приписано крупными красными буквами: «Вперед на запад». На пирамидке под квадратным стеклом была вставлена фотография. Я вгляделся в нее. Снимок был старый, с обтрепанными краями, наверное, долго лежавший в кармане гимнастерки. Но разобрать все же было можно. Это был тот самый маленький майор, которого я видел в прошлом году на переправе через Десну. Я долго простоял у памятника. Разные чувства волновали меня. Мне было жаль сестру, потерявшую своего брата, не успев еще, быть может, получить письма о том, что она нашла его. И потом еще какое-то чувство одиночества охватывало меня. Казалось, что-то не так будет дальше на дорогах без этой привычной надписи «Артемьев», что исчез мой неизвестный благородный спутник, охранявший меня всю дорогу. Но что делать? На войне... Волей-неволей приходится привыкать к смерти. Мы подождали, пока с парома выгрузили наши машины, и поехали дальше. Через 15 километров, там, где по обеим сторонам дороги спускались глубокие овраги, мы увидели на обочине целую груду наваленных друг на друга, похожих на огромные лепешки, немецких противотанковых мин, а на одиноком телеграфном столбе фанерную дощечку с надписью «Дорога разведана, Артемьев». В этом, конечно, не было чуда. Как и многие части, в которых долго не менялся командир, саперный батальон привык называть себя батальоном Артемьева. И его люди чтили память погибшего командира, продолжая открывать дорогу армии и надписывать его фамилию там, где они прошли. И когда я вслед за этой надписью еще через 10, еще через 30, еще через 70 километров снова встречал все ту же бессмертную фамилию, мне казалось, что когда-нибудь в недалеком будущем на переправах через Неман, через Одер, через Шпрее я снова встречу фанерную дощечку с надписью «Дорога разведана, Артемьев».
4: В субботу вечером.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте.
0: Товарищи, вы готовы? Музыку, пожалуйста.
1: Стоп. Да? Подождите минуточку. Во-первых, мы совсем забыли про шелковую ленточку и ножницы. А во-вторых...
0: А, понял. Мы не объяснили радиослушателям, зачем нам все это нужно.
1: Верно. А дело в том, что сейчас мы хотим пригласить вас, друзья, на открытие нашей юмористической радиовыставки. Экспонаты уже расставлены и ждут нас. Плата за вход – улыбка.
0: А вот и ленточка, вот и ножницы. Итак, музыка. Перерезаем ножницами ленточку.
1: Стоп. Вы опять поторопились. Ведь для открытия юмористической выставки нужна и шуточная музыка.
0: Верно. А еще лучше песня.
2: Жизнь порою вовсе не потеха, и весельем надо дорожить. Человеку не прожить без смеха.
3: Для него смеяться значит жить.
2: Смех глоток прохлады из колодца, утоление жажды в жаркий день. Человек, который не смеется, самый разнесчастный из людей.

0: весь век.
1: Человек, который не смеется,
0: может, и совсем не человек?
2: Там, где смех, там скука не прорвется.
0: Там, где смех, там глупость, берегись. Человек, который не смеется,
2: будь же человеком, улыбнись.
3: А вы знаете, друзья, для того, чтобы подготовить наш первый экспонат к демонстрации, пришлось оборудовать наисовременнейшую специализированную лабораторию.
4: Помог нам в этом московский сатирик Геннадий Попов.
3: Заглянем в нее.
4: Вслед за вездесущим репортером, который, конечно же, опередил нас и уже берет интервью у заведующего этой лаборатории.
5: Современно оборудованная лаборатория. Корреспондент разговаривает с заведующим.
6: Скажите, чем занимается ваша лаборатория?
7: О, вы видите вон ту крутящуюся штуку?
6: Да.
7: Так вот, она создана одним изобретателем-любителем. Эта штука, по его любительским утверждениям, может крутиться без всякой дополнительной энергии 5 лет.
6: Интересно.
7: Задача нашей лаборатории – строгий научный контроль.
6: Так, так, так.
7: Если его предположение подтвердится, то представляете, какое необходимое изобретение увидит свет.
6: Насколько я понял, задача вашей лаборатории – следить за тем, как крутится эта штука.
7: Грубо говоря, да.
6: Так, и сколько же вы уже следите за ней?
7: 3 года, 2 месяца, 4 дня и...
5: Заведующий пристально смотрит на часы.
7: 10:32:41.
6: Иными словами, вам осталось следить за этой штукой 21 месяц, 25 суток, 12 часов, 27 минут и 19 секунд.
7: Грубо говоря, да.
6: А если она прокрутится 5 лет, то каково ее практическое применение?
7: А вот этими вопросами занимается соседняя лаборатория.
6: А чем будет заниматься ваша лаборатории, когда пройдет 5 лет?
7: Грубо говоря, жизнь подскажет.

0: Они ведь тоже такую...
1: Тоже! Мы...
2: Гринька устроились в передней, а их матери в задней избе. Те и другие за всю ночь не сомкнули глаз. Ребята экзаменовали друг друга по специальному вопроснику, разосланному райкомом комсомола, чтобы не завалиться на собрании. А затем и там, где выдаются билеты членов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Для начала каждый из них несколько раз кряду произнес вслух эти слова, расшифровывая таким образом 5 давно ставших знакомыми и родными легкопроизносимыми букв ВЛКСМ. Степанида и Мария, прислушиваясь через приоткрытую дверь к звонким их, все набирающим и набирающим силы, уже плохо контролируемым взволнованным голосам, сами не замечая того, заражались энтузиазмом детей, начинали вслед за ними повторять те же слова, при этом путались, спотыкались языками, ворчали досадливо. «Разве запомнишь, тут любой собьется?» А перед их сыновьями было 23 вопроса, заключавших в себе всю историю комсомола. Минька и Гринька знали, конечно, что не все эти вопросы будут заданы им на собрании и на бюро райкома. Но какие-то из них обязательно будут заданы? Ну, какие именно? Кто ж скажет тебе заранее? Нужно быть... готовым к тому, чтобы хорошо, четко, без запинки ответить на любой из них. А это значит на все 23 вопроса. Сначала шли по порядку, так как эти вопросы расставлены в списке. Затем задавали их друг другу в разбивку. Мария Соловьева и Степанида Луговая, слыша все это, хмурились, глядели со страхом друг на дружку, шептались: «Господи, Боже мой, да тут голову сломаешь, с ума сойдешь, право слово. Кто же могет запомнить такую пропасть вопросов? Провалятся ребятишки, ей-ей провалятся». А ребята не унывали, подбадривали себя, отвечали громко, с воодушевлением, как на экзамене. «Расскажи, Луговой», — напирал на своего товарища Минька, — «какие комсомол имеет ордена и за что они получены?» Гринька вскакивал с места, ходил по комнате, пригибаясь, боясь поднять головой потолок, орал, что есть моченьки: «Первый орден, орден Красного Знамени!» «Боевого», — поправлял Минька. «Орден Боевого Красного Знамени был получен комсомолом в 1000...» «Без одна опять», — поправлял экзаменующий. «Был получен в 1928 году. За что?» «Да ты не перебивай меня!» — взмолился, наконец, Гринька. «Все скажу по порядку». «За что, говоришь?» «Известно за что. За участие в гражданской войне». «Правильно. А второй?» «Второй орден, орден Трудового Знамени, Красного Знамени. Трудового Красного Знамени был получен комсомолом в 1931 году за восстановление народного хозяйства». «Третий орден», — заторопился Гринька, чтобы упредить своего дружка-экзаменатора, «орден Ленина был получен комсомолом в июне 1945 года за участие в Великой Отечественной войне». Закончил он без малейшей запинки, потому как считал про себя этот орден самой дорогой наградой для ВЛКСМ. «Ну, а четвертый?» – спросил Минька, видя, что его друг остановился, как норовистый конь на бегу. «Четвертый когда и за что?» «Молчишь, а говоришь, не перебивай. Подсказать, что ли?» «Погодь, может, еще вспомню». «Не вспомнишь, не морщи лоб, не тужься, не знаешь. Слушай, четвертый орден, орден Ленина, был получен комсомолом в 1948 году за активное участие в мирном строительстве». «Ну, погоди, что ты говоришь?» — теперь уже перебил своего товарища Гринька. «В вопроснике слова «мирное» нету. Я теперь вспомнил, там сказано просто...

0: просто за активное участие в строительстве. А ты что я? Нельзя же, Гринька, быть таким буквоедом. Когда орден получен? В 48-м году, сразу же после войны. Чем занимались наши люди? Строительством. Каким? Конечно же, мирным. Понимать надо. Ну, а пятый какой, когда и за что? Помнишь? Еще бы, выпалил Гринька с оттенком самодовольства. Итак, пятый орден Ленина, был получен комсомолом в 1956 году за... И, не досказав, загорланил, до смерти напугав матерей. Здравствуй, земля целинная! Правильно, молодец! Ну, а шестой... Минька уткнулся в бумагу, чтобы спрятать лукавую ухмылку. Гринька задумался, потом... Знаю. Минька поднял глаза, сверкнул в широченной улыбке ослепительной белизны зубами. И я, Гринь, не знаю, потому как шестого ордена у комсомола пока еще нету. Ну, он будет. И нам с тобой, Гринька, зарабатывать его для комсомола. Понял? Минька покосился на заголубевшее окно.
1: Мать честная, светает. Ну и ну.
0: Мам-то наши спят, а нет? Им-то чего не спится?
2: «Уснешь с вами?» — отозвалась Мария. «Вы орете, как на митинге, поди, все проснулись».
0: «Подготовились, что ли, а нет?» — спросила она, пряча за грубоватым тоном материнскую свою тревогу.
1: «Вроде подготовились», — сказал Минька. «А вы еще маленько позанимайтесь, наизусть, чтоб...»
0: — подала свой голос и Степанида. Не отпустили они одних сыновей и на комсомольское собрание, которая проходила в недавно отремонтированном, подновленном малость клубе. На удивленный, немного растерянный взгляд Тани Степанида сурово молвила: «Не гляди на меня так, Танюш, мы не чужие им. Вот вырастила бы ты в такое-то время одна их, узнала бы, что это есть такое. Так что посидим. Мы ведь тоже когда-то были комсомолками». «Не красней и не пожимай плечиками. Начинай собрание, а мы вот с Марией посидим тихо, мирно, да послушаем. Мы вон там, в уголочке, с краешку. Пойдем, Маш». Бесконечно счастливые, благополучным для их сыновей исходом дела, хотели было сейчас же после собрания увезти их домой и там вместе пережить еще раз эту радость, но тут уж ребята противились, почувствовав себя с этого часа окончательно взрослыми. Всегда покорной материной воле, Гринька теперь сказал, бося неровным, ломающимся голосом:
2: «Мам, мы немного погуляем, побудем тут. Ступайте, мам».
0: «Пойдем, Маша», — вздохнула Степанида, — «пускай их погуляет, глянь, мужики».
2: «Нет, твой Гринька мужик, а мой как был сморчок, так сморчком и останется», — сказала Мария. А глаза светились неизбывной, неприходящей нежностью.
0: Они пришли в Степанидину хижину вместе, не сговариваясь. Не хотелось расставаться в этот вечер. Присели к столу. «Фенюху бы позвать», — вспомнила Мария. «А ты сбегай за ней, пока я спроворю яишенку». Часом позже проходившие мимо Степанидиной избы люди с удивлением слышали, как из-за ее окон выплескивалась грустно задумчивая: «Ивушка, Ивушка, зеленая моя, что же ты, Ивушка, не зелено стоишь? Иль частым дождичком бьет, сечет, иль под корешок ключева вода течет? Девица, девица, красавица душа, что же ты, девица, невесело сидишь? Али ты, красавица, тужишь о чем? Али сердце ноет по дружке милом?» Степанида спрашивала своим глухим, придавленным чем-то тяжелым голосом, а Феня и Мария отвечали так же тихо и грустно.
1: Как же мне, девице, веселую-то быть? Как же мне веселой быть и радостной? Что же это у бабушки да выдумано, у родимой матушки повыгодано? Знать они, родимые, неправдою живут, меньшую сестру прежде замуж отдают. Степанида, потеплев лицом, успокаивала: «Ивушка, Ивушка, на воле расти! Красавица, девица, не плачь, не тужи, не срубит ивушку под самый корешок, не разлюбит девицу миленький дружок». Пропев это, примолкла, забеспокоилась. «А не пойти ли нам, Мария, с тобой в клуб? Да не пригнать ли наших комсомолят домой? Долгонько что-то их нет».
2: «Куда они денутся? Придут», — сказал Феня, недовольная тем, что песня кончилась, и надо собираться домой.
1: «Ишь ты, как заметила Мария. Бывало, не ждала, когда твой Филипп сам возвернется, бежал на гульбище. Пойдем, Стеша, заодно вот и Фенюх проводим.
0: Ну, пошли, пошли».
1: Не успели войти в клуб, как туда ласточкой влетела Катя Угрюмова, завертела головкой, запорхала глазами, наткнулась, наконец, на сидевших у стенки женщин, кинулась к старшей сестре.
0: «Да где же ты пропадала? Мы с дядей Авдеем все село обижали. Иди скорее домой!»
1: «Что? Что случилось-то?» Феня схватилась за сердце. «Господи, да говори же ты скорее!
2: Филипп приехал!» — выпалила, наконец, Катя и, не дожидаясь сестры, вновь выпорхнула из клуба.
1: Феня хотела было побежать за ней, но ноги не слушались. Держась за сердце, рвавшееся из груди, медленно побрела домой. Счастье, коли оно велико и нагрянуло неожиданно, как и несчастье, способно сразить человека. Феня вошла в свою избу, ярко светившуюся всеми окнами, не прежде, чем отдышалась, прислонившись правым боком к завалинке. Вошла и не увидала никого, кроме своего сына, хотя за столом, накрытым, наверное, пришедшей сюда Аграфеной Ивановной, уже сидел добрый десяток других людей. Тут были и отец с матерью, и брат Павел с женой, и Авдей, и Тишка с Пишкою, не постеснялся прийти и от последней, и Апрель с Максимом Поклянниковым, и, конечно же, Архип Архипыч Колымага, и что должно было бы броситься хозяйке в глаза, если не в первую, то во всяком уж случае во вторую очередь, Сергей Ветлугин. Но так знать устроены глаза матери, чтобы в такую минуту ничего и никого не видеть, окромя своего детища. Высоченный, подпиравший потолок своей головой, он вышел ей навстречу, обнял, приподнял с пола на уровень своего лица, поцеловал в мокрые щеки. Она по-прежнему, никого не замечая, разглядывала влажными, сверкающими глазами только его одного, глотая слезы, вымолвила наконец: «Что же ты, сынок, что же не предупредил? Кто ж тебя привез-то?» А руки ее непроизвольно ощупывали золотые с зеленой оторочкой погоны на прямых и широких его плечах.
2: «Зачем беспокоить?» — ответил он так же сбивчиво. «Приехал я на райкомовской машине. Товарищ Кустовец сдал. Да и ехал я один только до Саратова. Оттуда вот с ним.
0: Да глянь-ка туда, мам. Неужели не видишь? Это же дядя Сережа!»
1: Федосия Леонтьевна замигала ресницами, смаргивая остаток слез, и теперь только прояснившимися и отрезвевшими вдруг глазами увидала всех сидевших и молча наблюдавших встречу матери со своим единственным сыном, не решаясь даже малейшим шорохом, неловким движением нарушить святость этого мгновения.
2: «Господи! Совсем ослепла от радости», — произнесла она виноватым голосом. «Вы уж простите меня. И ты, Сереж, прости. Я бы все равно не узнал тебя».
1: «Ну как живете, мужички?» — спрашивал между тем Сергей, оглядывая и своих односельчан, и новую Фенину избу с холодильником и стиральной машиной по углам.
2: «Живем, хлеб жуем, в чужой рот не заглядываем», — первым отозвался Апрель. Максим Поклянников, покосившись на Апреля, как бы призывая его в свидетели, заговорил: «Приезжал ты к нам в 47-м году, сам видал, что тут было. Порух полная. Думалось, 100 годов потребуется, чтобы встать на ноги. А видишь, что вышло? Тогда тебя привезли к нам на быках, а нынче на легковушке. А быки сохранились разве что в ихней, вот Максим кивнул в сторону хозяйки памяти. Нету давно уж ни солдата Бесхвостого, ни мычалки, ни рыжего, ни цветка, ни веселого. А есть в колхозе 8 грузовых машин, 2 молоковоза, бензовоз, 20 тракторов, 7 комбайнов и десятки других разных машин, сеялок, культиваторов и прочее. Сам иной раз удивляешься, отколь взялось все это. А ты, дядя Максим, вижу, сделался настоящим политиком», — улыбнулся Сергей и предложил: «Давайте, товарищи, выпьем за здоровье дяди Максима». Поклянников усмехнулся: «Моему здоровью твой, Сережа, тост едва ли поможет. Иду, скреплю, как старая рассохшаяся телега. В коленках, во всех суставах стреляет, как из леварверта. И глаза почесть не видят». «Ну, насчет глаз», — Апрель зашевелил усами, — «насчет глаз ты зря, кум, они у тебя еще зоркие. За здоровье Поклянникова все-таки выпили, посмеявшись, конечно, над его сомнительной слепотой. Поговорили еще о том, о сем, больше пустяшном и забавном. Кто-то первый спохватился, что пора бы уж оставить хозяйку одну с сыном, и подал соответствующий знак. Оставшись с Филиппом одна и наговорившись с ним всласть, Феня уложила его на своей кровати, а сама присела рядышком на стуле. Хоть Феня и не сомкнула глаз своих во всю ту ночь, но поутру чувствовала себя совершенно свежей и легкой.
3: Вы слушали главы из второй книги Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая» в исполнении народного артиста СССР Бориса Черкова. Запись 1977 года.
4: Обаяние Качалова. Эти два слова как будто слились в одно. Это как бы краткая формула полной гармонии его пленительного внешнего облика и его светлого внутреннего мира. Это то, что всю жизнь влекло к нему людей разных поколений и в наши дни вылилось во всенародную любовь. Никогда не сотрется, не поблекнет в памяти облик Качалова последних лет. Его мировая слава питалась не воспоминаниями о прошлом, а все новыми и новыми взлетами его таланта. Как всегда стремилась на его спектакли, на его концерты, влюбленная в него молодежь. «В искусстве Качалова героический дух русской нации», — писал о нем Николай Хмелев. Когда в самом начале спектакля «Воскресенье» он появлялся без грима, в скромной темно-синей тужурке, с карандашом в руке, зрителю в первые минуты трудно было догадаться, что именно в роли Качалова от автора сосредоточены все главные нити спектакля, что он его главное действующее лицо.
5: Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место, несколько сот тысяч, как ни старались люди изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали они эту землю камнями, чтобы ничего не росло на ней, как не вычищали всякую пробивавшуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, не обрезывали деревья, не отгоняли от себя птиц и животных, все-таки весна была весной, даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела всюду, где только не соскребли ее. Не только на газонах бульваров, но даже между плитами камней. Березы, черемуха, тополя распускали уже свои пахучие клейкие листья, липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи, голуби по-весеннему радостно свивали уже свои гнезда, мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и насекомые, и птицы, и дети. Но люди, большие, взрослые люди, не переставали мучить и обманывать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира, красота, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что люди выдумали сами. Выдумали для того, чтобы властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем людям и животным даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне была получена бумага с печатью, за номером и заголовком, бумага о том, чтобы к 9 часам утра в нынешний день, 28 апреля, в окружной суд были доставлены 3 содержавшиеся в тюрьме арестанта, 2 женщины и 1 мужчина. Одна из этих женщин, как наиболее важная преступница, должна была быть доставлена отдельным.
6: Так вам Маслову?
7: Да-да, Маслову. Маслова в суд.
6: Маслова в суд.
7: А ну, живей, живей, что ли, там поворачивайся. Маслова, говорю.
6: Пуще всего лишнего ничего не выказывай. Стой на одном и шабаш.
8: Ладно, потом поговоришь.
6: Помни, лишнего не болтай. Стой на одном и шабаш.
8: Да уж одно бы что, хуже-то не будет.
7: Ну, известно одно, а не два. За мной, марш.
5: Арестантку Екатерину Маслову вывели из вонючей и шумной женской камеры, провели мимо еще более вонючих и шумных мужских камер, вывели на улицу, и когда она, измученная длинным переходом, со своими двумя конвойными подходила к зданию окружного суда, как раз в это самое время князь Дмитрий Иванович Неклюдов еще лежал на своей великолепной высокой постели и курил первую утреннюю папироску. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что ему нынче предстоит сделать. Вспомнил, что нынче 28 апреля он должен быть присяжным заседателем в окружном суде. Он вздохнул и, накинув на себя шелковый халат, пошел умываться. Комнату всю пропитанную запахом духов, одеколонов, фиксатуаров, эликсиров, потом перешел в другую комнату, там принял душ, потом перешел в столовую, там выпил свой утренний кофе и, одевшись, вышел на улицу, где его уже ожидал знакомый извозчик в пролетке резиновых шинок. Ну что ж, думал Нехлюдов, ну что ж, нужно добросовестно исполнить мою общественную обязанность. И притом ведь иногда это бывает и довольно интересно, подумал Нехлюдов и вошел в подъезд окружного суда.
9: Где окружный суд?
10: Вам какой? Есть гражданское отделение и есть судебная палата.
9: Я присяжный.
10: А, так это уголовное. Пожалуйте сюда.
11: Здесь, сударь, здесь. Тоже наш брат присяжный?
9: Да.
11: Ну что же, вместе потрудимся.
12: второй гильдии Баклашов. Потрудиться надо б нам. Кем имею удовольствие?
9: Нехлюдов.
13: И вы попались, не отвертелись.
9: А я и не думал отвертываться.
13: Это гражданская доблесть. Вы погодите, как проголодаетесь, да спать не дадут, так не то запоете.
12: Петрович, здравствуй.
14: Здравия желаю, ваше превосходительство.
12: Как живешь?
14: Покорнейше благодарим, ваше превосходительство.
12: Ну, ступай и закрой двери.
14: Слушаю, ваше превосходительство.
15: Председатель приехал в суд пораньше. Он любил перед заседанием проделывать легкую гимнастику. Это давало ему необходимое чувство бодрости, которое нынче ему было особенно важно, потому что рано утром он получил записку от своей немки-гувернантки о том, что она будет ждать его в гостинице Италии от 4 до 6 часов. И потому он торопился начать и кончить заседание нынешнего дня поскорее, чтобы успеть попасть до 4 часов к своей рыженькой Кларе, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман. В дверь стучал первый член суда.
16: Опять Матвея Никитича нет?
12: Нет еще, вечно опаздывает.
16: Удивительно, как не ссорясь.
15: Член этот, очень аккуратный человек, имел нынче утром неприятные столкновения с женой за то, что жена израсходовала раньше срока данные ей на месяц вперед деньги. Жена просила дать ей еще денег, но он сказал, что ни за что не отступит от своего. У них вышла целая сцена. Жена сказала, что если так, тогда и обеда не будет дома, что он не ждал обеда совсем. На этом они расстались, и теперь он очень боялся, как бы она не сдержала свою угрозу, потому что у него такая жена, от которой всего можно ожидать. Но вот и живи тут. И живи тут хорошей, нравственной жизнью, думал он, глядя на здорового, веселого, добродушного председателя. Тот всегда весел, всегда доволен, а этот мучается.
16: Здравия желаю, ваше превосходительство.
12: Здравствуйте.
15: Секретарь суда.
12: Ну, с какое дело пустим первым?
15: Первым?
16: Я думаю, дело об отравлении, ваше превосходительство.
12: Об отравлении? Да. Ну что ж, отравление так отравление.
15: Ого, председатель сообразил, что это как раз такое дело, которое можно успеть кончить до 4 часов и побывать у своей рыженькой Клары.
12: А Матвея Никитича нет?
16: Все нет.
12: А Бреве здесь?
16: Бреве здесь.
12: Так, пожалуйста, когда увидите Бреве, скажите, что мы начнем с отравления.
16: Слушаюсь, ваше председательство.
15: Товарищ прокурора.
17: Здравствуйте.
16: Михаил Петрович просил узнать, как готовы ли вы.
17: А разумеется, я всегда готов.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
17: Ну, какое дело первым?
12: Об отравлении.
17: Об отравлении?
12: Да.
17: Ну и прекрасно.
15: Но он вовсе не находил этого прекрасным. Он не спал целую ночь. Они провожали товарища, сослуживца. Очень много пили, играли в карты, потом еще поехали к женщинам. В публичный дом. Так что именно дело об отравлении он не успел прочесть. Сейчас хотел успеть его пробежать, а секретарь нарочно, зная, что этот не читал дело, посоветовал председателю пустить его первым.
12: Ну, с господа, пойдем.
15: А вот, наконец, вот и второй член суда. Вот это тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывает.
12: Ну, Матвей Никитич.
15: Член этот страдал катаром желудка. И как раз нынче, по совету врача, начал новый лечебный режим. Так вот этот новый лечебный
12: режим... Ну, с господа, пойдем. Пойдем.
18: Я жалоба дома дольше обыкновенно.
19: Суд идет. Приглашаю встать.
15: Второй член суда и тут опаздывает. У него была привычка загадывать. Вот сейчас он там загадал, что если число шагов от двери его кабинета до судейского кресла будет делиться на три без остатка, то новый лечебный режим вылечит его от катара желудка. Если не будет делиться, то нет, не вылечит. Шагов оказалось 26. Не делится на три, но он сделал еще маленький шажок и на 27-м опустился в кресло.
12: Объявляю заседание суда открытым. Рассмотрению подлежит дело о Симоне Картинкине, Ефимии Бочковой и Екатерине Масловой, обвиняемых в отравлении купца Смелькова. Господин судебный пристав, введите подсудимых.
19: Введите подсудимых.
4: После длинной процедуры приведения к присяге присяжных заседателей начинается предварительный опрос подсудимых. очередь доходит до Екатерины Масловой.
20: Ваше имя. Надо встать.
15: Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя.

0: которую он одно время был даже влюблен, а потом соблазнил и бросил.
1: Отчество как?
2: Я незаконная.
1: Все-таки по отцу крестному как звали?
2: Михайловна.
0: Что же она могла сделать?
1: Фамилия, прозвище как?
2: Писали по матери, Масловой.
1: Звание?
2: Мещанка.
1: Веры православной?
2: Православной.
1: Занятия? Чем занимались? Чем занимались?
2: В заведении была.
1: В каком заведении?
2: А вы сами знаете, в каком.
1: Под судом и следствием не были?
2: Не была.
1: Копию с обвинительного акта получили?
2: Получила.
1: Сядьте.
0: Нехлюдов, не отрываясь, смотрел на подсудимую, и в душе у него началась уже мучительная работа. Он поглощен был ужасом перед тем, что же могла сделать та самая Маслова, которую он знал 10 лет назад, невинной и прелестной девочкой.
3: Образ Ивара Карена в пьесе Гамсуна «У врат царства» был у Качалова далеко не во всем таким, каким его задумал автор. Качалов сделал своего Карена близким нам по духу мыслителем-гуманистом. Вот наступает момент, когда Карену грозит полная нищета. Помощь пришла неожиданно. Его друг Ервен поделился с ним гонораром, который получил за свою книгу. Но, прочитав эту книгу, Карену убедился, что его друг продал свои убеждения. Жена Карено, Элина, еще ничего не знает об этом.
4: Элина, я должен сказать тебе, я отослал обратно. Деньги, которые мне вчера дал Ервин, я отослал обратно.
5: Не может быть.
4: Нет, это правда. Ты знаешь, что сделал Ервин? Ты знаешь, вся его книга – это сплошная измена, сплошное предательство. Ты подумай, его соблазнили или сломили.
5: А что же сделал Ервин?
4: Что сделал? Повернул в другую сторону. Отказался от всего. Продал себя. Ты это понимаешь? Продал себя. Теперь от него ничего не осталось. Я понимаю, почему вчера он был в таком состоянии. Потому что он понимает, что он сделал. Он отлично понимает.
5: И первое, что ты сделал сегодня, это отправил ему обратно деньги? Нет, я этого не понимаю.
4: Да, но какие деньги? Ты пойми, это плата за его книгу. Это не чистые деньги. Не чистые, их он предлагает мне. Это же наглость.
5: Как это странно. Как только загорится для нас свет, сейчас же погаснет.
4: Нет, это все чепуха, я этому не верю. Ты знаешь, я сейчас пойду засну, потому что мне начинает кружиться голова. Но ты не огорчайся, Ирина, не огорчайся, потому что я чувствую в себе большую силу. Вот именно в моей непреклонности, в моей непримиримости большая сила, большая сила. Ты что, ты не веришь мне?
5: Я в этом ничего не понимаю.
4: Тогда просто жди терпеливо, пока я не кончу работу. Когда-нибудь нам будет хорошо.
5: Когда-нибудь. Ты это часто говоришь.
4: А теперь я знаю это, наверное, потому что я это знаю, я просто не хочу брать денег у Ярвина.
5: Боже мой, я так устала от всего этого. Это тянется целых 3 года. И никогда не будет иначе.
4: А что такое 3 года? Что такое 3 года? Это совсем не такой большой срок. Ты пойми, для человека, который уже стоит у самых врат царства новой жизни, который стучится в эти врата 10 лет, и это ерунда, и это ерунда, и это небольшой срок.
5: Ну да, там увидим. Тебе даже глаза покраснели, Ивар. Пойди засни немного.
4: Да-да, я сейчас засну.
5: А разбудит тебя?
4: Нет, не нужно, я сам проснусь. Я немножко подремлю и сам проснусь.
3: В 1938 году Качалов вновь сыграл Чацкого в «Горе от ума». Немировичу Данченко стоило больших усилий убедить его, что он все еще имеет полное право на эту роль. И правда, как мало значил возраст актера для этого перевоплощения, как мощно оно противостояло какому бы то ни было закату. Снова на сцене художественного театра ожил старый Фамусовский дом.
6: Смеешься? Можно ли? Чем повод подала тебе я к хохоту таким?
7: Нет, ваша тетушка на ум теперь пришла. Как молодой с француза сбежал у нее из дому. Голубушка хотела схоронить свою

0: саду. Не сумела, забыла волосы чернить и через 3 дня посидела.
1: Вот так же обо мне потом заговорят.
0: Простите, право, как бог свят. Хотел я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог.
2: К вам, Александр Андреевич Чацкий.

0: свет уж на ногах, и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же. Не ждали? Говорите. Что ж, рады, нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены. И только вот прием. Как будто не прошло недели. Как будто мы вчера вдвоем мы мочи нет друг друга надоели. Ни наволос любви. Куда как хороши. А между тем, не вспомнись, без души, я 45 часов, глаз мигать брисюре, верст больше 700 пронесся, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз, и вот за подвиг винограда.
1: Ах, тетка, я вам очень рада.
0: Вы рады? Добрый час. Однако искренне, кто же радуется эдак? Мне кажется, что напоследок людей и лошадей знадя, я только тешил сам себя.
1: Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет 5 минут, как поминали мы вас тут. Сударыня, скажите сам. Всегда, не только что теперь, не можете мне сделать вы упрека. Тот промелькнет, отворит дверь, проезду случаем, мещу же издалек. Вопросом я, хоть будь моряк, не повстречал ли где в почтовой вас карете?
0: Положимте, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой, уж ли я здесь? Опять в Москве у вас. Да как же вас узнать, где время то? Где возраст тот невинный, когда бывало вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем здесь и там, играя шалим по стульям и столам. А тут ваш батюшка с мадамой за пикетом, мы в темном уголке, и кажется, что в этом? Вы помните? Вздрогнем! Чуть скрипнет столик, дверь.
1: Ребячество!
0: Да, а теперь... 17 лет вы расцвели прелестно. Неподражаемо, и это вам известно, и потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ. Без думы полночь смущаться.
1: Да хоть кого смутят? Вопросы быстрые и любопытные.
0: Помилуйте, не вам чему же удивляться. Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет 2. Тот сватался, успел, а тот дал промах. За тот же толк и те же стихи в альбомах.
1: Гонение на Москву, что значит видеть свет. Где ж лучше?
0: Где нас нет. Ну, что ваш батюшка? Взял диско клопа, старинный верный член до гроба. Ваш дядюшка отпрыгал из своего века. А этот, как его, он турок или грек, тот черномазенький, на ножку журавлиных, не знаю, как его зовут, куда несутся, тут как тут, в столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся, родных миллионы них, и с помощью сестриц со всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад, на лбу написано «Театр и маскарад», дом зелени расписанный в виде рощи, сам толст, и в артисты тощи. На бале, помните, открыли мы вдвоем за ширмами. В одной из комнат посекретней был спрятан человек. И щелкал соловьем, певец зимой погоды летней. А тот чехотошный родня вам, книгам враг, ученый комитет, который поселился и с криком требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, и хоб не сыщешь пятен. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен.
1: Вот вас бы с тетушкой свесть, чтоб всех знакомых
0: пить. А тетушки, все девушки Минервы, со фрейлиной Екатерины Первой, воспитанницы, мосик, полон дом. Ах, воспитание перейдем. Что ж, нынче, так же, как из древли, хлопочет набирать учителей полки, числом поборей, ценой подешевле. Не то чтобы в науке велики. В России под великим штрафом нам каждого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните, дал так его халат, перст показательный, все признаки учений. Как наши робкие тревожили умы, как с давних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. А Гийоме, француз, подбитый ветерком. Он не женат еще.
1: На ком?
0: Хоть на какой-нибудь княгине. Пульхерия Андреевна, например.
1: Танцмейстер? Можно ли?
0: Что ж, он и кавалер. От нас потребует смене быть и в чине. А Гийоме... Здесь нынче тон каков? На съездах на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешение языков французского с нижегородским.
1: Смесь языков?
0: Да, двух без этого нельзя.
1: Но мудрено из них один строить, как ваш.
0: По крайней мере, не надутый. От новости. Я пользуюсь минутой. Свиданием с вами оживлен и говорлив. А разве нет времен, что я молчали да глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвные печати? Бывало, песня, где новенький читать увидит, пристает. Пожалуйте, списать. А прочим, он дойдет до степеней известных. И нынче любит бессловесно.
1: Не человек, змея. Хочу у вас спросить, случалось ли, чтоб вы смеясь или в печали ошибкою добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть.
2: Когда все мягко так, и нежно, и незрело, на что же так давно? Вот доброе вам дело. Звонками только что гремя, и день, и ночь по снеговой пустыне спешу к вам, голову сломя. И как вас нахожу? В каком-то строгом чине. Вот полчаса холодности терплю. Лицо святейшей богомолки. И все-таки я вас без памяти люблю. Послушайте, уж ли слова мои все колки и кланяться к чему-нибудь в ряду? О, если так, ум сердцем не в ладу. Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велите ж мне в огонь, пойду как на берег.
1: Да хорошо сгорите, если ж нет.
3: Вот и другой.
1: Ах, батюшка! Он в руку.
3: Проклятый сон. Ну, выкинул ты штук. Три года не писал двух слов и грянул на ручках с облаков. Здорово, друг. Здорово, брат. Здорово. Подсказывай, чем тебя готово собрание важное вести. Садись-ка, расскажи скорей.
2: Как Софья Павловна вас похорошела?
3: Вам, людям молодым, другого нету дела? Как замечать девичьи красоты? Сказал, что вскользь, а ты, я чай, надеждами занесся, заколдовал.
2: Ох, не, надеждами я мало избалован.
3: Сон в руку, мне она изволила шепнуть. Вот ты задумал?
2: Я ничуть.
3: Об ком ей снилось, что такое?
2: Я не отгадчик слов.
3: Не верь ей, все пустое.
2: Я верю собственным глазам. Век не встречал подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобным.
3: Он все свое. Да расскажи подробно, где был, скитался сколько лет. Откуда вы теперь?
2: Теперь мне до того ли. Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли. Простите, я спешил скорее видеть вас. Не заезжал домой. Прощайте, через час вернусь. Подробности малейшие не забуду. Вам первым. Вы потом рассказывайте всюду, как хороша.
4: На знаменитых качаловских концертах порой оживали и те роли, которые Василий Иванович уже давно не играл в театре. Среди них был его любимый Тузенбах из пьесы Чехова «Три сестры».
5: Милая, милая, я сейчас приду.
6: Куда ты?
5: Мне нужно в город проводить товарищей.
6: Неправда. Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня? Что вчера произошло около театра?
5: Ничего, ничего. Через час я вернусь, и мы опять будем вместе. Ненаглядная моя, вот уж 5 лет прошло, как я люблю тебя, и все никак не могу привыкнуть. И ты мне кажешься еще прекраснее. Какие прелестные, какие чудные волосы, какие глаза. Дорогая моя, я увезу тебя завтра. Мы будем работать, будем счастливы. Мечты мои оживут. Мы будем счастливы. Только одно. Ты меня совсем не любишь. Совсем не любишь.
6: Это не в моей власти. Я буду твоей женой и верной, и покорной. Но любви нет. Что же делать? Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви. Мечтаю дни и ночи. Но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян. У тебя беспокойный взгляд?
5: Нет, ничего, ничего. Я не спал всю ночь. Нет, в моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы меня испугать. Вот только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне жить. Скажи мне что-нибудь. Ну, скажи мне что-нибудь.
6: Ну что? Что сказать? Что?
5: Ну, что-нибудь.
6: Полно.
5: Какие пустяки? Какие глупые мелочи иногда приобретает значение в жизни человека. Так вдруг ты ставишь всего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь их пустяками, и все-таки идешь, и чувствуешь, что не имеешь силы остановиться. Не будем говорить об этом. Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу вот эти ели, клены, березы, все смотрит на меня с любопытством и ждет, какие красивые деревья, и в сущности, какая около них должна быть красивая жизнь. Да, надо идти, пора уже. Вон дерево засохло, но все-таки оно вместе с другими будет качаться от ветра. Вот так и мне кажется. Если я умру, я все-таки буду участвовать в жизни. Так или иначе, ну, прощай. Прощай, моя милая, прощай. Да, твои бумаги и документы, которые ты мне дала, лежат у меня там, на столе, под календарем.
6: И я с тобой пойду.
5: Нет, не нужно. Ирина.
6: Что?
5: Я не пил сегодня кофе. Ты скажи, чтобы мне приготовили.
4: В пьесе Горького «На дне» Качалов оставался непревзойденным бароном. На концертной эстраде он соединял 2 роли – барона и Сатина.
7: Я не понимаю. Ты что там говоришь для лучшего человека. Ну а как же я? Ну я вот мое, наше семейство. Старинная фамилия времен Екатерины. Понимаешь, дворяне, выходцы из Франции. Служили, поднимались все выше. При Николае I дед мой, Густав де Виль, занимал какой-то томатный пост. Богатство, сотни крепостных, лошади, повара. Что? Что такое? Ты слышишь, этот шлюха не верит. Не верит, говорит, не было, не было. Не было. Один дом был в Москве, другой дом в Петербурге. Кареты, кареты с герпами. Сыц ты! Я тебе говорю, десятки лакеев. Убью. Кстати, скажи, скажи ей, скажи ты, шлюхи. Я дам сейчас в ухо задержусь. Какой смех тебе? Кстати, скажи, как ты смеешься? Ты тоже не веришь? Ну, боже! Черт вас всех возьми! Было же, было!
8: Да брось, Порошка, брось, забудь о каретке дедушки. В карете прошлого далек не уедешь.
7: Как она смеет тебе?
8: А вот видишь, смеет. А чем она хуже тебя?
7: А, что ты сказал?
8: Да-да.
7: Чем было хуже тебя?
8: Хотя уж у нее в прошлом не только карет и дедушки, а даже и отца с матерью не было.
7: Верно. Правда. Правда. Черт тебя возьми. Ты умеешь рассуждать спокойно. У меня, очевидно, нет характера.
8: Заведи характер, заведи. Вещь полезная. Черт возьми! Я сегодня добрый, сам не понимаю, от чего.
7: Ты всегда добрый, когда выпьешь.
8: Да. Когда я пьян, мне тогда все нравится. Нравится чувствовать себя человеком. Не ты, не она. Человек — это я, ты, она. Старик, Наполеон, Магомед, одно, понимаешь? Ё, это ж огромно. В этом же все начало, все концы. Все в человеке, все для человека. Будет только человек. А все остальное — это дело его рук, его мозга, его творение. Человек. Это ж не человек. Это же звучит гордо. Надо же уважать человека. Не жалеть его. Не унижать его жалость. Уважать надо человека. Давай, барон, давай, выпьем с тобой за человека.
7: За человека наливай.
8: Так хорошо. Хорошо чувствовать себя человеком. Вот я арестант, я убийца. Когда я иду по улице, прохожие шарахаются мне в сторону. Смотрят на меня, как на жулика, иногда говорят мне, мерзавец, шарлатан, работай. И сделай так, чтобы работа мне была приятной. Тогда я, может быть, буду работать. Может быть, буду. Когда труд удовольствие, вот тогда жизнь не хороша. А когда труд обязанность, тогда жизнь рабство. Для чего работать? Для чего? Для того, чтобы быть сытыми. Тьфу! Всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело. Человек выше сытости.
7: Ты умеешь рассуждать, а я не умею. Я иногда боюсь, понимаешь, рушу, потому что же дальше? Знаешь, С той поры, как я помню самого себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Черт его знает. Никогда и ничего я не понимал. Мне как-то не ок, не богу. Мне кажется, что я всю мою жизнь только и делал, что переодевался. А зачем, не понимаю. Учился, носил мундир дворянского института. А чему учился, не знаю. Потом женился, но женился, помню, надел фрак. Потом халат. А жену взял скверную. Зачем? Не понимаю. Не понимаю. Тоже все, что было, тогда стал носить какой-то рыжий пиджак, серые штаны. А как разорился, даже и не заметил. Не заметил. Служил в казенной палате. Опять мундир, фуражка с кокардой. Ну, растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат. А потом вот, надел вот это. Черт его знает, понимаешь ты, все как во сне. Что это, смешно?
8: Не очень. Скорее, брат, скорее глупо.
7: Ага, мерси. Мерси. И я думаю, что глупо. Глупо! Ведь зачем же нибудь я родился? Что?
8: Вероятно, человек рождается для лучшего.
4: В старом спектакле художественного театра «Братья Карамазовы» Качалов играл роль Ивана. Позднее он превратил в монолог Ивана Карамазова отрывок из главы романа, не вошедший в спектакль. «Братья знакомятся».
9: Да, да, Алёш, хочу жить. Хочу жить, если б я даже потерял веру в жизнь. Ну, разуверился бы в любимой женщине, разуверился бы в высшем порядке вещей и даже наоборот. Если б я убедился, что все, что не есть на свете, все проклятый, беспорядочный, даже, может быть, бесовский хаос, я все-таки захочу жить. Захочу жить. И уж как припал к этому кубку жизни, я не оторвусь от него, пока весь не осилю. Все, все, все победит моя жажда жизни. Все, всякую обиду, всякое разочарование. Ты знаешь, я часто спрашивал самого себя, неужели есть в мире такое отчаяние? То есть такое отчаяние, которое победило бы во мне вот эту мою исступленную жажду жизни? И всегда отвечал самому себе, нет, нет, нет, нет, нет, такого отчаяния нет. Вот эту жажду жизни иные моралисты, сопляки, называют подлой. Подлой. Почему? Почему? Почему она подлая? Просто центростремительной силы. Ох, много еще на нашей планете. Жить хочет. Жить, и я живу, хотя бы вопреки всякому смыслу. И пускай я не верую в высший порядок вещей, но мне дороги эти весенние клейкие листочки, мне дорого голубое небо, мне дорог иной человек, которого даже не знаешь, за что любишь, дорог иной подвиг. Человеческий, который даже уже не веруешь разумом, а все-таки сердцем чтишь по старой памяти. Вот я отсюда в Европу еду. И ведь я знаю, что Европа для меня уже кладбище. Кладбище, давным-давно кладбище, но дорогое, дорогое, самое-самое дорогое кладбище. О! Дорогие там лежат покойники. каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой горячей, о такой страстной вере в свою борьбу, в свою истину, в свою науку, в свою жертву, в свой подвиг, что я знаю заранее, я упаду на эти могильные камни и буду целовать. И плакать над ними, не от отчаяния плакать буду, а счастлив буду пролитыми слезами моими, потому что я все люблю. Я и могильные камни люблю, и голубое небо люблю, и вот эти клейкие весенние листочки. Тут ведь не ум, нет, тут не логика, нет, тут нутром, тут чревом любишь. Эх, Алеша, как бы вот все так жизнь полюбили больше, чем смысл, больше, чем логику жизни, вот тогда бы и смысл жизни поняли.
4: Облик Качалова последних лет неотделим от лирики Пушкина. Он мог бы сказать о ней словами самого поэта. Всегда близка, всегда со мной.
10: Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных. Уж 10 лет ушло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня. И сам, покорный общему закону, переменился я. Но здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной няней моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, на котором часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, воспоминая с грустью иные берега, иные волны, меж нив золотых и пажитей зеленых оно синее стелится широко. Через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собой убогий невод. По брегам отлогим рассеяны деревни, там за ними скривилась мельница, на силу крылья ворочая приветы. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, 3 сосны. Стоят одна поотдаль, 2 другие друг к дружке близко. Здесь, когда их мимо я проезжал верхом, при свете лунном, знакомым шумом, шорох их вершин меня приветствовал. По той дороге теперь поехал я, и пред собою увидел их опять. Они все те же, все тот же их знакомый уху шорох, но около корней их устарелых, где некогда все было пусто, голо, теперь молодая роща разрослась. Зеленая семья, кусты теснятся под сенью их, как дети. А вдали стоит один, угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и вокруг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя молодое, незнакомое, не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет.
4: Любовь Качалова к поэзии Блока всегда была нежной, глубокой и трепетной. Широким и сильным потоком вливаются в творчество Качалова стихи Блока о родине.
10: Чертя за кругом плавный круг, над сонным лугом коршун кружит и смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит: на хлеба, на грудь соси, расти, покорствуй, крест неси. Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить? Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустит стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь. И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь домчится, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль, и нет конца, мелькают версты кручи, останови, идут, идут испуганные тучи, закат. Закат в крови, и сердце кровь струится. Плачь, сердце, плачь, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь.
4: Блок был для Качалова бесконечно дорог, но он сопутствовал ему из прошлого. Маяковский для него был весь настоящим и увлекал собой в самую гущу современной действительности. Его стихами Качалов мог говорить о будущем.
11: Грудой дел, суматокой явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин. Фотографией на белой стене. Рот открыт в напряженной речи, усов щетинка вздернулась ввысь, в складках лба зажата человечья, в огромный лоб огромная мысль. Должно быть, под ним проходят тысячи. Лес флагов, рук трава. Я встал со стула, радостью высвечен, хочется идти, приветствовать, рапортовать. Товарищ Ленин, я вам докладываю, не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Освещаем, одеваем нищ и оголь. Ширится добыча угля и руды. А рядом с этим, конечно, много, много разной дряни и ерунды. Устаешь отбиваться и отгрызаться. Многие без вас отбились от рук. Очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг. Ходят, гордо выпятив груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, по землям, покрытым и снегом, и жнивьем, вашим товарищам, сердцем и именем думаем, дышим, боремся и живем.
12: Снег на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Коленопреклоненный снег бубнил нелепо о нетленном, с собой помешивая свет, воруя землю у вселенной, витая пегой пятерней, пуржил, причесывая кроны, век, пеленая за войной, сметая хлеб и стол вороний. Фитильным днем перегорал, шипя на дне остатком масла, упавший демон замирал и врал, что солнце не погасло, бросая плед под фонари, в аллеях пятнами желтея, сном никотиновой зари и золоченого шалфея, так безучастно приникал, давя ослабшие ограды, и долго-долго привыкал носить могильные награды. С изнанки вогнутая грусть, с эмалей выцветших портретов, ему на грудь стекала Русь, не находящая ответа.

0: Случайная встреча в Милане с певицей из Ливорно вызвала в Паганини жажду легкого и веселого сближения с этой девушкой. Вот он узнает охотно сообщенный ему адрес, вот с наступлением вечера идет к ней, но путает фамилию владельца дома. На широкой полутемной лестнице он ощупью находит ручку двери, толкает ее. Большой вестибюль, круглый стол, зеркало. Никого нет. Он открывает следующую дверь. На огромной постели молодая женщина под розовым одеялом с испугом смотрит на открывающуюся дверь и потом, протягивая руки, с улыбкой говорит: «А, это вы, доктор?» Что толкнуло Паганини, он сам не знал. Но он с важностью врача сел около постели больной. Она положительно ему нравилась. Дремавшие в нем веселость и живость характера пробудились необычайной для него самого силой. Он взял руку больной, посмотрел в глаза и заявил: «Вам, вероятно, сегодня лучше, чем вчера?»
1: «Да», — ответила молодая женщина.
0: Он внимательно нащупал пульс, но при этом с неосторожной нежностью пожал руку. Тут Паганини одолел смех. Никогда он не был в таком забавном положении. Все попытки сделать серьезное лицо ни к чему не привели. Молодая женщина внимательно смотрела на него, словно вспоминая что-то.
1: И вдруг, вырвав руку, с негодованием сказала: «Послушайте, вы Паганини, скрипач, вы вовсе не доктор!»
0: Тут Паганини дал волю своему смеху. Чем больше он смеялся и чем больше стремился подавить этот смех, тем больше негодовала больная. В это время за дверью послышались шаги, вошел старик. Выражение лица больной мгновенно переменилось. С живостью обращаясь к старику, она сказала: «Вот, отец, доктор находит, что мое состояние...»
2: «Да, да», — подтвердил Паганини.
0: «Еще несколько дней больная может встать». Старик с благодарностью посмотрел на Паганини и начал с ним длинный ученый разговор на медицинские темы. Паганини кивал головой с видом ученого человека. Разговор затянулся, Паганини не знал, как ему быть. Наконец его выручила молодая женщина, прервав беседу в опасный для него момент.
1: «Вы мне напишите рецепт, доктор?»
0: С важным видом обмакнув перо, Паганини задумался. «Знаете ли что?» — сказал он. «Болезнь не такова, чтобы следовало применять латинскую кухню. Обойдемся без лекарств. Природа настолько щедра и богата, что сеньора, ваша дочь, может положиться на нее. Посмотрим, что будет дальше».
1: «Да-да», — подхватила молодая женщина. «Я надеюсь, что вы завтра придете и увидите, что мне стало гораздо лучше».
0: «Как? Вы хотите, чтобы я завтра пришел?» — спросил Паганини, чуть не выдав себя этим неуместным удивлением.
1: «Да, непременно. Иначе мне станет хуже».
3: «Вот как», — сказал старый отец.
0: В голубом конверте с гербом миланского дворянина Романьези Паганини получил билет в 10 лир. Это был первый медицинский гонорар. Вдыхая полной грудью воздух улицы, Паганини размышлял о происшедшем. Его удивило, что в Милане его лицо знают по портретам. Это подтверждало его известность. Но, с другой стороны, он боялся, что на концерт может явиться сеньор Романьези. Ближайший концерт был отменен. На следующий день Паганини опять надел на себя личину эскулапа. 2 часа просидел он, беседуя с любезным стариком и бросая пламенные взгляды на девушку. Больная с трудом выдержала роль, но играла хорошо. Когда Паганини наконец встал, чтобы проститься, она настойчиво потребовала визита на завтра. Отец развел руками и сказал: «Тереза откроет доктору, так как завтра я должен присутствовать в магистрате». Ничто так не устраивало Паганини, как это присутствие отца в магистрате. Визиты продолжались довольно долго, и всегда совпадали с отсутствием почтенного Романьези. Кончилось тем, что в день возобновления концертов Паганини должен был заехать за сеньорой Романьези опять в отсутствии отца. Но увлечение не зашло слишком далеко. В один прекрасный день Паганини мальпостом выехал из Милана. По всей Европе гремело имя скрипача Паганини. Вскоре Паганини женится, но брак неудачен. Жена оказалась вздорной, алчной женщиной, они расходятся, и Паганини живет со своим маленьким сыном Ахиллино, которого безумно любит. Власти и церковь продолжают преследование скрипача. Комната в доме каноника собора святого Стефания в Пратери. В комнате каноник Павел и Нови.
4: Ну что привело тебя, сын мой, в город его апостольского величества? Что-нибудь важное вызвало тебя? Как поживает прекрасная Генуя, лучшая из городов мира?
1: Отец мой, мы встречались с вами в трудные годы. Это было в те дни, когда сподвижники нечестивого Бонапарта...
4: Отец Павел поднял руку и, остановив говорившего, перекрестился. Помню, помню, сынок. Я прекрасно знаю, что если бы не твоя смышленность, мне бы не уцелеть. Ты мне скажи лучше, какие новые знаки моей благодарности тебе нужны? Или ты в чем-либо...
1: Да, святой отец, провинился. И очень провинился. Я совершил грех перед вами, вор.
4: Глаза старика загорелись. Он любил иметь дело с преступниками. Нет ничего хуже, нежели человек честный и уверенный в себе. Он не нуждается в помощи Святой Матери Церкви. Но эти размышления внезапно оборвались, старик нахмурился. Какой же храм? Какую монастырскую казну твоя святотатственная рука осмелилась оскорбить? За это нет прощения ни здесь, ни в вечности. Знай, несчастный, Кесарево принадлежит Кесарю, а Божье Богу. Как же ты смел посягнуть на серебро и золото Церкви Христовой. Предам тебя.
1: Простите, святой отец, но я не трогал ни храмового, ни монастырского имущества. Я только ограбил старуху, умершую, никому не нужную, подделав ее подпись.
4: Старый каноник сразу успокоился. С этого нужно было начинать. Итак, ты был в бегах? Под какой же фамилией, сын мой, являешься ты к нам на берега Дуная?
1: Нови выложил паспорт.
4: Ну что же, азгрешный Христов служитель, прощаю и разрешаю.
1: Есть два пути для тебя. Мы можем послать тебя к отцу Павловичу в Моравскую тюрьму, где он исповедует карбонариев. Только не туда, святой отец, только не туда. Там меня слишком хорошо знают. Я был участником допроса карбонариев в миланской Санта-Маргарита.
4: Ну, а чего бы ты хотел?
1: При въезде в город я видел афиши. Враг святой церкви, скрипачий карбонарий Паганини, играет в Вене. Я имею точные сведения, собранные опросом верных сынов церкви в Генуе и Милане, которые я сюда привез. Этот проклятый продал дьяволу душу. Однажды Паганини посетил дьявол, и совершился чудовищный торг. Паганини продал свою душу за 1 000 000 золота.
4: Так, так. Продолжай, я слушаю.
1: Старик еще больше заинтересовался, когда послышалось слово «миллион». Нови молчал.
4: Ну что же, с нынешнего дня я поручу братьям точно узнавать все денежные дела этого музыканта. Отчисление в наших руках, труднее обстоит дело с банковскими секретами. Ну, да и это преодолимо. Кто из твоих помощников... Нет, мы дадим тебе своего. У меня есть певчий императорской капеллы Урбани. Мы пустим этого Урбани в качестве призрака, сопровождающего Паганини. Это будет его карбонарская тень, его двойник.
1: В лучах ясного света растает мрак, окружающий Паганини, сказал Нови.
4: Паганини — это грязный козлоногий демон, идущий со свирелью эллинского дьявола по городам Европы.
1: Снимите с него сюртук и штаны, и вы увидите, что это не человек. Остригите волосы, вы увидите рога. Скиньте башмаки, вы увидите раздвоенные копыта.
4: Так-так.

0: Огромные богатства в руках человека, единственным наследником которого является хилый ребенок. И в нужный нам момент нанести решительный удар. Есть два пути. Или этот скрипач погибнет, или станет славой Господней. Мы можем заставить человека жить, питаясь хлебом страдания и водой страха. Поручаю тебе эту задачу, сын мой. Но предупреждаю тебя, что когда ты уклонишься от этого пути и начнешь действовать по-своему, ты будешь выдан светским властям, как обыкновенный вор, и заслужишь казни. Ясно ли говорю я, сын мой?
1: Ясно, святой отец, ясно!
0: Нови встал!

0: Новый слуга Урбани получил предписание вызвать врача. Паганини тяжело простудился с наступлением осени в Праге и лежал. Через 2 часа в комнату скрипача постучал молодой австралийский человек. После мучительной процедуры осмотра он выказал чрезвычайный интерес к тому, как проводит свое время Паганини. Он был очень удивлен, узнав, что скрипач никогда не бывает на исповеди, никогда не принимает святого причастия. Он покачал головой и сказал, от этого могут быть многие болезни. У вас болит горло, у вас белые налеты в глотке, это нехорошо. Он достал пузырек с сильно пахнущей жидкостью, кисточку, и смазал этой жидкостью горло больного. За этим последовал тяжелый обморок. Всю ночь Паганини метался в испарине в бреду. Утром заболели челюсти, раздулась щека, заболели уши. Газеты известили публику о болезни сеньора Паганини. Зубная боль совершенно не давала спать Паганини. И ночью, не выдержав, он послал Урбани за врачом. Явился надушенный человек. Врач осмотрел больного, сделал новое прижигание горла, потом, смазав десна, вырвал больной зуб. У Паганини закружилась голова. Он совершенно ясно слышал около себя латинскую речь. Рядом раздался голос «Запри дверь» и ответ «Заперт». Кто это говорил, Паганини не помнил. Он в этот момент потерял сознание. Утром новый доктор, присланный от медицинского факультета, установил, что у Паганини изъято 8 зубов нижней челюсти и 2 верхней.
1: «Кто проделал над вами эту чудовищную операцию?» – спросил доктор.
0: Язык не повиновался Паганини. «У него паралич гортани».
1: «У вас никогда не было французской болезни?» – спросил доктор. Паганини отрицательно покачал головой.
0: Доктор сделал новое прижигание, грустно пожал плечами и ушел. Паганини лежал 37 дней.

Тайно из Италии на север ехал Карбонари Фонтану Пино. Паганини долго беседовал с ним в маленькой гостинице. Пино рассказывал, что в Генуе около Новой площади в громадном количестве собираются шпионы и открыто обсуждают работу предстоящего дня. Тайная полиция содержит дома терпимости и горные притоны. За привоз из-за границы газет и книг виновный наказывается каторжными работами. А если попадется книга, направленная против религии и монархии, дело кончает

0: месяцы казни. Сеньор Паганини достает огромную пачку кредитных билетов и мешок с золотом. Сеньор Фонтану Пину это все укладывает в кожаный мешок путешественника. Потом слышатся тихие слова. Итак, во имя святого дела освобождения Италии, прощай. В это время маленький Ахиллино закричал.
1: Крыса, крыса!
0: И, указывая отцу на шевелящуюся бахрому портьеры, схватил подсвечник и ударил им по бахроме. Раздался крик, и из-за портьеры прихрамывая выскочил Урбани.
2: «Что вы здесь делаете?» – спросил Паганини.
0: «Искры летят из камина, там отдушина», – спокойно ответил Урбани, грозя пальцем маленькому Ахиллино.
2: После отъезда Фонтано Пино Паганини осмотрел отдушину. Все было так, как говорил Урбани. Сыпались искры, дым наполнял комнату. Но почему Урбани выбрал именно такой момент?
0: На следующий день Урбани исчез. Париж! 9 марта в огромном зале Большой оперы состоялся концерт Паганини. Это был незабываемый вечер, писали французы. Лучший зал столицы мира был переполнен, концерта ждали, последние дни только о нем и говорили. Еще до начала игры, как только Паганини появился на эстраде, его встретили бурным приветствием. И надо было видеть, как он смущен был в своих движениях. Паганини шатался, как пьяный. Он спотыкался, неуклюже цепляя ногой за собственную ногу. Свои руки он то поднимал к небу, то вдруг опускал к земле. Затем он выпрямлялся во весь свой рост и молил землю, молил небо, словно прося заступничества в тяжелую для него минуту. Затем он замирал и с распростертыми руками как бы распинал самого себя. Но вот теперь он забыл все. Кривой, изогнутый, похожий на гипсовую обезьяну, вырытую из развалин Помпеи, он разбрасывает по залу тысячи колокольчиков, серебряных, золотых, бронзовых и стальных. И словно ветер пробежал по рядам зала. Для одних это был ветер в колоколах старинного собора. Вихрь, залетевший в извилины древней колокольни, ветер какого-то нового восстания, попавший под купол собора и разбудивший дремавших там птиц. Другим уже слышатся взрывы пороховых бочек под стенами дворцов, вздрагивают баррикады фронды. Вот скрипка раздирается пополам, вот слышны две скрипки. Каждая рассыпается на 10 маленьких скрипок, вот их 20, вот 100, вот поет 1000 скрипок. Да, конечно! Это просто китайские фарфоровые башки и амуры падают со звоном на пол. Пастушки и пастушки, одетые в шелк, в белых пудренных париках, танцуя минуэты Рамо и Люли, неосторожно задевают эти фарфоровые безделушки, которые сыплются с полочек. Танец прерывается криком испуга. Из-под шелковых портьер вылезают черные кроты с миллионами своих детей. Они рвут шелковые занавески. Это нападение сопровождается диким свистом и воплями. Раздается треск, лопаются стекла, падают уличные фонари. Раскрываются стены замка, и холодный ветер сметает его с лица земли. Огромная победная кантилена, воинственная песня восставшего народа, так знакома этому народу, вдруг слышится в переливах скрипки. Затем наступает грустное адажио. И после этой тихой кантилены внезапно налетает новая буря звуков. В зале был Франц Лист. Он сам говорил потом, что день, когда он услышал Паганини, переменил всю его жизнь. Оказалось, что он ничего не понимал в жизни и в искусстве еще вчера.
2: Сегодня это был уже новый человек. Пусть кто угодно несет на рынок эстрады и на базары театральных подмостков свою дешевую добычу. Пусть кто угодно покупает этими концертами дешевые услуги и комфортабельное существование. Лист не может выступать до тех пор, пока рояль не будет ему повиноваться так же, как скрипка повинуется этому безумному скрипачу, отдающему жизнь, сжигающему нервы и сердце.

0: Генуя вдруг почувствовала, что она родной город скрипача с мировым именем. Для отцов и магистрата города стало делом чести устроить Паганини, приезжающему из Северной Европы, блестящий прием. Он шел среди всплесков и криков влюбленной в него толпы. Вот он в саду среди тысяч слушателей, вот в виде приветствия Паганини поднимает смычок, и ясно, как никогда, перед ним всплывают картины его прошлого. Черная карета колесит по ночным улицам Генуи, но Паганини не хватает воздуха. Он отсылает кучера, выходит по мраморным ступенькам на площадь, и как тогда, в дни бегства от отца, во время первого сумасшедшего выигрыша в ночном притоне, в сердце вступает могучее чувство независимости, свободы от людей. Крадучись вдоль стен, Паганини минует квартал. Только на родине, только в местах, осененных воспоминаниями детства, чувствуешь близость своего конца так ярко и безутешно, думает Паганини, прислушиваясь всплеском волн. Зависть к самым простым людям, населяющим этот благословенный берег, возникла в душе Паганини. Он ускорил шаги по направлению к шумящим и беспечным волнам. Он не видел, как маленький человек, словно крыса, прошмыгнул мимо и быстро пробежал на язычок белого мола к маяку. Скинув плащ, Паганини расстегнул сюртук. Он открыл грудь навстречу соленому ветру и твердыми шагами вступил на каменный мол. Узкая полоса огромных камней с обеих сторон сдерживала натиск соленых валов. Брызги взлетали на якорные кольца позеленевших каменных глыб. Паганини шагал по шершавым камням, не боясь вздымающихся волн прибоя. Он слышал пение моря, вдыхал соленый морской воздух с таким чувством, будто к нему возвращалось детство. Он не видел, что человек, отдавший всю жизнь яростной звериной злобе против него, стоит на конце мола у высокой колонны маяка и, не спуская глаз, следит за ним. Паганини не видел этого человека. Он прямо шел на него. И Нови казалось, что Паганини не только видит его, но и приковывает своими черными глазами к камню. И если Паганини не подозревал о том, что он сейчас не один на камнях мола, то Нови было олицетворением ненависти и испуга. Ему вдруг показалось, что приближается последняя минута, что сейчас тот, кого он всю жизнь преследовал, к нему подойдет, и могучими пальцами, обладающими силой стальной пружины, схватит его за горло. Этот чудовищный страх сдавил глотку Нови. Он хотел кричать, и голос ему не повиновался. Он хотел броситься в ноги Паганини, но руки и ноги были налиты свинцом. Пение валов, крики чаек, проснувшихся, летающих над маяком, все приближались, оглушая скрипача, упоенного зрелищем и музыкой моря. Он не видел, как маленькая человеческая фигурка в испуге попятилась, чтобы спрятаться за маяк, и, не рассчитав движение, с воплем, похожим на вскрик чайки, неожиданно сорвалась с мола. Паганини дошел до маяка и уже шагал обратно, не подозревая, что в эти секунды оборвалась жизнь. 1840 год. Паганини опять болен. Власти и церковь сфабриковали против него дело, где он обвиняется в спекуляции и содержании игорного притона. Ницца – комната, где лежит больной Паганини. Доктор Лалеман записывал суждение Паганини о музыкальном ритме. Сеньор Паганини считает ритм внутренним законом процесса. «Я шел к этому кружными путями», — говорил Паганини, «и нашел следы этого всюду. Посмотрите, как ритмически повторяет природа смену времен года». На этих словах, произнесенных достаточно громко,
1: Слегка приоткрылась дверь и, скрипнув, замолкла. Доктор вышел в соседнюю комнату. «Никого нет», — сказал он, возвращаясь и садясь в кресло перед раскрытым окном. В треугольник, образованный краями тяжелых бархатных портьер, врывался солнечный юг с морским ветром, со щебетанием птиц. Паганини устало откидывает голову. «Так вы считаете, что добро и божественное милосердие не суть абсолютное начало мира?» — спрашивает доктор. «А где же место церкви?» Паганини покачал головой. Казалось, он не понял вопроса. Белокурый голубоглазый мальчик играет в серсо в саду под окнами скрипача. Золотое кольцо влетает в окно, и упруго ударившийся портьеру падает на одеяло у ног Паганини. Раздается стук в дверь. В дверях появляется испуганное лицо фройлен Вейсхаупт. «Ну что же вы, входите, фройлен! Не бойтесь», — говорит Паганини. Старушка молчит. Доктор неловко встает, подходит к ней и, повернувшись к Паганини, спокойно говорит: «Монсеньор Антонио Гальвани, епископ города Ниццы, прислал своего викария. Этот набожный священник говорит, что святая церковь напугана вашим нездоровьем и, желая принести вам облегчение, предлагает исповедь, отпущение грехов и святое причастие». Паганини отрицательно покачал головой. «Ну, хотя бы для вида», — сказал доктор. «Тем более для вида», — хрипит Паганини. В глазах его появляется гнев. Он устало откидывает голову на подушку. Доктор Лалиман растерян. Его мгновенно пронизывает мысль о неосторожности сеньора Паганини, который громко произнес слова «ритм в изменении времен года». Весь Париж этим сейчас бредит. Всюду ищут членов таинственного общества времен года. «Так что же сказать?» — спрашивает доктор. Паганини открыл глаза, увидел встревоженное лицо старого человека, вспомнил, что священник ждет ответа, и громко произнес: «Передайте, что еще рано, что я еще вовсе не собираюсь умирать, если ничего другого передать не можете». Прошло 3 дня, теперь 2 священников стояли в передней. Они вели себя довольно грубо. Один из них громко сморкался и харкал на ковер. Чувство страшного беспокойства охватило маленького Хелина. Он сбивчиво рассказывал, что в саду его кто-то напугал криками о скорой смерти отца. «Почему они зовут его проклятым?» – спрашивал он врача. В 3 часа дня состояние Паганини ухудшилось. Пытаясь достать скрипку в момент прояснения сознания, он опрокинул стол с графином воды и сам упал с постели. Никто не пришел ему на помощь, так как в этот момент помощник префекта полиции стучал деревянным молотком в наружную дверь. Он вручил доктору Лалиману извещение о том, что на Паганини наложен штраф в размере 50 тысяч франков и приказ Паганини немедленно отбыть в Париж для тюремного заключения сроком на 10 лет. «Но ведь он болен. Страшно болен!» – крикнул доктор. Полицейский пожал плечами и вышел. Доктор, комкая в руках бумагу, пошел по направлению к комнате, где лежал Паганини. Это было 27 мая 1840 года, 4 часа пополудни. Он нашел Паганини мертвым. Извещение Королевского суда Франции запоздало.

0: сказка. Встать во время оно в сказочном краю, пробирался конный степью по репью. Он спешил навстречу, а в степной пыли темный лес навстречу вырастал вдали. Ныло и тевое, на сердце скребло, бойся водопоя, подтяни седло. Не послушал конный, и во весь опор залетел с разгона на лесной бугор. Повернул с кургана, въехал в суходол, миновал поляну, гору перешел и забрел в ложбину. Лесной тропой вышел на звериный след и водопор. И глухой к призыву, и не вняв чутью, свел коня с обрыва попоить к ручью. У ручья пещера, пред пещерой брод, как бы пламя серы озаряло вход, и в дыму багровом, застилавшим взор, отдаленным зовом огласился бор, и тогда оврагом, вздрогнув напрямик, тронул конный шагом на призывный крик. И увидел конный, и приник к копью, голову дракон, хвост и чешуй. Я ужасно считаю. Черт знает как, доволен.
1: Сайрис Смит, Гидеон Спилет, Пенкроф, Нап, Герберт. Так зовут героев романа Жюля Верна «Таинственный остров». Бежав из плена на воздушном шаре, они оказались на необитаемом острове в Тихом океане на расстоянии 6000 миль от города Ричмонда. В момент приземления инженера Сайриса Смита и собаки Топа не оказалось вместе с другими воздухоплавателями. Последующие дни шли поиски Сайриса Смита. Больше других был огорчен негр Нап. Он все время бродил по окрестностям, но его поиски пока не увенчались успехом. Все думали об одном – куда мог исчезнуть инженер? Однажды среди ночи, когда Нап снова отсутствовал, Гидеону Спилету послышался собачий лай. Он разбудил дремавших Пенкрофа и Герберта. Стихия по-прежнему бушевала. Но сквозь свирепый ураган, вой ветра и грохот обвалов, до них донесся отдаленный лай. Все трое пошли в сторону, откуда слышался голос Топа. В руках у Спилета была вязанка зажженного хвороста, которую он размахивал в темноте, оглашая окрестности пронзительным свистом. Но Топ прибежал один. Ни Смита, ни Наба не было рядом. Все двинулись за собакой, которая привела их в пещеру. На ложе из травы лежал Сайрис Смит, а перед ним на коленях стоял Нап. Инженеру смочили губы мокрым платком, и он вздохнул. Нап раздел Смита, осмотрел его. Нигде не было ни ран, ни ушибов, ни ссадин, что очень всех удивило, так как волны, несомненно, пронесли его через подводные скалы. Даже на руках не оказалось ни одной царапины. Было просто непостижимо, как на теле утопавшего не осталось никаких следов его борьбы со слепой стихией, его усилий пробиться через линию рифов. Некоторое время спустя Нап рассказал, как он нашел своего хозяина.
2: Накануне, выйдя на рассвете из трущоб, он опять пошел на поиски, двинулся по берегу на север и дошел до того места, где уже был накануне. И опять, хотя и без всякой надежды, как он сам признался, Нап принялся искать. Заглядывал в каждую впадину между скал, всматривался в поверхность песчаной террасы, нет ли там какого-нибудь следа, который поможет его поискам. Осматривал он главным образом ту часть берега, которую не затопляла вода, потому что у кромки моря прилив и отлив, чередуясь, несомненно, стерли все следы. Нап больше не чаял найти своего хозяина живым. Он искал тело Сайриса Смита, чтобы своими руками предать его земле. Долго искал Нап. Все его усилия оставались бесплодными. Казалось, на этом пустынном берегу никогда не появлялся человек. – Ту полосу береговой террасы, до которой доходил прилив, усеивали миллионы раковин, и ни одна из них не была растоптана. На протяжении 200-300 ярдов Нап не мог обнаружить следов человека. Было ясно, что к берегу никто не приставал. Нап решил пройти еще несколько миль. Возможно, что тело отнесло течением. Если утопленник плывет недалеко от низкого берега, редко случается, чтобы волны рано или поздно не выбросили труп. Нап это знал, и ему хотелось в последний раз взглянуть на своего хозяина. «Я прошел по берегу еще 2 мили, осмотрел во время отлива все рифы, а в часы прилива весь берег, и уже отчаялся, ничего, мол, я не найду. И вдруг вчера, около 5 часов вечера, я заметил на песке следы человеческих ног». «Следы человеческих ног?» – воскликнул Пенкроф. «Да», – подтвердил Нап. «И откуда же шли эти следы? От самых рифов?» – спросил журналист. «Нет, только от границы прилива, а между ним и рифами море, должно быть, стерло следы». «Продолжай, Нап», – сказал Гидеон Спилет. «Я, как увидел эти следы, словно с ума сошел. Они очень ясно отпечатались и шли по направлению к дюнам. Я побежал в ту сторону, бежал с 1/4 мили, держась этих следов, но старался их не затоптать. Минут через 5, когда уже стало смеркаться, слышу, лает собака. Это Топ лаял. Он и привел меня сюда, к моему хозяину». И в заключении Нап рассказал о том, как он горевал, когда увидел бесчувственное тело Сайреса Смита. Напрасно он пытался обнаружить в нем хоть какие-нибудь признаки жизни. Он искал мертвое тело, но теперь, найдя его, жаждал возродить в нем жизнь. Все его усилия были тщетны. Оставалось лишь отдать последний долг тому, кого он так любил. И тогда Нап подумал о своих товарищах. Наверное, они тоже хотят проститься с умершим. Около него был Топ. Разве нельзя положиться на сообразительность такого умного пса, такого преданного друга? Нап несколько раз произнес имя журналиста. Из спутников хозяина Топ лучше всех знал Гидеона Спилета. Потом Нап показал рукой на юг, и собака помчалась по берегу в ту сторону. Мы уже знаем, как Топ, руководясь инстинктом, который может показаться почти сверхъестественным, нашел дорогу в трущобы, хотя ни разу там не бывал. Товарищи Наба слушали его рассказ с напряженным вниманием. Все же оставалось необъяснимым, почему у Сайреса Смита нет ни одной царапины на теле, несмотря на то, что лишь ценой тяжких усилий он мог выбраться из бурунов, кипящих вокруг рифов. И непонятно было также, как полуживой Сайрес Смит мог пройти больше мили от берега к пещере, затерявшейся среди дюн. «Послушай, Нап, — сказал журналист, — так значит, это не ты перенес сюда своего хозяина?» «Нет, не я, — ответил Нап. «Стало быть, мистер Смит сам сюда добрался, это ясно, — сказал Пенкроф. «Ясно-то ясно, да невероятно, — заметил Спилет. Разрешить эту загадку мог один только Сайрес Смит. Надобно было ждать, когда он в силах будет сговорить. К счастью, жизнь уже возвращалась к нему. От крепких растираний восстановилось кровообращение. Сайрес Смит вновь пошевелил руками, потом повернул голову и произнес какие-то бессвязные слова. Нагнувшись, Нап окликнул его, но Смит, казалось, ничего не слышал и по-прежнему не открывал глаз. Жизнь пробуждалась в нем, он шевелил руками, но то были их непроизвольные, бессознательные движения. Пенкроф очень жалел, что в пещере не горит костер, да и нельзя развести огня, потому что, выходя из трущоб, он позабыл захватить с собой жгут из опаленной тряпки. Этот заменитель трута было бы легко зажечь, высекая искры при помощи 2 кремней. У инженера спичек не оказалось, во всех его карманах было пусто, только в жилетном кармане уцелели часы. Посоветовавшись, друзья Сайреса Смита пришли к единодушному решению поскорее перенести его в трущобы. Благодаря заботливому уходу товарищей, Сайрес Смит очнулся скорее, чем можно было ожидать. Вода, которой смачивали ему запекшиеся губы, подействовала на него благотворно. Пенкрофу пришла удачная мысль подбавить в нее мясного сока, выжатого из остатков жаркого, которое он захватил в дорогу. Герберт побежал на берег моря и принес оттуда две большие двустворчатые раковины. Составив нечто вроде микстуры, моряк осторожно влил в рот Сайрусу Смиту несколько капель, и тот с жадностью их проглотил. Наконец он открыл глаза. Нап и журналист наклонились над ним. «Мистер Смит! Мистер Смит!» — позвал его Нап. Сайрус Смит услышал. Он посмотрел на Наба и Спилета, потом на двух других своих спутников, Герберта и моряка, и каждому слабо пожал руку. Опять он произнес что-то бессвязное, как будто те же слова, что вырвались у него в беспамятстве и выражали мысль, даже тогда не дававшего ему покоя. Но теперь эти слова можно было разобрать. «Остров или материк?» — тихо спросил он.
3: «Да ну его ко всем чертям!» — не удержавшись, воскликнул Пенкроф. «Разве это важно? Только бы вы были живы, мистер Смит, остров или материк? Потом узнаем!»
2: Инженер слегка кивнул головой, соглашаясь с ним, потом как будто задремал. Гедеон остался в пещере оберегать сон Сайруса Смита, а трое остальных по совету журналиста ушли приготовить носилки, чтобы перенести больного, по возможности не беспокоя его. Наб, Герберт и Пенкроф направились к высокой дюне, увенчанной купой чахлых деревьев. Дорогой моряк все твердил удивленно: «Остров или материк? Вот о чем он думает, а ведь сам еле дышит. Ну и человек!» Взобравшись на верхушку дюны, Пенкроф и два его товарища, не имея иных орудий, кроме собственных рук, просто-напросто обломали самые толстые ветки довольно хилого, потрепанного ветром дерева, принадлежащего к разновидности морской сосны. Из веток они сделали носилки и наложили на них листьев и травы, чтобы Сайрусу Смиту удобнее было лежать. На всю эту работу ушло минут 40, и когда моряк, Нап и Герберт возвратились в пещеру к Сайрусу Смиту, от которого не отходил Спилет, было 10 часов утра. Инженер проснулся наконец, или вернее пришел в себя после своего долгого забытья. На его лице, поражавшим до той минуты восковой бледностью, выступили краски. Он приподнялся на локте и посмотрел вокруг недоуменным взглядом, как будто спрашивая, где он очутился. «Вы можете выслушать меня?» — спросил Спилет. «Или это очень утомит вас?»
4: «Говорите», — ответил инженер.
3: «А, по-моему, мистер Смит будет слушать вас еще лучше, если отведает вот этого желе из тетерева», — сказал моряк. «Отведайте, мистер Сайрус. Это тетерев, честное слово, тетерев», — добавил он, подавая Смиту свое желе, в которое он добавил на этот раз немножко мяса. Сайрус Смит съел несколько кусочков. Все остальное разделили между собой его проголодавшиеся товарищи и нашли свой завтрак довольно скудным. «Не беда», — сказал моряк. «В трущобах поедим получше. Надо вам сказать, мистер Сайрус, у нас вон там, в южной стороне, есть собственный дом в 3 комнаты с постелями и с печкой. А в кладовой у нас лежит несколько десятков птичек, которых Герберт называет куруку. Носилки для вас готовы. И как только вы немного оправитесь, мы вас перенесем в нашу квартиру».
4: «Спасибо, друг мой», — ответил инженер. «Еще часок-другой полежу тут, и можно будет отправиться. А теперь рассказывайте, Спилет».
2: Журналист поведал обо всем, что произошло, и, описывая события, о которых Сайрус Смит не мог знать, рассказал, как воздушный шар выбросило на берег, как его пассажиры вступили на какую-то неведомую землю, по всей видимости необитаемую, хотя еще неизвестно, что она собой представляет, остров или материк, как они устроили себе убежище в трущобах и как стали искать Сайруса Смита. Рассказал о самоотверженных поисках Наба, о том, как многим они обязаны сообразительности верного пса Топа и так далее.
4: «Так вы, значит, не на берегу меня нашли?» — слабым голосом спросил Сайрус Смит.
3: «Нет», — ответил Гедеон Спилет.
4: «И значит, не вы перенесли меня в эту пещеру?»
3: «Нет».
4: «А далеко до нее от рифов?»
3: «С 5 миль будет», — ответил Пенкроф. «Вам удивительно, мистер Смит, как вы сюда попали? А мы еще больше этому удивимся».
4: «В самом деле, странность какая», — заметил инженер.
2: Постепенно оживляясь,
3: Он с возраставшим интересом слушал своих товарищей.
4: Да, странно, согласился Пенкроф.
3: А можете вы рассказать, что с вами было после того, как вас смыло водой?
4: Сайрас Смит старался собраться с мыслями, но он мало что мог вспомнить. Волной его выбросило из сетки аэростата, и он погрузился в воду на глубину в несколько саженей. Потом выплыл на поверхность. В полумраке он заметил около себя какое-то живое существо, боровшееся с волнами. Это был топ, бросившийся на помощь хозяину. Подняв глаза, Смит уже не увидел воздушного шара. Лишь только инженер и его собака выпали из сетки, и тяжесть аэростата уменьшилась, он стрелой взлетел в высоту. И вот Смит оказался среди бушующих волн на расстоянии

Выговаривалась бабушка, легче становилось у меня на душе. Вот когда рот бабушки беззвучно шевелился, вот тогда страшно. А так, ничего, так все наладится. И верно, бабушка скоро позвала меня. Глажи корочку-то, глажи, корочку у каравая, будь он неладен, хлебная. Чего сделаешь, мужики? Им супостатам отольются наши слезы, отольются. Тут бабушка залезла к себе за пазуху и запела. А гляди-ка, что я принесла. И вытащила оттуда маленький, черненький, лохматый живой комочек. Он сразу запищал, ткнулся носом в бабушкину ладонь. Тоже жрать хочет, язвила бы его. Через силу улыбнулась бабушка и поглядела на меня, на деда. И было в этом взгляде. Ну, дура я, старая дура. Можете меня судить, казнить, мне все едино. Но только по-другому я не могла. Никто ее ни судить, ни казнить не собирался. Дедушка прогудел мирно. И где это тебе такую чуду Бог послал? Породистый холера, не орёт. Тащусь это я мимо домов отдыха, рассказывала бабушка. А он, горюшка, копошится в снегу, верещит. Выбросили его на мороз околевать. Да собак ли? Остановилась это я возле щенка. Гляжу на него, плачу. Сейчас, мужики, из коровенки молочка немного вытяну. Не надо бы доить ее. Теленок в чреве. Ну да уж, последний разок. А вы глажите корочки-то. Мекину выколопливайте и глажите. А ты, Витенька, щенку палец дай, он и уймется. Не обманешь, не проживешь, так ведь получается, сказала бабушка и сердито покосилась на раскроенный каравай. Схватила подойницу, выбежала во двор. А мы с дедушкой стали выколупливать из корочек мекину. Самую большую горбушку мы отложили бабушке. Скоро бабушка возвратилась, принесла на дне подойницы немного молочка, плеснула щенку, потом достала из печи чугунок, разлила нам всем кипятку, забелила его молоком. И мы стали макать туда корки и есть. Ел дедушка, ела бабушка, ел я, ел лохматый щенок. Ишь, язвила бы его, жрет, жрет, жить хочет. Всякой твари жить надобно. Ничего, мужики, ничего, выкарабкаемся. Вот коровенка Бог даст скоро отелится, кольче младший, может, хлеба заробит. Щенок тем временем дохлопал молоко язычишком, я его взял с собой на печку. Он уткнулся мне под мышку, гнездился там и заснул. Баб, а как мы его звать будем? Щенка-то Шариком. Он ведь ровно Шарик. Да, так и будем звать. Шариком, так и будем. Дрыхнет? Спит. Пусть спит. Добро человеческое, батюшка, никогда не пропадает. У животной памятливая душа. Добро животное пуще человек помнит. Вот мы Шарика обогрели, покормили. Множко ли ему и надобно-то? А в дому вроде бы как и легче сделалось. И помяни ты мое слово, добро человеческое, никогда, батюшка... Тут бабушка прервалась, прислушалась к чему-то в темноте и разом снялась с кровати. Ой, больше Кольча младший приехал. Кольча, это Кольча. Вот, вот он. Шарикот, знаменье это мне вышло. В образе его ангел-спаситель явился.
В избу вошел Кольча-младший. «Витенька, живой! Вот и ладно, вот и хорошо!» Шагнул ко мне, поднял на...

0: на руки прижал к своей небритой щеке. А я тебе гостинца принес. До весны до травки мы дотянули. Хотя от травки до свежего хлеба и первых овощей еще, ой, как далеко было. Но жить все-таки сделалось легче. Корова скоро благополучно отелилась, шарик выжил, вырос. И пришел черед о нем рассказать подробнее. Шарик ходил за бабушкой по пятам, и она его насмешливо называла «ангел-хранитель». У Шарика с бабушкой постоянно шла затяжная борьба, причем победы в этой борьбе чаще одерживал Шарик. Когда во дворе появились цыплята, у бабушки возник новый участок борьбы. Длинный летний вечер. Бабушка в горнице молится. «Мира заступница, мати всенежная, я пред тобою грешница, мраком одетая». Окно в горнице распахнуто настежь, и бабушка знает, что дедушка, мастерящий что-то под навесом, слышит ее, и она прибавляет прыти в молитве. Она и его грехи замолит. «Да не погибнем мы, да избавимся от бед, ты, бо еси, спасение!» «Шарик, падла такая, я вот тебе!» — бренчит бабушка в раму и продолжает молиться. Она торопливо бормочет слова, вспоминая молитву, часто в замешательстве крестит. «Сбил ведь нечистый дух, сбил!» Ну вот бабушка обрадованно повела дальше, с пятого на десятое перескакивая. «И рече ему Пресвятая Богородица!» Молится бабушка, а сама одним глазом посматривает на Мать Божью, а другим следит за шариком, который подползает к цыпушкам, укрывшимся в жалице вместе с курицей Паруньей. Как только шарик приблизится, Паруня начинает топорщиться, клохтить, а то и наскочит на шарика, и он задаст стрекача. Шарик устраивал нам спектакль. Он не давал бабушке молиться. Он не мог долго быть без нее и любым способом выманивал бабушку. Она выскакивала на крыльцо, ругала шарика, топала ногами, а шарик полз к ней на брюхе, мел, молотил землю хвостом. «Виноват, дескать, но ничего с собой поделать не могу. Уж больно долго ты молишься». И если эта глава, так горько и печально начавшаяся, кончается совсем по-другому, виноват в этом шарик. Лукавая и преданная собака. Ангел-хранитель.
1: Осень. По жнитвам, по дачам, по берегам проходит осенний зной. Уже необычнее по ночам за хатами псиный вой. Да здравствует осень! Сады и степь, горючий морской песок пропитаны ею, как черствый хлеб, который в спирту размок. Я знаю, как тропами мрак прошит, и полночь пуста, как гроб. Там дичь и туман в травяной глуши, там прыгает ветер в лоб. Охотничьей ночью я стану там, на пыльном кресте путей, чтоб слушать размашистый плеск и гам гонимых на юг гусей. Я на берег выйду, густой-густой туман от соленых вод клубится и тянется над водой, где рыбий косяк плывет. И ухо мое принимает звук, гудя, как пустой сосуд, и я различаю: на юг осетры плывут, плывут. Шипенье подводного песка, неловкого краба ход, и чаек полет, и пробег бычка, и круглой медузы лед. Я утро дождусь, а потом, когда распахнется мрак, я на гору выйду, в родимый дом направлю спокойный шаг. Я слышал осеннее бытие, я море узнал и степь. Я свистну собаку, возьму ружье и в сумку засуну хлеб. Опять упадет осенний зной, густой, как цветочный мед. И вот над садами и над водой охотничий день встает.

далекой стороне. Благом пылу нравоучения питал когда-то наставления. А девушка, которой я пренебрегал,

Поет Макс Карлович Максаков. Имя этого видного деятеля оперной сцены, замечательного певца, было хорошо знакомо русским слушателям в конце XIX – начале XX веков. Блестящие вокальные данные, мощный, красивый, густой по звуку драматический баритон, талант драматического актера понесли певцу широкую известность. Ученик Эверарди и русского певца Рядного, Максаков начал свою артистическую деятельность в 1886 году в Петербурге. Позднее выступал помимо Петербурга и Москвы также в Тифлисе, Саратове, Одессе, Казани и других городах. Голос Максакова поражал современников своей силой, металлическим блеском, насыщенностью и яркостью звука. Добавьте к этому еще огромную экспрессию, выразительность его пения, эмоциональную непосредственность интерпретации. Артист был необычайно внимателен к слову, к оттенкам фразировки. Слушателей захватывала стихия его вокализации, исполненная необычайной трепетности и теплоты. Максаков создал на оперной сцене много ярких запоминающихся образов. Исключительно высоко ставили современники его трактовку ролей Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского, демона в опере Рубинштейна, Грязнова в «Царской невесте», Яга в «Отелло» Верди, Гамлета в опере Тома, Скарпия в «Тоске», Роберта Виоланти Чайковского, Евгения Онегина, Тонио в опере Ленкавалла «Паяцци». С огромным эмоциональным подъемом проводил Максаков партию демона. Неизменно впечатляла клятва демона из третьего действия оперы. Здесь певец добивался большого художественно-эмоционального эффекта, покорял пламенностью экспрессии, взволнованностью и искренностью чувства. Голос певца трепетал, искрился и трогал по-настоящему. Записи, которые вы сейчас будете слушать, дадут вам некоторое представление об исполнительском облике Максакова. Правда, технически они, конечно, далеко не совершенны. Это переписи, произведенные со старых граммофонных пластинок и тщательно отреставрированные Государственным домом радиовещания и звукозаписи. Вернул этим записям звучание в какой-то мере близкое к современному звукорежиссер Вячеслав Таболин. Мы предлагаем вам послушать знаменитую «Клятву демона» в исполнении Макса Карловича Максакова. Надеемся, что эта запись, пусть очень и очень приближенно, все же даст вам возможность почувствовать, как звучал этот отрывок у певца на оперной сцене.

А сейчас мы познакомим вас с арией из оперы Рубинштейна «Макавей», произведение малоизвестного современному слушателю. В этой арии певец демонстрирует великолепное владение широкой кантиленой. Ярко впечатляет его тонкая эмоциональная фразировка, гибкость и пластичность звуковедения.

Велики заслуги Макса Карловича Максакова в деле пропаганды оперного искусства в самых отдаленных уголках России. Максаков был крупнейшим антрепренером-организатором и руководителем передвижных оперных трупп, выступавших в Симбирске, Перми, Иркутске, Воронеже, Екатеринославе. Оперные сезоны эти были, как правило, непродолжительными, однако очень интересными по репертуару и составу исполнителей. Достаточно сказать, что в них принимали участие Шаляпин, Собинов, Григорий Пирогов. Под руководством Максакова товарищество артистов передвижной оперы давало спектакли в 1910-х годах в Сибири, в городах, где прежде никогда не ставились оперы. Максаков также занимался и преподавательской деятельностью. У него училась народная артистка республики Мария Петровна Максакова. Умер Макс Карлович Максаков в возрасте 65 лет в 1936 году. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию арию Кочубея из второго действия оперы Чайковского «Мазепа». Максаков поет ее необычайно выразительно, оттеняя каждое слово, придавая ему большую эмоциональную значимость.

И в заключении нашей передачи послушайте Ариоза Роберта из оперы Чайковского «Иоланта». В этом фрагменте нас увлекает пламенная экспрессия замечательного певца.

0: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
1: Здравствуйте, товарищи. У вас в гостях «Встреча с песней», выпуск 464.

Галина Синяковская из совхоза «Рассвет» Бишкульского района Северо-Казахстанской области. Передачу вашему слушаем всегда, это стало в нашей семье привычным, и воспитала привычку эту в нас мама Екатерина Никоновна Куминова. Она прожила долгую, сложную жизнь, жизнь полную драматизма. К 41-му году в семье было 6 детей, все мальчики. А в октябре 41-го появились мы, близнецы, 2 девочки. Девочек ждали родители и ребята. И каким бы было счастьем это в семье, если бы не началась война. 2 старших брата, Василий и Иван, сразу ушли на фронт. Они так и не увидели своих сестренок. Позже ушли отец и еще один брат, Григорий. И осталась наша мама одна с 5 на руках, один другого меньше. Работа от зари до зари, часто почти непосильная, не ожесточила, а воспитала мужество в этой невысокой худенькой женщине. Она сумела пережить все трудности, и когда получала одну похоронку за другой, только тихо плакала по ночам. Зато не было предела радости, когда вдруг пришло письмо от одного из сынов, Григория. От него долго ничего не было, и мама боялась, что и он тоже погиб. Вернулся Григорий. Он дошел с победой до Берлина. Был ранен, контужен, но живой. Выросли и мы, все 5 детей. Вырастила нас мама, выучила. Пусть прозвучит песня, с которой ушел на фронт наш старший брат Василий. Прощаясь с родными местами, он запел «До свидания, города и хаты».

Песню «До свидания, города и хаты» Матвея Блантера и Михаила Исаковского пел краснознаменный ансамбль. Письмо от Оксаны Коренюк. Мне 11 лет, я учусь в 905-й школе Москвы. Хочу рассказать о своем дедушке. Георгий Иванович Кремнев, ровесник революции, родился в 1917 году в крестьянской семье. Дедушка начал службу в армии в 40-м году балтийским моряком. Война его застала на полуострове Гангут. Он был командиром зенитной батареи. В 1942-м он вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Я люблю слушать рассказы дедушки о войне. Когда он вспоминает о том времени, я как будто вижу его молодого, сильного, отважного. Всю войну прослужил дед на флоте. Может быть, поэтому он так любит песни о море и о героях-моряках. Очень вас прошу, исполните для моего дедушки его любимую песню «Крейсер Варяг». Это было бы так ему приятно. Еще письмо от московского школьника, от Андрея Седых из 523-й школы. Хочется через встречу с песней напомнить всем о событии, происшедшем 80 с лишним лет назад в бухте Чемульпо. Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» приняли неравный бой с огромной японской эскадрой. Капитан крейсера Руднев и вся команда решили драться до конца. Оставшиеся в живых потопили «Варяг» и взорвали «Кореец». Мужество русских моряков потрясло весь мир, и вскоре была написана песня «Варяг». Эта песня стала народной. Ее пели и в Гражданскую, и в Великую Отечественную войны. Она поднимала боевой дух наших матросов и бойцов.

0: звучала русская матросская песня «Варяг». Пел краснознаменный ансамбль солист Константин Герасимов. Запись 1950 года. Людмила Николаевна Франтова, ветеран Великой Отечественной войны из Новгорода. Я помню замечательного певца Марка Осиповича Рейзена, когда он приезжал в Смоленск в 1938 или в 1939 году и выступал в актовом зале медицинского института. Он был тогда в расцвете творческих сил. Это был незабываемый концерт. Чудесный, неповторимой красоты голос, могучая фигура, прекрасная внешность. Он темпераментно исполнял классические произведения, романсы, песни советских авторов. Мы были молоды, встречали и принимали его восторженно. Потом Марк Осипович Рейзен приезжал в Новгород в 1956 году, выступал в театре, уже был седовласым, но сохранил свой чудесный могучий голос и опять доставил большое наслаждение своим концертом. Хочу поблагодарить Марка Осиповича Рейзена за его высокое искусство.
1: Ты в столбом тебе пенится паровод, быстрота разгула мне неожиданий, нетерпение. Веселится и ликует наш народ, и быстрее шепче более поищится в чистом поле. Ты в столбом тебе пенится пароход, быстрота разгула мне неожиданий, нетерпение.

вагон кипит, дымится пароход, быстрота разгулнее, неожиданнее, не терпение. Ты веселится и ликует наш народ, и быстрее, чтоб тем более поищется в чистом поле. Ты в вагон кипит, дымится пароход, быстрота разгулнее, неожиданнее, не терпение, веселится.

расставания. Тем столом кипит дымится пароход, без рота разговорня, ни ожидания, ни терпения. И веселится, и ликует наш народ, и быстрейший в чеволе поечится в чистом поле. Тем столом кипит дымится пароход, без рота разговорня, ни ожидания, ни терпения.

звучал голос Марка Осиповича Рейзена. Попутная песня Михаила Ивановича Глинки. Запись 1949 года. Тамара Анатольевна Бирюкова из Вяземского района Смоленской области. Родилась я в 1951 году, не слышала свиста пуль, но до боли понимаю всю тяжесть, которую вынесли наши советские люди. В доме, где я выросла, висят два портрета. На одном мой дед, Егор Афанасьевич Кокарев, погиб, защищая Москву. На втором мой дядя, Николай Егорович Кокарев, пропал без вести. Письма, которые писали они с фронта, читала моя бабушка, читает моя мама, читаю я, читает их моя дочь. «Мама, милая, родину защитим, я вернусь живым и здоровым». Что может быть дороже этих строк? Любимая песня моего дяди была «Дан приказ ему на запад». Мария Георгиевна Полякова из Курска. Прошу вас очень передать песню «Прощание» Покраса, стихи Исаковского, глубоко запавшую в память о последнем общении всей нашей семьи вместе. Война. Предстоит на завтра отправление мужа в тыл врага организовывать партизанский отряд. Нам эвакуация вглубь страны. Вечер, тишина. Муж сидит на диване. На коленях двухлетняя дочка. Он ее очень любил. Слышу, муж запел. Дан приказ ему на запад. Я стала ему подпевать. В комнату заходит мама, говорит: «Эту песню не могу слушать без волнения».

песню Дмитрия и Даниила Покрасов на стихотворение Михаила Исаковского «Прощание» мы передавали в исполнении Ивана Шмелева. Запись 1948 года. Владимир Алексеевич Слепов из Москвы. Мне шел 12-й год, когда началась война. Бомбили Саратов в начале войны ежедневно, ведь под Саратовом стоял единственный на всем нижнем течении Волги железнодорожный мост, уводящий воинские эшелоны на левый берег, на юг, к Сталинграду. Саратов – крупная перевалочная база бакинской нефти. В Саратове был крупнейший крекинг-завод. В общем, промышленный узел Саратов не давал покоя фашистам. К чести войск ПВО, ни одна бомба не попала в Саратовский мост. Завод продолжал давать горючее танкам и самолетам. Да и танки и самолеты шли на фронт из Саратова. Мы, мальчишки, при объявлении тревоги ускользали от бомбоубежищ, прятались, а во время тревоги собирали осколки от зенитных снарядов, сыпавшиеся с неба, следили за лучами прожекторов и устраивали дикие пляски, когда в перекрестье лучей попадал вражеский самолет, и в белом светлом кресте на ночном небе появлялся черный хвост дыма. Прожекторы провожали подбитый самолет до места падения. Это надо было видеть. Мы плясали и пели. Уже многие из тех песен военных лет услышал я в вашей передаче. Тот, кто пережил войну, тот поймет, как стискивают сердце видения той поры, когда слушаешь эти полузабытые, малоизвестные, но такие милые песни. А вот и моя просьба. В те далекие годы мы, мальчишки, лихо распевали одну песню на мелодию ныне всемирно известной Катюши. О Катюше гвардейском миномете. Разлетались головы и туши, дрожь колотит немцев за рекой. Кстати, запись этой песни военных лет нас просил разыскать артист Московского художественного театра, народный артист РСФСР Вячеслав Михайлович Невинный. Для Вячеслава Михайловича эта песня тоже память его военного детства.

песню военных лет на мотив «Катюши» Матвея Блантера исполняли Даниил Демьянов и Иван Щедилов. Запись 40-х годов. Борис Иванович Тимофеев из Ленинграда. Письма людей во встрече с песней раскрывают перед нами эпизоды жизни, человеческую духовность. И это оставляет большое впечатление. В письмах любовь к родине, чуткость и отзывчивость к людям, внимание и нежность к родным, друзьям, товарищам. Одним словом, все самое лучшее, что дорого и ценно каждому человеку. Я давно собирался написать вам письмо с просьбой передать одну мелодию, но не решался, поскольку это не отвечает названию вашей передачи. Тем не менее, письма с просьбами о передаче музыкальных произведений в ваших передачах уже были, хотя они очень редки. Это меня и побудило написать вам письмо с просьбой: передайте, пожалуйста, вальс «Память цветов».

Старинный вальс «Память цветов» исполнял баянист Александр Полудницын. Евгений Брегиневич из Ульяновска. Недавно, решив сделать каталог старых пластинок, я стал прослушивать и отбирать наиболее мне понравившиеся. Тогда-то я и увлекся давними песнями. Оказывается, что многие из них очень мелодичны, просты в исполнении, но наполнены большой душевностью и жизнерадостностью. Очень сожалею, что раньше в погоне за записями поп и рок-музыки я не замечал этих старых друзей. Сейчас исправляю эту ошибку. У меня уже несколько десятков старых, но дорогих сердцу грампластинок с давними, но не забытыми нашими матерями и отцами песнями. Как-то я принес своим друзьям запись песни «Манит сени акации», музыка Долуханяна, слова Регистана в исполнении Тамары Кравцовой. Эта песня ребятам понравилась, ведь в ней поется о студенческой жизни, о весне, о любви. Прошу вас, если это возможно, найдите пластинку с песней «Манит сени акации». Эту пластинку нам любезно предоставила Тамара Васильевна Кравцова. Вот, кстати, письмо, где речь идет о Тамаре Васильевне. Нинель Николаевна Смолина из города Грозного. Лет 15 назад к нам в Грозный приезжала на гастроли певица Тамара Кравцова. Вы как-то передавали песню в ее исполнении. Поет ли Тамара Кравцова сейчас? Где живет? Передайте что-нибудь в ее исполнении. Заслуженная артистка РСФСР Тамара Васильевна Кравцова живет в Москве. По-прежнему выступает в концертах. Недавно записала пластинку на фирме «Мелодия». Вот песня «Манит сени акации» в исполнении Тамары Кравцовой, о которой писал нам Евгений Брегиневич.

Песню Александра Долуханяна и Гарольда Регистана «Манит сень акаций» мы передавали в исполнении Тамары Кравцовой. Пластинка 50-х годов. Петр Кондратенко из города Прохладного в Кабардино-Балкарии. Я работаю в городском доме культуры с вокально-инструментальным ансамблем. Ваша передача помогает нам в воспитании творческих традиций у наших вокалистов. Да, сейчас другое время, другие песни, но песни наших отцов и дедов возвращают нас в прекрасное время истоков, я бы сказал, творческого расцвета советской песни. Когда слушаешь песни в сопровождении оркестра Утесова, поражаешься оригинальности звучания оркестра. Какая прекрасная аранжировка, какая техника. Пожалуйста, включите во встречу песню «Ласточка-косаточка» в исполнении Леонида Осиповича Утесова и Государственного эстрадного оркестра РСФСР.

Песню Евгения Жарковского, Иосипа Колычева «Ласточка-косаточка» исполняли Леонид Утесов и коллектив Государственного эстрадного оркестра РСФСР, запись 40-х годов. Оксана Харитонова из Ростова-на-Дону. Когда я была маленькой, мама и сестра часто пели вечерами на два голоса много красивых, хороших песен. В одной из них были слова: «Подрастают наши младшие сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке, чуть ревниво за сестренками следим». В то время я и была маленькой, младшей сестренкой, а сейчас у меня уже подрастает дочурка. Как много пробежало времени с тех уютных вечеров. Когда-нибудь мы соберемся все вместе, дочка наша подрастет, и тогда я обязательно спою ей эту песню.

подрастают наши младшие сестренки. Незнакомые ребята ходят к ним.

золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звезд и фонарей, ты запомни, что сидишь сегодня, парень, рядом с младшей сестренкой моей.

В исполнении Вероники Кругловой и Вадима Мулермана звучала песня Оскара Фельдсмана и Игоря Шафирана «Подрастают наши младшие сестренки». Запись 1973 года. Владимир Мартьянов из Москвы. Давно я с моими родителями смотрел фильм Александрова «Веселые ребята». Там снималась замечательная актриса Любовь Петровна Орлова. С тех пор я не пропускал роли Орловой в фильмах Александрова. В этих фильмах было много музыки. В кинофильме «Цирк» песня «Широка страна моя родная» облетела весь мир. Ее знают наизусть и старшее поколение, и мои сверстники рождения 60-х годов. Но была в этом фильме еще одна песня, которая почему-то редко исполняется. Я имею в виду колыбельную. Режиссер Александров, актеры Орлова, Володин и другие постарались не только спеть, но и сыграть эту песню. «Пусть дети мирно спят под звуки этой прекрасной песни».

Колыбельную из кинофильма «Цирк» исполняла Елена Павловна Корнеева. Дирижировал оркестром Исаак Осипович Дунаевский. Авторы песни Исаак Осипович Дунаевский и Василий Иванович Лебедев-Кумач. Запись 1955 года. Ирина Манасян из Баку. Однажды мама позвала меня к телевизору и сказала: «Послушай, это Лолита Торрес поет». Мне она очень понравилась. Понравился ее редкий по красоте и звучанию голос. Мы с мамой посмотрели два музыкальных фильма с участием Торрес: «Возраст любви» и «Жених для Лауры». Там прозвучало много песен в исполнении певицы. Такая она обаятельная, красивая. 3 года назад в передаче «Международная панорама» была показана встреча с Лолитой Торрес. Мы с мамой очень внимательно смотрели эту встречу. Увидеть актрису, узнать, как она сейчас живет, было для нас очень важно. Недавно я спросила у мамы, что она хотела бы услышать в исполнении Лолиты Торрес. Мама начала тихо напевать: «Сердцу больно, уходи довольна».

звучал голос аргентинской певицы и актрисы Лолиты Торрес. Песня композитора Гонсалеса «Не смотри на меня» из кинофильма «Возраст любви». Надежда Николаевна Матузова из Ленинграда. «Моя мама очень музыкальна, раньше много пела, и одной из ее любимых песен была, если не ошибаюсь в названии, «Черноморская чайка». Могу добавить, что песня эта была известна в 30-х годах. Я надеюсь, что вы не откажетесь вместе с песней вернуть маме кусочек ее молодости и счастья».

Мы слышали песню 30-х годов «Черноморская чайка» в исполнении Павла Михайлова. Авторы песни — композитор Петренко и поэт Южный. Михаил Григорьевич Шевкунов из Вологодской области. Я служил на Северном флоте. На корабле в основном у нас служили москвичи. Все задачи в море корабль выполнял с оценкой «отлично», а дружба наша не гаснет и через 20 лет после демобилизации. На танцы ходили в клуб 56-го поселка. Девчонки всем нам заранее покупали билеты, просто по-товарищески. Вот действительно единство армии и народа. Девушки болели за нас, чтобы мы не опоздали на корабль. Они после окончания танцев помогали в гардеробе, подавали нам шинели и шапки, а мы, не одеваясь, бежали на причалы. Доходило до смешного. Я пришел раз из увольнения в шинели до пят и обменялся только через месяц с матросом с другого корабля. «Дорогая встреча, передайте песню «До завтра»». Ее исполняла Гелена Великанова. Это был всегда у нас последний танец вечера. У меня сохранились мои стихи о том незабываемом периоде жизни. «Привет тебе, родной Североморск, светлый, жизнерадостный, веселый. Там одну из маленьких берез я посадил на счастье новоселом. Пройдут года, и подрастет она в коротеньком зеленом платье, и назначит девушка одна здесь свидание юноше в бушлате».

По просьбе любителей зарубежной эстрады мы также включили в программу несколько мелодий. Композицию «Последний поезд на Лондон» исполняет ансамбль электрического света «Великобритания».

Аманды Лир. По лицензии фирмы «Ореола» всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия» выпустила недавно диск-гигант, на котором представлены лучшие записи популярной певицы.

0: Следующий участник концерта – композитор и поэт Валентин Навескин. Думаем, что песня с несколько категоричным названием «Не убирайте трамвай» привлечет ваше внимание.
1: Не убирайте с улиц трамвая,

здесь в шутку другие распишутся вновь. Светлана плюс Коля, они же любовь. Здесь в шутку другие распишутся вновь. Светлана плюс Коля, они же любовь.

что-то осталось, сама не пойму. Наверное, я в окна дышу потому,

0: листвою шурша, напоминает он чем-то ежа, ползет по бульварам, листвою шурша.
1: Сергей Яковлев – композитор. Онегин Гаджикасимов – автор переводов и текстов ко многим популярным песням Валерия Ободзинского, Паллады Бюльбюляглы, Аиды Ведищевой. Олег Ухналев – солист ансамбля советской песни. Но сегодня его репертуар сугубо гражданский. Песня «Третий лишний».

верность храня, помнить меня, все позабудь, счастливо будь.

счастливо будь с другим. Мокрый перрон, свет фонарей, грустный вагон.

0: пустый вагон.
1: Нашу ритмопаузу заполнит инструментальный ансамбль под управлением Гуннарса Розенбергса, который исполнит пьесу Раймонда Паулса кинофильму «Мужчины в лучшие времена».

Музыка и песни Раймонда Паулса в последние 3 года вызывают особый интерес у многочисленной аудитории слушателей. Мы решили напомнить сегодня несколько его записей. Виктор Лапчонок исполняет песню Раймонда Паулса на стихи Яниса Петерса «Бабье лето».

0: ráda jako breza do ticha dýchá.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мода», с которым до недавнего времени Раймонд Паулс работал очень активно, исполняет его песню «В том городе».

Завершает выступление прибалтийских артистов группа «Нерия». «Жил однажды парень». Так называется песня, музыка и слова которой родились непосредственно в самом коллективе, ансамбле «Нерия».

вокально-инструментальный ансамбль «Ритм» под управлением Александра Авилова, солистка Алла Пугачева. Песня «Уходя, уходи», музыка Аллы Пугачевой, слова Ильи Резника.

уходя, уходи, уходя, уходи, уходя, уходи, уходя, уходи.

0: давних времен. И хей-хоп, все ветер и дождь, и все те же комедии ставит он. И публике нужно одно и то ж.
1: Нам да. Полный успех, все на сцену, публика требует. Ну что, Силья, ты довольна?
2: Ой, здорово, никогда бы не поверила.
1: Все еще хлопают, слышите? Ну давайте опять на сцену, быстренько. Так, Виола, Оливия, Герцог, Себастьяна, Мальволио. Эвелина и Силья, теперь вы вдвоем, идите кланяться.
2: Ой, ну что вы, неловко.
1: Ничего, ничего не знаю, вас требуют живо-живо.
3: Силья! Эвелина! Браво! Браво!
1: Ну, это замечательно.
2: Как это все так хорошо прошло.
4: Да, чудесная да. Публика!
1: Вы были очень хороши. Я же говорила, когда работаешь и когда репетируешь как следует, вот, вы же видите!
4: Силья могла бы работать даже в театре!
1: Ой, ну конечно, конечно, я ничего в этом не сомневаюсь.
5: С ума зайти, как это здорово!
6: Добрый вечер! Добрый вечер, можно зайти.
1: Добрый вечер! Добрый вечер! Это председатель школьного совета с супругой! Добро пожаловать!
6: Ну что ж, поздравляю с блестящим спектаклем!
4: Спасибо!
6: Мы с женой аплодировали изо всех сил.
1: Спасибо за всех!
6: Откровенно говоря, я-то думал, и жена тоже говорила. Да-да, говорила.

0: Мы думали, что постановка «12-й ночи» Шекспира для школьного драм-кружка порядочный риск. И вряд ли это удастся. А сейчас...
1: Вы считаете, что нам все-таки удалось,
0: да? Да, я так горд тем, что в нашей школе наши ученики.
1: Спасибо.
0: А еще я должен сказать...
1: И жена тоже.
0: Что в этом кружке удивительные актерские дарования.
2: Да.
0: А больше я ничего не скажу, чтобы вы не возгордились.
1: Мы постараемся не возгордиться, хотя это трудно после таких похвал.
0: 12-я ночь в эти дни, это же отличная идея. Может быть, ее показывали во времена Шекспира в это же самое время?
1: Да.
2: А что?
1: Да. Премьера была при дворе в Англии в 1600 году, в самом конце декабря.
2: Да, в декабре.
0: В 1600-м. Мир существует с давних времен.

0: боже мой, как я устала. Сильвия, как ты думаешь, станем ли мы когда-нибудь актрисами?
1: А почему нет?
0: О, это было бы так чудесно.
1: А мне больше, чем актрисой, хотелось бы стать поэтом.
0: Ты можешь стать и тем, и другим. Тогда ты была бы как Шекспир.
1: Да, Шекспир женского пола.
0: Ладно, скорее одевайся, все уже ушли.
1: Ой, ну, подожди немного.
0: А почему не было никого из твоих родных? Ну,
1: они не могли прийти. Сегодня торжества у стрелков. Все там.
0: Ой, не может быть. На твоем месте я бы обиделась.
1: Ты так считаешь. А мне полагалось бы лопнуть от гордости, раз мой брат чемпион среди юношей Финляндии по стрельбе из пистолетов. Наши совершенно вне себя от восхищения.
0: По-моему, они ничего не понимают.
1: Ну да, а мне, наверное, тоже надо было бы начать стрелять, чтобы меня заметили. Да-да. Ты знаешь, у них там есть несколько девочек в стрелковом кружке.
0: Да что ты говоришь? Я бы ни за что бы не пошла в такой кружок. Вот не понимаю, что твой брат видит в этой стрельбе.
1: Вот я тоже не понимаю.
0: Но ведь он же очень умный.
1: Сэппа умный?
0: Ну, знаю. Ты считаешь его круглым идиотом, а мне он нравится.
1: Не смеши.
0: А это правда.
1: Ну, ты же его даже не знаешь.
0: Знаю.
1: Но я никогда не видела, чтобы ты с ним разговаривала.
0: А мы разговаривали, да, он очень славный.
1: Ой, наш Сеппо и Эвелина. А ты знаешь, я уверена, что ты ему нравишься.
0: О, ты просто говоришь это, потому что...
1: Нет, нет, нравишься, он же спрашивал о тебе.
0: А-а-а.
1: Да, и он пришел бы наверняка на наш спектакль, если бы у него не было бы своих торжеств.
0: Правда? Ну, ты это серьезно? Ну,
1: да, да.
0: Знаешь, мы однажды с ним встретились на шоссе, сломал цепь у меня на велосипеде, и он ее починил.
1: О, это была роковая цепь. Она связала вашу судьбу.
0: Ты смеешься, да? Ты смеешься, да? Умри, презренная, умри.
1: Пощади.
0: Ну ладно, ладно, все, пошли. А то мы опять последние. Да, ты придешь сегодня в зал танцевать?
1: Ну нет, нет, я не могу. Надо дома помочь. У нас сегодня гости, и завтра будет целая компания.
0: Бедняжка.
1: Надеюсь, что эти стрелки несчастные уже ушли. Но они, конечно, там еще сидят.

0: Это моя сестра, Сирия. Сирия, присоединяйся к нашей компании.
1: Ну, Сирия, ты можешь гордиться своим братом, да? Сеппа будет еще олимпийским чемпионом, помяните мои слова.
2: Ну и что? Какая польза миру от этого?
1: Какая польза? Да мир же полон стрельбы, не правда ли?
0: От чего миру было бы больше пользы, Сирия?
2: А хотя бы от поэтов.
3: Сирия, доченька, ну нельзя же так. Эти брат и сестра просто как кошка с собакой.
1: А неужели ты, Сирия, завидуешь ему? Тебе бы надо поддерживать Сеппа. Поддержка семьи имеет огромное значение. От него самого требуется столько упорства, самодисциплины и самоотречения.
2: Интересно, от чего он отрекался?
4: Я, по крайней мере, старалась заботиться обо всем. О питании, отдыхе, чтобы ложился вовремя и прочее.
1: Да ведь в этом же и заключается секрет успеха Сеппо. Вашей поддержки. Я хочу поблагодарить вас за это. Приятно же быть матерью чемпиона.
4: Ой, спасибо, да, большое спасибо.
2: Ой, Пус, пришел. Маленький, познакомьтесь, это мой племянник. Ну иди сюда, иди к тетке, иди, мой маленький.
5: А сколько же ему лет, а?
2: А ему год и 5 месяцев.
5: Уже говорит, а?
2: Говорит.
0: Да-да, говорит два слова, если так вообще можно сказать. Одно «га», а другое слово «ге».
2: А ты помолчи, он правильно говорит. Это вопросительные слова, и означают они, что это такое, да, Пуса? Вот, да. А это пистолет. А ты не бери его, Пуса, им убивают людей.
1: Ну, ребёнок, не учи такому, Сирия, мы же спортсмены.
0: Конечно.
2: А вот это ружье. Да, ружье. Им убивают и зверей.
4: Сирия, не надо. Но ты же прекрасно знаешь, что этими ружьями никого не убивают. Ими стреляют только по мишеням.
2: А вот это Сеппа. Это твой дядя.
0: Да,
2: дядя-стрелок.
0: Правильно.
1: Смотри, он на меня показывает. Я тренер.
2: Да, маленький, идем. Пуса, пошли играть в кубики. Пошли, мой маленький.
6: А сейчас будем фотографироваться на память. Вся гвардия туда, под диплом Сеппа. Нет, чуть-чуть левее. Нужно, чтобы диплом был виден.
0: Я здесь.
6: Вот. Мальчики, идите. Все. Так. Улыбайтесь. Спокойно.

0: Сорнинай, женщина золотая, среди листвы деревьев густых, за ней дорога к солнцу ведет, в беду прохожий не попадет, если довериться ей. Веришь ли в сказку, дитя? Веришь ли ты в сказание?
1: Ой, Господи, наконец-то все разошлись. Господи, какая ярмарка!
2: Тише, мамочка, пусть проснется.
1: А тебе удалось убаюкать бедненького?
0: Да, я читала ему свои стихи.
1: Пойдем поговорим на кухне.
2: Хорошо.
1: Сирия, доченька, надо бы вымыть посуду.
0: Мамочка, ну сегодня почти праздник. Завтра уже встреча Нового года.
1: Ну, все равно. Бабушка и дедушка придут завтра на обед, и у меня еще много дел. Мне просто некогда мыть посуду. Это возня с приходом друзей Сэпа и волнение за него на соревновании.
0: А кто тебя просил устраивать вечер для этих стрелков?
1: Так полагается.
0: Ну, кормила бы их с бумажных тарелок. Вон, такая куча посуды.
3: Ну, чего ж вы тут?
0: Чего?
3: Сирия, да черт, ну помоги маме. Она столько работает и все время для семьи.
4: Мам, дай мне, пожалуйста, бутерброд.
1: Ой, господи, ты опять голодный?
0: Сэппа мог бы вымыть посуду. Это же его гости были.
3: Дочка, ну где это видно, чтоб герой дня мыл посуду?
0: Герой!
1: Пожалуйста, Сэппа, вот бутерброд.
4: Спасибо, мам. Да, я один из молодых героев.
1: Я прилягу немножко, а потом буду готовить на завтрашний день.
0: Сэппо, ты свинья. Ты никогда не помоешь посуду.
4: А почему я должен ее мыть?
0: Чего? Ну, я же мою.
4: Ну, а папа не моет.
0: Ну и что? Тебе надо обязательно унаследовать от отца все его дурные черты.
4: Ну, ты, наверное, понимаешь, что у меня нет времени заниматься хозяйством.
0: Да?
4: Да. Если я собираюсь достичь чего-то в спорте.
0: Иди, ты знаешь.
4: Я и пойду на стрельбу.
0: Конечно. Это такое благородное занятие, что он может наплевать на домашнее хозяйство. Ну, а если кто-нибудь хорошо играет на сцене или пишет стихи, да разве это может сравниться с этой трескотней ружья?
4: А ты что, какой-нибудь чемпион Финляндии по писанию стихов или по игре на сцене?
0: Глупо!
4: Ну ладно. Лучше расскажи, как у вас прошло сегодня?
0: А тебе какое дело?
4: Ну что вы поставили?
0: Отрывки из 12-й ночи Шекспира.
4: Ого! Кого ж ты играла?
0: Виолу. У нее тоже был брат.
4: О.
0: Да-да, близнец Себастьяна. Они потеряли друг друга в морской аварии. Девушка попала в чужую страну и переоделась мужчиной.
4: Зачем это?
0: Зачем? У нее в семье, наверное, такие же проблемы были, как и у нас. Девушка – это ничто. А переодевшись в мужчину, она смогла делать что угодно.
4: Перестань болтать
0: да,
4: глупости.
0: Да, если бы я была ты, я бы сейчас не мыла посуду.
4: Прочитай что-нибудь из своей роли, а?
0: Она влюбилась, ясно. Лучше бедной леди влюбиться в сновиденье. Ах, личина, теперь я вижу, как коварна ты и как легко смазливый говорун свой образ утверждает в женском сердце.
4: Вот здорово. А кого же играла Эвелина?
0: Как кого? Оливию? Она прекрасная дочь графа и влюбляется в меня, Виолу, которую она считает мужчиной. А когда брат-близнец Виолы Себастьяна появляется, она влюбляется в него.
4: А Эвелина хорошо играла?
0: А почему это тебя интересует?
4: Она же твоя подруга.
0: Да? Если бы Эвелина знала, что я мою здесь гору посуды, а ты стоишь и жуешь 15-й бутерброд, она бы изменила к тебе свое отношение.
4: Как так изменила бы? Она обо мне что-нибудь говорила?
0: А ей она знала, какой ты.
4: Так она что-нибудь обо мне говорила?
0: А, тебя это интересует.
4: Да, чего интересует? Это я так.
0: Это и так видно.
4: Ну, ладно. Что касается меня, то ты можешь мыть посуду хоть всю свою жизнь.
0: А, все ясно. Помчался. Ясно. Он влюблен в Эвелину.

0: Ручки, пена. Стаканы блестят так красиво. Они исчезают. И даже радуги стали такими, как грезы, такими, как сны.
1: Кто смотрит на меня, кто выглянул из пены?
0: А сам ты кто такой?
1: Я дух, я просто дух, но облаченный в ту же форму тела, которую от матери своей я получил.
0: Ты так похож. Ты так похож на Вильяма Шекспира.
1: Была и у меня сестра когда-то. Ее украла черная волна.

0: Эвелина! Эвелина! Привет!
1: Привет, Сеппо! Как ты сюда попал?
0: Угадай! А ты в кино?
1: Да, нечего делать. У нас дом полон родственников, и это выше моих сил.
0: У нас тоже. Я пошел стрелять, чтобы не слушать их болтовни.
1: Да, праздники, время тяжелое.
0: Точно. Мне, знаешь, так обидно, что я не смог быть на вашем спектакле. Вы еще будете играть его?
1: Может быть. Я тоже обиделась из-за Сирии. Но из ваших никто не пришел.
0: Да, очень жаль. Все было в одно время.
1: Мне кажется, что ваши вообще не обращают внимания на то, что делает Сирия.
0: Ну нет, почему об этом?
1: Иногда я думаю, что с ней произойдет та же самая история, что с сестрой Шекспира.
0: Что? А я не знал, что у Шекспира была сестра.
1: Да, она была такая же талантливая и смышленная, как и он сам. Но из нее не вышло ни актрисы, ни драматурга.
0: А что из нее вышло?
1: Ее не отправили в школу, как у Уильяма. Когда ей хотелось писать или читать, ее заставляли возиться с малышами или мыть посуду.
0: Слушай, мне кажется, что ты говоришь ерунду.
1: Я говорю сущую правду.
0: Ты в этом уверена?
1: Ей не дали заняться любимым делом. В конце концов, родители заставили ее выйти замуж. Она убежала в Лондон, в театр, но в то время для женщины это был отчаянный поступок. Это значило пойти против всех. Она не выдержала и покончила с собой. Была и у меня сестра когда-то. Ее украла черная волна. Так говорит сам Шекс.
0: Ну, не может быть.
1: Это правда, потому что могло быть правдой. Меня просто злит, что со времен Шекспира прошло более 400 лет, а девочек притесняет совершенно так же.
0: Слушай, а ты с характером?
1: Угу.
0: Как серия выстрелов.
1: Фух, спасибо. Чудесное сравнение.
0: А ты что, думаешь, я мечтаю только о стрельбе?
1: Я не знаю.
0: Подумай об этом, сделай что-нибудь. Я из таких, которые делают.
1: Правда?
0: Да. У меня так сказано, сделано.
1: Сказано хорошо.
0: Слушай-ка, приходи к нам завтра, а? Будем разряжать елку.
1: Ну, я подумаю.
0: Еще одно дело. То, что ты только что рассказала. Это что, правда?
1: Ну да. Неплохая история. Ее рассказала нам учительница.

0: Ну, как дела?
1: Эта серия была немного лучше.
0: Посмотрим.
1: Палец почему-то стал негибким.
0: А ты носишь теплые перчатки?
1: Да ношу.
0: Слушай, ты мог бы дома держать палец, например, в теплой воде? Ну, не забывай про гимнастику. Я не думаю, чтобы это что-нибудь серьезное было.
1: А может быть, мытье посуды поможет, а? Как вы думаете?
0: Ты можешь попробовать.
1: Надо хоть бы назло сделать что-нибудь, чтобы доказать девчонкам. Как не хочется. Сделаешь один раз, влипнешь в это навсегда. А с другой стороны, горячая вода для пальца неплохо. Эвелина, наверное, была бы в восторге. И Сирия прекратил бы меня пилить. Это неплохое дело. Никто не любит мыть посуду. Так что если меня от этого почему-то освободили, то надо держаться за свои права. А что я, вельмож какой-то, раз не мою посуду? Повелитель. И те, которые работают для меня, рабы? Рабыни?
0: Ну что с тобой? У тебя какой-то странный вид.
1: Ничего.
0: А как серия прошла?
1: 2 семерки.
0: О, тебя, наверное, что-нибудь тревожит. Или ты действительно застудил свой палец?
1: Да ничего. День неудачный.
0: Слушай, не забывай, что психологическая сторона в нашем деле тоже очень важна. Брось все дурные мысли.
1: Да, правильно. Правильно, брошу. Рабство прочь хоть ценой жизни. Да, мне надо следить за своим психологическим состоянием.

0: Звездочка,
1: а как жаль разбирать эту красивую елку.
2: Да, свечи горят в последний раз. Как все будет выглядеть через год?
1: Да, да, да.
3: А можно мне съесть эту елочную конфетку?
4: Ну, конечно, можно.
5: Ой, подождите, не разбирайте елку до конца. Я сейчас приду.
0: Ты куда, Степа?
5: Куда?
4: Куда он побежал?
3: Пойду посмотрю. Ой, ой, ой, он моет посуду.
1: Нет.
5: Что?
1: Ну, никогда не видела, чтобы Сеппа мыл посуду.
4: Что случилось? Не понимаю.
3: А может быть, ваш Сеппа просто современный мужчина?
1: Да-да, кажется, Сеппа придумал тот трюк, которым нынче привлекают женщин.
6: Такое на них действует? А почему мне никто не говорит?
2: Да-да-да-да, и мне.
4: Скоро он, наверное, снимет с Сирии все домашние заботы.
3: Мамочка, мамочка, мне достаточно, если бы он взял хотя бы половину. Эти знания ему еще понадобятся. Он ведь тоже когда-нибудь станет главой семьи.
4: Ну какой он странный мальчик. Ведь придумал сам такую штуку.
3: Евелина, а он действительно сам это придумал?
7: По крайней мере, он схватывает все на лету. А что ты ему, собственно, говорила?
3: Да ничего не говорила. Он просто современный парень. Да-да-да, ему не хочется следовать примеру наших отцов и дедов.
7: Да, этому действительно трудно поверить.
1: А умеет ли он мыть посуду? Наверное, он делает все наоборот.
4: Может быть, я пойду и скажу ему.
3: Ни в коем случае, мамочка, тогда он бросит это занятие. Может быть, я пойду посмотрю? Ну, как дела?
5: Хорошо. Я не понимаю, почему женщины поднимают такой шум из-за посуды. Здесь нет ничего трудного.
3: Ну, давай я помою немного, если это так приятно.
5: Зря стараешься.
3: Ну, дай мне.
5: Уходи, женщина.
3: Ах, не надо. Кстати, если ты собираешься мыть посуду и в будущем...
5: Конечно, я буду мыть посуду и впредь. Раз я что-нибудь решил, это твердо.
3: А ведь система обычно такая. Сперва моют стаканы, а потом то, что погрязнее.
5: Да, я догадался, но просто я начал слишком быстро. Конечно, надо сперва мыть стаканы.
3: Да-да-да, вот. Я скажу тебе еще одно.
5: Ну, говори.
3: Ты удивительный.
5: И ты тоже.
4: Ну как, вы уже сняли все шарики? Я положу их в вату до будущего года.
2: А елка будто только из леса.
1: Но иголочки сыплются, как дождь.
8: Елка сделала опять свое дело.

0: Эвелина, смотри, Сирия колдует.
1: Где?
0: Там, за елкой.
1: А может быть, она пишет стихи?
0: Тогда все в порядке. Дело мастера боится, как говорит мой тренер.
1: Еще один шарик. Серебряный шарик на елке зеленой. Эй!
2: Добро пожаловать, прекрасная девица.
1: Шекс!
2: Это я приветствую тебя.
1: Ты знаешь, что такое Новый год?
2: Конечно, знаю, милая сестрица. С ним что-то прекращается.
1: И что-то начинается.
2: Ну что ж тогда?
1: Что дождь и ветер?
2: Куда река течет?
1: Или я с ума сошла?
2: Или это снится мне?
1: Раз это сон, то пусть он навсегда.
2: Мечту любимую

0: Я хочу вас попросить, господин доктор, чтобы вы меня выслушали. Только не болезнь. О болезни будем говорить потом. Меня самого выслушайте. Потому что не каждый доктор любит выслушивать больного. Эти доктора имеют привычку, они не дают говорить. Они только любят щупать пульс, смотреть на часы, выписывать рецепты, брать за визит. Про вас, между прочим, я слышал, что вы не из тех докторов. Вы не так гонитесь за рублем. Вот поэтому я пришел к вам посоветоваться насчет моего желудка. Видите ли, доктор, дело в том, что у меня имеется желудок. Собственно говоря, согласно медицине, у каждого человека есть желудок. Но это только в том случае, если желудок хороший желудок. Но если желудок никуда не годится, зачем тогда вся жизнь? Без желудка, доктор, чтобы вы знали, человеку смерть. Хотя, откровенно говоря, я такой человек, что для меня жизнь и смерть одно и то же. То есть, жизнь, конечно, лучше, чем смерть. Тем более, кому хочется умирать, если у него есть 11 штук детей, чтобы по ним не все были здоровы. И жена у меня тоже есть. Правда, третья жена. Но все-таки жена. Да, так вот, значит, сам я Каменецкий. Не из самого Каменца, а из местечка возле Каменца. К тому же я еще, горе мне, мельник. Я арендую мельницу. То есть мельница меня арендует, так как я влез в нее и не могу из нее вылезти. Это ведь не шутка. Приходится покупать пшеницу за наличные, а муку отдавать в кредит. Вексель туда, вексель сюда, и с кем имеешь дело? С мелкими покупательницами, женщинами. Вы любите, доктор, иметь дело с женщинами, а? Во всем им отдавай отчет, почему то, почему это. Скажем, почему плохо выпекается хлеб. Я знаю, почему плохо выпекается хлеб. А может быть, у вас были мокрые дрова. А может быть, у вас были скверные дрожжи. А может быть, у вас было мало жару. Мало какие могут быть причины. Нет, они ничего знать не хотят. Ругают вас, угрожают вам бросить булки в голову. Доктор, а вы любите, когда вам бросают булки в голову, а? Да, так это имейте в виду мелкие покупательницы, женщины. А мужчины, вы думаете, лучше? Мужчины начинают с кредита. Они тогда такие мягкие, такие шелковые, готовы вас расцеловать. А когда дело доходит до платежа, приходится на него подавать в суд. Суд выдает исполнительный лист, а когда приходишь описывать имущество, оно уже переписано на имя жены. Так я вас спрашиваю, доктор, после этого можно иметь хороший желудок? Недаром жена мне говорит, брось, но их это мучное дело, пускай оно горит вместе с мельницей. Эй, говорю, если б мельница хотела гореть, я был бы счастливый человек. Она ведь застрахована. Нет, говорит она, я не про то. Я про то, что ты вечно загнан. Не знаешь ни субботы, ни отдыха, ни днем, ни ночью. Ты вечно летишь. От чего ты летишь? Я знаю, от чего я лечу. Вот такой у меня характер. Такая кровь неспокойная. Все доктора говорят, что у меня нервы. Хотя, собственно, где тут логика? Нервы же там, где мозги, кажется. А где желудок? В общем, где имение, где вода? Вы говорили насчет желудка. Не спешите, доктор. Для чего я вам все это рассказываю? Для того, чтобы вы мне объяснили, откуда берется ко мне это несчастье, этот желудок. Скажите, может быть, это от того, что я никогда дома не бываю? Или даже когда я бываю дома, я тоже не бываю дома. Вы знаете, что я вам скажу? Я такой загнанный, что я иногда забываю, сколько у меня детей и как их зовут. Это ведь не шутка. 11 штук от 3 жен, а? Когда один хочет кушать, другой хочет спать. Когда этот хочет спать, тот хочет встать. Один хочет молочное, а другой мясное. Один грызет булку, другой щиплет селедку. А когда садишься за стол, так нельзя найти ножа, чтобы отрезать кусок хлеба. А среди детей начинается шум, драки. А мать не может с ними справиться. Они лезут ей на голову, потому что она мягкий человек. У нее мягкий характер. Хотя она их щиплет, бьет, вырывает куски мяса. Но это не помогает, потому что мать – это не отец. Отец может положить на колени, пошлепать хорошенько. Что вы смеетесь? А вас, доктор, разве отец не шлепал? Не смущайтесь. Вы думаете, что если бы он вас не шлепал, вам было бы лучше? Я вам все это для чего рассказываю? Для того, чтобы вы знали, что я всю жизнь был здоровый человек. И никогда не имел дела с этими жуликами, с этими докторами, которые знают только пичкать вас пилюлями, лекарствами и рецептами. И каждый сходит с ума по-своему. Один доктор мне велел быть на диете, не доедать. Хорошо, пускай не доедать. Приходит второй и говорит, чтобы я совсем не кушал. Приходит третий и говорит, чтобы кушал и много кушал. Он, наверное, сам обжора. Вообще, доктор, я заметил, что врачи прописывают то, что сами любят. Меня удивляет только одна вещь. Как они до сих пор не прописывают больным глотать рубли? С ума можно от них сойти, ей-богу. Один доктор мне велел ходить. Куда ходить? Неважно, куда, говорит. Ходить, шагать, шляться. Один чудак-доктор меня кормил ляписом. Вы слышали что-нибудь подобное? Целый год я пил ляпис. Прихожу я к другому доктору, он на меня посмотрел, как на сумасшедшего. Что вы делаете? Ляпис? Ведь это же яд. И прописал мне какие-то желтые порошки. Я пришел с этими желтыми порошками к третьему доктору. Так он порвал эти желтые порошки и прописал мне зеленые порошки. Когда я принимал эти зеленые порошки, я чувствовал, что у меня желчь внутри лопнет. Но я принимал. Чего не делаешь ради здоровья. Я потом опять пошел к первому, к ляписному доктору. Он на меня набросился. Отчего вы, говорит, бегаете, как сумасшедшие от одного доктора к другому? Я вам прописал ляпис, пейте ляпис. Отчего, я говорю, вы на меня раскричались? Что я с вами контракт подписывал? А может быть, тот доктор тоже хочет жить? Может быть, у него тоже жена и дети есть? И бросаю ему руб. Так вы думаете, что он мне его бросил обратно? Нет. Рубли они любят больше, чем мы, обыкновенные люди. А вот посадить больного, выслушать его как следует, они не любят. Вот недавно, одну минуту, я вас долго не задержу. Я пришел к одному вашему знакомому доктору. Не успел я переступить порог, как он мне велит, извините, раздеться и лечь на кушетку. В чем дело? Я вас, говорит, должен выслушать. Разве так выслушивают? Сидите, я вам буду рассказывать, и вы меня выслушаете. Зачем это щупание, это стуканье? Нет, говорит, ему некогда, у него очередь. Вообще пошла мода. У врачей тоже очередь, как на почте или на вокзале. Что? Ах, у вас тоже очередь, извините. Вы еще слишком молодой доктор, вам еще рано иметь очереди. И не думайте, что я к вам пришел как бесплатный пациент. Вы меня не выслушали, но за визит я заплачу вам. Что? Не хотите? Не надо. Я вас за горло не возьму. У вас, наверное, есть средства к жизни. Вы, наверное, имеете облигации и стрижете купоны. У вас, наверное, есть капитал, и он у вас растет. Так пусть он растет вам до 100 лет. И, пожалуйста, не сердитесь, что я у вас отнимаю много времени. На то вы доктор. Вы обязаны выслушивать больного, понимаете? Выслушивать. Так выслушивайте. Вот вам рук, доктор, и до свидания. Будьте здоровы.
1: В один из солнечных дней, на которые так щедра природа юга, к нам на траулер явились три девушки-студентки. В течение месяца им предстояло здесь практиковаться. Девушки сразу пришлись нам по душе. Одна из них, Зоя, была по-настоящему красива. Саня, маленькая смуглая девчина с грозной фамилией «Перебей нос», заявила нам откровенно: «Я ничего не боюсь». Я боюсь только пауков и пьяных. Таким образом, нас в мягкой, ненавязчивой форме попросили не пить. А голубоглазая, полная Лиля Кожушка ни о чем не просила. Она держалась как-то незаметно, в тени, но если нужно было, за словом в карман не лезла. Народ на море не очень выдержанный. Любит здесь выпить по случаю, без случая, пошуметь на берегу, удаль свою показать. У нас на траулере дисциплина была твердая, а все ж нет-нет, да и споткнется кто-либо из матросов. А тут вдруг с нашими ребятами стало твориться что-то необъяснимое. Ходят такие тихие, разговаривают между собой в высшей степени спокойно, чуть ли не на «вы», слов лишних не позволяют. Но самое странное превращение произошло с матросом Костей Зубахиным. Его, статного, широкой грудью и крепкими руками, бог силы не обидел. Сложением хоть с кем мог поспорить, красотой тоже. Что говорить, у девушек Костя имел успех. Взглянет он, и любая пойдет за ним, как овечка. Мы-то уж, наверное, об этом знали. Поначалу он из Зои вел себя так, будто ему все позволено. Но не пошла она за ним, как овечка. Костя заскучал. По вечерам ходил убийственно трезвый, а в салоне, если только одновременно с нами обедали девушки, ел он красный перец ложками. На глазах у Кости выступали, как сказал наш радист, слезы праведника, страдающего за веру. Но, тем не менее, он добросовестно разжевывал и глотал огненную приправу. Зоя хохотала, обнажив белые зубы. Один из них рос чуть наискосок. Неровный, он придавал ее улыбке милое, робкое выражение. А Костя старался пуще прежнего. Как-то вечером катался он с девушками на шлюпке и нечаянно упал в воду. Вот когда в волю посмеялись, Костя тоже смеялся. Он вылез на судно, переоделся в чистый костюм и опять свалился со шлюпки. Свалился явно умышленно, в надежде на благосклонный смех девушек. Отличился и моторист Шкода. Покричав с берега шлюпку и не дождавшись ее, он, как был в одежде, великолепной ласточкой прыгнул в море. В мае даже в бухте близ берега вода еще была холодноватой. И, конечно, около борта стояли девушки. А то разве тяжелый на подъем Федя решился бы принять эту дурацкую ванну? «Скоморохи, ей-богу!» — с сердцем сказал наш радист Митя Скворцов. «Ни капельки чувства собственного достоинства». Стояли мы в Керчи, ходили по вечерам в кино, в Зеленый театр, в Приморские скверики. И случился у нас однажды спор из-за Лолиты Торрес, актрисы из аргентинского фильма «Возраст любви». «Красивая женщина», — сказал Митя Скворцов. «И как поет! Совершенно без напряжения, голос льется, как соловьиная трель». «Она некрасивая», — возразила Зоя. «Красота предполагает правильные черты лица, античные формы». Митя не дал ей договорить и с неожиданной в нем запальчивостью возразил: «Я понимаю красоту не только как внешнее совершенство. Красота для меня – это, если можно так сказать, комплекс качеств душевных, физических, качеств ума. Красота не может терпеть какого-либо изъяна. Иначе какая же это красота?» Поднялся шум, заговорили все разом. А шли мы из кино по центральной улице, на нас оглядывались, обходили стороной. В общем, Зоя опять что-то говорила о правильных чертах лица и Скворцов, рассердившись, буркнул: «Тогда ищите красоту в геометрии». А что ж, Пушкин говорил, вот-вот, по совету Пушкина. Зоя обиделась. В этот вечер она не сказала Мите ни слова. Каково же было наше удивление, когда на следующий день мы встретили Костю, совершенно расстроенного, в городском скверике. «Вы знаете, о чем он ей говорил?» – воскликнул Костя с горьким недоумением. «Кто? Кому?» «Да Скворцов, Зои! Они стояли вот тут, около бассейна с гусем, и он толковал ей о каких-то пупырышках и рыбках. Она слушала, разинув рот, даже меня не замечала, а потом говорит, что иду, мол, в кино. У меня лишний билет, Лилька, мол, как водится, не пришла, ну и предложила Мите компанию». Не в силах продолжать, Костя растерянно махнул рукой. «Он, конечно, пошел?» – попытались мы подсказать. «В том-то и дело, что не пошел!» – ответил Костя. «Да нет, – говорит, – что-то не хочется». Кто-то вставил, что Митя женат, что у него сын. Костя презрительно покривил губы. «Ха! Мало чего женат! А где его жена? За 1000 верст?» Нас заинтересовали пупырышки, о которых говорил Костя. Мы гурьбой подошли к бассейну. Посреди него в воде были горкой навалены камни. На камнях возвышался цементный гусь. Из клюва бил фонтан. Вода лилась по спине гуся, выложенной осколками бутылочного стекла, и струйкой бежала с хвоста. Прилетел воробей и, задирая клювик, торопливо напился. В бассейне плавали нежнейших расцветок рыбки, а стенки бассейна в самом деле были усеяны серебристыми, розовыми, зелеными, белыми пупырышками, похожими на росу. Это было славно. Но вот так, походя, их никто и не заметил бы. Неизмеримо малые величины эти никогда не попадали в поле нашего зрения. Нам до них не было дела, как не было дела до кислых физиономий львов, прижатых огромной бетонной чашей в скверике поодаль, как не было дела до воробья, прилетавшего к гусю полакомиться пресной водичкой. Видно, у Мити Скворцова, у этого конопатого радиста-всезнайки, глаза смотрели на мир пристальней, а сердце было помягче, чем у нас. Митино сердце могли трогать все эти пустячки, потому и Зоя слушала Митю охотно, даже позабыв вчерашнюю обиду. Ранним утром, когда мы шли на траверзе Новороссийска, Зоя выбежала на палубу. Девушка взяла ведро со шкертом и вдруг забросила его против хода судна. Вода мгновенно рванула ведро, и Зоя упала грудью на планшир. Костя, как молния, метнулся к ней, схватил за талию, а свободной рукой удержал шкерт. Зоя тяжело дышала и с недоумением, не смея поднять голову, смотрела на свою содранную до крови руку. «Спасибо», — сказала она еле слышно, — «чуть не искупалась».
2: «Чуть под винт не попала», — поправил ее Костя, напуганный не меньше Зои. «Ведро нужно бросать по ходу судна, вроде бы за течением, да и ногами упираться нужно крепче».
1: «Спасибо тебе, Костя», — взволнованно повторила девушка. Мы не без интереса наблюдали за тем, как девушки переносят море, вернее, качку. Признаться, мы ожидали увидеть самое худшее. Зеленые от слабости лица, подавленные настроения, даже слезы. Не тут-то было. Умные оказались девчата. Они даже к неразрешимой, казалось бы, проблеме морской качки подошли по-научному. Лиля Кожушка училась на судостроительном факультете. Она объяснила подругам-ихтиологам, несведущим в вопросах судостроения. Самое главное – практически определить, где на судне находится диаметральная плоскость. Сиди на этой плоскости, и никакой тебя шторм не укачает. Диаметральная плоскость, если верить Лиле, была в центре палубы между кормовой надстройкой и аппаратной гидроакустиков. Качалось здесь в самом деле меньше. Девушки собирались на диаметральной плоскости и читали свои конспекты. Лиля корпела над чертежами. Слабенькая Саня, перебей нос, жалобно морща лицо, говорила: «Девочки, это ничего, что штормит, но почему небо качается? Раздерганное какое-то небо, а?» Обычно и Костя старался держаться поближе к диаметральной плоскости. Кто-нибудь красил, строгал весла. Однажды Зоя лукаво сказала, будто не заметив его: «Хорошо Костя по ночам поет, когда на вахте стоит, заслушаешься». «Как испанская кабальера», – прыснула в ладошки Саня. «Только что не под балконом, а над иллюминатором». «Хорошо поет», – подтвердила Лиля, и в голосе ее послышался язвительный оттенок. «Да беда, что песни у него длинные». Зоя покраснела и потупила глаза, серые, опушенные длинными ресницами. Около маленького яркого рта дрогнула маленькая яркая родинка. Костя перестал петь серенады. В конечном счете соловьиные эти упражнения были ему внове. Он привык действовать решительнее. И лишь понимая, что перед ним не тот противник, он снизошел до классического старого как мир приема. Ну и что хорошего? Засмеяли ведь. Как-то вечером траулер лежал в дрейфе на траверзе Сочи. Костя долго стоял с Купавиной около каюты. Он смотрел ей в глаза, и она смотрела ему в глаза. Они о чем-то говорили. Костя, глуховато и зло, Зоя неторопливо и раздумчиво. А потом она ушла в каюту, и Костя последовал за ней. А мы все сидели на палубе. В девичью каюту нам не велено было заходить. Так распорядился капитан. Костя нарушил запрет. Понятно, что мы насторожились. Что он еще надумал? Вскоре из открытого люка донеслись голоса. «Уйдите!» – сухо сказала Зоя. Резко скрипнули пружины. Наверное, Зоя взобралась на свою верхнюю койку. «Уйдите! Я закричу!»
2: «Ну ты же, что ты хочешь?» Растерянно пробормотал Костя.
1: «Вот именно!» Уже мягче сказала Зоя. «Чего ты, Костя, хочешь? Я к тебе отношусь по-дружески. Ну, скажу больше, ты мне нравишься внешне. Я тебе обязана. Ты, конечно, помнишь, о чем я говорю».
2: «Пустяки!» Пробормотал Костя.
1: «Но только, милый смешной Костя, я тебе не давала повода загонять меня в угол и размахивать руками. У тебя дурные манеры». Долгое время в каюте стояла тишина. Мы тоже молчали, втайне радуясь тому, что Зоя так отшила нашего товарища. Поделом ему. Выходя из каюты, Костя столкнулся с мотористом Шкодой. «Что, сорвалось?» – вежливо осведомился Шкода. Костя молча схватил его за отвороты пиджачка и рванул к себе. «Хочешь, морду набью? Запросто, в два счета». Мы вскочили на ноги. Федя натужно покрутил шеи, сжатой воротничком пиджака. «Не сомневаюсь в твоих способностях», – сдавленно сказал он. «Только зачем же бить мне морду? Я тут лицо постороннее». Костя оттолкнул моториста и пошел прочь. Лиля задорно крикнула: «Спокойной ночи, Костя! Приятных сновидений!»
2: «Спокойной ночи!» – хмуро отозвался тот, хотя мы-то спать еще не собирались.
1: Повернувшись к нам, Лиля заметила. «Несомненно, в его мозгу сместились какие-то атомы. Теперь он будет более трезво оценивать вещи и явления. А, Саня? Ты не думаешь?»
2: «Более трезво, да», — сонно мурлыкнула Саня. «Ребята вот говорят, что он почти перестал пить». «Ну, дай ему Бог», — потирая шею, беспечно улыбнулся Федя.
1: Уже совсем стемнело, стало прохладно. Подошла к нам Зоя, тоже села рядом. Укрыли мы всех девчат одним тулупом, в зимние ночи его надевали вахтенные. Ласково плескались волны. Море едва угадывалось в сумеречной дымке.
2: Не было ни восхода, ни заката, ни тонов, ни оттенков, и звезды тоже были скрыты низкими, невидимыми облаками. Но почему-то было так хорошо от близости моря, от низких облаков, от того, что не видно берегов, и, наверное, от того, что рядом девушки. Митя Скворцов, аккомпанируя себе на гитаре, не пропел, а скорее прочел необыкновенные стихи о жирафе. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, как много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в каменный грот. Я знаю волшебные сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя. Он читал глуховато, будто под сурдинку, и слова стихотворения, каждое само по себе, казались монотонными, тягучими, но они рождали щемящую музыку причудливой мечты о цветных парусах, о далеком озере Чад, о незнакомых сказках, которых мы никогда не слышали. Мы никогда не видели цветных парусов, мы даже не догадывались, что такие бывают. Да и бывают ли? Но были они или нет, все равно нам их хотелось увидеть. Зоя стряхнула с плеч жаркий тулуп и села около Мити на ящик с песком. «Прочтите еще что-нибудь, Митя», — попросила она. «Кто это?»
3: «Я не знаю. Услышал случайно на одном вечере и запомнил», — неохотно ответил Скворцов. Читать он больше не стал. Не любил, когда его просили.
2: Был он невзрачный на вид, наш Митя. С Костей ни в какое сравнение не шел. Но мы любили радиста, он много знал, с ним приятно было побродить по любому портовому городу или посидеть просто так, молча. Нам казалось, что и Зоя начинает смотреть на него как-то по-особому, пристальней, что ли, серьезней. Дни меж тем проходили. Однажды Зоя стояла на мостике и наблюдала в бинокль за морем. С палубы не было видно Зоиных глаз, закрытых биноклем. И, может, от бинокля, да еще от надменно сжатых губ, от мальчишеских беспорядочных кудрей, лицо ее приобрело решительность и властность. На мостике стояла уже не Зойка Купавина с 4-го курса рыбного института. Нет, это был адмирал, открыватель новых земель, капитан Кук в цветастом эстонском свитере. Но вот бинокль сверкнул линзами над палубой, прошелся по Косте, который плел маты, развесив их на вантах, по выутюженному Феде,

0: Сына Скворцова, двухгодовалого Жени. На голове Жени была залихватски нахлобучена громадная мичманка с крабом. В руках он еле держал бинокль. Надпись на обороте гласила «Женя – капитан». Фотография лежала в кубрике на столе, покрытом линолеумом. «Вот как!» – сказала Зоя, и веник мягко упал к ее ногам. «У Мити сын! Какой потешный малыш!» Губы ее дрогнули, и дрогнула родинка около рта. Зоя медленно повернулась и пошла вверх по трапу, задевая носками туфель медные полоски ступенек. И если раньше мы могли только смутно подозревать, то теперь сомнений не было. Зои не безразличен был наш конопатый радист, наш Митя Скворцов. Месяц подходил к концу. В Сухуми мы должны были высадить девушек на берег. Чувствовали мы себя неважно, они тоже. Во многом они могли упрекнуть нас. В общем-то, мы были не такими уж деликатными людьми. Целый месяц девушки резали тупыми ножами рыбы и смотрели, что у них в желудках. Это была чуть ли не главная статья их практики. Впрочем, Лиля рыбой не интересовалась. Ее занимали такелаж, пангоуты, траловые механизмы. Кроме того, девушки убирали в кубриках и каютах, предоставив нам палубу и медяшки. Они завалили траулер приторно пахнущими ветвями маслины, и в кубриках у нас благоухало, как в магазинах ТЖ. Девушки пели нам вечерами задорные студенческие песни или играли на гитаре медлительные танцы. Держали они себя строго. Пожалуй, эта последняя причина вызывала у нас особое к ним уважение. И даже Костя Зубахин, впрочем, Костя стал не тот, даже он сказал однажды скучным голосом: «Надо бы подарить им что-то на память». «Такое морское, чтобы...» И отвел взгляд. Такого морского мы сразу и придумать не смогли. Тогда Костя развил свою мысль. В Сухуми, в старых доках, есть рапана. Она хорошо пойдет на дохлую рыбу, но придется посидеть. Раковина рапаны была великолепна. Она отливала внутри ослепительно-оранжевым с прожилками цветом, будто эмаль. Лучший подарок девушкам трудно было придумать. Конечно, мы обрадовались предложению Кости, приготовили подсаки, запаслись рыбой. Ночью пришли в Сухуми. Светила полная луна, и наплывали на нее тучи. «Какая тревога в воздухе! Что-то случится!» — прошептала Лиля.
1: «Вы уедете, вот что случится», — пояснил Скворцов. «По сему случаю в природе разыгрывается мистерия».
0: Он хотел улыбнуться, но улыбка не получилась. А может, мы просто ее не увидели, все-таки было темно. У Зои возбужденно посверкивали глаза. «Если бы я могла, я бы сочинила песню», — сказала она, — «или стихи про эту ночь, про необыкновенную тучу и про цветные паруса». А Саня только вздохнула. Пошел дождь, крупный, теплый. Девушки убежали в каюту, но мы остались под дождем. Конечно, на дождь мы не рассчитывали, но что поделаешь, время не терпело. Мы спустили за борт шлюпку. В ней заплескалась вода. Еще днем боцман расковырял пазы, меняя в шлюпке конопатку. Кажется, дело до конца он не довел. Идти к докам вызвался Костя. 2-3 взмаха весел, и его не стало видно. Лил дождь. Мы долго его ожидали. Он пришел часа через 2. Шлюпка почти до половины была залита водой. «Черт!» — сказал Костя, выбросив на палубу подсак. «Шлюпка-то течет не на шутку. Намаялся я с ней». Он поймал ведро, брошенное нами, и ожесточенно принялся вычерпывать воду. «А как же рапаны?» — забеспокоились мы.

0: Тем ответил не сразу. Рапаны! Какой их бес поселил там? Одну вот кое-как выудил. Дождь! Мы сами видели, что дождь мог бы не оправдываться. Скворцов неожиданно потерял свою выдержку. Так дело не пойдет, сердито заявил он. Что ж, предложим девчатам жребий тянуть? Костя молчал. Мы тоже молчали. Жребий. Жребий, это было смешно. «Вылезай», — сказал Скворцов. «Вылезай, я сам пойду». «Впору утонуть», — угрюмо предупредил Костя. «Шлюпка ненадежная. Ты слышал уже. Вылезай, не тяни время». Скворцов перегнулся, схватил намокшего скользкого Костю за шиворот и помог ему взобраться на шторм-трап. Мы не спали всю ночь. Изредка радист мигал нам фонариком. Значит, все в порядке, стоило ждать. Как уж Митя ловил этих рапан. Может, наживку другую приспособил или хитрость какую применил. Но только на рассвете взобрался он на борт, раздутый, как бочка. За отворотом его бушлата торчали корявые раковины рапан. Их было несколько, все отборные, крупные. Мы бросили рапан в кипяток, и уж потом, минут через 10, легко выпотрошили раковины. Но это была только половина работы. Снаружи на раковинах образовались известковые напластования. Они обросли водорослями и донными паразитами. Вот когда пошла работа! Мы оттирали их стальными щетками, наждачной бумагой, скребли ножами, затем покрыли лаком. И даже снаружи они оказались самые разноцветные окраски – коричневые, желтые, белые с красной искрой, с прозеленью. Утром девушки не могли отвести от раковин и от нас восхищенных, благодарных взоров, как будто они держали в руках не раковины, а бог знает что. Конечно, девушки не догадывались, какая беспокойная у нас была ночь. Зачем им об этом знать? Прощание было грустным. Наскоро законопаченная шлюпка низко осела в воде, волны качали ее, и протянутые для пожатия руки девушек то и дело вырывались из наших. У Зои было растерянное, жалкое лицо. Она старалась не смотреть никому в глаза. Лиля хмурилась, сводила к переносице выгоревшие белесые брови. А робкая Саня вдруг заговорила от имени всех. «Спасибо вам, товарищ капитан, и вам, товарищи механики, и всем вам, мальчики, спасибо за ваше внимание, за вашу дружбу!» Мальчикам было так, словно они в самом деле превратились в мальчиков. Что-то горячее подступало к горлу, мешало дышать. Но вот, наконец, Костя спрыгнул в шлюпку, он был вахтенным, и оттолкнул ее от борта. Траулер вздрогнул от рева тифона. Троекратный могучий гудок потряс полдневные берега Сухуми. Мы провожали девушек салютом, как провожали бы завзятых мореходов, деливших с нами радости и печали трудного рейса. Когда Костя возвратился с берега, он сразу же подошел к Скворцову. «Купавина велела передать тебе, — начал он официально, — что она ошибалась в том споре. Помнишь о красоте?» Скворцов смутился. «Ого, я, правду сказать, не ожидал. Она ведь упрямая». Вдруг он круто повернулся и ушел в рубку. А Костя, всматриваясь в берег, до белизны в суставах сжал пальцами край планшира. «Они плакали», — глухо произнес он. «Плакали? Ничего ведь в сущности за эти дни не произошло. Ни горького, ни радостного. Почему же они плакали? Может, о ком-нибудь из нас, о Косте, о Мите, о веселом мотористе Шкоде? о нашей дружной компании или о цветных парусах, которых так и не увидели.
1: Первые ученики мастерской Кулешова, теперь уже корифеи мирового кино, адресовали ему такие слова. «Мы делаем картины, вы сделали кинематографию». Что же должен был заключать в себе человек, который стал учителем кинематографа?
2: Когда мне было только 17 лет, я впервые переступил порог студии, тогда называлась кинофабрика Ханжонкова, и уже больше не уходил из кинематографа. Боже мой, что я увидел первый раз в студии Ханжонкова, в его павильоне. Она была вся заставлена какими-то щитами. С потолка свешивались разные люстры. В разных местах стояли колонны. Где-то была золотая мебель, где-то стояла изба. И вот в трех разных углах три разных режиссера и три разных оператора производили съемку под диктовку. Значит, примерно это происходило так. Идите, идите, приближается, приближается, нет медленнее, она трепещет, больше страсти, медленнее, волнуйтесь, волнуйтесь.
1: Эти записи были сделаны у Льва Владимировича Кулешова дома в год его 70-летия. Последние записи с его голосом. Кулешова спросили тогда, что ему запомнилось больше всего в жизни.
2: Прежде всего революция. Она изменила все во мне. А потом я получил возможность работать на хронике. Проводить там свои монтажные идеи, монтажные приемы съемок. Одни из самых больших моих съемок происходили на Колчаковском фронте с оператором Эдуардом Тиссе. Что здесь я запомнил? Прежде всего первый пулемет, который по мне стрелял. Это страшно. С непривычки. Мы с Тиссе снимали с грузовой машины бой, наступление нашей армии. Второе, меня поразила изумительная храбрость Эдуарда Тиссе. Мы застряли с машиной в 30 метрах от казанской пушки. И она стала стрелять в нас прямой наводкой. Снаряды рвались около нас. Казаки не были такими точными в стрельбе, как надо. А Эдуард снял со штатива тяжелый аппарат Дебри, не хроникальный аппарат, и снял все разрывы снарядов, которые были направлены на нас.
1: Когда умер Эйзенштейн, у него на столе нашли письмо к Кулешову. В одном месте строка поползла вниз, и дальше Эйзенштейн объяснял, что в этот момент ему стало плохо с сердцем. Это письмо о цвете в кинематографе так и осталось незаконченным.
2: Я встретился с Эйзенштейном в начале 20-х годов, период процветания мастерской Кулешова. Встреча была в Пролеткульте. А начали мы с такого торгового соглашения, в кавычках. Я попросил Эйзена заниматься моим ученикам помещение Пролеткульта физкультурой. В нашей мастерской помещение было маленькое. А за это Эйзенштейн потребовал, чтобы я его зачислил вместе с Александром в мою мастерскую. И он очень прилежно в течение 3 месяцев занимался по вечерам мастерской. Мы разрабатывали массовые сцены, монтаж массовых сцен. Но на бумаге, пленки тогда не было. Это была очень интересная работа. И здесь следует вспомнить изречение Эйзенштейна, что кинорежиссер может быть всякий. Только одному нужно учиться год, а другому 100 лет. Так вот, Эйзенштейну потребовалось побывать в нашей мастерской только 3 месяца, чтобы сделаться великим режиссером. Потом мы неразлучно работали с Эйзенштейном в ВГИКе. Мы заведовали кафедрой. То есть как заведовали? Вы знаете, жизнь кинематографиста трудная. Его ругали, я заведовал, меня ругали, он заведовал. Таким образом, кафедра сохраняла свою целенаправленность и мы создали первую программу обучения режиссеров. Ну, а теперь я буду хвастать. Я первый, один из первых автолюбителей в Советском Союзе. В 1927 году с мотоцикла я пересел за руль спортивного «Форда». Наконец, я принимал участие в гонках «Москва-Ярославль-Москва». Я пришел в Ярославль вторым, в Москву первым, и получил первый приз, первое место. Я повторил путь знаменитого Каракумского пробега. Я проехал из Москвы в Сталинабад 7000 километров через пустыню Малой Каракумы. Это путешествие заняло 16 дней. В общем, я опять повторяю, я горжусь своей автомобильной карьерой.
1: Одни из последних учеников Кулешова, те, что окончили институт в 68-м году, говорили, что он не похож на профессора. Он скорее мудрый волшебник, раздающий добро легко и весело.
2: Что сказать? То, что 70 лет наступает очень быстро. То, что нельзя терять времени. То, что нужно все время работать, всю жизнь отдавать работе, иначе просто не успеешь. Надо постараться успеть сделать, возможно, больше, потому что я думаю, что нет большего удовлетворения, чем давать счастье людям своей работой. Я видел счастливых людей, их было много среди моих учеников. Надо работать и надо помнить о том, что годы идут очень быстро, гораздо быстрее, чем мы ожидаем.

0: я. Несколько слов от редакции. На днях знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, член общества по опеке над малыми планетами и многих других обществ, Ион Тихий, закончил свои дневники. Сейчас они находятся в обработке у группы ученых-астрогаторов и планетников. Однако вследствие огромного объема необходимой работы они выйдут еще не скоро. Полагая, что таить великие открытия Иона Тихого от широчайших слоев радиослушателей было бы неуместно, наша редакция выбрала из дневников небольшие отрывки и предлагает их вам послушать в необработанном виде. Итак, сейчас вы услышите рассказ неутомимого исследователя, почетного доктора университета обеих медведиц Иона Тихого о некоторых его путешествиях.
1: Я вылетел с сателлины в 2 часа пополудни с ужасным насморком. Местный врач, к которому я обратился, посоветовал мне отрезать нос. Для жителей планеты это дело пустяковое, так как носы у них отрастают как ногти. Возмущенный таким советом, я прямо от врача отправился в космопорт, чтобы улететь в такие районы неба, где медицина лучше развита. Через несколько часов, когда ракета моя уже мчалась в бесконечном пространстве со скоростью 70 км в секунду, мне вдруг захотелось яблока. Однако кожура его была столь твердой, что я решил очистить его. И тут только я заметил, что ножика, верного спутника моего во множестве приключений, не было со мной. Я тотчас же вспомнил, где видел его в последний раз. Это было в буфете космопорта на Сателлине. Я положил его на наклонную доску прилавка, и он, вероятно, соскользнул на пол. Немедленно я повернул ракету обратно, и тут оказался в затруднительном положении. Все небо кишело мерцающими огоньками, и я, не имея при себе навигационной карты, не знал, как найти среди них Сателлину. Легче было бы найти иголку в стоге сена, чем нужную мне планету в этой каше из звезд. В конце концов, я положился на счастливый случай и помчался к планете, находившейся прямо впереди. Уже через 4 часа я опустился в порту. Но каково же было мое разочарование, когда я убедился, что это была вовсе не Сателлина, а Эрипелаза, старая, рассыпавшаяся, совсем одряхлевшая планета, которую, собственно говоря, давно уже нужно было бы изъять из употребления, но о которой никто не думал, так как она лежала в стороне от главных космических путей. Отряхнув от ног своих прах Эрипелазы, я уже было снова хотел взлететь в космос, как вдруг увидел, что навстречу мне по лугу бежал высокий старик в белой рясе доминиканцев. Уже через 30 минут я и отец Лацимон, оказавшийся руководителем всех миссий, действующих на звездных системах в радиусе 60 световых лет, сидели на веранде миссионерского дома и вкушали обед, приготовленный из местных продуктов. Пригревало лиловое солнце. В кустах пели птеродактили, которыми кишит планета, и в предвечерней тишине седой доминиканский приор начал поверять мне свои огорчения и жаловаться на трудности миссионерской работы в этих областях.
2: О, сын мой, ты не представляешь себе, сколь тяжек труд мой. в одной моей епархии около 5 миллионов планет.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, из них половина обитаема.
1: Да.
2: Да. Да и паства моя в некотором роде не совсем обычна. Вот, например, в одном приходе на горячей Антилене живут пятиречники.
1: Пятиречники, так, да. Очень интересно.
2: Они мерзнут при температуре плюс 600 градусов.
1: Так.
2: Да. А посему даже слышать не хотят о рае. Зато описание ада живо их интересует по причине упоминаемых там благоприятных условий. Я не знаю, как уразумить этих неразумных.
1: О, падре, поверьте, я глубоко сочувствую вам.
2: Спасибо на добром слове, сын мой. Но это еще только полбеды. С другими приходится труднее.
1: Да?
2: Да. Бжуты, например, считают воскресение из мертвых такой же будничной вещью, как и одевание.
1: Скажите.
2: Да. И никак не хотят смотреть на него, как на святое чудо.
1: А я и не представлял себе, отче, что вам приходится так туго.
2: Туго, туго, туго. Ох, туго, сын мой, туго. Или вот еще дартриды.
1: Дартриды, так.
2: Что живут на Эгиде.
1: Mm-hmm. Да, да, да.
2: У них нет ни рук, ни ног. Они могли бы креститься только хвостом. Но я не могу решиться на это сам. Я жду от ответа из апостольской столицы. Но что же делать, если Ватикан молчит уже 2-й год? А слышал ли ты, сын мой, о жестокой судьбе, постигшей бедного отца Арибазия из нашей миссии?
1: Нет, монсеньор, нет.
2: Тогда послушай. Уже первооткрыватели Уртамы не могли нахвалиться ее жителями, могучими мемногами.
1: Мемнога, ах, они там. Вот
2: да, мемноги. Существует мнение, что эти разумные создания относятся к самым отзывчивым, ласковым и добрым во всем космосе. Полагая на этом основании, что они хорошо воспримут семена веры, мы послали к ним отца Арибазия, назначили его епископом язычников.
1: Ну и что же? Что, его там плохо встретили?
2: Нет, нет, что ты, как можно? Мемноги приняли его как нельзя лучше, окружили материнской заботой, уважали его, вслушались каждое его слово, смотрели ему в глаза, выполняя тотчас же каждое его желание. Словом, предались ему всей душой. В письмах ко мне он, бедняжка, не мог нахвалиться ими. Но слушай, сын мой, что случилось дальше?
1: Да-да, я весь внимание, падре.
2: Так вот, в такой приязненной атмосфере отец Арибазий не уставал проповедовать основы веры ни днем, ни ночью. Рассказав мне многом весь Ветхий и Новый Завет, апокалипсис и послания апостолов, он перешел к житиям святых и особенно много пыла вложил в прославление святых мучеников. Бедный, бедный, это всегда было его слабостью. Когда он рассказал мне многом обо всех этих достойных подражаний и жизнях, они начали переглядываться. И самый старший из них сказал несмело: «Преславный наш капеллан, проповедник и отче достойный, скажи нам, если только соизволишь снизойти к смиренным твоим слугам, попадает ли в рай душа каждого, кто готов на мученичество?» «Непременно, сын мой», ответил отец Арибазий. «Да, это очень хорошо. А ты, отче духовный, думаешь ли попасть на небо?» «Это мое пламенное желание, сын мой. И святым ты хотел бы стать, сын мой. Кто бы ни хотел этого, но куда мне грешному до столь высокого чина? Так ты хотел бы стать святым? Конечно, сын мой. Ну так мы тебе поможем. Каким же образом, милые мои овечки? Таким, отче, каким ты сам нас научил, ответили ему мемноги и осторожно, но крепко взяли его под руки, после чего они посадили его на кол, как святого Гугона, переломали ему все ребра, как сирокузине святому Генриху Падуанскому.
1: Да, я помню.
2: И сожгли медленно на малом огне, как бургундцы орлеанскую деву. Потом они отдышались, умылись и начали горько оплакивать своего утраченного пастыря. На этом я их и застал, когда объезжал все звезды епархии, попал в этот приход. Когда я услышал о происшедшем, волосы у меня стали дыбом, и, ломая руки, я вскричал: «Негодные бродяги! Ада для вас мало! Знаете ли вы, что навек погубили свои души?» «А как же, знаем!» — ответили они, всхлипывая. Тот же старый мемнок встал и сказал мне: «Досточтимый отче, мы хорошо знаем, что обречены гореть и мучиться до окончания веков, и чтобы решиться на свое дело, мы выдержали страшную душевную борьбу. Но отец Арибазий неустанно повторял нам, что нет ничего такого, чего бы добрый христианин не сделал бы для своего ближнего.
1: Угу.
2: Да. Поэтому мы покорились, хотя и с великим отчаянием, но думали только о том, чтобы дражайшему нашему отцу Арибазию доставить мученический венец и святость. Правда, он противился, но мы не обращали на это внимания, памятуя, что надлежит унижать тело, дабы тем выше возносилась душа. Желая его ободрить, мы напомнили ему о его поучениях, но отец Арибазий ответил на это лишь одним словом, вовсе непонятным.
1: Вот интересно, каким?
2: Мы до сих пор не знаем, что оно обозначает, ибо не нашли его ни в душеспасительных книгах, которые он нам раздавал, ни в Святом Писании.
1: Как жаль.
2: Вот какую горестную кончину уготовил себе отец Арибазий. Сын мой, посуди теперь сам, каково быть пастырем душ в таких условиях?
1: Да.
2: Каждый день заботы сыпятся на меня, как из рога изобилия. Видишь это письмо?
1: Конечно, отец Лысимон, вижу.
2: Мне прислал его вчера отец Ипполит с Арпетуазы.
1: Арпетуазы, так.
2: Боже мой, вот уже 2000 лет, как мы учим, что спасение душ важнее мирских дел, но никто ведь на нашей земле не понимал этого буквально.
1: Ну, разумеется.
2: А эти артописиане все до единого ощутили в себе призвание и толпами вступают в монастыри. Да, образцово выполняют уставы, молятся, постятся, умерщвляют плоть. А тем временем промышленность и земледелие падают. Голод угрожает всей планете. Я написал об этом в Рим, но ответ, как всегда, молчание.
1: Скажите, падре, вы не думали о том, что все-таки рискованно было идти с проповедью на другие планеты?
2: Ну, а что нам оставалось делать? Церковь, как известно, не спешит, ибо царство ее не от мира сего. Но пока кардинальская коллегия обдумывала, досовещалась, на планетах начали, как грибы после дождя, вырастать миссии всяческих сект. И нам пришлось спасать то, что остается. Вот Смотрите, вот видите эту карту мира?
1: Да, вижу. Скажите, а почему вся ее правая часть заклеена бумагой? Это что значит?
2: Правая. Правая, сын мой, полный провал. Эти области населены людьми с очень высоким разумом. Они исповедуют материализм, атеизм, прилагают все свои усилия к развитию науки и техники и к улучшению условий жизни на планетах. Мы посылали к ним своих лучших миссионеров, сальзианцев, доминиканцев, даже иезуитов, самых сладкоречивых проповедников. И все они, все до единого, вернулись атеистами.
1: Ну, вы тоже, наверное, не сидели сложа руки.
2: А как же? Мы забили тревогу, послали доклад в Рим. На этот раз апостольская столица не замешкалась. Идем-ка сюда. Сын мой, видишь эти книги?
1: Ну, конечно, падре, вижу. И столько, они такие толстенные, что их нельзя не заметить. А что это такое?
2: Здесь около 200 томов. В них во всех подробностях описаны методы насилия, террора, внушения, шантажа, принуждения, гипноза, отравления, пыток, применяемых якобы теми для удушения веры. Ты понимаешь, конечно, о ком я говорю?
1: Да, ну да.
2: Волосы у меня встали дыбом, когда я просмотрел эти книги. Но все это не так, друг мой, не так.
1: Почему же, отец Лацимон?
2: Я здесь на месте лучше ориентируюсь.
1: А.
2: Они не мучают, ни к чему не вынуждают, не пытают. Они только попросту учат, что такое Вселенная. Как началась жизнь, как зародил сознание и как применять науку на пользу людей. У них есть способ, по которому можно доказывать, как 2 × 2 = 4, что весь мир исключительно материален. Из всех моих миссионеров, попавших к ним, сохранил веру только отец Серваций. И то лишь потому, что глух, как пень,
1: да.
2: И не слышал, что ему говорили. Да, сын мой, нелегко сейчас нам. Полный провал, разруха, упадок. Недавно мы попытались вот заклеить эту часть космоса бумагой и игнорировать ее существование.
1: Ну и как, помогло?
2: Нет, сын мой, не помогло. Но мы не опустили рук. Наклонись-ка ко мне, сын мой.
1: Угу.
2: Я скажу тебе только... Больше никому.
1: Да, да.
2: Это пока секрет.
1: Я понимаю.
2: Сейчас в Риме готовят крестовый поход в защиту веры.
1: А, и что же вы думаете об этом, отче?
2: Ну, конечно, это было бы неплохо, если бы можно было взорвать их планеты, разрушить города, сжечь книги, а их самих превратить в пух и прах. Тогда еще удалось бы отстоять учение о любви к ближнему. Но кто в этот поход пойдет? Мемноги? Или, может быть, арпетузиане? Смех меня разбирает, а порой и тревога.
1: Охваченный глубоким сочувствием, я положил руку на плечо изможденному капеллану, чтобы подбодрить его, и тут что-то выскользнуло у меня из рукава, блеснуло и стукнулось о пол. Кто опишет мою радость и изумление, когда я узнал свой ножик? Оказалось, что все это время он преспокойно пролежал за подкладкой моей куртки, провалившись туда сквозь дыру в кармане. Но отец Лацимон, казалось, не разделял моей радости. Он продолжал сетовать на всякие там неурядицы, и я, чтобы не портить больше себе настроение, поскорее убрался с этой планеты. Путешествие мое продолжается. Кажется, в лунной тени я простудился, потому что все время чихаю. Принял аспирин. Около 11:30 прибыл на въездную станцию энтеропии. В спиральном коридоре станции царило невероятное оживление. Посетители из самых дальних районов галактики переходили, переползали и перепрыгивали от окошка к окошку. Когда подошла моя очередь, служащий, заполнявший анкету, кристально-прозрачный ардрит, пытливо взглянул на меня.
3: Вы позвоночный?
1: Да.
3: Двояко дышащий?
1: Нет, только воздухом.
3: Благодарю вас, прекрасно. Всеядный?
1: Да.
3: С какой планеты, можно узнать?
1: С Земли.
3: Вы турист или торговец?
1: Турист.
3: Так очень хорошо. Позвольте предупредить вас. У нас через 3 часа начинается спотык.
1: Как?
3: Так что сблаговолите сейчас же перейти в комнату 116. Там наша фабрика резервов, которая займется вами. Угодно ли вам светиться во время пребывания на энтропии?
1: Светиться? Нет, благодарю вас, нет.
3: Как хотите. Прошу вас, вот ваши бумаги. Вы млекопитающие?
1: Да.
3: Ну так счастливого млекопитания.
1: Простившись с любезным служащим, я пошел, как он советовал мне, в отдел резервов. Это была комната, в которой стояло несколько каких-то незнакомых мне электрических аппаратов. Меня встретил дежурный техник.
4: Прошу вас, садитесь в это кресло.
1: Позвольте, нет, что вы хотите со мной делать?
4: Ничего особенного, только сниму ваши мерки. Не беспокойтесь, я не задержу вас долго. Итак, 23, 126, 78, 9, 62. Ну вот, кажется, все, вы свободны. Теперь, если во время спотыка с вами что-нибудь случится, вы можете быть совершенно спокойны.
1: Простите, я знаю, обычно не очень любят разъяснять чужеземцам местные нравы и обычаи, но все-таки я прошу вас, скажите, что означает слово «спотык», которое я уже дважды слышал на вашей планете?
4: Ну, пожалуйста, это нисколько не затруднит меня. Спотык – это метеоритные дожди, поэтому каждый из нас, да и наши гости, дублируется. Не удивляйтесь нашему спокойствию. Это продолжается на нашей планете 30 000 лет, так что мы привыкли. Да и вы не волнуйтесь. Ваш резерв будет готов ровно через 20 минут. А теперь, если хотите пообедать, отправляйтесь в ресторан «Галакс». Там отличная кухня.
1: Премного благодарен вам, но у меня что-то нет аппетита. Я вышел из комнаты. Меня мутило, дрожали ноги. Но тотчас же меня охватил гнев. Не увидеть вам, что землянин испугался, подумал я. И, взглянув на часы, сел на эбурет и приказал ехать в театр. По пути начался метеоритный дождь, но я, сжав зубы, молчал.

0: Через полчаса мы подъехали к дымящейся груди развалин. Я обратился за разъяснением к водителю. Где ж театр? Что, вот эти вот развалины?
1: Именно так.
0: Угу. А кто же мне возвратит деньги за билет?
1: Никто. Спектакль не отменяется.
0: Как не отменяется? Ведь метеориты... А? Разве же... Что, будут играть под открытым небом?
1: Ничего подобного. Полагаю, все будет как всегда.
0: Рассердившись, я умолк, думая, что надо мной насмехаются. А тем временем на площадь прибыли две большие машины. Они забрали обломки и повезли их прочь. Затем приехала большая цистерна. Из нее вылили смолистую, рубиново-светящуюся мазевую массу. Тотчас же в это пышущее жаром тесто всунули концы труб и начали нагнетать в него воздух. Тесто превратилось в пузырь, растущий с поразительной быстротой. Через минуту он превратился в точную копию театрального здания, только еще мягкую, колышущуюся от дуновения ветра. Занимая место, я заметил, что оно еще теплое. Это было единственным свидетельством недавней катастрофы. Спектакль начался с опозданием на одну минуту. Раздался удар гонга, и зал потемнел.

0: Потом на сцену вынесли огромный тюк, к раскрыванию которого я приглядывался, затаив дыхание. Но едва его раскрыли, как что-то сильно ударило меня в теме, и я потерял сознание. Очнулся я на том же месте. Шепотом я спросил свою соседку справа, что со мной было.
1: Простите? Вас убил метеорит. Но вы из пьесы ничего не потеряли. Предыдущая сцена была отвратительной. Другое дело скандал. За вашим резервом пришлось посылать в Галакс.
0: За каким резервом?
1: Ну, за вашим же.
0: А где я?
1: Как где? Ну, конечно, в театре. Вам плохо?
0: Значит, я резерв?
1: Ну, разумеется.
0: А где тот я, что вот тут был раньше?
2: Ну,
0: одно слово, умоляю вас. Где мое тело? Ну, вы понимаете.
2: Тихо, подождите, потом поговорим.
0: Вне себя я выбежал из театра. Первым попавшимся баретом вернулся в гостиницу «Галакс» и подробно рассмотрел себя в зеркало. Бодрость уже начала возвращаться ко мне, ибо я выглядел совершенно так, как и раньше. Но тут я сделал потрясающее открытие. Рубашка у меня была надета наизнанку, а пуговицы перепутаны. Явное доказательство, что те, кто одевал меня, не имели о земной одежде ни малейшего понятия. В довершение всего, из носка я вытряхнул остатки забытой в спешке упаковки. Дыхание у меня перехватило. Но тут зазвонил телефон. Я поднял трубку. Да, я вас слушаю.
2: Ой, безобразие. Ну почему вы не отвечаете так долго? Звоню вам уже в четвертый раз. Профессор Зазул хотел бы повидаться с вами сегодня.
0: Кто? Профессор? Ах, да, я вспомнил. А когда?
2: Когда вам будет угодно, хоть сейчас.
0: Так я сейчас же к нему и поеду. И попрошу вас, барышня, приготовьте мне счет.
2: Вы уже уезжаете?
0: Да, я должен. Мне очень не здоровится. Профессор жил в пригородном районе среди мягко серебрящихся гор. Я оставил Эборет довольно далеко и решил прогуляться пешком, чтобы отдохнуть от нервного напряжения последних часов. Не зная местности, я заблудился и долго блуждал бы, если бы случайно не встретил невысокого пожилого ардрита, неторопливо катившего впереди себя что-то вроде крытой тележки. Я вежливо поздоровался с ним. Добрый вечер!
3: Рад вас видеть!
0: Не могли бы вы мне сказать, где живет здесь профессор Зазул?
3: Вон там! Вон, видите? Клубы дыма поднимаются к небу.
0: Да-да, вижу.
3: Вот это и есть дом профессора Зазула.
0: А что с ним такое?
3: А вот уже четверть часа, как там упал метеорит.
0: Что я слышу? Это же ужасно.
3: Да что? Ничего ужасного. Сейчас приедут гмазевцы. В пригородах они не так спешат, знаете ли. Не то, что мы. Теперь будьте добры, откройте мне калитку.
0: Так вы тоже к профессору?
3: Да. Привез, знаете ли, резерв.
0: И тут он поднял покрышку. Дух у меня занялся, когда я увидел большой старательно увязанный тюк. В одном месте бумага была надорвана, и оттуда смотрел живой глаз. И вдруг из тюка заскрипел старческий голос.
4: Вы ко мне? Ах, это вы! Я сейчас. Прошу вас в беседку.
0: Да-да, бегу! В мгновение ока я перепрыгнул через изгородь и со всех ног бросился на космодром. Через час я уже мчался в звездных просторах. Надеюсь, профессор Зазул не рассердился на меня за это. Уже давно многие мои коллеги советовали мне посетить Андригону. Но только на четвертом году своего путешествия я, наконец, смог осуществить это желание. И вот я оказался на космодроме этой старой планеты.

0: украшенный красивыми устрицами. Звучала торжественная музыка. Было совершенно очевидно, что здесь происходило что-то необычное. И я не ошибался. Тот день был великим днем для Андригоны, ибо во всех ее школах шли экзамены на аттестат зрелости. Один из представителей власти, гостеприимно встретивших меня в порту, просил меня оказать экзаменам честь своим присутствием. Я согласился. Меня представили множеству собравшейся молодежи и учителям, как уважаемого гостя с планеты Земля. Меня усадили на почетное место, и прерванные экзамены продолжались. Сначала ученики сильно конфузились, но я ободрял их ласковой улыбкой, подсказывал им нужные слова, так что первый лед был сломан. Чем дальше, тем ответы становились все лучше. Но вот перед экзаменационной комиссией встал молодой Андригон, который начал отвечать на вопросы с несравненным красноречием и искусством. Я слушал его с удовольствием, убеждаясь, что уровень науки здесь вообще стоит высоко. Потом экзаменатор спросил юношу.
1: Все это очень хорошо, очень хорошо. Но может ли кандидат доказать нам, почему жизнь на Земле невозможна?
2: Разумеется, профессор. Жизнь на Земле бесспорно невозможна, ибо, как отчетливо видно в наши астрономические приборы, большая часть Земли покрыта холодными, очень глубокими морями, температура которых близка к нулю и вследствие множества плавающих там ледяных гор. Кроме того, не только на полюсах, но и в окружающих областях царят страшные вечные морозы, и по полугода стоит беспросветная ночь. В атмосфере там бушуют страшные циклоны, тайфуны и бури, и все это вместе взятое исключает возможность существования жизни в какой бы то ни было форме.
1: Очень хорошо. Все это очень хорошо, молодой Андригон. А не можете ли вы нам сказать, что случилось бы, если бы какие-нибудь существа попытались бы высадиться на Земле? Что?
2: Они неминуемо погибли бы, раздавленные огромным давлением атмосферы, достигающим на уровне моря 1 килограмма на квадратный сантиметр, или же 760 миллиметров ртутного столба.
3: Превосходно!
1: Ну что ж, очень хорошо. Садитесь, пожалуйста, на свое место. У нас больше к вам вопросов никаких нет. Спасибо.
0: Оцепенев от изумления, я несколько минут сидел неподвижно и никак не мог прийти в себя от удивления. И только когда экзаменатор хотел вызвать следующего экзаменующегося, я вскричал: «Позвольте, простите меня, достойные Андригоны, но... как же так? Я сам прибыл с Земли. Разве вы не видите, что я жив? И не слышали, как я был вам представлен?»
1: Прости, чужестранец, но не слишком ли многого ты требуешь от нашего гостеприимства? Разве тебе мало торжественной встречи? Разве мало всех оказанных тебе здесь знаков уважения? Разве ты не удовлетворен тем, что тебя допустили к высокой экзаменационной сессии? Или тебе всего этого мало? Или ты требуешь, чтобы мы ради тебя изменили школьные программы?
0: Но Земля действительно обитаема.
1: Если бы это действительно было так... это было бы нарушением законов природы.
3: Безусловно!
0: Увидев в этих словах оскорбление для моей родной планеты, я тотчас же покинул, ни с кем не прощаясь, школу. Сел на первого попавшегося пидлака и уехал в космопорт. Там, отряхнув с ног своих прах Андригоны, я сел в ракету и отправился на другие планеты, где наука не так блестяще развита и где мне не скажут, что я – это не я. Пятнадцать лет прошло с той минуты, как я покинул Землю, и тоска по родине мучила меня все сильней. Я было совсем собрался домой, но тут, на свою беду, на космодроме одной из третьеразрядных планет терапии, я повстречался с известным исследователем космоса профессором Тарантогой. Он так много интересного рассказал мне о планете Меопсере и о ее жителях, чрезвычайно схожих с людьми, что мне захотелось непременно навестить ее. К несчастью, в киоске космодрома не было новых навигационных карт, поэтому мне пришлось удовлетвориться подержанной. И Рок захотел, чтобы именно окрестности Меопсеры на ней нельзя было разобрать, ибо именно как раз там проходил сгиб. Однако, полагаясь на свою опытность, я все-таки пустился в путь. Перелет должен был тянуться довольно долго, так что я запасся книгами. Однажды ночью я уснул за книгой и проснулся только от сильного толчка. Ракета моя с разгона врезалась в песчаный холм. Выйдя из нее, я огляделся вокруг. Планета, на которой я приземлился довольно неожиданно для себя, была похожа на Землю. Только небо у нее было, пожалуй, чуть-чуть бледнее, да облака имели непривычную для нас форму. Я отправился искать обитателей этого неизвестного мне мира. Пройдя несколько километров возле небольшого прудка, я увидел одетое в белую ткань существо, чрезвычайно похожее на человека. Существо это пытливо поглядело на меня.
3: Кто ты? Откуда ты взялся?
0: Приехал недавно. Я отвечал уклончиво, зная по опыту, как недоверчиво иногда бывают туземцы к незнакомым пришельцам. А ты кто?
3: Я здешний док.
0: Док? Это что такое? Чем ты занимаешься?
3: Ну, я лечу своих сограждан.
0: А как называется эта планета?
3: Мерка.
0: Мерка. А где она находится? Какие другие миры поблизости от вас?
3: Раша, Чайна и другие. Но мы не дружим с ними.
0: Почему?
3: На то есть причины. Поживешь, увидишь.
0: Ага. А что есть интересного на вашей планете? Что ты посоветуешь мне посмотреть в первую очередь?
3: Пожалуй, стоит посмотреть нашу столицу, Нью-Йорк.
0: А как я попаду туда?
3: Я провожу тебя до станции.
0: И в самом деле, через полчаса я уже сидел в железной повозке, следовавшей до Нью-Йорка. Вместе со мной ехало несколько существ. Они разговорились, и вдруг кто-то из них произнес слово «эйбом». Сразу же воцарилось почтительное молчание. Из этого я заключил, что это какое-то местное божество. Ну вот, за окном появились огромные, возносящиеся в небо башни. Мы достигли Нью-Йорка. Я вышел из повозки, но не отошел я от станции на 300 шагов, как сирена. Все мерканцы кинулись бежать, крича «Эйбом! Эйбом!». Улица быстро опустела, а я метался из стороны в сторону, не зная, куда деваться. Растерявшись, полный самых скверных предчувствий, боясь оскорбить религиозные чувства мерканцев, я повергся ниц и в тревоге ожидал, что же произойдет далее. Вдруг подле меня остановился длинный низкий экипаж. Из него выскочило пятеро в черных масках. И тут я услышал над собой спор.
4: Очень хорошо, этот лежит по всем правилам.
5: Да нет, это труп.
0: Нет, я не труп.
6: Без глупостей, ложись сюда.
0: Уверяю вас, я не труп. Я прошу, нет, у меня пульс. И тут, несмотря на мое сопротивление, меня повалили и накрепко привязали к какой-то подставке, напоминавшей наши носилки. Носилки подхватили и всунули внутрь повозки. Через минуту в повозку сунули какого-то мерканца, приведенного к неподвижности, как и я. Повозка взвыла и помчалась бешено быстро. Я не мог выговорить ни слова. Слезы выступили у меня на глазах при мысли, что сейчас меня принесут в жертву Эйбому и что я должен погибнуть так трагически. Наконец я окликнул своего товарища по несчастью. Скажи, добрый меркавец, что с нами будет?
5: Пропади оно пропадом. Теперь не меньше, как полдня нас протаскают.
0: Да?
5: Да еще нам предстоит целая церемония. Мытье, купание. Отвратительно.
0: Очень нас будут мучить.
5: Достаточно. Со мной это случается уже второй раз за месяц.
0: Да?
5: Хоть бы, наконец, грянул этот гром. Свобода, пес ее возьми.
0: То, что этот мерканец пережил уже одну церемонию жертвоприношения, не скободрило меня. Я, осторожно, боясь оскорбить его чувства, спросил его: а ты верующий?
5: Да. А что?
0: Ничего, мне хотелось только узнать, что означает вот этот обряд на улице. Он долго молчал, потом сказал удивленно:
5: вы что, с цепи сорвались? Или вы приезжий из провинции?
0: Да, я из галактической провинции. Приехал недавно, ваших обычаев не знаю, так что прошу не обижаться на мой вопрос. Верно ли, что Эйбом – это ваш бог, а нас... нас предназначает ему в жертву.
5: Черт возьми! Ну и шутник же вы.

0: Действительно, за окном что-то мигнуло, раскрылись большие ворота, и мы очутились во дворе огромного здания. Минут через пять меня привезли в какую-то комнату. И вскоре вымытый, остриженный наголо и умощенный каким-то сильно пахнущим маслом, я лежал в зале вместе с 30 мерканцами. Потом появилось какое-то существо в белом, поправило мне подушку и сказало...
1: Да вы не беспокойтесь. У нас каждый раз бывает не меньше, как десятка-полтора таких случаев. Прошлый месяц трех старушек затоптали насмерть. Ну, а теперь можете спать. Только попрошу сказать свой адрес, чтобы мы знали, куда послать счет.
0: Простите, у меня сейчас очень болит голова. Я сообщу вам свой адрес попозже. А теперь разрешите мне задать вам один вопрос. Я чужестранец. В вашей стране впервые и не знаю ваших обычаев. Скажите, пожалуйста, что это был за религиозный обряд и что это за божество, которое вы все называете Эйбом?
1: Да что вы! Это вовсе не религиозный обряд. Это обычная учебная атомная атака. А Эйбом, ну, так называют у нас атомную бомбу.
0: А что, вы воюете с другой планетой?
1: Нет.
0: Так зачем уж такое учение?
1: Потому что нам угрожают.
0: Кто?
1: Раша.
0: Неужели это ужасно? И Раша создала это оружие, да?
1: Нет, это мы его изобрели.
0: Вот как? Но Раша вам угрожает. А разве вы не можете как-нибудь договориться с ней? Например, договориться о запрещении применять такое оружие?
1: Такое предложение уже было.
0: Ну и что же?
1: Было отвергнуто.
0: Понимаю. Раша на него не согласилась?
1: Нет. Отвергли его мы.
0: Почему?
1: Да потому что нам угрожают.
0: Да я... Понимаю. Ах, нет, я теперь все понимаю, понимаю. Раша уже использовала против кого-нибудь это оружие, и вы боитесь, что теперь...
1: Да нет! Первыми применили его мы. Уничтожили два города у джетов.
0: Вот как? А теперь, наверное, Раша грозит, что применит его против вас.
1: Нет. Она говорит, что хочет мира.
0: Мира? Вот странно. Погодите. Погодите, дайте сообразить. Вот теперь я, кажется, действительно понял. Она говорит, что хочет мира, и в то же время массово проводит в своих городах противоатомные учения. Так ведь?
1: Нет. Я был там месяц назад, они не устраивают никаких учений.
0: Не устраивают?
1: Нет.
0: Так зачем же вы их устраиваете?
1: Да потому что нам угрожают.
0: Кто?
1: Ну, я уже говорил вам, нам угрожает Раша.
0: Как так? Должен признаться вам, что совсем этого не понимаю. Очевидно, логика, которой вы пользуетесь, отличается от земной. Через несколько минут мерканец, так любезно отвечавший на мои вопросы, распрощался со мной. Едва он вышел, мой сосед по комнате предупредил меня, что я был весьма неосторожен, ибо таких вещей здесь не принято говорить, за них можно поплатиться. И он оказался прав. Не успел я ему ответить, как в зал вошли, громко стуча с сапогами, пятеро высоких мерканцев, одетых в темно-синие. Они велели мне немедленно встать и следовать за ними. Через некоторое время меня втолкнули в светлую комнату.

0: комнате за столом сидели четверо мерканцев. Главный из них потребовал у меня документы. Посмотрев их, он весь затрясся и ударил кулаком по столу.
1: Вы мерканец?
0: Нет, я человек.
1: Вот я тебе покажу шутки. Откуда ты явился?
0: Приехал недавно.
1: Приехал? Поймалась птичка. Сознаешься?
0: В чем? Что это значит?
1: Не виляй, это тебе не поможет. Ты к тебе говоришь, атомная бомба не понравилась, да? Ты шпионил в пользу Раши.
0: Ну, я никогда даже не был на этой планете.
1: Говорят, тебе не притворяйся сумасшедшим, а то пожалеешь. Чего ты искал у нас, а?
0: Я летел на Меапсеру, к Муциохам. А так как

0: карта была потерта, то я по ошибке попал сюда, на мерку.
1: Ах ты дрянь! Вот как посидишь немного, так у тебя пройдет охота шутить. Не бойся, ты у меня запоешь. И не таких я вводил вокруг пальца.
0: Волосы встали у меня дыбом. Никогда еще я не находился в таком затруднительном положении. Я предчувствовал, что судьба моя будет плачевной. И не ошибся, ибо слова эти я пишу в следственной тюрьме Ньюока, где нахожусь уже 4-й месяц.

Дорогие друзья, как вы сами понимаете, опасения Иона Тихого оказались излишними. Уже через какие-нибудь 3 года этот неутомимый исследователь смог осуществить свое заветное желание посетить Меопсеру. Но о путешествии на Меопсеру и о других столь же интересных приключениях Иона Тихого мы не будем вам рассказывать. Мы отсылаем вас к его знаменитым звездным дневникам, которые, как мы уже предупреждали в начале нашей передачи, в 87 томах инкварто с картами всех путешествий и приложений через год выйдут из печати.

0: Входите, не заперто.
1: Здравствуйте.
0: Товарищ Котовский.
1: Так точно.
0: Очень хорошо. Рад с вами познакомиться. Роман, присаживайтесь. Перейду прямо к делу. Мне даны полномочия неотложные вопросы решать на месте. Так вот, партия решила послать вас на ответственный участок. Туда мы направляем лучших наших людей. В Одессе уничтожен подпольный губком. Сейчас туда будут направлены по подбору ЦК новые работники. У вас, как мы знаем, большой опыт подпольной работы. Мы знаем о вас и по Румынскому фронту, и по Кишиневу. Отправляйтесь в Одессу. И как можно скорее.
1: Я готов хоть сегодня, товарищ Роман.
0: Вот и хорошо. К сожалению, некоторые явки провалились. Запомните необходимые адреса, пароли, но ничего не записывайте.
1: Понимаю.
0: В Одессе установите связь с нашими товарищами и будете работать по их заданиям. Только не надо особенно рисковать. У вас есть эта черточка. Вы не обижайтесь. Это не просто мой дружеский совет, но и указание партии. Вы не один. Мне говорили о вас в Москве, вас знают.
1: Спасибо, товарищ Роман. Я высоко ценю доверие партии и ценю его вдвойне, потому что оно оказывается мне беспартийному. А впрочем, я давно не мыслю себя вне партии и ее интересов.
0: Мы знаем. Здесь в конверте вы найдете билет до Одессы и документы на имя помещика Золотарева. Ну, желаю успеха.
1: Спасибо.
2: Ой, господи, когда ж конец-то этому будет?
3: Да будет, будет конец, пап, всем один, еще поспеем.
2: Пресвятая Богородица, да чего же дождя-то надо?
4: Жара.
2: Ой, куда этот мешок подевался? Батюшки, ты туточки был, туточки. Ты поды взял, ты.
5: Замчись, окаянный, не брал я твоего мешка.
2: Да я же видал, куда же он подевался?
6: Ой, господи, это я. Проходите.
7: Благодарю вас, голубчик, благодарю.
8: Как все это мерзко и отвратительно.
7: Извините за беспокойство, господин поручик. Да. Вы позволите присесть здесь с краюшку?
8: Прошу вас.
7: Благодарю.
8: Скорее бы Одессу. Одно желание залезть в ванную да смыть фронтовую грязь.
7: И что в Одессе?
8: Бедла. Да вы разве давно там не были?
7: Давненько.
8: Увидите много интересного и поучительного. Если же вы русский человек, к тому же, и любите то, что известно было когда-то под названием Родины, то переживете много унижения и стыда.
7: Вот как. Унижение и стыда.
8: Да.
7: Сильно, знаете ли, сказано.
8: Сказано недостаточно. Сильно и недостаточно громко. Да вы и сами видите, кому говорить. В Одессе сейчас есть всевозможные, черт их знает, откуда взявшиеся на нашу голову хозяева положения. Днем идет напропалую торговля. Причем все продают и все покупают. Табак, кокаин, родину, чины и военные тайны. Ночью на улицах патрули, а в ресторанах дебош. Свинство. Пьют все. Бывшие министры, бывшие журналисты, бывшие депутаты Государственной Думы. Одни пьют, потому что стыдно, другие, потому что утратили стыд. Везде и всюду на первом месте иностранцы. Может быть, те иностранцы, которые живут где-то там у себя, хорошие люди, даже обязательно так. Но иностранцы, которые понаехали в Одессу, отвратительны. Они, видите ли, хозяин. платят и хотят за свои денежки получать проценты послушания. Они презирают нас и не скрывают этого.
7: Вероятно, они недовольны, что плохо воюют.
8: Ну, разумеется. Разумеется. Да и нельзя отрицать, что добровольческая армия все больше превращается в жалкий сброд.
7: Вас много задора. Вы мне нравитесь, молодой человек. Простите, с кем имею честь?
8: Простите, Николай Орешников. Недоучка. Собирался быть инженером-путейцем, а вышел из меня непутевый офицер. По глупой русской привычке храбр. Ну, не знаю, к месту ли. И по глупой русской же привычке занимаюсь самобичеванием. В душе боль, а слова жалкие. Чем это объяснить? Приятно было с вами побеседовать. Душу отвести. Простите, вы не из Петербурга?
7: Помещик Золотарев, здешний. Впрочем, бывал и в Петербурге.
8: А имя отчество, простите, интеллигентская привычка. Без имени отчества трудно разговаривать с человеком.
7: Петр Петрович.
8: Очень приятно. А меня зовут Николай Лаврентьевич. Я вот сейчас думал, Петр Петрович, вокруг смерть. Смерть, систематическое истребление нации. Когда же это кончится? Во мне столько накопилось вопросов, сомнений, что вам и слушать надоест, а... О, между тем мы подъезжаем к Одессе.
7: Да.
6: Подъезжаем к Одессе, господа.
8: Вы не беспокойтесь, Петр Петрович. Я никогда не лезу в чужие дела. Но вы мне понравились, когда вышвырнули помещика Скоповского из окна его собственного дома. Это, по-моему, было очень красиво. Я ведь был там в гостях, мальчишка еще, вы, наверное, не помните. Уважаю людей последовательных и принципиальных. А вы тогда действительно гремели на всю Бессарабию. Вашим именем пугали маленьких помещичьих детей.
7: Я надеюсь на вашу порядочность, поручик.
8: Разумеется.
7: Вы знаете только Золотарева, ясно?
8: Понял.
7: Вот вы говорили, что надо достойно жить. Я хочу прожить достойно. А как же иначе? Все мы так должны жить.

0: Будьте добры.
1: Мне нужна комната с видом на море. Я Золотарев Петр Петрович.
2: Очень-очень рады вас видеть, Петр Петрович. Прошу вас. Располагайтесь как дома, Григорий Иванович. Самойлов скоро будет. Пока отдохните с дороги. В будущем у вас редко выдастся свободный денек. Вот здесь умывальник. А можно душ?
1: Нет, нет, спасибо.
2: Ну, располагайтесь.

0: Войдите!
1: Товарищ Котовский, Самойлов. Очень рад, будем знакомы.
0: Будем знакомы.
2: Как доехали?
0: Прекрасно.
2: Так вот вы какой. Я много слышал о вас. Действительно, здоровьем и силой природа вас не обделила. Это, знаете, в вашей трудной работе пригодится. Военный мундир носить умеете? Да что я, собственно, спрашиваю. Есть превосходные документы на капитана Королевского. И все данные у вас подходят.
0: Вы знаете, а мне все подходит, что требуется в решительный момент.
2: Поживете пока здесь, в гостинице. А теперь об обстановке. Редко где можно встретить такое скопление сыщиков и провокаторов, как в Одессе. Вам это важно знать. К счастью, действуют они несогласованно, враждуют между собой. Одесса кишмя кишит войсками, разведками и полицией. Взгляните в окно. Чьи силуэты темнеют на рейде?
0: Ишь ты.
2: Это французские корабли. Мирабо, Жюль Мишле и Жюстис.
0: Красавцы.
2: Под парами итальянский крейсер, Акардан и английский дредноут Цуперб. Ну-с, кто у нас здесь есть? Кроме белогвардейской разведки в городе действует каждый на свой страх и риск. И каждый, опираясь на свой аппарат и свою агентуру. И французское дизембюро, и двойка, ясновельможной Польши, и румынская сигуранца, и американская FBI. Всех не перечислишь. И все одинаково изощрены. Вот. У вас будет самый трудный участок. Впрочем, в подполье все участки трудные. С обстановкой, в которой вам придется работать, постепенно познакомитесь. Разумеется, вы сами подберете себе помощников, сами построите свою работу так, как вам удобней, но для начала встретитесь с одним нашим разведчиком. Вася славный парень и опытный разведчик. Следует иметь в виду, если раньше вам приходилось действовать во многом на свой страх и риск, то теперь вы включились в огромное коллективное дело.
0: Могу поручиться. Никого не подведу.
2: Ну, действуйте. Сами увидите на деле, что и как. Со мной будете встречаться разве что только там, в так называемом обществе. У меня ведь совсем особая работа. Я занимаю большую должность у них, у белых. Буду оказывать вам всякое содействие. Ну, а пока пожелаю успеха. Всего хорошего.
0: Спасибо. Всего хорошего.

0: Не опоздал?
1: Нет. Запомни, Вася, эта песчаная коса будет теперь местом наших встреч.
0: Ага. Четвертый мост на Возу, Григорий Иванович.
1: Неплохо. А сколько раз перерезали полотно?
0: Да, на железной дороге 17 хороших проплешин.
1: Вот так, Вася, встречает советская Украина непрошенных гостей. Ну, что нового в Одессе?
0: Да, самая главная новость – это забастовка на заводе Нейман и сыновья. Бастуют вторую неделю. Старик Нейман уперся, ни в какую. Не идет ни на какие уступки. А забастовщикам уже и есть нечего. Ну, форменно голодают, Григорий Иванович. Неужели же сдаваться?
1: Сдаваться? Сдаваться вообще нельзя. Ишь какой. Сдаваться. Да как у тебя такое слово-то выговорилось?
0: А что же делать?
1: Мы окажем рабочим поддержку. Есть у меня идея. Только надо согласовать с ревкомом.
0: Так им прежде всего хлеба надо, бастующим рабочим-то.
1: Вот-вот. Правильно, Вася, хлеба. И я попробую уговорить Неймана. Сердце-то у него есть.
0: Сердце. Я в первый раз слышу, что у Неймана есть сердце, да? Григорий Иванович, что вы задумали, а? Особняк Неймана охраняет чуть ли не целый полк. Повсюду заставы и караулы, посты, контрразведки.
1: Вот мы и проверим.

0: Стой! Дом Соломона Марковича, Неймана!
1: Вот это экипаж. Это я понимаю. Жизнь. А что за туз к нам пожаловал?
2: Персона. Один бы такой перстенек заиметь, дунуть куда-нибудь в Сан-Франциско и жить припеваючи, наплевав на все.
1: Да, это хватило бы.
3: Господин штабс-капитан, на минуту.
4: Служит?
3: Можешь, голубчик, гарантировать безопасность, пока я Соломона Марковича навещу.
4: Так точно?
3: Дело не шуточное. Здесь вот-вот появится Котовский, и я приехал предупредить Соломона Марковича об опасности.
4: Муха не пролетит! Будьте уверены, ваше благородие.
3: Ты уж и охрану-то возле дома предупреди. Будь ласков.
4: Можете на меня положиться, ваше превосходительство.
3: Видишь ли, разговор сугубо важный, совершенно секретного характера и в международном плане. Так что, можно сказать, решается судьба России. Понял? Всю ответственность. Как, кстати, твоя фамилия? При случае представлю к награде.
4: Щукин, ваше сиятельство! Геннадий Щукин!
3: Действуй!
4: Слушаюсь, ваше сиятельство!

0: Доброе утро,
1: Соломон Маркович.
0: Извините, но я вынужден потревожить вас.
2: Не имею чести.
1: Котовский.
0: Не ошибусь, если скажу, что фамилия моя вам знакома. А это? Это мой неразлучный друг и ваш хороший советчик. Вы понимаете меня? Дело в том, что мне стало известно о невыносимом положении бастующих рабочих.
2: Вот как?
0: Я знал, что у вас золотое сердце, и что напрасно говорят, будто бы вы изверг рода человеческого. Я просто уверен, что вы, услыхав от меня о тяжелом положении рабочих, сию же минуту выложите все содержимое вашего сейфа. Вручите мне и попросите передать от вас рабочим. Это ваше единовременное, что ли, пособие?
2: Разве я скажу нет? Конечно, скажу да. Конечно, поспешу отдать вам свою наличность.
0: Я рад, что наши переговоры проходят миролюбиво и при взаимном понимании. И вы, кстати, не нажимаете на кнопку под столом, потому что все равно она не действует.
2: А разве я нажал? Честное слово, это чистая случайность.
0: Простите, я сначала уберу из вашего письменного стола ваш пистолет. Ну вот и прекрасно. Правда, так-то лучше. А теперь вы достанете ключи, откроете сейф. Нет-нет. Сами откроете. Вот так. Превосходно.

0: Ну что ж, пересчитывать не будем. Здесь все. Могу я вам довериться? Спокойно. Внутренний телефон у вас тоже сейчас отключен.
1: Да?
0: Да. Вот вам моя расписка. Расписка в получении денег, а затем вам перешлют уведомление от стачечного комитета. Рабочие будут довольны, тем более, что завтра вы примете все их условия, и они приступят к работе. Не правда ли?
1: Не воображайте, будто я не знаю, что будет дальше. Вы положите адскую машину и скажете, чтобы я 2 часа не шевелился. И я буду 2 часа не шевелиться, чтобы вы могли спокойно себе уйти.
0: Боже упаси! Нет, я прошу вас, Соломон Маркович, сразу же после моего ухода позвоните в контрразведку. Чего там стесняться? Звоните прямо полковнику Сковородину. Да, еще одна маленькая просьба. Не обижайте этого штабс-капитана Щукина. Это мой большой друг.
1: Штабс-капитана Щукина?
0: Как? Вы не знаете, кто такой Щукин? Ну, ваш главный страж и телохранитель. Вспомнили теперь?
1: Вспомнил. Но кто бы мог подумать?
0: Итак, я еще раз благодарю вас от всей души.
1: Вы не будете меня убивать?
0: Соломон Маркович, ну как вам не совестно? С какой стати?
1: В таком случае, пожалуй, не стоит жалеть о понесенных некоторых расходах, чтобы воочию лицезреть знаменитого Котовского. Это не каждому случается. Кстати, вы не обидитесь на один нескромный вопрос? Что камни в перстнях, разумеется, фальшивые?
0: Из театрального реквизита. Не смею вас больше беспокоить.

0: Безлюдно и тихо. Ни посторонних глаз, ни ушей. А на имени. Все требования бастующих он принял. Безоговорочно. А сам срочно уехал за границу лечиться от нервного потрясения.
1: Ты посмотри, какое море-то, а? Жизнь прекрасна.
0: Эх, Григорий.
1: И ты знаешь, мы очень хорошо поболтали с этим Нейманом. Оказывается, культурный человек. И все понимает с одного намека.
0: Григорий Иванович, вам надо быть начеку. В городе расклеено объявление, предлагается крупная сумма за поимку Котовского.
1: Так зачем же дело стало? Всего проще, как говорят в этом славном городе. Именно сегодня капитан Королевский приглашен на званный обед у французского военного атташе.
0: Ох, идет вам этот военный мундир.
1: Да, передай в ревком. Охранка напала на след подпольной типографии. Пусть примут меры.
0: Будь сделано, Григорий Иванович.

0: За Россию, господа! Россию, свободную от большевиков!
1: Прелестно, прелестно. Нет, обратите внимание на этого блестящего капитана Королевского. Ах, мушер, какой красавец. Говорят, все светские женщины от него без ума. Какое обхождение, как танцует. И представьте, сказочно богат. О, да, да, да. Сам градоначальник высказывался о нем в весьма лестных выражениях.
2: Открою тебе, дорогая, маленькую тайну.
1: Да, да. Да.
2: Мнение его превосходительства всегда совпадает с мнением его супруги.
1: О, мушер!
3: Вы курите, капитан?
4: Пардон. Благодарю вас. Вы хотите донести на меня, поручик Орешников?
5: Не говорите ерунду. У меня уже была однажды такая возможность тогда, в поезде. Слушайте, немедленно скрывайтесь. Вас схватят при выходе, когда гости будут расходиться.
0: Господа, господа, с веранды открывается чудесный вид. Прошу вас, господа. Прошу
2: с удовольствием, вас. С удовольствием. Да. Вы слышали? Говорят, этот Котовский опять сделал какой-то дерзкий налет.
1: Что?
2: Да? Сколько полиции, а Котовский разгуливает по городу, как у себя дома.
1: А.
2: Это просто ни на что не похоже. Что смотрят иностранцы?
1: Ах, мушер, только и слышишь, Котовская, Котовская, да, ну, да, скучно. Слушайте, а куда же девался этот красавец Королевский?
2: Давайте посмотрим, пойдемте, пойдемте.
6: Батюшка, нельзя, вернитесь назад.
7: Не могу, дорогой, следую во храм Божий для отправления церковной службы.
6: Ничего не знаю, нельзя.
7: Господин военный, вы сражаетесь за избавление нашего отечества от супостатов, а мы, скромные служители церкви, молим Всевышнего о ниспослании вам победы.
8: Что здесь такое, в чем дело?
6: Вот батюшка сейчас вышел из этого двора. Я сказал, что нельзя сейчас. Сначала проверим документ, а он...
9: Отец, вы живете здесь. Не встретили ли вы кого-нибудь во дворе, когда выходили? Подумайте, припомните, прежде чем отвечать. Для нас это очень важно.
7: Ну как же, как же. Лицезрел безумца, едва не сбившего меня с ног.
9: Ну так что?
7: Не хочу оскорбительно отзываться о воинстве нашем, но опасаюсь, извините, что сей агнец Акиной упился винами до бесстыдства.
9: Ну-ну-ну.
7: И вел себя непозволительно в отношении духовного пастыря.
9: Очень хорошо, но где же этот пьяный?
7: Он полез наверх, все вверх, по лестнице.
9: Да куда?
7: Извините за выражение, на чердак этого дома.
9: Ну, тогда он от нас не уйдет. Идите, идите, святой отец, да помолитесь за упокой души грешника Григория.
7: Все за мной!

0: Вот такая неприятная история, Вася. Еще бы немного, и господа из контрразведки, потирая руки, заявили бы мне: «Финита ля комедия, господин Котовский».
1: Как хорошо, что вы припрятали поблизости и рясу, и крест.
0: Верно, еще хорошо, что есть порядочные люди и там, у белых, такие как поручик Орешников.
1: Григорий Иванович, разрешите доложить?
0: Докладывай.
1: Сегодня ночью в городе проводится очередная облава.
0: Так, что еще?
1: Арестовано уже до 60 подпольщиков. Самойлова взяли. Вчера ночью взяли.
0: Самойлова? Так что же ты молчишь?
1: А я же не молчу.
0: Ведь это же такой человек.
1: Все арестованные подпольщики приговорены к расстрелу и помещены в трюме баржи в гавани одесского карантина. А по городу расклеивают огромное объявление. Одно я сорвал, прихватил с собой. 60 заложников будут расстреляны, если государственный преступник Котовский не явится добровольно для предания его суду.
0: Как бы не так. Есть, Вася, и другой выход. Есть выход из положения. Едем в ревком.

0: Не как буксир, слышь?
1: Пора бы. Ух, какая холодная ночь. Сутки на этой чертовой барже торчим. Скорее бы развязаться с этим грязным делом, да и в караулку спирту глотнуть.
2: А чего будет?
1: Чего, чего? Ничего. Выведут на буксире в море нашу баржу с красными. Да и того самого, если они и так не подохли там в трюме.
2: А чего, стрелять их будем, а ли так, баржу топить?
3: Крепить концы! Готово!
0: Заждались мы тут вас с буксиром-то.
4: Успеете на тот свет.
1: Это как? Шутить изволите? А, это вы про этих... Понимаю.
4: Шутки в сторону. Люк быстрее открывайте. Секунда, дорога, они же не знают, что спасены. Рассудок потерять можно, пока сидишь там. Самойлов. Дорогой мой, как я счастлив.
5: Снова жизнь, Котовский.

0: Понимаешь, Вася, заложников мы спасли, это точно. А ты скажи, чего мы не сделали?
1: Чего?
0: Мы оставили их дела. Их приговоры, их допросы, их имена. Все оставили там, в охранке. Понятно?
2: Да понятно, Григорий Иванович. Только маленькая поправка. Мы там ничего не оставляли. Просто скажем так. Их дела, естественно, находятся в контрразведке.
0: Ну да, а надо, чтобы эти дела были в наших руках.
2: Здорово.
0: Что здорово?
2: Да не так просто взять из этого богоугодного заведения. Хотя бы клочочек бумаги бы взять бы.
0: Вася, ты все можешь. Слушай меня. Мне нужны офицерские шинели. Много офицерских шинелей.
2: Так, Григорий Иванович, о чем разговор? Если уж в Одессе офицерских шинелей не найти, тогда я не знаю, что сказать. Ведь все белогвардейцы в одесских ресторанах. Я даже не понимаю, кто у них там на фронте. Ресторан на Екатерининской улице, знаете? На гардеробе там свой человек стоит. Ваш солдат из 136-го полка. Значит, будут шинели.
0: Понятно. Мы с тобой прикроем отход. А дружинники в это время будут грузить шинель.
2: Есть. И пока шинели не будут вынесены, никто не войдет в раздевалку, даже если применить оружие.

0: Ничего себе сказать, зрелище, а?
1: Монитор показывает приближение бури. Смотри, ни одного свободного столика.
0: Да.
1: Прекрасно. Эй, любезный! Держи на чай и организуй нам столик.
2: Сию минутку. Так, только вот куда его поставить?
1: А вот мы сюда его и поставим.
2: Сюда? А как же пройти в гардероб?
3: А это тебя не касается.
1: Вот тебе еще на кофе со сливками.
2: Вопросов больше не имею.
1: Итак, дверь забаррикадирована. А вот и шампанское, фрукты. Жизнь прекрасна, Вася.
4: Разрешите?
1: В чем дело, господин полковник?
4: Потрудитесь освободить проход.
1: И не подумаем.
4: Что?
5: Куда ему спешить? Пока бьется.
6: Алло, полковник!
5: Ваше здоровье!
7: Налейте полковнику коньяку.
8: Пустите.
4: Позвольте, а где же шинели? Гардероб пуст.
6: Вы лучше скажите, где те двое молодчиков, что заварили эту кашу?

0: Все успели переодеться?
1: Так точно, Григорий Иванович.
0: Вижу. Да, пожалуй, никогда еще эта площадь не видала такого наплыва полковников, капитанов, поручиков. Окружить помещение контрразведки.

0: Дежурный!
1: Что? Что такое?
0: Приказ командующего о вашем аресте.
2: Куда? Не с места сдать оружие!
0: Всех задержанных разоружить.
3: Так?
0: Отправить в камеру и запереть.
3: Есть.
0: Пусть посидят там, где привыкли держать арестованных. Так, а эти папки с фамилиями и адресами взять с собой. Ага. Ненужные бумаги сжечь.
3: Понял, Григорий Иванович. Переулки Конные.
0: Спокойно, товарищи. Отход по намеченному плану.

0: На что похожа Одесса? На развращенный муравейник. А бегут так, что только пятки сверкают. На пароходы уже не попасть. И устроим мы им сюрприз. Это надо ж вывести под самым носом у военных властей все ценности из подвалов Государственного банка.
1: В губкоме мне так и сказали. Отнеситесь со всей серьезностью к этому поручению. Нельзя допустить, чтобы наше народное достояние уплыло за границу. И желательно произвести эту операцию без потерь.
2: Хватит уже потерь.
0: А вот и Госбанк.
1: Подождем, когда подъедут все грузовики.

0: Директор у себя?
1: Никак нет, господин полковник.
0: Почему не приняты меры к эвакуации? Что вы тянете? На что рассчитываете? Разыщите его немедленно. Саботаж.
2: Алло, алло, барышня, мне директор банка. Что? Директор банка со всей семьей погрузился на иностранный пароход, даже мебель погрузил и пуделя с няней.
0: Грузить ценности! Не тянуть время за саботаж и расстрел! Охране в оба следить!
3: Осторожней, осторожней! Тяжелый черт ящик. Ну. Кирпичи там, что ли?
4: Кирпичи. Слитки золота.
0: Все погрузили!
5: Так точно, господин полковник!
0: По машинам!
1: Быстро управились.
6: Ловкие ребята.
1: А чего им? Грузить, не копить.
6: Это что еще за гости?
4: А это аж генерал с полковником, а это какие-то иностранцы.
6: Смотри-ка, сам директор банка Никита Петрович. А как же пароход?
7: Господа, приступайте.
8: Уже все в порядке, господин генерал. Ценности вывезены под большой охраной. Можете не беспокоиться. Поработали на славу.
7: Вот как? Похвально, похвально. А вы, полковник, жалуетесь на медлительность нашего аппарата, настаиваете на решительных мерах, а оказывается, все сделано.
9: Доложите по порядку. Что значит вывезены? Исключено! А шутки шутить не время.
4: Никита Петрович, но нам же ясно по телефону сказали...
9: Что сказали? Кто сказал? Что вы мне ерунду мелите?
6: Но позвольте, позвольте, ведь даже такие подробности, что и пудель ваш, Никита Петрович, я сам говорил по телефону.
9: Никита Петрович, Никита Петрович, что вы мне голову морочите? Короче говоря, приступайте к передаче всех ценностей. И прежде всего золотого запаса.
7: Вы напрасно горячитесь, Никита Петрович. Все уже вывезено, вы немножко опоздали. Я тоже беспокоился, но оказывается, все в порядке.
9: Все в порядке? Благодарю вас. Мне все ясно.
7: Никита Петрович, что вы делаете?
9: А что мне еще остается делать? Разве вы не понимаете? Все кончено. По крайней мере, для меня.

сегодня вы храбро дрались и одержали славную победу. Но борьба только начинается. Мы клянемся, что не выпустим оружие, пока наша земля не станет свободной. Красное знамя революции будет развиваться над городами и селами, занятыми сейчас врагом.

0: И откуда ж вы прилетели, орлы?
1: Из Флорешки я, садовник.
2: А я из Кишинева. Марков Михаил. Отцу в депо по ремонту помогал. Как услышал, что Котовский собирает отряд, сразу сюда.
0: А лет-то тебе сколько, Марков Михаил?
2: 17-й. Пойдет скоро. Да вы не думайте, я и на коне ездить могу. Только вот коня у меня нету.
0: А коня добудешь. В бою добудешь. Раз записался в отряд. Да не в какой-нибудь Котовского.
2: Дяденька, а какой он, Котовский?
0: Григорий Иванович? Кто поднял молдаван на борьбу с помещиками и буржуями? Котовский. Кого 5 раз сажали в тюрьму, слали на каторгу, к виселице приговаривали? Котовского. А за что? Да за то, что он за народ стоит. Недаром его так и прозвали Резбонетер-народник, народный мститель.
1: Поди ж ты.
2: Дяденька.
0: Да что ты заладил, дяденька, дяденька? Леонтьем меня зовут, так и говори.
2: А давно вы знакомы с Котовским?
0: Я-то давно. Было это как раз в зиму 900-го года. Да. История это из тех, которые не забываются. Не хочу перед вами хвастать, а вот только не случись тогда меня, не видать бы ему больше белого света.
1: Ну?
0: Да. Работал тогда Григорий Иванович в имении Скоповского. Называлось оно Валя-Карбуне. Ох, лютый был помещик. Издевался над крестьянами. А Котовский, хоть и молод еще был тогда, лет 20. Возьми да и заступись за них. Нет, мол, такого закона, чтобы ни за что, ни про что бороть людей.
1: Конечно.
0: Ну, помещик разъярился, с хлыстом на него набросился, да не такой только Котовский человек, чтобы спустить обиду. Схватил он этого самого Скоповского, поднял от земли, да на глазах у всех, и выбросил его из гостиной. Прямо через окно и во двор.
2: Ой.
0: Стекла только зазвенели. Вот с тех пор этому самому Скоповскому на глаза людям-то стыдно было показываться. На него все пальцы показывали. Да. Ну, Григорий Иванович, конечно, поплатился. Схватили его, халуи связали, избили до потери сознания. И в глухую степь его вывезли. А дело-то было зимой. Ну, бросили его связанного в одном белье. Случайно я узнал об этом. Жил-то я на соседнем хуторе, в соседнем селе. Ну, обшарил всю степь и только к вечеру разыскал Котовского. Ну, развязал, шубу отдал свою. Закоченел он весь.
1: Вот это да.
3: История.
0: Да.
1: Это спас, значит.
2: Ну, а дальше-то?
0: Дальше? Да следить стали жандармы за Котовским. Преследовать. Один раз арестовали, потом другой. Вот тогда ты решил, Котовский, посвятить жизнь борьбе с богачами.
2: А вот еще рассказывают. На фронте он храбро дрался, да?
0: Ну, тут так. Да скажу по порядку. В 16-м году его снова арестовали, и тут уж припомнили ему все. И сожженные помещичьи усадьбы, и организацию вооруженных отрядов, и побег с каторги. Все вспомнили. Вся эта свора помещиков, купцов, разных там приставов боялась и ненавидела Котовского. Ну, решили они покончить с ним раз и навсегда. Приговорили его к повешению. Это уж после. Смертная казнь была заменена ему каторгой. Без срока. А тут как раз грянула февральская революция. Ну, обстановка, конечно, изменилась. И направили Котовского в армию. Да, в Таганрогский полк. Ну, сами понимаете, пулям Котовский не кланялся. Полюбили его солдаты. Полюбили. И вот когда дошла весть из Питера о социалистической революции, Послали его делегатом на армейский съезд. Ну, а потом и в кишиневский отдел румчерода.
2: А это что такое?
0: Что? А, румчерод.
2: Ага.
0: Это от слов румынский, черноморский и одесский. Да. Румчерод – это совет рабочих, солдатских, крестьянских и матросских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа. Короче, наша советская народная власть. О, та самая власть, которую теперь мы и отстаиваем с вами.

0: Хорошие новости, хорошие новости. Я привез пакет. Большой пакет, наверное, много чего написано.
1: Сейчас посмотрим, какие новости, няга. Котовскому. Так. Поручено формирование пехотной бригады. В бригаду войдут 400-й, 401-й, 402-й стрелковые полки. Бригада будет включена в 45-ю дивизию. Так, бывший конный отряд Котовского образует в бригаде кавалерийский дивизион. Отлично. Значит, стали бригадой. А ты, няга, будешь командиром кавалерийского дивизиона. Марков! Миша!
2: Я!
1: Миша, ну-ка быстро карту. Так. Значит, опять Деникин. Опять заговор. Опять фронт и большая война.
0: Война, товарищ комбриг. Очень серьезная война.
1: Комбриг. А ведь все-таки это большая ответственность быть комбригом. И ты только вдумайся в это слово, няга. Комбриг. Это ведь совсем иначе звучит, чем командир отряда.
0: Я так считаю. Самый высокий чин быть Котовским.
1: Ты всегда меня расхваливаешь, как цыган на ярмарке.
0: Да, Григорий Иванович. В Одессе говорили, Деникин занял Екатеринослав.
1: А Махно?
0: Махно? Махно по-прежнему разбойничает. Да, вот еще, чуть не забыл. Петлюра занял Каменец-Подольск.
1: Закружилось вранье. А ведь не

0: Миша! Миша! Марка!
1: Ну чё?
0: Пойди сюда ко мне, пойди сюда.
1: Ну чё тебе, дядь Савелий?
0: Слушай, Миша, как полагаешь, сколько верст отсюда до Москвы?
1: Да зачем тебе, дядь Савелий?
0: Ну так, просто любопытство его.
1: Ну, верст 1000.
0: С 1000?
1: Да.
0: А до Волги?
1: До Волги еще дальше.
0: Врёшь. А до Сибири?
1: А до Сибири и вовсе далеко.
0: Ну, о, как человек разбросался по земле. Такой.
1: Вот ты, дядь Савелий, степенный пензенский мужик. И фамилия у тебя хозяйственная, Кожевников. Всё-то ты что-то ладишь, мастеришь, поправляешь. А вот скажи, ну, чё ты подался на войну?
0: А приходится, раз тут вот, ну, контра всякая. А так бы я бы ни в жизнь не воевал. Война – это, знаешь, занятие разрушительное. А я плотник. Я строить люблю.
1: Угу.
0: Ну, а уж, по-моему, так. Если ты уж начал воевать, то воюй прилежно, с пользой для Отечества. Надо хорошо воевать, вот как, скажем, вот наш Котовский. Вот.
1: Эко хватил. Григорий Иванович, это вождь.
0: Да, да, а это всегда. Для настоящего дела настоящий водитель найдется.
1: Дядь Савелий, а вот как ты думаешь, завоюем счастье?
0: Обязательно, обязательно. А ты как думал? Вот опять я вот на командира, на Григория Ивановича укажу. Вот как считаешь, счастлив он или нет?
1: Конечно, счастлив. Еще бы, такая жизнь.
0: Ай, счастливый человек, если живет для других.
1: Но ведь когда-нибудь и для себя надо, ну, хоть немножко-то.
0: А, нет, для других, вот это и есть для себя. Вот, вот ты смотри, вот должность он большую искал, от пуль прятался, сиздали грозил врагу кулаком. Вперед, мол, товарищи. Нет, он сам скачет на коне и первый бросается в атаку. И опять же учти, командир ведь высокое начальство, а вчера, смотрю, сам коня чистит. О, вот это значит счастливый. Счастливый потому, что людей любит, людям служит. И вот ну, нет другого никакого счастья, а одно только вот это.
2: Что такое? Что за сборище?
3: Кого еще там Бог посылает, а?
2: Ты гляди, впереди-то Мишка Япончик, самый знаменитый одесский бандит.
4: Рожа-то, а? У того синяк под глазом, а у этого вся физиономия с полосованным ножом. Ишь ты, глазами так и зыркает.
5: Вот тебе и отряд свободы.
2: А этот справа, Горзубый, первый специалист по поножовщине, вся Одесса его знает.
5: Уголовники все как один, и на кой черт их нам прислали? Разве будут они честно служить народу?
6: Да, наплачемся мы с этим отрядом.
7: Эй, братишечки!
8: Милорды! Привет из Одессы, мамы. Эй! Симпампончик.
5: Я комиссар бригады, обратитесь как положено.
8: Чудненько, генерал. Полфунта пламени и быстренько.
6: Вот что, япончик, здесь никаких симпампончиков нет. Здесь находятся командиры Красной Армии. Постарайся твердо это запомнить, потому что я не люблю повторять.
8: Я могу не только запомнить, но и припомнить.
6: 5 суток ареста.
7: За что боролись, братцы?
8: Свобода совести, свобода совести. А тут сажают на губах.
2: Разрешите выполнять, товарищ комбриг?
6: Выполняйте.
2: Разоружить.
3: Что такое?
2: Прошу следовать за мной.
8: Ничего себе для первого знания.

0: знакомство.
1: Давай, давай, давай, живо, живо.
2: Пошли, комиссар.
3: Пошли, комиссар.
4: Проиграмму мутной воды. Похряли воевать у деревни. Голосовать не обязательно.
5: Не видать свободы. Шамовки будет от пуза. Спиртяги вагоны, маленькая тележка.
6: Гуляй, не хочу.
4: А как же япончик? Япончик
5: как? Экспроприируем.
7: Детского кишмана бежали два уркана, бежали два уркана в дальний путь. Они остановились у княжеской малины, у княжеской малины отдохнуть. Товарищ, товарищ, болять мои раны.
8: Нет, не верю я им. Не те люди. Глаза у них фальшивые. Начнут говорить. Язык какой-то вывернутый. Словечки всякие. Воровской жаргон, и непрерывно ругаются похабно. Нехорошая публика.
9: Верно говоришь, комиссар.
8: Воры у них – люди. Все остальные, по их понятиям, черти, фраера, навоз. Случалось мне проводить беседы в разных аудиториях. Ну, например, моряки. Прекрасный народ. Правда, у них тоже встречаются анархисты. С позволения сказать, этакие братишечки, которых приходится осаживать. Но это же люди. Или, например, крестьяне. С хитрецой мужички вопросы каверзные иной раз задают. Но там разговариваешь и чувствуешь, что они правды хотят. Пусть каждый со своей колокольни судит, но они болеют за родину. Он хочет, чтобы лучше было. А эти... Я даже не знаю, как их назвать. Родины нет, нет ничего святого у них. Одни только ругательства.
9: Как их назвать? Деклассированный элемент.
8: Осторожнее надо быть с ними, чтобы не подскользнуться.
10: Разрешите обратиться, товарищ командир?
9: Обращайтесь.
10: Так что в деревне Рогачевке бандиты эти народ грабят.
9: Что?
8: Что?
9: За мной. По коням!

0: бабушки, у бабушки старушки, родители Алёшки, а вы их подвинули честь. Вот ситуация перевернулась.
1: А ну, показывай, что у тебя с кулацкого твоего хозяйства.
2: Да ты что, да ты что, ничего там нету.
1: Как это шо? Нет, как это нет? А что это мычит?
2: Ой, да.
1: Может, это я мычу?
2: Может.
1: Я тебе покажу, ничего нет, сука позорная. Не знаешь постановления? Нет, ты скажи, ты знаешь постановление?
2: Да что за постановление? Это что ж такое? Да где это сказано, чтобы нельзя одной коровенки иметь? Да что...
1: Коровенки! А ну, выводи корову! Выводи корову! Сенька! Я самогонку нашел!
3: Выловить всех, кто станет по червякам прятаться. Держите руки и сюда.
4: Что ты меня трогаешь? Не цапай ты меня руками.
5: Не хнычь ты.
4: Убери руки.
5: Стой смирно и не дергайся.
4: Да что ты, я же их предупреждал, я их останавливал. Ну разве их остановишь? Граб, говорят, награбленное. Ну позвольте, говорю, вы искажаете смысл. Ну куда там? Слушай, не трогай ты меня руками. Что меня трогаешь?
5: А кто палил из кольта?
4: Да слушай, так я же там.
5: Кто пугал добрых людей?
4: Ну перестань, я же для порядка. Ну что ты говоришь?
6: Пошевеливайся,
7: давай иди. Свободы где, товарищи граждане? Свободы не видать, а?
5: Товарищ командир, деревня от бандитов очищена. После опроса свидетелей отобраны вот эти вот, пятеро. Самые отъявленные подонки. Вот эти двое повесили крестьянина Степана Воронова за то, что в дом не пускал. Вот те производили обыски, били, грабили без разбору. А вот этот гнилозубый девушку изнасиловал.
7: Я насиловал?
8: Товарищи бойцы! Котовцы! Сегодня совершилось гнусное, подлое дело. Нарушив приказ, забыв о воинской дисциплине, бандиты едва не разорили деревню, надругались над неповинными людьми. Но мы никому не позволим порочить славное имя и честь бойца Красной Армии. Знамя котовцев было и будет незапятнанным. Приказываю всех арестованных под усиленным конвоем отправить в штаб дивизии. А этим пятерым за нарушение воинской дисциплины, за преступление против советской власти, расстрел. Приговор привести в исполнение завтра утром.

0: Итак, слушайте. Приказ по южной группе войск 12-й армии. Действующая армия 20 августа 1919 года. Вот. Южной группе предстоит совершить боевой переход походным порядком по местности, занятой бандитами. Реввоенсовет требует от всех проявления высшей дисциплинированности. Всякое неисполнение в походе боевого приказа будет признаваться как предательство и дезертирство и должно караться на месте с самими красноармейцами и командирами. Вперед, бойцы! Нам не страшны жертвы, не страшен враг. Наше дело, дело рабоче-крестьянской Украины, должно победить. Вперед, герои! К победе, орлы! Реввоенсовет Южной группы 12-й армии. Так, ну, докладывайте, начальник штаба.
1: Вкратце обстановка такова. В тылу белые, на флангах белые, а больше всего их впереди. Вовсю орудуют Симон Петлюра, Нестор Махно, атаманы Маруся, Добрый Вечер, Струк, Хмара, Тютюнник, Волынец, Заболотный и еще добрый десяток. Одесса занята, Николаев занят. Захвачен Киев.
0: Все.
1: В основном все.
0: Выводы.
1: Вывод один. Положение безвыходно тяжелое.
0: И так много слов ради такой маленькой мысли.
1: Григорий Иванович, но ведь положение действительно таково.
0: Доказывать битый час, да еще в такую жару, что нам остается одно, ложись да помирай. Стоило трудиться. Безвыходных положений не бывает, Каменский. Бывают только трудные положения. Это возможно. Бери бумагу и пиши. Приказ. Написал? Боевая слава и героическое прошлое создали в составе бригады непоколебимую веру в нашу непобедимость. Точка. Сейчас нам предстоит совершить смелый поход и еще раз беспощадно громить врага, превосходящего нас численностью, вооружением, но не силой. Точка. Мы сильнее, и мы победим. Вперед! В наступление! Точка.
1: Может быть, вычеркнем последнюю фразу? Ведь то, что мы предполагаем сделать, отойти с юга Украины на север, это самое настоящее отступление.
0: Отступление? Слушай, Каменский, ты случайно не из северных мест? Ты плохо переносишь жару. Послушай мнение комиссара.
2: Я думаю, Григорий Иванович прав. Что называется отступлением? Отступление – это когда враг перед нами, а мы пятимся. Вот это точно отступление. Если же тыла нет, а враг повсюду, куда ни сунься, то движение в любую сторону есть самое настоящее наступление на врага.
0: Верно. Слыхал, Каменский? Приказ прочесть в частях. Распорядись, чтобы коням выдали двойные порции овса. Завтра выступаем.

0: Ну и жарища.
1: Да, как бы сейчас дождика, который день ждем.
2: Кабы, не кабы, стало бы кобыла мерина.
3: А все-таки интересно, куда девались дожди, а? Конечно, все были израсходованы еще прошлой осенью. Котовский!
4: Что, ребята, притомились маленько?
5: Да нет, ничего.
4: Ничего, впереди еще жарче будет. Враг обозлился, что не по зубам мы им оказались. А что до жары, так давайте-ка порассудим. Нам трудно. Нас замучила засуха, извели сухие ветры. Нам осточертели тучи песку. Но погода-то одна, что для нас, то и для противника. Значит, и его печет. И ему песком забивают уши, горло, глаза, как нам. Вперед, друзья! Мы-то перенесем, мы крепки. И значит, жара нам в помощь служит. Жара за нас против врага.
3: Это верно. В полдень-то они редко нападают, все больше вечерком по холодку.
6: А с тобой что, Леонтий? Командир отряда не должен грустить.
7: Ноги мои идут на север. Сердце просится в Молдавию.
6: Да. Иногда, чтобы освободить юг, следует двигаться на север. Да. Вот и Няга скачет. Ну, что там?
8: Все в порядке, товарищ комбриг? Уничтожили разъезд белых. До вечера будем двигаться без помех.
6: Прекрасно. И помните, друзья, победу обеспечивает смелость, выносливость плюс точный математический расчет. Вот что. Няга, мы немножечко обманем противника. Зачем давать ему возможность наступать нам на пятки? Мы оставим заслон. Пусть они думают, что мы засели, укрепились и решили отбиваться.

0: Ах, Леонтий, вот это банька! Ух ты, не хуже, чем твоя собственная в Молдавии, а? Где ли вы там в Гончештах, а? Ох, Леонтий, ах ты, хоть вовсе это и не в Гончештах, а деревня под названием Песчанка.
1: Ой, да, банька, красота. А котел-то, котел такие необъятные, а? Прям в печь вделан. Ну что, еще плеснуть, а?
0: А ну-ка, давай, давай! Ох, пар костей не ловит.
2: Ну что? Товарищ командир, петлюровцы!
0: Ах, принесла нелегкая-то. Жди с конем на пушке!
2: Есть!
0: Вот. Ну, Леонтий, нечего делать. Окатимся, да одеваться.
1: Ах, окатимся. Эй, может, еще на полок залезем, а?
3: Ой, мама!
1: Что там?
4: Тикай! Тикай, Галька, чтоб мы раскалились!
0: Спокойно, Леонтий. Бойцы знают, что делать. Не впервой. Ну-ка, глянь-ка в окно.
1: Ага. Двое петлюровцев к нам с тобой в гости.
0: Примем.
1: Примем.
4: Ну и пару. Ничего не видать.
0: А теперь быстро к опушке. На коней.
5: Товарищ комбриг! Товарищ комбриг! Петлюровцы засели по северному краю деревни. Разрешите выбить?
0: Бойцы, бани натоплены в Песчанке. Неужели париться в них будут эти бандиты, а не мы? Неужели мы уступим им наши веники?
5: Эскадрон, к бою! Освободим деревню от петлюровской нечисти! Вперёд!

0: товарищи, отбившись от 14 банд, пройдя 400 неимоверно трудных километров, сходу овладев Житомиром, мы соединились, наконец, с главными силами Красной Армии, и вот приказ. 2 ноября 1919 года немедленно грузиться в эшелоны и отправляться на помощь петроградским рабочим бить Юденича.
1: Великая честь, товарищи бойцы, выпала на нашу долю. Нам дана возможность сражаться на почетнейшем фронте, защищать Питер. И мы должны с честью выполнить эту боевую задачу. Красный Питер будет вечно красным советским городом. А Юденича и его белую банду сотрем с лица земли.
2: Товарищ командир, вот вы вот объясните мне, что Пенза от Петрограда далеко будет?
1: Пенза? Пенза от Петрограда далековато. Ну, примерно как от Киева.
2: Поди-ка.
3: А что, большие морозы бывают в Питере?
2: Нет, погоди. Вот вы мне скажите, вот, Юденич. Вот что это за Юденич?
4: Да обыкновенно, генерал.
2: Скажи, пожалуйста, бьем, и все новое появляется.
5: Да сказано же, гидра. Гидра она есть.

0: Доктор. Доктор, что на фронте? Где сейчас бригада?
1: Успокойтесь, дорогой, успокойтесь. Дюденич отброшен. Ваши котовцы гнали разбитые части противника до самого Ямбурга. А сейчас бригада уже на пути на юг.
0: Дайте карту. Почему нет карты? Доктор, вы знаете, что такое город Балта? Балта занимает первое место в мире по непролазной грязи. Мы прошли через нее в эту сторону. А теперь должны, слышите, должны пройти, разбив врага на юг.
1: Вы больны, дорогой. Вы больны. У вас крупозное воспаление легких. Это тяжелая болезнь. И вы должны все мысли и усилия направить на то, чтобы выздороветь. А все эти балты, все ваши походы, это позже. Каждому овощу свое время.
0: Что? Не привык. Я хворать, поймите. Если бы мои бойцы увидели, как их командир сидит на койке с градусником под мышкой.
1: И все-таки вам придется набраться терпения. А бригаду свою вы еще догоните.

0: Вот мы и подъезжаем, Ольга Петровна. Поздравляю вас. Вы получили назначение в мою бригаду. Вы ведь сами хотели на передовую, в полевой госпиталь.
1: А как же мои друзья?
0: А они приписаны к другим частям.
1: Ну что ж, раз так надо. Жалко, знаете, расставаться. Вы поймите меня правильно, товарищ Котовский. Я рада, что вступаю в самостоятельную жизнь, и мне оказано доверие. Но все-таки 6 лет совместной учебы, и не где-нибудь в Москве. Факультет словно сроднил всех нас, медиков.
0: Прекрасно, прекрасно понимаю. Но теперь у вас будут новые друзья, и поверьте, на них тоже можно положиться. А самый преданный из них, вот он, весь перед вами.
1: Спасибо, конечно. Но я даже не знаю, что сказать.
0: А вы знаете, за эти несколько дней в поезде я о многом передумал, многое взвесил. Знаете, что я сказал? Значит, Санарму.
1: Что?
0: Что вы моя жена.
1: Жена? Почему же вы так сказали?
0: Сердце. Так мне подсказала... сердце, а оно у меня никогда не ошибается.
1: Прошу вас, надень шинель, вы еще слабы после болезни.
2: Григорий Иванович!
3: Товарищ Котовский, с благополучным прибытием!
0: Леонтий, няга, дайте-ка я вас обниму, друзья. Ну, рассказывайте, как без меня воевали?
2: Ну как? Немножко били Деникина, немножко Махно.
4: А теперь совсем другое дело, Григорий Иванович. Вместе мы готовы хоть в пекло всех чертей распугаем.
0: О, да то-то Савелий. Ну что, по-прежнему уздечки чинишь, мудреные сказки сказываешь? Смотри. Марков-то какой молодец у нас вырос.
3: С приездом, Григорий Иванович.
0: Позвольте представить вам, друзья, наш новый военврач и моя жена. Ольга Петровна.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Так что прошу любить и жаловать. Ну, что ж мы стоим, пошли. До завтра у всех отдых, а в полдень выступаем. Впереди еще большие бои.

0: Осмотреть станцию и у всех, кто остался, проверить документы.
1: Есть!
2: Мы вырвались далеко вперед. Я дышу уже воздухом Одессы. Товарищ комбриг, вы знаете, какой это целебный воздух?
0: Где дежурные по станции?
3: Все сбежали.
4: Ты кто будешь?
5: Телеграфист, ваше благородие.
4: Нет здесь ваших благородий, а есть командиры Красной Армии.
2: Ну-ка, прими вызов. Кто это там старается?
5: Генерал Шевченко предупреждает, что конница Котовского заняла Березовку.
6: Генерал отстал от жизни. Березовку мы заняли еще утром, а сам он теперь оказался у нас в тылу.
5: Генерал спрашивает, кто принял сводку.
4: Передай, сводку принял Котовский.
5: Но как же это?
6: А вот так, приятель, и живо! Не заставляй генерала Шевченко ждать.
5: Генерал отвечает, шутки неуместны, и шутник понесет заслуженное наказание.
7: Серьезный генерал, а?
4: Передавай.
5: Да.
4: Успокойтесь, ваше превосходительство. Поберегите нервы. Никто не собирается шутить. Сводку принял действительно Котовский.
5: Ответ. Если вы действительно Котовский, то предлагаю вам воевать на нашей стороне. Так командовать, как вы, может только офицер и дворянин. Значит, вы офицер и дворянин. Но тогда вы изменник и предатель. Поверните вашу конную армию против большевиков. Гарантирую помилование.
4: Да ну и ну! Он совсем, что ли, из ума-то вышел? Отрезан от своих и туда же. Гарантирую помилование. Передай.
5: Да.
4: Бил.
5: Угу.
4: Бью.
5: Угу.
4: И буду бить белогвардейцев. Через 3 часа ждите в Одессе.

Прошу принять меня в ряды партии большевиков. Точка. Апрель 1920 года. Котовский.

0: И чего это мы с тобой, это, Миша? Ну, бродим, бродим с позаранку здесь. Ой, ей-бог, ну вот потащил ты меня.
1: А что, дядь Савелий? Надо же узнать, что это такое городок Ананьев. Раз получили 2 дня отдыха. О, он, гляди, гляди. Кругом пожар мировой революции, а он калитку себе починяет.
0: Ну, а как же так? Это порядок надо любить завсегда. А. Да. Ой, погоди, погоди. Я вот у него сейчас спрошу-ка, погоди. Ага. Милый, бог в помощь. А скажи-ка, про деревню Уклеевку не слыхал?
2: Чего это? Какую Уклеевку?
0: Ну, обыкновенную какую. Уклеевку под Пензой.
2: А какая такая Пенза? Я такое не слыхал.
0: Ой, темный народ, однако. Ой-ой-ой-ой-ой. Слышь, Миш, ни Уклеевки, ни Пензы не слыхивал, а? Ай-ай-ай.

0: А, товарищ Котовский, с прибытием.
1: Спасибо.
0: Товарищ Тухачевский ждет. Пройдите.
1: Иду.
2: Да, войдите. Здравствуйте, Григорий Иванович.
1: Здравствуйте, товарищ командующий.
2: Из Москвы получена строжайшая директива. Речь идет об ускорении ликвидации Антоновщины. Одну из операций по выполнению этой директивы я хочу поручить вам. Я обдумал это, советовался с товарищами, и мы пришли к выводу, что никто не выполнит задачи лучше, чем Котовский.
1: Благодарю вас, товарищ командующий.
2: Как вы увидите, поручение будет несколько необычное. Вы проведете секретную боевую операцию.
1: Так, так.
2: Основные силы Антонова в настоящий момент – это дивизия Матюхина. Эта бандитская группа засела в лесах, запаслась с достаточным количеством продовольствия и намерена держаться до зимы, чего мы никак допустить не можем.
1: Понятно.
2: Мы должны в срочном порядке, но умело и без больших жертв не только нащупать, но и уничтожить эту группу.
1: Тут рассуждать не приходится. Предложение командующего, понимаю, как приказ, который подлежит немедленному исполнению.
2: Обдумайте детально, как все это выполнить, с какого конца начинать. Ну, тут помещику Золотареву и капитану Королевскому и карты в руки. План представить в ближайшие 2 дня. Желаю успеха.
1: Спасибо.
2: До свидания.
1: Братцы, командование поставило перед нами ответственную задачу. И только котовцы и могут совладать с такой операцией, что нам предстоит. Говорят, чудес не бывает. Бывают чудеса, мы это много раз доказывали. Постараемся и на этот раз не ударить лицом в грязь. Отныне мы будем называться не Красной кавалерийской бригадой, а будем именовать себя войском атамана Фролова, прорвавшимся с Дона и Кубани на соединение с отрядами антоновских банд для совместных действий против Красной Армии, против Советов.
3: Вот так здорово! Великами заделаемся!
4: Великами тоже тетя Мотя. Не понимаешь, что ли? Это военная хитрость. А еще разведчик.
1: Правильно. Военная хитрость. Наша задача – выманить Матюхина из лесу и тогда расправиться с ним. Вот с этой целью на время операции я буду именоваться атаманом Фроловым, командиры полков ясаулами, а вы, красноармейцы, станичниками.
5: Чудно как-то!
1: Политрукам, коммунистам и комсомольцам быть примером и всем твердо помнить, что оплошность одного погубит всех. Ни между собой, ни тихо, ни громко, ни случайно, ни намеком ни один из вас не должен выдать наших планов. Имейте в виду, что нас будут проверять, из-под тяжка подслушивать и разведывать, кто мы такие.
3: Проще говоря, как в театре. Представление, представление.
5: Здравия желаю, товарищ! Вот.
1: Послушайте меня! Вы поняли теперь, какое трудное и опасное дело вам предстоит? Вот тебе смешно. А между тем, так вы и должны отвечать. Здравия желаю, господин капитан! Вот так вот. Спутается только один и выдаст с головой нас всех бандитам. Первым погубите меня, да и всем остальным придется солоно. А теперь разойдись! Что ж, вам как комиссару, человеку наиболее подкованному и в теории, и в политике, предстоит подготовить доклад от лица правых эсеров. Ну, сулите победу белому движению, намекните на поддержку извне, крупно покажите деятельность группы Савенкова. Ну, вы сами знаете.
6: Беседу с коммунистами бригады я уже провел. А люди понимают, задание командования не просто приказ, а решение партии. Требование советского правительства.
1: Завтра встреча с верхушкой Матехинской банды. Риск велик. Или победим, или погибнем.

0: Да все ж ясно!
1: Больно красно говоришь!
0: Ну, закуска заждет!
2: Подождет закуска! Прошу тишины, господа командиры! Вот мы сейчас прослушали сообщение представителя братской группы Савенкова. В основном я одобряю доклад, хотя я должен откровенно сказать докладчику. Улита едет, когда-то будет.
3: О, позвольте, господа, я хотел...
2: Вы уже свое сказали.
3: Непонятно, непонятно.
2: Так вот, господа, вы уже видели и сами убедились, насколько боеспособна моя воинская часть. А вы не забывайте, это всего лишь авангард фроловцев. Поэтому... Я думаю, что не встречу возражений, если предложу командование объединенными силами возложить на меня.
1: Да мы вообще не собираемся соединять!
4: Господа донцы-кубанцы, у вас небольшой отряд. Вполне понятно, что он вольется в главные силы. Да вы и местность не знаете. Тут не может быть и разговоров. Командование я оставляю за собой. Меня знает вся Тамбовщина. Да вы знаете, кто я такой? Я Матюхин. Спросите кого угодно, знают ли они меня. Да я своими руками... Вот этими руками выкручиваю головы пленным красноармейцам. В плен не беру. У нас они умирают в страшных муках. Для чего я это делаю? Чтобы мое имя наводило панику. Вот кто я такой. А вы еще не огляделись, а хотите уже верховодить? Смешно даже слушать. Да вы знаете, я сегодня же начну наступление. Да вы знаете, сколько у меня оружия в одном только Лопатинском овраге?
2: Все? А теперь слушайте меня. Довольно комедии. Я Котовский! Расстрелять эту сволочь!

0: Товарищи! Вернулся в бригаду Григорий Иванович Котовский! Выйдя из госпиталя, где он лежал на излечении после ранения, полученного при ликвидации банды Матюхина, за смелую боевую операцию на Тамбовщине приказом Реввоенсовета Республики, он награжден почетным революционным оружием!
1: Ура!
0: Орденом Красного Знамени награждены 185 котовцев!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
0: Красные орлы! Друзья мои! Котовцы! Проявив храбрость, героизм и несокрушимую волю к победе, верные революционному долгу, вы выполнили еще одно важное задание Советской Республики. Весь наш опыт ликвидации банд, борьбы с белогвардейцами, оккупантами, со всякого рода контрреволюцией говорит о том, что часть, сцементированная единым коммунистическим духом, способна творить чудеса. Пусть все знают, что если кто-нибудь еще станет мешать нашей мирной работе, им тоже придется испытать плачевную участь их битых предшественников. Славная, доблестная и героическая Красная Армия непобедима!

0: Жили на одном хуторе 7 братьев и 2 сестры, Агаша и Клаша. Братья от зари до зари трудились в поле, а сестры домовничали, да скотину пасли, каждая в свой черед. Обе сестры были красавицы, глаз не отведешь, а вот нрав у них был разный. Агаша о своей красоте никогда не думала. Встанет, бывало, вместе с солнышком и сразу за дело. Перед тем непременно волшебную песенку помощницу пропоет. Ее мать научила. «Я кружевница, я мастерица, любое дело меня боится. Коль захочу, гору сворочу. Для меня работать, что в забавке играть?» И летает по дому туда-сюда, как ветерок. Солнце еще до полудня не доберется, а она уже коров подоит, кур, уток и гусей накормит, братьев и сестру проводит, грядки на огороде прополит, белье выстирает, выгладит и залатает, пол в избе вымоет, печку истопит, щи да кашу сварит и бежит в поле и на выгон братьев и сестру обедом кормить. Но работаются братья, едят за обе щеки, Агашу похваливают. «Ну и щи, ну и каша! А, спасибо, сестрица!» Зато младшая сестра о своей красоте никогда не забывала, ни работы, ни заботы из себя не томила. Сядет, бывало, у озера, глядит в воду, красотой своей любуется, вздыхает да охает. «Озеро, озеро! Ты видишь, какая я красавица? Ох, мне бы впору царицей быть! Ох, во дворце бы жить, а не здесь, в простых крестьянках, погибать! Ох, я бедная, ох, я горемычная! И от огорчения заснет где-нибудь в тени под кусточком. Вместо нее скот пасет верная собачка Жучка». Разбудит сестру Агаша, накормит обедом. Клаша, хоть и съест все до крошки, но всегда горестно вздохнет да охнет. «Ох, разве щами да кашей почуют такую красавицу, как я? Ох, мне бы царский обед, да на золотых тарелках!» И опять под кусточек уляжется. Ни до чего другого ей дела нет. Коровы мычат, доить их надо. Взглянет Агаша на спящую сестру, да и берет сама подойник в руки. Вернется Агаша домой, молоко в погреб поставит, с кислого сметану снимет, масло собьет, полный стол пирогов напечет. Потом сядет у окна, кружева плетет. Братьев с сестрой домой поджидает, и поет, заливается, словно жаворонок. Эти песни, как огонек, братьям дорогу к дому указывают. И любо им, и весело, и усталости как не бывало. На другой день домовничать оставалась Клаша. Разбудят ее братья только, когда из дома уходят. Жалеют, сон берегут, как-никак младшенькая. Выйдет Клаша из избы. Куры, утки и гуси ее ждут, не дождутся. Кудахчут, крякают, гогочут, корма просят. Замахнется на них хворостиной и накричит: «Ишь, бессовестные, ишь, лентяи! Червяков да мошек полным-полно! Сами себе корм ищите! Пошли, пошли прочь!» Выгонит птицу со двора, усядется на крылечке и начнет вздыхать да охать, стонать, причитать, себя жалеть. «Ох, мои бедные рученьки, ох, мои бедные ноженьки, ох, моя гремычная головушка! Не жалеют вас мои братья, не берегут, работать заставляют. Сестра Агафья от зависти хочет красоту мою погубить, взвалил на меня полный воз разных дел. Разве могу я с ними справиться? Разве это по силам мне?
1: Да годами я еще не вышла. Агафья меня старше на целый год. Ей уже 15 сравнялось. А мне всего-навсего 14. Ох, пусть она сама все и делает.
0: О волшебной песенке помощницы, что мать учила, и вспоминать не желала. Одно знала — вздох да ох, ох да вздох. Но не ведала Клаша, что ох и вздох — верные ведьмины слуги. Привяжутся они к человеку, тот начнет горестно вздыхать и охать, себя жалеть, отвыкнет от дела, потеряет силы и погибнет с голоду. Так и Клаша пальцем не шевельнет, чтобы хозяйством заняться, сестре и братьям помочь. Приходится в этот день Агаше раньше времени скотину домой пригонять. Надо успеть в избе прибрать, печи стопить, щи да кашу сварить, чтобы было чем братьев накормить. Клаша за это сестре даже спасибо не скажет. Но все бывает до поры до времени. Однажды, когда был черед домовничать Клаше, сидела она в избе у окошка и, как всегда, вздыхала да охала, себя в медное зеркальце разглядывала, на все лады расхваливала. «Ну, разве есть на свете еще такая красавица? Ах, и почему Иван-царевич за мной не пожалует? Ведь царь-девица, куда до меня? Разве может она со мной красотой равняться? Да она! Мизинчика моего не стоит!» Только она это сказала, а царь-девица тут как тут смотрит на нее и говорит: «Здравствуй, красавица! Прилетела к тебе из 39-го царства. Хочу узнать, почему ты себя выше меня ставишь, бахвалишься? Может, ты хозяйка в доме, каких свет не видывал? Может, в кружевном деле меня искуснее? Давай, испытаем друг друга. Я ведь дома не сижу, сложа руки. Любую мастерицу в любом деле за пояс заткну. Потому и зовусь царь-девица, всем мастерам мастерица». Поглядела царь-девица, что в избе делается. Посуда не вымыта, постели не убраны, пол грязный, печка не топлена.

0: к печке, стала из нее пироги вынимать, один другого пышнее да румянее. А теперь, гляди, красавица, как я кружева плету, сказала гостья. И потекла из-под ее пальцев кружевная река, что не кружево, то диво дивное. Взмахнула царь-девица левой рукой, и снова в избе все как раньше было. Царь-девица и говорит Клаше: «Ну, а теперь твой черед, красавица. Покажи, что умеешь, а я погляжу». Клаша только плечами передернула, да фыркнула. «Ха, вот еще! Стану я мои белые рученьки грязью да сажей марать, ясные глазоньки плетеньем надсаживать. Ха, с этим только моя сестра Агафья любит возиться. Это ее забота, а я ни к чему не притрагиваюсь». Засмеялась царь-девица и сказала: «О, красоте без ума разума грош цена. Кому она по душе придется? Быть тебе вековухой, красавица, прощай». И царь-девица пропала, будто ее и не было. Клаша же руки в боки, еще хорохорится. «Вишь, сбежала от меня царь-девица, красоты моей не вынесла, испугалась!» С того дня к сестрам женихи зачастили, но все они вокруг Агаши хороводом вьются. Она как цветок расцвела, и с каждым днем становилась все краше, все милее. А на младшую сестру женихи взглянут и тут же глаза отведут. Говорят друг другу: «Тоже красавица, ничего не скажешь, но как молния глаза слепит, страх нагоняет. Ведь где молния, там и гром. Кто захочет в свой дом грозу приводить? Каждому хозяйка нужна добрая, работящая». И ни один жених возле Клаши не задерживался. Вскоре Агаша вышла замуж. За ней и братья поженились, разъехались. Осталась Клаша одна денёшенька. Пришла пора все заботы на себя взвалить. От работы же она себя давно отучила. И теперь Клаша еще горше вздыхала да охала. От вздохов да охов чернеть да зеленеть стала. Тогда и пошла к озеру, спрашивает его: «Озеро, озеро, может, ты меня возьмешь в жены?» Заволновалось озеро, закипело, потом накрыло Клашу высокой зеленой волной. Когда волна вспять ушла, девицы и след простыл. Зато у берега выросла острая, как сабля, жесткая трава, осока. И теперь она растет недобрая, неласковая. Ее не погладишь, не сорвешь, все руки изрежет, исцарапает. Потому в народе зовут ее чертовой бородой или свирепицей. Правильно зовут — по заслугам и честь.
1: Мы с вами слушаем радиоспектакль «Комедианты». Признаюсь, мы давно хотели предложить вам этот спектакль. Случай представился. Три даты. 105 лет со дня рождения Грэма Грина, а ведь это именно его роман. 80 лет со дня рождения актера Олега Борисова, которого вы узнаете в роли авантюриста Брауна. Того самого Брауна, который получил в наследство отель «Трианон». Дела идут хорошо до тех пор, пока к власти в стране не приходит жестокий диктатор Франсуа Дювалье по прозвищу «Папа Док», который проводит политику террора. Браун хочет продать отель и для этого едет в Нью-Йорк. Продать отель не удается, и Браун возвращается обратно. Это завязка истории. И, наконец, нынешней осенью замечательному радиорежиссеру, классику радиорежиссуры, автору 200 спектаклей Эмилю Григорьевичу Верни

Исполнилось 85 лет. Мы неоднократно представляли вам спектакли Верника. Вот еще один. Роман был впервые опубликован в 1966 году, вызвал негативную реакцию. Говорили, что книга написана плохо. Как произведение писателя и журналиста она не имеет никакой ценности. Через несколько лет на Гаити была выпущена брошюра «Окончательное разоблачение Грэм Грин де Маске», где Грина как только не называли. Писали даже, что он позор благородной и гордой Англии. Об обстоятельствах создания романа «Комедианты» Грэм Грин рассказал в автобиографической книге «Пути спасения». Читайте книгу. Сам Грин прольет свет на эту историю. Напомним, что представление спектакля в нашем эфире приурочено к юбилею писателя. 105 лет со дня рождения исполнилось 2 октября. В ноябре мы с вами отметим 80-летие Олега Борисова. Он сыграл в этом спектакле роль Брауна. А в сентябре мы отмечали юбилей режиссера-постановщика, легендарного человека Эмиля Верника. 85 лет исполнилось Эмилю Григорьевичу. Поздравляем, желаем здоровья, долгих лет. Представьте себе, Эмиль Григорьевич Верник записал на радио 200 спектаклей, работал с легендарными актерами и в эту свою работу пригласил мастеров, собрал удивительную труппу, необыкновенную. Олег Борисов, Олег Табаков, Рогволд Суховерка, Анатолий Адоскин, Армен Джигарханян, Алина Покровская, Виктор Сергачев, Олег Форостенко. Успел поработать Эмиль Верник и с одной из лучших актрис, с Натальей Вилькиной.

0: У вас билет до Санто-Доминго?
1: Да. Я выйду на Гаити, если только получу подтверждение от консула.
0: Понятно, мистер.
2: Осторожно, осторожно, детка!
3: Не беспокойся, голубчик, не беспокойся.
2: Осторожно, осторожно.
3: Ничего, ничего.
0: Разрешите ваши чемоданы?
4: Я путешествую налегке.
0: Понятно, мистер.
3: Отплываем.
5: Я рад, господа, приветствовать вас на борту Медеи. Стюарт покажет вам ваши каюты. Прошу, господа, располагайтесь. Мы к вашим услугам. Прошу.
2: Благодарим вас, капитан.
1: Почти у каждого в жизни наступает минута, после которой нет возврата к прошлому. Она приходит незаметно. Во всяком случае, в то пасмурное августовское утро я не заметил, как этот миг растаял где-то в Атлантическом океане, за кормой Медеи, грузового судна Королевства Нидерландов, шедшего из Филадельфии через Нью-Йорк на Гаити. В то время я еще серьезно помышлял о своем будущем, даже о будущем моей пустой гостиницы. Как мне казалось, ничто не связывало меня ни с Джонсом, ни со Смитом. Они были всего-навсего моими попутчиками.
2: На грузовом пароходе мало пассажиров, не правда ли, мистер Браун?
1: Да. Здесь помещается 14. Но далеко не все каюты заняты, мистер Смит.
3: Почему же, мистер Браун?
1: Сезон неподходящий. Да и остров, на который мы едем, перестал прельщать туристов.
3: Понятно, понятно.
1: А вы часто отдыхаете в этих местах?
3: Нет, мой муж едет не отдыхать.
6: Мы с миссис Смит не сторонники пустых развлечений. Мы стараемся соединить отдых с выполнением нашей миссии.
3: Вот именно. Вот именно.
1: Миссии?
6: Ну, миссия – чересчур громкое слово. Назовите это нашей надеждой.
3: Да, да, да, голубчик, ты прав.
6: Ну, у нас еще будет время поговорить об этом. Вы извините, что я так о себе разболтался. Вы, наверное, хотите отдохнуть?
1: Да, пожалуй. Пойду закину вещи в каюту.
0: Нет, нет, но как же так, мистер Джонс?
4: Майор. Майор Джонс.
0: Да, но я не могу поменять ваши каюты, майор Джонс.
4: Ваш пассажир еще сюда не спускался и не станет устраивать скандал, даже если и заметит разницу.
0: Простите, сэр, но я ничего не могу поделать. Каюта заказана.
1: В чем дело?
0: Каюта заказана вот этим джентльменом, мистером Брауном.
4: Это и в самом деле ваша каюта, сэр?
1: По-моему, да.
4: Ага. А мне сказали, что каюта свободна. Моя фамилия Джонс. Майор Джонс.

0: Капитаном у нас был тощий неприступный голландец, такой же до блеска надраенный, как медные части у него на судне. В противоположность ему судовой казначей был неряшливо одетый весельчак. На второй день плавания он пригласил нас к себе в каюту.
1: Добрый вечер, господа.
2: Моя фамилия Джонс, майор Джонс.
3: Рад с вами познакомиться, майор. Моя фамилия Смит, Уильям Эбл Смит, а это моя жена, майор Джонс.
2: Очень приятно.
4: Добрый вечер.
1: Проходите, господа, прошу вас. Прошу, рассаживайтесь.
2: Да, вы знаете, сегодня штормит.
1: Да. Вас не укачивает?
3: Ну, лично я никогда не страдал от морской болезни. Я всю жизнь был вегетарианцем.
1: Ага. Неужели, мистер Смит?
4: Вся наша компания прошла под этим лозунгом.
1: Компания?
4: Да, по президентским выборам в 1948 году.
1: Ага. Вот вы были кандидатом в президенты, мистер Смит.
3: Увы, шансов у меня было крайне мало. Обе могущественные партии.
4: В наш век прогрессивные люди всегда будут в меньшинстве. Да. Мы просто бросили вызов. Подняли свой стяг.
2: Значит, вы кандидат в президенты 48-го года. Я очень польщен этим знакомством с вами.
0: Мистер Смита можно было принять либо за доморощенного поэта, либо за декана заштатного колледжа, но уж никак не за политического деятеля. По-моему, миссис Смит была убеждена, что добилась бы на выборах куда большего успеха, чем муж, и, глядя на ее торчащий, как руль, подбородок, я склонен был с ней согласиться.
4: Но мистер Смит идеалист. И, конечно, поэтому у него не было никаких шансов пройти.
0: Вы что-то хотели сказать насчет вашей миссии, мистер Смит? Это имеет отношение к вегетарианству?
3: Да, я еду на Гаити как представитель...
4: Как представитель вегетарианцев Америки.
0: Ох, интересно. А что же собираются предпринять на Гаити вегетарианцы?
3: Ну как что? Мы собираемся открыть в самом сердце столицы вегетарианский центр.
0: Ага. Сердце столицы – это ее трущобы.
3: Ну, тогда в каком-нибудь другом подходящем месте.
4: У нас рекомендательное письмо к министру социального благоденствия Гаити.
1: Простите, к министру чего? Благоденствия?
4: Да.
1: Ну, чего другого, а благоденствия вы там не найдете. Вот ночью услышите на улице стрельбу.
3: Простите, а там стреляют? Почему там стреляют?
1: А вы спросите мистера Брауна. Он там живет.
0: Ну, стрельбу я слышал не так часто. Обычно они обделывают свои дела втихую.
3: Простите, кто это они?
0: Тантон Макуты. Тайная полиция.
1: Президентские упыри. Ходят в темных очках и являются к своим жертвам только по ночам.
4: По ночам?
3: Этот джентльмен хочет нас напугать, детка. В туристском бюро нам ничего об этом не говорили.
4: Но он не знает, что нас не так легко напугать.
2: Господи, друзья мои, дайте мне 50 десантников. Я пройду через всю эту страну насквозь и без мыла.
0: А вы служили в десантниках? Мистер Джонс.
2: Да, почти. В этом же роде войск. Вы знаете, однажды я потерял целый взвод.
1: Мистер Джонс, как же это произошло?
2: Не знаю. Никто не вернулся. Просто некому было рассказывать. Это было давно, дело было еще в Бирме. Командовал взводом там мальчишка. Воевать в джунглях не умел.
3: Господи, как это ужасно, что столько мужества, знаний тратится на то, чтобы убивать своих ближних.
4: А вы знаете, что когда мой муж выставлял свою кандидатуру в президенты, он пользовался в нашем штате поддержкой людей, которые отказывались нести военную службу?
5: Там, куда вы едете, маловато пацифистов.
0: Зато вы едете в вегетарианскую страну.
4: То есть в каком смысле, мистер Браун?
0: 95% жителей не могут себе позволить ни мяса, ни рыбы, ни яиц.
2: Да, так сказать, уже не тот рай для туристов, что был раньше.
0: Да, нет, никакого рая там нет, да в сущности и не было никогда.
3: Но в туристском бюро мне сказали, что на Гаити есть несколько прекрасных гостиниц.
0: Одна из них принадлежит мне. Вот, посмотрите эти открытки.
2: Спасибо. Вам. Бассейн. Девушки в бикини.
4: Посмотри, посмотри, голубчик. Да? Какое интересное здание. Да. Башенки, балконы. Похоже на средневековый замок. Правда, голубчик?
3: Да. Нам хотелось бы что-нибудь потише.
0: У нас теперь куда как тихо.
3: Ну, конечно, нам было бы приятно. Правда, детка, приятно жить у друзей.
4: Да, конечно.
3: Голубчик. Если у вас найдется свободная комната с ванной или душем...
0: У нас все комнаты с ваннами. И не бойтесь шума. Вы, наверное, будете единственными моими постояльцами.
2: А вы знаете, пожалуй, может быть, и я к вам присоединюсь. Если, конечно, для меня ничего другого не приготовили.
0: Ну что ж, буду рад, мистер Джонс.
5: Было бы... гораздо лучше, господа, всем вам троим плыть дальше с нами. Вы сами увидите, мистер Браун, там лучше не стало. Наоборот, еще хуже. Теперь нельзя проехать по городу без разрешения полиции. На всех дорогах заставы. В городе выключают свет около 7:30.
4: Но почему? Это, наверное, всем неудобно.
5: Из соображений экономии.
0: А что слышно новенького об Ароне?
4: Об Ароне?
0: Так для разнообразия называют президента Дювалье. Вместо папы доктора – барон. А. Это герой негритянских поверий, который ходит по кладбищам во фраке и в цилиндре.
5: Говорят, его не видно уже 3 месяца. Кто знает, может, он давно умер. Если, конечно, он может умереть... своей смертью, а не от серебряной пули. Мы предупредили команду. Если они пойдут в город, то только на свой страх и риск. Лично я, господа, остерегаюсь отходить от порта больше, чем на 5-6 шагов.
2: Я все же возьму одну открытку у вас, мистер Браун, если вы не возражаете.
0: Нет, конечно.
5: Вот эту.
2: С девушками...
0: Мало ли что бывает, так сказать.
5: Мистер Джонс, на миру, говорят, и смерть красна.

0: тоже решили погулять по палубе, мистер Смит?
1: О, мистер Браун, как видите.
0: Как-то непривычно видеть вас одного. Надеюсь, миссис Смит здорова?
1: О, да, благодарю вас. Она просто осталась в каюте. Учит французскую грамматику. Вы знаете, миссис Смит необычайно способна к языкам.
0: Вот как?
1: Удивительно. Я женат уже 35 лет, но не перестаю восхищаться этой женщиной. Мистер Браун.
0: Да?
1: Простите, я полагаю, что казначей вчера надо мной подшутил.
0: Он и хотел подшутить, но шутка не удалась. Знаете, действительность на Гаити гораздо страшнее того, что можно увидеть из порта. Гораздо страшнее. Одного человека заподозрили в том, что он замешан в попытке украсть детей президента по дороге из школы. По-моему, против него не было никаких улик. Но он занял первое место на каком-то международном состязании по стрельбе в Панаме. А полиция, наверное, решила, что снять президентскую охрану может только отличный стрелок. Вот поэтому Антон Макута окружили его дом. Его самого там в это время не было. Облили дом бензином и подожгли. А потом расстреливали из пулеметов всех, кто пытался оттуда выбраться.
1: Ох, мой.
0: Да, пожарной команде позволили только не дать огню перекинуться на соседние дома.
1: Ах ты. Гитлер. Гитлер делал вещи похуже. Знаете, если хорошенько поглядеть вокруг, повсюду не слишком весело, но миссис Смит, я думаю, не захочет вернуться с полпути только потому, что...
0: Нет, нет, нет, что вы, я вас не уговариваю. Вы сами спросили.
1: А тогда почему же, извините меня за этот вопрос, вы сами туда возвращаетесь?
0: Как вам сказать? Потому что там все, что у меня есть. Моя гостиница.
1: А вот все, что у нас с женой есть, это наша миссия.

0: собирался никого посвящать в свои дела. Побуждения мои были слишком интимными и слишком серьезными, если можно назвать серьезной запутанную комедию нашей личной жизни. Мне казалось, что всех нас на этом судне гонит к смешной развязке какой-то властный шутник.
1: Мистер Браун.
2: Да.
1: Капитан покорнейше просит вас зайти к нему.
2: Хорошо.
3: Разрешите?
4: Войдите. Прошу вас, мистер Браун, прошу.
3: Благодарю вас.
4: Я хочу поговорить с вами откровенно. Дело очень щекотливое. Дьявол, терпеть не могу сюрпризов во время плавания.
3: Я-то думал, на море всегда бури, штормы.
4: Я, конечно, не о море. Насчет моря все понятно. Вы знакомы с нашим пассажиром мистером Джонсом? Он именует себя майором.
3: Да, я с ним беседовал.
4: Так вот, я только что получил каблограмму из нашей конторы в Филадельфии. Просят сообщить, когда и где он сойдет на берег.
3: О нем запрашивает полиция?
4: Возможно. Возможно. Вы должны понять, что я лично ничего не имею против мистера Джонса. Но я решил... Мистер Браун, вы тоже англичанин. Я со своей стороны вас предостерег, а вы со своей стороны...
3: Капитан, при всем моем уважении к вам, должен сказать, что я никогда не был осведомителем.
4: Ну что вы, мистер Браун, дьявол. Я ни о чем таком вас и не прошу. Мало человеку без этого хлопот в таком рейсе. Да. Ну что ж, завтра во второй половине дня мы прибываем. Я получил приказ быстро ссадить пассажиров и сразу же плыть в Санто-Доминго.
0: Полночь давно миновала, когда Джонс постучался ко мне в каюту. Я просматривал бумаги, чтобы уничтожить те, которые могли бы вызвать неудовольствие властей. Например, у меня хранилась переписка о продаже моей гостиницы. И там встречались опасные ссылки на политическое положение. Я был погружен в свои мысли и нервно вздрогнул, услышав его стук. Словно я был уже в Гаити, и за дверью стоял какой-нибудь... Тантон Макут.
5: Простите, я вас не разбудил?
2: Нет, нет, нет, что вы, я еще не ложился.
5: Вы знаете, мистер Браун, в прощальную ночь на море я всегда испытываю какое-то особое чувство. В том смысле, что, может быть, больше никогда не встретимся. А казначей... уверяет, что у вас в самом деле есть гостиница.
2: А вы в этом сомневались?
5: Ну, как сказать, вам это как-то не идет.
2: Моей матери с этой гостиницей в свое время просто-напросто привалило счастье. Некий мсье Дешо здесь, в Порт-о-Пренсе, очень огорчался, что платит слишком большие налоги. А так как мать в то время работала у него секретаршей, то разрешила ему перевести гостиницу на свое имя.
5: Ага, да. Вот как.
2: Да, конечно, они составили завещание, где ее наследником на гостиницу она назвала его. А так как матери было за 60, а ему только 35, сделка казалась ему верной.
5: И он доверял ей.
2: Без сомнений, и правильно делал. Но он зря вздумал гонять на спортивном «Мерседесе» по здешним дорогам. Счастье еще, что больше не было жертв.
5: Понятно. Понятно, понятно. Скажите, вы ведь жили в Порто-Пренсе?
2: Да.
5: Значит, вы должны знать тамошнее начальство.
2: Понимаете, начальство приходит и уходит.
5: Ну, хотя бы военных.
2: Их там больше нет. Папа доктор не доверяет армии.
5: Ага.
2: Начальник штаба, как я слышал, прячется в посольстве Венесуэлы. Генерал службы безопасности убежал в Санто-Доминго. Несколько полковников скрываются в доминиканском посольстве, а 3 полковника и 2 майора в тюрьме. Ну, если они еще живы. А что, у вас кому-нибудь из них рекомендательные письма?
5: Да. У меня, собственно, записочка от генерального консула Гаити в Нью-Йорке с рекомендацией.
2: Помните, что мы уже 3 дня в море. За это время многое могло случиться. Генеральный консул мог попросить политического убежища.
5: Да. Да. Скажите, а наш посол, что он за птица?
2: Его выслали больше года назад.
5: Ага. Ну, а поверенный в делах?
2: Делает, что может. И когда может.
5: Да, знаете, видно, мы плывем в чудную страну. Чудную. Но, с другой стороны, может быть, там найдется какое-нибудь дело для человека с воображением, вроде меня.
2: Это зависит...
5: От чего?
2: Это зависит от того, есть ли у вас совесть.
5: Совесть? Ну, как сказать, совесть обходится недешево. Ну, ладно. Ладно, мистер Браун, я пойду спать. Утро вечера мудренее.

0: Возвращаясь в страну, где царили страх и отчаяние, я не питал чересчур радужных надежд. И все же, когда Медея входила в порт, вид знакомых мест обрадовал меня. Прямо на меня смотрел каменный Колумб. Здесь мы с Мартой назначали свидание. Муж Марты был послом маленького южноамериканского государства. У них был сын, Ангел. Он тоже был виноват в том, что мы жили врозь. Она не могла жить без него, боялась искалечить ему жизнь. Ребенок мешал ей уйти, когда я настаивал, чтобы она бросила мужа. Теперь я понимаю, за что любил ее. В конечном счете, единственное, что меня привлекает в женщине, кроме красоты, это то неопределенное свойство, которое мы зовем порядочностью. На порядочность всегда можно положиться. Меня привлекала в Марте не ее любовь ко мне, если она меня и любила, а ее слепая жертвенная привязанность к ребенку. Я был поглощен таким множеством нелегких дум, что совсем забыл о своих спутниках. В порт прибыло только наше судно, однако под навесом собралось много народу. Носильщики, шоферы такси, у которых неделями не бывало пассажиров, полиция, случайно забредший Тантон Макут в черных очках и мягкой шляпе, и нищие, толпы нищих. Я подозвал такси, и мы медленно двинулись по направлению к гостинице. У статуи Колумба стоял Пежо. Я вышел из такси и попросил шофера отвезти вещи в Трианон, а сам подошел к стоящей у Колумба машине. На номерном знаке сзади я увидел букву «Д». Это была машина Марты. Она сидела там одна. Некоторое время я смотрел на нее из темноты.
1: Кто там? Что вам надо? О, Господи! Ты все-таки вернулся. Садись. Почему ты вернулся?
0: Видно, соскучился по тебе. Нам, пожалуй, лучше добраться до Трианона, пока не выключили свет.
1: Попробуем. Тебе удалось продать гостиницу?
0: Нет.
1: Слава Богу.
0: Они же выслали американскую военную миссию, покупать-то некому. Заставили отозвать посла. О, Господи, я совсем забыл. Со мной приехал кандидат в президенты.
1: Кандидат в президенты? А зачем он сюда приехал?
0: У него письмо к министру социального благоденствия.
1: К доктору Филиппа?
0: Да.
1: Но доктор Филиппа...
0: Что, с ним что-нибудь случилось?
1: Его не видели уже неделю.
0: В городском парке чернел музыкальный фонтан. Воды не было, и он молчал. Электрические лампочки, мигая, вещали в ночи. Я – знамя Гаити, единое и неделимое. Франсуа Дювалье. Мы проехали мимо обгорелых балок дома, сожженного тантонами, и начали взбираться по холму. На полдороге мы наткнулись на заставу. Человек в рваной рубашке и старой фетровой шляпе подошел к дверям машины, волоча за дуло ружье.
2: «Выходите из машины!»
3: «Я выйду, но вот эта дама из дипломатического корпуса!»
1: «Не спорь с ним, дорогой. Никаких привилегий больше не существует».
3: «Разве вы не видите букву «Д» на машине?»
1: «А разве ты не видишь, что он не умеет читать?»
2: «Выходите!» «Повернитесь! Повернитесь! Так. Можете ехать».
0: Вокруг нас, над нами и под нами разом погасли огни. Только у гавани и над правительственными зданиями горело зарево. Мы въехали на крутую аллею, обсаженную пальмами.
1: Трианон.
0: Да, гостиница «Люкс». Центр интеллектуальной жизни Гаити. Вы встретите здесь элиту местной интеллигенции, музыкантов, поэтов, художников, для которых гостиница «Трианон» стала излюбленным местом встреч. Подумать только, рекламная брошюра для туристов была когда-то недалека от истины.
1: Мне надо возвращаться.
0: Я не хочу, чтобы ты уехала обратно одна. Я пошлю с тобой слугу, если у меня остался хоть один слуга.
1: Жозеф остался.
0: А куда же он может уйти после того, как побывал у Тонтон Макутов? После этого он и охромел. Ну, где же он? Он же должен был слышать, как подъехала машина. Пойду поищу. Жозеф! Жозеф! Нечего сказать. Хорошо тебя встречают. Радушно встречают. Жозеф!
4: Это вы, мсье Браун?
0: Ну, конечно, я. Меня подвезла мадам Пинеда. Проводи ее обратно в город. Жозеф, неужели с тех пор, как я уехал, не было ни одного постояльца, да?
4: Нет, мсье. Только...
0: Только что?
4: 4 ночи назад приходил доктор Филиппа. Он сказал, никому не говори.
0: А что ему надо было?
4: Я говорил, ему нельзя остаться. Я говорил, Тантон Макуты придут сюда его искать.
0: Так, а он что?
4: Все равно остался. Я говорю, иди в горы. А он говорит, не могу, не могу. У него ноги распухли. Я говорю, надо уходить, пока вы не вернулись.
0: Хорошенькую историю. Я попал с места в карьер. Ну, ладно, ладно. Я с ним поговорю. В каком он номере?
4: Я слышу машину. Кричу ему, Тантоне, уходи, уходи, уходи быстро. Он очень усталый. Не хочет уходить. Говорит, я старый человек. А я говорю, мсье Брауну, конец, если вас найдут, здесь доктор. Тогда он быстро-быстро побежал. А это был только таксист с чемоданами. Тогда я тоже побежал ему сказать. Вошел к нему в номер, а его нет.
0: Ты что, думаешь, он сбежал в горы?
4: Нет, мсье Браун, не в горы. Прошу вас, мсье Браун, пойдемте со мной.
0: Я последовал за ним по дорожке к бассейну. Луч моего фонарика осветил пересохшее дно, усыпанное опавшими листьями. Доктор Филиппо, Видно, добрел до узкой полоски тени под трамплином и теперь лежал там, скорчившись, подтянув к подбородку колени. Над головой у него темнело отверстие водопроводной трубы. Нам оставалось только пустить воду, чтобы смыть кровь. Доктор Филиппо позаботился о том, чтобы причинить нам как можно меньше хлопот. Он, по-видимому, умер всего несколько минут назад.
4: Покойся в мире. Покойся в мире.
0: Жозеф, доктор Мажио еще в городе?
4: Да, мсье.
0: Ты ступай к мадам Пинедо, ее машина стоит внизу, и попроси ее подвезти тебя до его дома. Это по дороге в посольство. Привези доктора Мажио сюда. Ну, если, конечно, он согласится.
4: Хорошо, мсье Браун. Хорошо, хорошо.
5: Осторожно, здесь ступенька.
6: Я отлично вижу, миссис Пинедо. Сырая морковь замечательно укрепляет зрение.
5: А, вот и прекрасно.
6: О, а вот и мистер Браун.
7: Да, мы нашли эту милую даму внизу, в машине. Она любезно согласилась проводить нас в дом.
0: Ради бога, да. Простите. Я совсем забыл, что вы решили поселиться у меня. Жозеф! Жозеф!
8: Да, мсье Браун.
0: Приготовь номер, люкс.
8: Слушаюсь.
0: Прошу прощения за эту темень.
7: Не волнуйтесь. Не волнуйтесь.
0: Минуты на минуту включат, я полагаю, свет.
6: А нам это даже нравится. Такая таинственность.
7: Ты совершенно права, детка.
0: Меня мучила совесть, что экономия электроэнергии скоро кончится. И во всем Порто-Пренсе вспыхнут огни. Мне не хотелось, чтобы кандидат в президенты увидел труп, но хотя бы не в первый же вечер. У меня свои представления о гостеприимстве. И потом, он же говорил, что у него рекомендательное письмо к министру социального благоденствия.
4: Все готово, мсье Браун.
0: Спасибо. Жозеф вас проводит. Жозеф, проводи, пожалуйста. Спокойной ночи.
6: Спасибо, спасибо.
0: Спокойной ночи. Отдыхайте.
6: Спокойной ночи.
5: Всего доброго, спокойной ночи.
6: До свидания, миссис Пинедо.
5: Всего доброго.
6: До свидания. Спокойной ночи. Осторожно, я здесь
0: сама знаю. Ой, наконец-то ушли.
5: Что-нибудь не в порядке?
0: Я еще ничего не успела смотреть.
5: Почему ты так волнуешься?
0: О, свет.
5: Вот и свет включили. Смотри, Смиты вышли на балкон.
9: Смотри, детка, отсюда и правда прекрасный вид.
6: Да, мистер Браун, а у вас в бассейне кто-то спит?
0: Да-да, это, наверное, нищий.
6: Бедняга, я, пожалуй, отнесу ему денег.
9: Детка, ты знаешь, пожалуй, не стоит. Ты разбудишь бедняга.
6: А ну, если ты так считаешь...
0: Я так и подмывала крикнуть им, да отнесите ему ваше рекомендательное письмо. Там лежит доктор Филиппо, министр социального благоденствия. Когда Марта и Жозеф наконец уехали, и свет в комнате Смитов погас, я уселся поудобнее на край бассейна и принялся терпеливо ждать доктора Мажио. Доктор Мажио, высокий пожилой негр с римским профилем, был, по-моему, единственным врачом в городе, который осмелится прийти к врагу барона Субботы, хотя и к мертвым. После смерти моей матери доктор Мажио посоветовал мне продать гостиницу. Я, глупец, не прислушался к его советам. Помню, я тогда подумал, сделаю Трианон самой популярной гостиницей на Карибском побережье. И, может, мне это и удалось бы, если бы к власти не пришел сумасшедший доктор, и по ночам вместо джаза не раздавались бы душераздирающие крики его жертв. Мне недолго везло, но имею ли я право жаловаться? В гостинице «Трианон» двое постояльцев. И в отличие от господина министра, я еще жив. Наконец-то! Доктор Мажиол, здравствуйте.
10: Здравствуйте, мистер Браун, здравствуйте.
0: Потише только, как бы нам не разбудить Смитов.
10: Да.
0: Черт знает что, приезжаешь домой, и в первую же ночь вот такая вот напасть.
10: А ведь он был, знаете, лучше других. Мы вместе проходили в Париже курс анатомии.
0: Почему он это сделал? Я его совсем не знал. Как-то раз видел на приеме, и все.
10: Да. Он, видимо, верил в вашу пословицу: дом англичанина — его крепость.
0: А у него была семья?
10: Да, была. Жена и мальчик лет 6. Он, видимо, решил, что для них будет безопаснее, если он покончит самоубийством. Говорят, он недавно посмеялся над медицинскими познаниями папы доктора. Я рад, что ваша мать умерла вовремя, правда? Ей и так досталось в жизни. Человеку на его век хватит одного Гитлера, знаете?
0: Да. Может быть, послать Жозефа за полицией?
10: Нет, ну что вы, ни в коем случае, нет. Тело нельзя оставлять здесь. Надо его убрать отсюда. Давайте отнесем его в мою машину.
0: Давайте. Давайте. А куда же мы его денем-то?
10: Ну, нам нельзя отъезжать слишком далеко, ни вверх, ни вниз, а то напоримся на заставу. Проедем метров 200 в гору.

0: Здесь живет кто-нибудь?
1: Не думаю, нет. Тут многие дома заброшены. Люди сбежали, чтобы не платить поборы на строительство этого нового города Дювали-Виля.
0: Это то, что Антон Макута собирает по ночам?
1: Да, да, да.
0: Я сам пожертвовал 100 гурдов.
1: Да. Давайте сюда лучше.
0: Давайте возьмем. Ага. Значит, владелец уехал, что ли?
1: Нет, он умер.
0: Умер?
1: Да.
0: Естественной смертью?
1: Насильственная смерть здесь стала теперь естественной. Знаете что, давайте отнесем его за кусты. Да-да, чтобы не было видно здоровья.
0: Ага.
2: Под

0: На другой день, рано утром, Жозеф сообщил мне, что тело доктора Филиппа уже обнаружено, в результате чего несколько человек покинули свои дома и попросили убежище в посольстве Венесуэлы, в их числе местный начальник полиции, помощник почтмейстера и школьный учитель. Говорят, что покойника уже вывезли из похоронного бюро, но гроб задержали на заставе, не доезжая нашей гостиницы. Ко мне в кабинет заглянул мистер Смит.
1: Я только раз проснулся за ночь, и мне показалось, что я слышу голоса. Не приезжал ли мистер Джонс?
0: Нет.
1: Странно. Я считаю, мистер Браун, что нам с миссис Смит надо заехать в посольство.
0: Ну что ж, это разумно.
1: А потом я, пожалуй, завезу рекомендательное письмо министру социального благоденствия.
0: Видите ли, доктор Филиппа умер.
1: Умер?
0: Да. Он покончил с собой.
1: Боже мой. Господи, бедняга. А что же могло его на это толкнуть?
0: Страх.
1: А он в чем-нибудь виноват?
0: А кто из нас тут не виноват? Он дурно отзывался о президенте.
1: Так-с, понятно. Ну что ж, я присоединюсь к похоронной процессии.
0: И думать не смейте.
1: Мистер Браун, вы мне не сторож. Я сейчас позову миссис Смит.
0: Извините. Не берите с собой хотя бы ее. Неужели вы не понимаете, как это опасно?
2: Что, что? Что опасно, мистер Браун?
1: Детка, ты понимаешь, бедный доктор Филиппо, которому у нас рекомендательное письмо.
2: Да.
1: Он покончил самоубийством.
2: Что?
1: Ну, вот так. И мне кажется, что мы должны присоединиться к похоронной процессии.
2: Конечно, конечно, голубчик. Но о какой опасности вы говорили, мистер Браун?
0: Неужели вы оба не понимаете, что это за страна? Тут все возможно.
2: Ну, у нас рекомендательное письмо к мистеру Филиппу. Он друг нашего друга.
0: Это будет воспринято как политическая демонстрация. Ну, поймите.
1: Браун, голубчик.
2: Ну, мы никогда не боялись политической демонстрации.
3: Я прошу вас!
2: Что это?
0: Голоса с холма доносились даже до моего кабинета. Однако эти звуки не были похожи на обычные похороны. Голоса не причитали, они спорили, они кричали. Над всем этим гамом поднялся женский вопль. Мистер и миссис Смит ринулись бежать по аллее, прежде чем я успел их удержать. Я последовал за ними медленно, с неохотой. Перед катафалком стояла и не давала шоферу повернуть назад мадам Филиппа. Я познакомился с ней на одном из дипломатических приемов. Это была красивая женщина со смуглой кожей, моложе 40, и стояла она, воздев руки. В такси, прижавшись лицом к стеклу, сидел мальчик.
2: Пропустите.
1: Что здесь происходит?
4: Нам не дают проехать.
1: Но почему? Почему?
4: Его убили, понимаете? Его убили, а теперь не разрешают даже похоронить. Они говорят, нужно разрешение властей.
0: Каких властей, мадам Филиппа?
4: Министра социального благоденствия.
2: Но позвольте, это же нелепость.
4: Да, нелепость.
2: Какое-то дурацкое недоразумение.
0: Боюсь, что тут нет никакого недоразумения, это месть. Им не удалось схватить его живым. Мадам Филиппа, они скоро придут. Пошли бы вы лучше с ребенком в отель.
4: И бросить мужа посреди дороги? Нет, ни за что.
1: Позвольте, но извините, а что теперь будет?
0: Наше дело маленькое, ждать и все.
1: Чего?
0: Их.
2: Кого их?
0: Уйдите-ка лучше в дом. Да и нам всем полагалось бы уйти.
1: Но я не понимаю.
0: Слышите?
2: А? Что?
0: Тихо. Слышите? Какая-то машина тяжело пыхтя брала подъем высокого холма. Мадам Филиппа прижалась лбом к стеклу катафалка, а машина медленно карабкалась все ближе и ближе. Огромный кадиллак, уцелевший с времен американской помощи неимущим Гаити, остановился около нас. И из него вышло четверо. На них были темные мягкие шляпы и темные очки. Сбоку у каждого висел револьвер. Но только один не поленился вытащить оружие, да и то направил его не на нас. Он подошел к катафалку и начал методически разбивать рукояткой стекло. Мадам Филиппа не двинулась с места и не произнесла ни слова. Да и я ничем не мог ей помочь. Против четырех револьверов не пойдешь. Мы были свидетелями, но какой суд захочет выслушать наши показания?
2: Что вы делаете?
0: Миссис Смит вдруг ринулась вперед и схватила Тонтон Макута за плечо. Он стряхнул ее с себя и спокойным и неторопливым движением, затянутой в перчатку рукой, ткнул ее прямо в лицо. Она опрокинулась в кусты. Мне пришлось силой удержать мистера Смита, чтобы он не кинулся на Тонтон Макута.
5: Как вы смеете? Ну-ка, пустите меня! Как они смеют так обращаться с моей женой?
6: Они все смеют.
5: Пустите меня!
6: Что толку, мистер Смит, если вас застрелят?
5: Пустите меня, мистер!
0: Миссис Смит сидела в кустах. Первый раз я видел, чтобы она растерялась. Тонтоны вытащили из катафалка гроб и понесли его к своей машине. Они затолкнули гроб в багажник, но он высовывался из него чуть ли не наполовину. Поэтому они накрепко, не торопясь, привязали гроб веревкой. Спешить им было некуда. Им ничего не грозило.
4: Оставьте! Я прошу вас, оставьте его! Или возьмите меня!
5: Что они делают? Зачем?
6: При диктатуре у человека можно отнять все, даже мертвого мужа.
4: Я заплачу за него!
0: Миссис Смит уже поднялась, и мы стояли кучкой с виноватым видом. Невинная жертва почти всегда выглядит виноватой. Офицер, я думаю, что это был офицер, хотя форма у них у всех одинаковая, черные очки, мягкие шляпы и револьверы, распахнул дверцу и поманил меня к себе. Я не герой. Я покорно пошел к нему через дорогу.
7: Вы хозяин этой гостиницы?
0: Я.
7: Кто этот старик?
0: Кандидат в президенты.
7: Президенты? В какие президенты?
0: Президенты Соединенных Штатов Америки.
7: Брось эти шутки.
0: А я не шучу.
7: А что он тут делал?
0: Он пришел на похороны своего друга, доктора Филиппо.
7: У меня есть приказ.
0: Я теперь понял, почему эти субъекты носят темные очки. Они тоже люди, но им нельзя показывать страх.
7: У меня есть приказ, и я его выполняю.
0: В Европе, в Нюрнберге, повесили немало людей, которые выполняли приказы.
7: Мне не нравится, как вы со мной разговариваете. Так дело не пойдет. Вашего слугу зовут Жозеф, да?
0: Да.
7: Я его помню. Я с ним уже раз беседовал. Значит, это ваша гостиница? Она кормит вас?
0: Уже нет.
7: Старик скоро уедет, а вы останетесь.
0: Тонтон Макут захлопнул дверцу кадиллака, и они поехали вниз по шоссе. Мы видели торчащий кусок гроба, пока они не скрылись за поворотом. Мы услышали, как машина затормозила у заставы, потом прибавила скорость и понеслась к Порто-Пренсу. Thank you. Куда они спешили? Кому нужен был труп бывшего министра?

0: было в Нашвилле.
1: Да, вы храбрая женщина, миссис Смит.
0: Ну что вы, ерунда. Меня не проведешь такой дешевкой, как темные очки.

Мы пошли к гостинице. Мадам Филиппа уже успокоилась и даже не плакала. Она села рядом с сынишкой и стала его кормить. Прошлое отошло в прошлое, а рядом с ней было будущее. Но я понял, что когда настанет время, сколько бы лет до тех пор ни прошло, мальчику ничего не позволят забыть. Прежде чем уехать на такси, она произнесла только одну фразу. Когда-нибудь и для него отольют серебряную пулю.

0: матушки Катрин. Горел свет, но ни танцев, ни музыки не было слышно. Из-за столика у стены на меня уставился тот самый Тонтон Макут, который разбивал стекло катафалка, чтобы вытащить гроб доктора Филиппа, бывшего министра социального благоденствия.
1: Странно, что я вас повсюду встречаю.
0: А я так стараюсь не попадаться на глаза.
1: Ну и чего вам здесь надо?
0: Пить хочется.
1: Вы можете сесть здесь. Садитесь. Вас остановили у заставы? Обыскали?
0: Да. Вы сегодня, я вижу, соблюдаете особые предосторожности. Простите, не знаю, какой у вас чин. Капитан или майор?
1: Меня зовут капитан Конкассер. Мне поручена охрана очень важного иностранца.
0: А утром мне показалось, что вы не любите иностранцев.
1: Лично я крайне низкого мнения о всех белых. Но кое-кого из вас мы терпим, если они полезны нашему государству.
0: Вы хотите сказать доктору? А вы не боитесь коммунистов?
1: Ну, они нам не опасны. Гаити по праву примыкает к третьей силе. Тут никакому Кастро не победить. Но если опасность появится, американцы высадят морскую пехоту. Нет, конечно, у нас в Порто-Пренсе тоже есть коммунисты. Но они не опасны. Собираются по несколько человек, изучают Маркса. А вы? Коммунист?
0: Как же я могу быть коммунистом? Я владелец отеля «Трианон», зарабатываю на американских туристах. Я капиталист.
1: Вот тогда вас можно считать нашим, если бы, конечно, не ваш цвет кожи.
0: Зачем же меня так оскорблять?
1: Цвет кожи не выбирают?
0: Нет, не выбирают. Не причисляйте меня к своим. Когда капиталистическая страна становится чересчур гнусной, она может оттолкнуть даже капиталистов.
1: Капиталист всегда поддержит, если ему дать 25% прибыли. Ну? И что же вы здесь торчите?
0: Я же вам сказал, хочу пить. И потом из любопытства. Мы ведь...

0: На Гаити теперь не так часто видим знатных иностранцев.
1: Погодите. Вот он.
0: Джо!
2: Кого я вижу? Браун! Старина! Мы с мистером Брауном плыли вместе на Медее. Приятно встретиться со старой гвардией.
3: Как поживает мистер Смит?
0: Давайте отойдем чуть-чуть в сторонку.
3: Слушаю вас, Браун.
0: Джонс, что у вас общего с этим?
2: Ну, мы тут обстряпали одно дельце.
0: Будьте осторожны, Джонс. Это опасный субъект.
2: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не маленький. Ну, вы знаете, мне здесь нравится, Браун. По-моему, фортуна мне, наконец, улыбнулась. Они завтра мне подыщут какую-нибудь колымагу, и я к вам обязательно заеду, как только ее получу. Окей?

0: Джонс не заехал ко мне ни завтра, ни на следующий день. Он исчез на какое-то время так же бесследно, как труп министра социального благоденствия. Никто так и не узнал, куда делся труп, хотя кандидат в президенты предпринял безуспешную попытку это выяснить. Мистер Смит сделал все, что мог для доктора Филиппо, и теперь целиком занимался своей миссией. Он жил в стране уже неделю. Я возил его на машине по самым нищим кварталам, но он был по-прежнему во власти своей мечты. Действительность не могла ее поколебать. Мистер Смит проник в канцелярию нового министерства, где его приняли, деловито и вежливо. Я сопровождал его на случай, если понадобится переводчик, но новый министр, позже я узнал, что министр некоторое время служил посыльным в американском посольстве, свободно говорил по-английски.
1: Итак, в здании центра разместятся ресторан, кухня, библиотека. Со временем можно будет подумать о театре, о кино. Ну, конечно, наш центр не будет давать прибыли, но зато мы обеспечим людей работой. Все вегетарианские продукты будут поставляться по себестоимости. А книги, разумеется, бесплатно.
2: Грандиозный проект. Грандиозный.
1: Новый город, Девальевиль, очевидно, нам подойдет.
2: Ого. Ну, это, пожалуй, можно устроить. Там есть свободные участки.
1: Ну, прекрасно.
2: У вас, несомненно, большие средства.
1: Простите, но я думал, что совместное предприятие вместе с вашим правительством.
2: Вы, конечно, понимаете, мистер Смит, что мы не социалистическое государство. Мы верим в свободное предпринимательство. Раньше всего надо выбрать участок и определить его стоимость.
1: Да, но вы не думаете, что правительство могло бы выделить нам участок безвозмездно? А ведь мы вложим деньги в строительные работы.
2: Для нового Гаити, мистер Смит, нет ничего невозможного. Но я бы со своей стороны предложил вам все-таки внести за участок сумму, равную стоимости строительства.
1: Но одно к другому не имеет никакого отношения.
2: Сумму, которая будет возвращена по окончании работ.
1: А есть ли гарантия банка?
2: Наличные, мистер Смит, всегда лучше.
1: Ну что ж. Что же, ну, мне, очевидно, придется написать домой, в мой комитет. Вообще, я сомневаюсь.
2: Напишите домой, мистер Смит, и скажите им, что наше правительство приветствует все прогрессивные начинания и сделает все, что в его силах.
1: А участок?
2: У вас будет большой выбор, мистер Смит. Вы сможете выбрать любой, лишь бы это вписывалось в пейзаж Девальевиля. Такой, кстати, красивый город. Вот увидите, я сам вам его покажу.
0: На следующий день мы отправились в Девальевиль. Мистер Смит, я и министр. За рулем сидел Тонтон Макут. Может быть, он должен был нас охранять, может быть, за нами шпионить, а может быть, помогать нам пробираться через заставы. Это была дорога на север, по которой, как надеялось большинство жителей Порто-Пренса, в один прекрасный день придут танки из Санто-Доминго. По скверной дороге на бешеной скорости промчалась большая американская машина, обдав нас пылью.
3: Мистер Браун?
0: Да.
3: А вы видели, кто проехал?
0: Нет.
3: Но, по-моему, один из них был мистер Джонс.
0: Да, не обратил внимания.
3: Ну, конечно, я мог ошибиться. Они ехали быстро очень.
0: Ну, по-моему, это маловероятно.
3: Но я видел его вчера в городе. Он выходил из дворца с каким-то толстяком в военной форме, а часовой отдал им честь.
4: Ну что ж, может, ему просто повезло?
3: Да, я всегда считал, что мистер Джонс человек незаурядный. Очень рад, что он пошел в гору. Мы приехали.
0: На плоской неприглядной равнине между горами и морем построили несколько белых однокомнатных коробок, цементированную спортивную площадку и огромную арену для петушиных боев. Даже море отсюда не было видно. У одной из белых коробок сидел на стуле седой негр. Вывеска над его головой сообщала, что он мировой судья. Это было единственное тут человеческое существо. Нигде не было и признака рабочих, хотя на цементной площадке стоял бульдозер без одного колеса.
3: Что-то здесь не видно людей.
2: Это дома для туристов.
3: Для туристов?
2: Ну да, для посетителей, которые приезжают осматривать Дюолье-Виль. От один из этих домов, их, кстати, проектировал наш лучший архитектор, я думаю, вполне подойдет для вашего центра.
3: Да, но глуховатое место.
2: Мы поселим здесь 5000 человек для начала.
3: Ну а где же они будут работать?
2: Мы перебазируем сюда нашу промышленность.
0: Из-за угла большой арены вползло, раскачиваясь, еще одно человеческое существо. Мировой судья, как видно, был не единственным обитателем нового города. Город имел уже и своего нищего. Он верно спал на солнышке, пока его не разбудили наши голоса. А может, ему померещилось, что мечта архитектора сбылась, и в Дювальевиль нагрянули туристы. У него были очень длинные руки, но зато не было ног. Увидев нашего водителя, его темные очки и револьвер, он замер на месте. Потом вытащил из-под дырявой, как сито, рубахи маленькую деревянную статуэтку и протянул нам. Это была фигурка полуобнаженной девушки.
2: Дай сюда! Быстро! Позвольте, мистер Смит, преподнести вам подарок. Образец гаитянского искусства.
0: Значит, здесь уже есть и нищие.
2: Это не нищий. Это скульптор.
3: Простите, я должен с ним расплатиться.
2: О, в этом нет необходимости. О нем заботится правительство. Пойдемте к машине. Со временем мы воздвигнем здесь настоящий дворец искусств, где художники смогут жить, созерцая природу и черпая в ней вдохновение.
3: Но что бы вы мне ни говорили, я заплачу этому человеку.
0: Мистер Смит побежал обратно к калеке, вытащил пачку долларовых бумажек и протянул ему. Калека смотрел на него со страхом и недоверием. Лицо шофера исказилось от бешенства, будто его ограбили. Он двинулся было, чтобы вмешаться, но я преградил ему дорогу. Мировой судья привстал около своей коробки. Мы заняли места в машине.
2: Куда бы вы хотели поехать еще?
3: О, еще? На сегодня мне уже достаточно. Если вы не возражаете, я хотел бы поехать домой.
0: Я оглянулся. Мировой судья огромными прыжками мчался через спортивную площадку, а калека, отчаянно раскачиваясь, уходил от него к петушиной арене. Дело его было гиблое. Когда минуту спустя я оглянулся, Дювальевиль скрылся в облаке пыли, поднятом нашей машиной. Я ничего не сказал мистеру Смиту. Он благодушно улыбался, совершив доброе дело. Когда проехали несколько миль, министр заговорил.
2: Туристский участок, конечно, находится и в ведении министра общественных работ. Придется также посоветоваться с министром по делам туризма, но он мой личный друг. Если бы вы договорились со мной, я позаботился бы, чтобы и остальные были удовлетворены.
3: А в каком смысле удовлетворены?
2: Но вы же вряд ли захотите участвовать в бесконечных совещаниях. А я изложу вашу точку зрения моим коллегам.
3: Мою точку зрения?
2: Ну, конечно.
3: Ну что же, если угодно, я ее изложу. Вы знаете, что я не думаю, что Дювальевиль станет подлинным центром прогресса. Он слишком далеко расположен.
2: Вы бы предпочли участок в столице?
3: Извините, я начинаю подумывать о пересмотре всего проекта вообще.

0: гостинице меня ожидал Анри Филиппо. Это был племянник покойного министра. Я с ним познакомился в более счастливые времена, когда небольшая группа писателей и художников собиралась у меня в Трианоне. Помню, он читал свои стихи, изысканные, мелодичные, слегка упадочные, старомодные, под Бодлера. Как далеки теперь от нас эти дни.
1: Добрый вечер, месье Браун.
0: Рад вас видеть, Анри. Я думал, вы укрылись в каком-нибудь посольстве.
1: Пока еще не время.
0: Смотрите, как бы потом не было поздно.
1: Насколько я знаю, когда просишь политического убежища, ты должен прекратить политическую деятельность.
0: А какой политической деятельностью вы хотите заняться?
1: Расплавляю старое фамильное серебро.
0: Что? Простите, не понимаю.
1: Моя дорогая и прекрасная тетя мечтает о серебряной пуле. Но одна пуля может не попасть в цель. Нужно много пуль. Мы, гаитяне, уже лет 40 деремся, только ножами и битыми бутылками. Нам необходимо иметь хоть несколько человек, обладающих опытом партизанской борьбы. Горы у нас не ниже, чем на Кубе.
0: А как же ваши стихи?
1: Стихи? Стихи. Они были довольно звучные, правда?
0: Да.
1: Но под их напев Папа Док пришел к власти. Мы все отрицали, а в результате утвердился этот черный дьявол. Даже я за него голосовал. Знаете, мсье Браун, а я ведь понятия не имею, как стрелять из ручного пулемета. Вы умеете из него стрелять?
0: Ну, это дело простое. За 5 минут научитесь.
1: Научите меня.
0: Ну, сначала надо раздобыть пулемет. Но я знаю человека, который куда больше годится вам, в учителя, чем я. Он называет себя майором Джонсом.
1: Вы считаете, что у него есть военный опыт?
0: Он говорит, будто воевал в Бирме. Но тут ему приходится верить на слово.
1: А вы не верите?
0: Что-то в нем есть недостоверное, Андрей. Помню, я посмотрел на него как-то на пароходе. Мы плыли с ним из Америки. И я подумал, а не комедианты ли мы, брат, с тобой оба?
1: Да, это можно сказать о большинстве из нас. Разве я не был комедиантом, когда писал стихи, от которых так и несло цветами зла Бодлера, и печатал их за свой счет на дорогой бумаге? На потраченные деньги я, пожалуй, мог бы купить пулемет.
0: Пулемет — не волшебная палочка. Во всяком случае, будьте осторожны.
2: Мистер Браун!
1: Кто это на балконе?
0: Это кандидат в президенты.
2: Да, мистер Смит? Вы знаете, я здесь поговорил с миссис Смит. Вот она считает, что я немножко поторопился с выводами. Поэтому мы еще здесь поживем и попытаемся что-то сделать.

0: субботу я пригласил доктора Мажио обедать, чтобы познакомить его со Смитами. Мне хотелось показать Смитам, что не все гаитяне политические дельцы или палачи. Доктор пришел как раз, когда выключили свет, и Жозеф зажигал керосиновые лампы. Доктор Мажио и Смиты поздоровались со старомодной вежливостью, и на миг мне почудилось, будто мы вернулись в XIX век, когда керосиновые лампы светили мягче, чем электрические, и наши страсти, как нам теперь кажется, тоже были не такими накаленными. Я рассказал доктору о вегетарианском центре и о нашем путешествии в Дювалье-Виль.
1: Как-то раз у меня был пациент из Дювалье-Виля.
2: Да?
1: Он работал, кажется, на строительстве арены для петушиных боев. Вот. И был уволен, потому что одному из тантон-макутов потребовалось это место для своего родственника. Ну, мой пациент совершил глупейшую ошибку. Он стал упрашивать этого тантон-макута, ссылаясь на свою бедность. И тот всадил ему одну пулю в живот, другую в бедро.
3: Боже, Господи.
1: Да. Я спас ему жизнь, но сейчас он парализован и нищенствует на почтамте.
2: Но разве в этой стране нет закона?
1: Здесь нет другого закона, кроме тантон-макутов. Кстати, знаете, что в переводе значит тантон-макуты?
2: Нет.
1: Оборотни.
4: Позвольте, но разве здесь нет религии?
1: Ну что вы, доктор Смит, мы очень религиозный народ. Ну, сам я больше не верю ни в христианского бога, ни в богов Дагомеи, а здесь верят и в то, и в другое.
4: Простите, а тогда во что же вы верите, доктор?
1: Во что я верю? Я верю в определенные экономические законы.
2: О, вы коммунист, доктор Мажо.
4: Детка, мы же не имеем права.
1: Я, мадам, верю в будущее коммунизма.
0: Я не сказал им тогда за обедом, что в эту ночь где-то в горах должен состояться религиозный обряд. Мне рассказал это по секрету Жозеф. Да и то только потому, что попросил подвезти его туда на машине. Это был первый и последний ритуальный обряд, который мне привелось видеть в жизни. Я приехал сюда только ради Жозефа и отчетливее всего запомнил не столько самый обряд, сколько лицо молодого Филиппа. Оно было светлее и моложе, чем лица окружавших его негров. Закрыв глаза, он прислушивался к тихому, потаенному, настойчивому бою барабанов, надеясь почерпнуть в нем силу, мужество, решимость. Я вернулся к машине и стал ждать Жозефа. Скоро пошел дождь. Я чувствовал себя так одиноко, будто очутился в незнакомой гостинице после похорон друга. Мне не надо было приходить на эти похороны. Мне не надо было приезжать в эту страну. Я здесь чужой. Жозеф так и не появился. Я завел машину и поехал домой один. Было уже около 4. Я еще не успел сомкнуть глаз, когда к веранде подъехали тантон-макуты и крикнули, чтобы я спустился вниз. Во главе компании был капитан-конкассер. Он держал меня на веранде под дулом револьвера.
5: Обыщите кухню.
6: Слушаюсь, капитан.
0: Кого вы ищете? Мы никого не прячем.
5: Здесь был Филиппо. Прежде чем прийти сюда, он был у майора Джонса. Зачем ему понадобился майор Джонс?
0: А откуда я знаю? Почему бы вам не спросить Джонса? Ведь он ваш друг?
5: Мы пользуемся услугами белых, когда нет другого выхода. Но мы им не доверяем. Где Жозеф?
0: Не знаю.
5: Вы куда-то ездили с ним вечером?
0: Да.
5: И вернулись одни?
0: Да.
5: У вас было свидание с мятежниками?
0: Вы говорите глупости.
5: Мне ничего не стоит вас застрелить. Это даже доставило бы мне удовольствие. Но скажу, что вы оказывали сопротивление. Прелесть.
0: Не сомневаюсь. У вас должно быть богатый опыт.
5: Не прикидывайтесь, будто вы такой храбрец.
0: Я боялся. Но еще больше я боялся показать ему свой страх. Из кухни повалили тон-тон Макуты. Странно было в предутренней мгле видеть столько людей в солнечных очках. Капитан Конкассер сделал одному из них знак, и тот двинул меня в челюсть и разбил губу.
5: Сопротивление? При аресте? Надо, чтобы на тебе были видны следы. Тогда, если мы захотим соблюсти вежливость, мы покажем твой труп поверенному в делах.
0: Я чувствовал, что у меня сдают нервы. Я далеко не смельчак. Меня так и тянуло броситься к ногам капитана Конкассера. Я знал, что такой поступок был бы роковым. Никто и не пожалеет пристрелить подобную мразь.
5: Я скажу тебе, что случилось. Сегодня в 4 утра было совершено нападение на полицейский участок. Постового полицейского задушили. Наверное, он заснул на посту. Какой-то хромой взял его ружье, а метис — револьвер. Они ворвались туда, где спали другие полицейские.
0: Ну, мало ли, в Порто-Пренсе хромых.
5: Где же тогда Жозеф? Филиппа тоже нет дома. Когда ты его в последний раз видел? Где?
0: Он подал знак, и Тонтон Макут с силой легнул меня в голень. А другой в это время выхватил из-под меня стул. И я очутился там, где мне так не хотелось быть. У ног капитана Конкассера. Туфли у него были жуткого рыжего цвета. Все ждали, что я буду делать дальше. Может быть, когда я встану, они меня повалят снова? Я ведь не знал, как у них принято развлекаться. Я вспомнил сломанное бедро Жозефа. Безопаснее было оставаться на полу, но я встал. Правую ногу пронзила острая боль. Капитан Конкассер не спеша передвинул нацеленный на меня револьвер. Он очень удобно устроился в моем шезлонге. У него и впрямь был такой вид, будто он здесь хозяин. А может, он как раз этого и добивался? Люди в темных очках обступили меня теснее. Очки были повернуты к капитану.
5: А ну-ка, стукни-ка его еще разок.
2: Это отвратительно! Совершенно отвратительно!
0: Миссис Смит была одета в длинную ночную рубашку, а в волосах у нее причудливо торчали металлические бигуди. Она стояла непоколебимо в бледном свете зари и отчитывала их резкими фразами, взятыми из французского самоучителя. Она говорила и об ужасном шуме, разбудившем ее с мужем. Она обвиняла их в низости за то, что они ударили безоружного человека. Она требовала, чтобы они прежде всего предъявили ордер на право сюда войти.
2: Где ваш ордер?
5: Мадам.
2: Ах, это вы! Ну, вас-то я хорошо знаю. Вы же наистязатель.
0: В самоучителе больше не было подходящих слов, и свой гнев она могла выразить только по-английски.
2: Как вы смеете являться сюда, размахивая револьвером? А ну-ка, дайте мне его!
0: Она двинулась на капитана и протянула руку, словно перед ней стоял мальчишка с рогаткой. Капитан Конкассер мог не понимать английского языка, но он прекрасно понял этот жест. Он сунул револьвер в кобуру, будто пряча любимую игрушку от разгневанной матери.
2: Встать с кресла! Встань, когда со мной разговариваешь!
5: Кто эта женщина?
0: Жена кандидата в президенты. Вы уже с ней встречались.
5: Встречались?
0: Да, на похоронах доктора Филиппа.
2: Обыскали? Не находили? Можете идти.
0: Если не считать нехватки существительных, это были вполне подходящие фразы из второго урока для начинающих. Капитан Конкассер колебался. Миссис Смит путалась в формах глаголов, но он отлично понял смысл ее слов. «Если вы не уходили, я зову мужа». Конкассер сдался. Он увел своих людей, и они двинулись вниз по аллее еще с большим шумом и гамом, чем пришли, прикрывая деланным смехом свое уязвленное самолюбие.
2: Кто это был?
0: Это один из новых друзей Джонса.
2: Я поговорю с мистером Джонсом при первом же удобном случае. Боже мой, у вас рот в крови. Пойдемте, давайте поднимемся наверх, и я промою его листерином.
0: Спасибо.
2: Пойдемте, да.
0: Благодарю вас.
2: Мы с мистером Смитом всегда берем с собой бутылку листерина.
0: Очень хорошо.

0: День медленно угасал за москитными занавесками на окнах спальни. В наступивших сумерках мы с Мартой едва различали друг друга. Не помню, когда еще мы чувствовали себя настолько отгороженными от всего и так умиротворенно.
1: Тебе больно?
0: Теперь уже не очень. Знаешь, я получил от Джонса письмо с извинениями. Он заявил Конкессору, что считает подобное обращение с его другом личным оскорблением себе. Пригрозил порвать всякие отношения.
1: Какие отношения?
0: А Бог его знает. Он пригласил меня к себе сегодня вечером. Я не пойду. Подожди, кажется, Смиты вернулись.
1: Ну и пусть.
0: А в городе стреляют, слышишь?
1: А разве ты не знаешь?
0: Что?
1: Ну, насчет этого расстрела.
0: Нет. Жозеф исчез. Я отрезан от всех.
1: В отместку за нападение на полицейский участок они решили расстрелять на кладбище двух человек из тюрьмы.
0: В темноте?
1: Для большего устрашения. Они поставили Юпитера и телевизионную камеру. Велено присутствовать всем школьникам. Личный приказ папы доктора.
0: Тогда тебе лучше подождать, пока публика разойдется.
1: Да, да. Подождем и все. Наше дело – сторона. Боже мой. Боже мой, да чего же ужасно все, что здесь происходит. Живешь точно в кошмаре.
0: Только кошмары стали здесь реальностью. Гораздо большей реальностью, чем мистер Смит с его вегетарианским центром. И большей реальностью, чем мы с тобой. Жестокость, как прожектор, шарит, нащупывает жертву. Мы ускользаем от нее только на время. А сейчас вот мы с тобой прячемся от нее под пальмами.
1: Вместо того, чтобы действовать.
0: Вместо того, чтобы действовать. Из нас с тобой не вышло бы настоящих бунтовщиков.
1: Не думаю, чтобы из Жозефа тоже при искалеченном бедре. Или из Филиппа без пулемета.
0: Пора было спускаться вниз. С каждой ступенькой мы приближались к Порто-Пренсу. Дверь у Смитов была открыта настежь. И когда мы прошли мимо, миссис Смит поглядела на нас. Мистер Смит сидел, держа в руках шляпу, а она гладила его по затылку. Проводив Марту, я вернулся в гостиницу, и миссис Смит окликнула меня со второго этажа. Я нехотя поднялся наверх и застал их в той же позе.
2: Мне так жаль, что я не могла поздороваться с миссис Пинедо. Вот женщина, с которой бы мне хотелось поближе познакомиться.
0: Она торопилась домой к ребенку. Как-нибудь она к нам зайдет?
2: Завтра мы уезжаем.
0: Уезжаете?
2: Да. Мистер Смит совсем отчаялся. Он не может понять, что здесь происходит.
0: Мистер Смит взглянул на меня, и в его старых выцветших глазах стояли слезы. Как нелепо было ему прикидываться политическим деятелем.
3: Вы слышали выстрелы?
0: Да.
3: Мы проехали мимо детей. Они шли из школы. Разве я мог себе представить?
0: Мистер Смит, скажите, а что было у министра?
3: Встреча была очень короткой. Он хотел присутствовать на церемонии.
0: На церемонии?
3: Да, на кладбище.
0: А он знает, что вы уезжаете?
3: О, да, я принял решение еще до церемонии. Министр обдумал все это дело и решил, что я уж не такой круглый болван, а значит, я такой же жулик, как он сам. И приехал сюда не для того, чтобы тратить деньги, а для того, чтобы их заработать. Он и объяснил мне, как это сделать. Он даже сказал, что в конце концов вовсе не исключено, что вегетарианский центр будет действительно открыт.
0: А на чем они думали поживиться?
3: О, я не дал ему углубиться в подробности.
2: Мистер Смит приехал сюда с такими большими надеждами.
3: Ну, ты тоже, детка.
2: Да, да, конечно. Век живи, век учись. Но это еще не конец, голубчик.
3: Да, такая наука легче дается в молодости. Простите этот мрачный тон, мистер Браун, но нам не хотелось бы, чтобы вы неправильно поняли, почему мы покидаем вашу гостиницу. Нам прекрасно у вас жилось.
0: Да, благодарю.
2: Да-да, мистер Браун, прекрасно.
0: Я тоже был очень рад.
3: Мы полетим завтра в Санто-Доминго и задержимся там на несколько дней. Миссис Смит хочет посмотреть гробницу Колумба.

0: На следующий день я провожал Смитов. Посадив их в самолет, я пообедал в одиночестве и поехал на виллу Креоль. Мне не терпелось поговорить с Джонсом.
1: Заходите, заходите, старик.
0: Благодарю, Джонс.
1: Рад вас видеть. Искренне рад. Я ждал вас вчера вечером. Скажите, как поживают Смиты?
0: Они улетели сегодня вечером. Просили кланяться вам.
2: Ага.
1: Да. Жаль, жаль. Жаль, что я так мало с ними виделся. Вы знаете, есть в нем что-то... Я всегда чувствовал, что у нас с мистером Смитом есть что-то общее. Мы одного поля ягода.
0: Я слушал его с изумлением. Что общего может быть у человека не от мира сего с проходимцем? Простодушие?
1: Браун, я очень сожалею, что у вас вышла такая неприятность с этим конкассером. Но я ему заявил, что если он еще хоть пальцем тронет кого-нибудь из моих друзей, я их всех пошлю к черту.
0: Будьте с ними поосторожнее, Джонс. Они очень опасные люди.
1: Я их не боюсь, Браун. Я их не боюсь. Им без меня не обойтись, старина. Да, вы знаете, ко мне приходил молодой Филиппо.
0: Приходил?
1: Да. Вы только представьте себе, что я мог бы сделать для него.
0: А что, вы можете продать ему пулемет?
1: Я могу продаться ему сам, старик. Это почище пулемета. Дайте мне месяц. Я обучу 50 гаитян военному делу, и папа-доктор удерет на самолете в Кингстон. Вот увидите.
0: Так а почему же вы не пошли с Филиппа?
1: Было у меня такое искушение, Браун, было. Но тут подвернулось одно дельце, какое бывает только раз в жизни. Дельце это пахнет большими деньгами.
0: Джонс, что вы затеяли?
1: Я закладываю основу своего состояния, старик.
0: Вот
1: почему
0: так?
1: Бы вам не войти со мной в долю? Вот об этом я и хотел с вами потолковать, но вы все как-то не приходили ко мне. Ей-богу, Браун, можно заработать $250,000.
0: А каковы обязанности партнера?
1: Ну, чтобы завершить сделку, мне придется кое-куда съездить. Нужен человек, которого, ну, на которого я могу положиться. Поглядеть за делами в мое отсутствие. Ну? Ну так как, старик?
0: Ну так вы же мне не объяснили, что я должен делать.
1: Ах, если мы служили с вами в одной части. Война учит доверять, Браун. Учит доверять. Послушайте меня, на гостиницу вам ведь рассчитывать нечего.
0: Да, пожалуй.
1: В любой день ее могут у вас конфисковать. Вы подумайте. Можно заработать $150,000. Чего только не сделаешь на такие деньги.
0: А что вы сделаете со своими деньгами?
1: Ах, старик. Есть у меня на примете одно местечко неподалеку отсюда. Коралловый риф, белый песочек, а позади зеленые склоны. Я построю там здание клуба, коттеджи с душами, словом. Это будет самый лучший, самый роскошный клуб для гольфа на всем Карибском море. Это будет клуб для самой избранной публики. И знаете, как я его назову? Дом Сагиба.
0: И тут вы не предлагаете мне быть вашим компаньоном?
1: Мечту не делят с компаньонами, старик. Я мечтаю об этом уже 20 лет. Поверьте мне, Браун, у меня все продумано до мельчайших деталей. У меня будет длинный бар из коралла. Я назову его «Бар необитаемого острова». Кресло сделаю из выброшенного морем дерева. Попугаи на занавеске.
0: Джонс, мы об этом еще поговорим. Вы меня извините, мне пора.
1: Хорошо, хорошо. Только давайте еще вернемся к этому разговору, Браун, если вы хотя бы в принципе согласны.
0: Я никак не мог заснуть. Обещанное Джонсом богатство не выходило у меня из головы. Бросит ли Марта мужа, если я получу свою долю? Но ведь ее удерживали не деньги, а ангел. Наконец я заснул, и мне приснилось, что кто-то пронзительно меня окликает. Я проснулся, кто-то звал меня с веранды.
2: Браун! Браун!
0: Я отпер дверь и посветил фонариком. И сразу же из-за угла дома в круг света вышел Джонс.
3: Погасите свет! Впустите меня скорее!
0: Что случилось?
3: Ну вот, все пропало, Браун. Конец. Продулся по всем статьям.
0: Что случилось, Джонс?
3: Они стали про меня разнюхивать. В полночь позвонил конкассер из Майами. Он еще, правда, ничего не подозревает, просто удивляется. Но утром, когда они обнаружат, что я удрал...
0: Удрал? Куда удрал?
3: Да в том-то и вопрос, старик. Куда?
0: Так, так, так, понял. А что, если попросить убежище в британском посольстве?
3: Не хочется, старик, не хочется. Я доставил им в свое время немало хлопот, и вряд ли они меня встретят с распростертыми объятиями.
0: Джонс, в порту стоит Медея.
3: Гениально, Браун, гениально! Лучше не придумаешь.
0: О, подождите, я оденусь.
3: Браун, мне надо убираться отсюда по добру, по здорову.
0: Можно было не сомневаться, что рано или поздно они все равно про вас начнут все разнюхивать.
3: Ну, положим, это я предвидел. Я бы сам поехал в Майами вместе с их человеком.
0: Они не выпустили бы вас?
3: Выпустили бы, выпустили, Браун. Если бы я оставил здесь компаньона. Я не знал, что времени в обрез, иначе я попытался бы уговорить вас пораньше.
0: И вы мне это говорите прямо в лицо? Что хотели сделать меня козлом отпущения?
3: Старик.
0: Джонс!
3: Не сгущайте краски. Будьте покойны, я бы вовремя дал вам знак укрыться в британском посольстве. Да и вообще бы до этого дела не дошло. Их человек протелеграфировал бы, что все в порядке, я получил бы свою долю,
0: да.
3: А потом бы вы к нам присоединились, вот и все.
0: Если бы я выпутался.
3: В конце концов, всегда как-то выпутываешься, старик. Честно говоря, у меня и раньше бывали промашки.
0: Так вот, Джонс, если вы хотели надуть их на оружие, вы допустили грубую ошибку, их уже раз надули.
3: У меня был несколько другой замысел. В сущности... Там не было никакого оружия. Да и откуда у меня может быть такой капитал? У меня было рекомендательное письмо, и все.
0: Письмо? От кого?
3: От пишущей машинки. Как и большинство рекомендаций, Браун, от пишущей машинки. Но вы правы, надо было, конечно, получше все это разнюхать.
0: Да, Джонс, ну хорошо, я готов. Не знаю, зачем я иду ради вас на такой риск. Вы снова хотите сделать меня козлом отпущения?
3: Ну, старик, я прошу вас.

0: Я вывел машину на дорогу, не включая фар. Мы миновали поворот к Марте, британское посольство, и поехали дальше. Оставив машину у статуи Колумба, я отправился вперед на разведку. У сходин Медеи полицейского почему-то не оказалось. Может, он делал обход? Мы поднялись на верхнюю палубу. До сих пор все шло гладко, но я не надеялся, что нам повезет и дальше. Я постучал в дверь капитанской каюты.
1: Войдите.
0: Доброй ночи, капитан.
1: Мистер Браун?
2: И майор Джонс.
1: И майор Джонс, мистер Джонс.
2: Капитан, я надеюсь, у вас найдется свободное местечко для пассажира.
1: Для пассажира найдется. Но где вы смогли среди ночи купить билет?
2: У меня есть деньги, чтобы его купить, капитан.
1: А выездная виза?
2: Пустая формальность для нас, иностранцев.
1: Согласен, формальность, но ее соблюдают все, кроме преступных элементов. По-моему, у вас неприятности, мистер Джонс.
2: Да, капитан. В сущности, я политический беженец.
1: Вот оно что. Почему же вы не обратились в британское посольство?
2: Ну, мне будет уютнее на милой старой Медее.
1: Простите, мистер Джонс, но вы и раньше не были для нас желанным гостем. Меня о вас не раз запрашивали.
0: Капитан, ну вы же знаете, что они здесь творят с арестованными. Неужели вы не можете сделать исключение?
1: Мистер Браун, мне приходится заходить в этот порт каждый месяц. Неужели вы думаете, что в моем возрасте компания доверит мне другое судно на другой линии?
2: Простите, капитан, об этом я не подумал.
1: Не знаю, есть ли у вас семья, мистер Джонс, но у меня она есть.
2: Нет, у меня никого нет, ни души. Вы правы, обо мне слез никто проливать не будет. Капитан, я бы мог проехать зайцем.
1: Ну что ж, тогда мне пришлось бы передать вас полиции в Филадельфии. Вас это устраивает, мистер Джонс?
2: Пожалуй, меня это не очень устраивает, капитан.
1: Ну что ж, в таком случае советую вам все-таки обратиться в британское посольство.
0: В дверь постучали. Я увидел, что Джонс затаил дух.
1: Войдите!
0: Вошел старший помощник и обратился к капитану по-голландски. Капитан обернулся к нам.
1: У сходин стоит полицейский офицер с тремя людьми. Они хотят подняться на борт.
0: Джонс тяжело вздохнул. Может быть, он увидел, как навеки исчезают дом Сагиба и бар необитаемого острова.
2: И вы что же, позволите им войти на борт, капитан? Да где же ваша гордость?
1: Мистер Джонс, пройдите, пожалуйста, туда и сидите тихо. Этим вы облегчите дело.
2: Благодарю вас. Благодарю вас, капитан.
0: В дверь постучали. Я знал полицейского офицера, который вошел. Это был настоящий подонок, не лучше любого Тантон Макута.
3: Мы хотим выяснить, есть ли у вас на борту один преступник, некто Джонс.
1: Вот список пассажиров.
3: В списке его не будет. Я должен произвести обыск.
1: Вы можете производить какие угодно обыски на суше, а здесь нет. Здесь за порядок и закон отвечаю я. Утром перед отплытием я прикажу обыскать судно. Если Джонса найдут, я его высажу на берег.
0: Мы молча ждали, пока не вернулся старший помощник и не сообщил, что полицейские уехали на своей машине. Джонс рассыпался в благодарностях.
2: Гениально. Вы были просто великолепны, капитан.
4: Просто великолепны.
1: Благодарю вас, мистер Джонс. Но я сказал ему правду. Прошу вас покинуть мое судно, как только минует опасность.
0: Мы вышли из капитанской каюты. Теперь было поздно ехать в британское посольство, его наверняка уже оцепили. Но прежде всего надо было уйти с Медеей. Положение спас судовой казначей, который бодро восстал ото сна, когда мы вошли в его каюту.
5: Мистеру Брауну уйти просто. Но для мистера Джонса есть только один выход. Он должен переодеться женщиной.
0: Женщиной?
5: Да.
0: А где же он возьмет женское платье?
5: Мистер Браун, что это?
0: Это сундук.
5: Сундук с костюмами для любительских спектаклей.
0: Потрясающе. Никогда бы я не поверил, что нам так легко удастся бежать. Нас никто не преследовал, машина стояла на месте. Я сел за руль и задумался, пока Джонс устраивался в машине.
6: Осторожней! Будьте добры, поднимите левую ногу. Вы наступили мне на юбку.
0: Простите, простите. Ну и куда нам теперь ехать?
4: Господи, ну почем я знаю? Наверное, в какое-нибудь посольство поскромнее.
0: Вас могут еще и не пустить. Вы же не политический беженец, правда?
4: Хорошо, хорошо. А разве обмануть папу доктора это не все равно, что участвовать в сопротивлении?
0: Мы медленно поехали обратно в город.
4: Слушайте, куда вы меня везете?
0: Единственное место, которое пришло мне в голову. После поворота застав не будет. Ну вот, приехали.
4: Ну только...
0: Нет, нет, нет, не выходите из машины. Я пойду позвоню.
5: Хорошо.
7: Кто тут?
8: Позовите, пожалуйста, сеньора Пинеда. Скажите, что это Браун. Браун, по срочному делу.
7: Мистер Браун?
8: Да.
7: И что, вам нужна моя жена? Это так срочно?
8: Ну...
7: Она спит.
8: Собственно, мне нужны вы, господин посол.
7: Я?
8: Да.
7: Разве нельзя подождать до утра?
8: Нельзя. Но я не один.
0: Не веря своим глазам, посол с ужасом смотрел на то, как сначала из машины показались ботинки на толстой резиновой подошве, носки в алую и черную полоску, потом черно-синяя юбка, и, наконец, голова и плечи, закутанные в шаль, белое в мыльном порошке лицо и дерзкие карие глаза. Джонс отряхнулся, как воробей, вывалившийся в пыли, и поспешно направился к нам.
9: Рад с вами познакомиться, ваше превосходительство.
10: Здравствуйте.
0: Это мистер Джонс.
9: Майор Джонс.
10: Очень приятно.
0: Он просит у вас политического убежища, господин посол. За ним гонится Тантон Макуты. Британское посольство окружено. Вот я и подумал, что, может быть, вы... Хотя он и не латиноамериканец, но ему грозит большая опасность.
10: Майор Джонс, мой дом к вашим услугам. Я сейчас же разбужу мою жену, и вам приготовят одну из моих комнат. Марта!
11: Луис!
0: На площадке лестницы стояла Марта и с сонным удивлением смотрела вниз.
10: Дорогая, позволь тебе представить мистера Джонса, наш первый беженец.
11: Мистер Джонс?
9: Майор. Майор Джонс, мадам.
0: Джонс сдернул с головы шаль, как шляпу. Марта перегнулась через перила.

поднялся, я уселся на веранде в ожидании восхода. Из безликой темноты стали возникать пальмы. Зачем я здесь? Я здесь потому, что получил открытку с пейзажем от своей матери. Открытку, которая легко могла до меня не дойти. Есть люди, которые в силу своего рождения неразрывно привязаны к какой-нибудь стране. Даже покинув ее, они чувствуют с ней связь. Некоторые люди привязаны к своему краю, к округе, к деревне. Но я не чувствовал никакой связи с той сотней квадратных километров вокруг садов и бульваров Монте-Карло, этого города временных жильцов. Более прочные узы связывали меня с этой нищенской страной террора, куда меня занес случай.

На телеканале «Культура» продолжается фестиваль спектаклей театра Олега Табакова. Сегодня вы увидите «Страсти по бумбарашу». В сегодняшнем репертуаре «Табакерки» это самый старый спектакль. И в то же время самый молодой. Те, кто создавал его 14 лет назад, были тогда вопиюще молоды. И это не могло не воплотиться на сцене в той бешеной энергетике, которую до сих пор чувствует зрительный зал. Сыграно уже более 200 спектаклей. За это время через «Бумбараша» прошли все новые актерские поколения «Табакерки», и лишь несколько исполнителей остались неизменными. Среди них, конечно же, Евгений Миронов «Бумбараш». Сегодня народный артист России, член президентского совета по культуре, худрук театра «Наций». Тогда, в начале 90-х, в спектаклях своего друга Владимира Машкова Евгений Миронов впервые обнаружил пронзительную достоевщинку своего большого таланта. Что такое «Страсти по бумбарашу»? Остроумный текст, местами упоительно смешной. Шуточки, прибауточки, песни, пляски. Но за всем этим весельем стоит такая отчаянная тоска. Главный герой теряет абсолютно все. Любовь, счастье, дом, друзей, родных. Но стоит перед жизнью, как перед иконой, с открытой душой. Сам Миронов говорит, что неоднократно хотел уйти из «Бумбараша» на пенсию, но жалко, второй такой роли у него нет. Изъясняясь современным языком, «Страсти по бумбарашу» – это, конечно, мюзикл. Хотя Юлий Ким и замечательный композитор Владимир Дашкевич вряд ли использовали это слово. Все мы видели фильм «Бумбараш» 35-летней давности, и надо заметить, что легендарный бумбараш Валерий Золотухин любит спектакль Владимира Машкова. Бумбараш старший, бумбараша младшего к зрительской любви абсолютно не ревнует. «Страсти» – это вроде бы о гражданской войне, все-таки в основе лежит неоконченная повесть Аркадия Гайдара. Но красные, белые, анархисты, прочие политические силы существенны здесь только потому, что пока они топчут землю копытами собственных коней, бумбарашу спокойной жизни нет. Для него главная любовь, для них война. Очень трудно любить, когда вокруг воюют. «Страсти по бумбарашу» – это вторая большая режиссерская работа Владимира Машкова после «Звездного часа по местному времени» и перед «Смертельным номером». 14 лет назад мои коллеги-критики писали: «Это не театр, это КВН». Ну, слава богу, критики тоже иногда ошибаются, только время может рассудить, что такое настоящий театр. Сегодня капельдинеры «Табакерки» жалуются: публика на «Бумбараше» не покупает программки. Не потому, что экономит, а потому, что очень многие приходят на этот спектакль во второй, в третий, в пятый, в десятый раз. Так что если вам, уже после того, как вы увидите «Страсти по бумбарашу» на телеканале «Культура», выпадет счастье посмотреть этот спектакль живьем, купите программку. Не разочаровывайте капельдинеров.

0: Братцы!
1: Давай! Давай!

0: Отличный аппарат!
1: Смешайся, пулемет!
0: Молчать! Воздушный самокат!
1: Вот сам он и будет!
0: Молчать! Ну вот, кому нравится георгий на груди, кто готов прославиться, из строя выходить. Из строя! Да как же, братцы, это? Неужто среди вас совсем героя нету, а?
2: Ваше благородие, за веру, за царя, это уж как водится.
3: Ура, ура, ура!
0: Короче говоря, для военных, для царей, для разведки батарей мне придется... Мастер-мой! Добровольца назначать! Кто тут самый умный наш, кто тут самый шустрый наш? Умерись ко мне!
4: За что мне такое уважение? Отправляйся, как полный генерал. Ни направо, ни налево, вон. Прямо в рай, на небо. А я понял. А, я понял. Я понял. Ой, господи, господи, хоть бы что зараза с места не стронулся.
0: Помогай!
5: Последний номер, деревню, а на рассвете я еду на ту германскую войну.
0: Отпускай! Обещайся!

0: Коль поднялся ты на нем, то обследуй весь район и рукою покажи, где германские рубежи.
1: Что показать? Я слышу!
2: Держим!
0: Рукою покажи, где германские рубежи.
1: Я слышу!
2: Держим!
0: Рукой покажи, где германский рубежи.
1: Что показать?
2: Где германский рубежи? Где германские рубежи?
1: Рубежи! Вон рубежи! Раз, два, три, четыре пушки! И все четыре целятся в меня! Ой! Братцы! Тащи меня обратно!
3: Если я еще когда-нибудь, господи, руки не возьму, ни стыка, ни винтовки никакой. Это если буду, я живой.

0: Здравствуй, дом родной. Вот я и явился. Домой живой, малый запылился. Я все шел к тебе и шел все 4 года. Чуть с ума я не сошел с этого похода, домик мой. Ой, из нуля моя родная. Да пусть на месте сгину. Нет, тебя я никогда больше не покину.
1: Домик мой,
0: земля моя родная.

0: встреча. Ой, ой, ну слава богу. Здорово, брат. Здравствуй, Гаврила.
1: Здорово, прохожий.
0: Как прохожий? Да ты что, Гаврила, что я бумбарам домой пришел, а ну обстись.
1: Да нет, прохожий, да лучше сам обстись, да хорошенько, а то ведь я и помогу.
0: Да бумбараж я... Я не проходник, я бумбараж!
1: Бумбараж, мой родный брат, в русском войске. Вот уж сколько лет назад пал геройский. Вот бумаг с Сургучем, все без фальши. Так что ты тут не придем, топ и дальше.
0: Что ж такое? Люди добрые!
1: Бумбараж, не бумбараж, чтобы вспомнил. По бумажке бумбараж давно помер.
2: Он давно на небеси, в райском саде. Так что ты себе иди,
1: благородие.
0: Иди. А земля? А голубяки?
1: Все мое возьмешь себе, воля братня. А хоть черт вернет его с того света, то его тут ничего больше нету.
0: Господь, Господь, нету, да кого я?
3: Ты какой-то не такой друг прохожий, глаз чудной, но с другой не похожий.
0: Уж прости, я без сути, ради бога, ты ступай куда-нибудь,
3: места много. Воротился я домой, из-под смерти тот же самый, не другой уж поверьте. Чем я, люди, виноват, что припомнил? А меня родимый брат мордой опал.
1: Варя! Кому Варя, а кому и Варвара Михайловна? Ну, здравствуй, брат! Здорово, бумбараж! Уж как жена моя тебя признал, стал быть, врет казенная бумага. Выходит, ты и вправду живой.
0: Жена...
1: Жена, заходи. Накрывай, жена, на стол. Родной брат домой пришел. Покушаем, разговор послушаем. Как он жил да поживал. Хорошо ли воевал за орла двухглавого, за царя кровавого. Много ли чести заслужил. Много денег получил от режима царского. Так что просим ласково. Варя!
4: Ой.
5: На фронте я побил.
0: Ох, неприятеля побил. Это если вспоминать, можно голову сломать. Братцы,

дал мне роман Суфтел. Ох ты, боже мой, для твоя.

0: Выбегает на кицерн,
1: принимает на БМЦ.
0: Выбегает на кицерн, принимает на прицел.
1: Эй, Петла!

Так и себе, так.

0: отвоевался.
1: Эх, отвоевался.
0: Знаешь, конечно, отстрелялся.
1: Отстрелялся.
0: И больше не хочешь.
1: Все. Больше не хочу.
0: Не хочешь, а придется. Все. Или ты не слышал про здешние дела? Тут у нас на Медне революция была. Скинули Николку, свергнули господ, землю свободу получил народ. Можно веселиться рано, мужички. Нет, Николашки, другие есть. С юг генералы, с Москвы большевички. И каждому желательно нам на шею сесть. Но мы чай тоже не вороны. Создаем отряды обороны. Но ты, герой и молодец, помогай нам, как военный
2: спец.
1: Да вы что, за что мне такое это уважение?
0: Будешь ты у нас народный генерал.
1: Я вон из окопов вышел еле.
0: И опять прикинули.
1: Нет, дочь мой, так не пойдет. Пускай твоя земля и хата, твоя жена, твоя гармония. Мне от тебя гроша не надо. Слышь, от войны меня уволят. Нет. Спасибо большое. И вам спасибо. И вам спасибо. Мы его ваше спасибо. Вышли, вышли.
3: Я мне захну.
4: Как командир отрядов ополчения, я тебе сутки даю на размышление.
1: Большое спасибо. А если я не отвечу? Через сутки что, а? Брат ты мой, Гаврила.
4: Встречу убью.
0: Фаря!
1: Ах ты, боже мой. Ага, вот и встретили солдата. Вот и приветили его друг на друга, брат на брата. Это время за кого?
5: Бумараш! Ты бумараш!
1: Ты чего бумараш? А? Мы на бумараш? А кто тут?
5: Это я! Яков!
1: Яков! Яшка!
6: Ты что ли? Здорово, Яшка! Друг!
1: Это хорошо! Гаврила, услыши! Убьет! Он за мной давно охотится! Как еще и за тобой?
5: Тихо ты! Пришла тогда твоя похоронка! Так Гаврила и попер в гору, и Варвару обошел тонко. Вокруг себя собрал свору, говорит оборонная команда. А на самом деле что?
6: Команда!
5: Тихо ты! Их узнаешь, развелось сколько аса. Особо однорукий и Сонька. Однорукий, говорят, из офицеров. А Сонька-то, певичка питерская, говорят, стреляет как пыль.
1: Что же делать, а? Друг ты мой, Яшка, я же шел с войны, пришел на войну.
5: А теперь, обдав судьба наша, пробираться на ту сторону.
1: На ту сторону.
5: Ошибся. На ту сторону. Там свои большевики. Это сильно. Чуть-чуть в один момент, чуть-чуть, хоть кого. Вот увидишь, запоет твой Гаврила.
1: А чем же интересно, вот это все лучше его, а?
5: Это что? Это же свои большевики коммунисты. Их не рух. Главную книгу. Да, у меня один комиссар. Очень простое название. Das Kapital. Я же хотя бы немецкий знаю не так хорошо, но все равно понимаю книга про что. Весь капитал. Все богатство. Поровну! Бедным раздать! А покажи их паразитов! Землю! Копать, копать, копать! Кто раньше жил по подвалу? Ну, будет теперь вот-вот сырняш. Клумбы! Фонтаны!
6: Поцелуй! А? Здесь уже одни фонтаны. А? Вот! Я что? Вот!
3: На крыльце! Утром! Как мечтаю!
6: Тихо, светло! Красота! И тут тебе
3: кофе с какао вносит жена и говорит по-французски.
6: Сядем
3: какао попьем.
6: Мы тебе вместо Варвары помог.
3: Получше найдем.
6: На! Не хочу я получше. Куда пойдем?

0: Хочу и твои сами не поет. Ей с нами скучно.
1: Вы с вами соскучишься.
0: Ну, не хочешь с нами? Спой сама. Давай, давай. Давай. Давай, любимая, прогони.
1: Твоя любимая, вот самый плохий. А я свадьбу спою.

0: Я ли своего дружка сердце мне кормила? Я ли не писала кровью на заре?
1: Замолчи! Софья Николаевна!
2: Бокал! Посидела бы я с вами, господа. Но вот едет эшелон, говорят, и везет много всякого добра. Между прочим,

0: Видал?
1: А,
0: поехали, еще вон играть.
1: Вот они.
0: Как?
1: Вот они.
0: Самое время красным идти. Дорога свободна. Пошли.
2: На спор.
1: Куда?
0: Ну чего ты как? Так откуда красный?
1: Подожди, я же.
0: Да не бойся, ты проскочил. У меня вот бомба есть.
1: Бомба?
0: Ага.
1: Лёшка, ты хоть знаешь, как это для кликедата видел?
0: Чувство? Это же бомба! Я...
1: Яска!
0: Прыгайся!
1: Ну ты какой герой, а, слушай! Ты нас дальше никому не показывай, понял, нет?
0: А?
1: Да, держи!
0: В руки, да, я не вижу.
1: Не надо, почему?
0: Ладно.
1: Нет, давай! Сам кидай, раз ты можешь!
0: Нет,
1: Яска, на нём
0: зацепь! Нет, ты чего?
1: Дурак совсем, что ли? Я кидался на всю жизнь,
0: слышишь? Я? Яш, чего слушаешь?
1: Ну подожди, мне поговорить надо.
0: Чего?
1: Очень надо.
0: Ты?
1: Оставляй дружбе. Если что, подождешь, если свистишь.
0: Подожди. Говори что ли?
1: Говори.
0: Так много. Говори. Как любовь, как пришло.
1: Ты чего, Яш? Ты что делаешь-то?
0: Я что, забылся?
1: Забылся он. Слава.
0: Давай-ка я тебя прикрою.
1: Давай. Давай, если что, свистишь. Только по-быстрому. Если что, свистишь.
0: Давай, если получится.
1: Это я, Яш. Ничего ты как это...
0: Ну я же не вижу в сторону.
1: Не видишь, не слышишь, где ты хочешь.

0: зеленая полынь трава. Глаза любимые, заветные слова. Варя!
1: Ой, как пришла ты, твоя похоронка?
0: Да я знаю, я все понимаю.
1: Иди. Ты живой, живой, вот что главное.
0: Варик, это ладно, это ладно.
1: Ты где?
0: Я здесь.
1: Иди. Ой, я ж тогда прям как мертвая была.
0: А я, боже, от всякого делов-то печатка, бумажка.
1: Ой.
0: Ой.
1: Прости ты меня.
0: Ну что ты, ну что ты?
1: Бумарашка ты мой, бумарашка.
0: Да. Ой, ночка, темная, полынь трава. Глаза любимые, заветные слова.
2: Варя,
0: собирайся, слышь, идем отсюда.
1: Да. Домой!
0: Тетя,
1: нет! Собираться недолго, да не могу я так.
0: Как так?
1: Ну так, украдкой, будто бы я своровала, что ли? Нет, это поделок я мой, сейчас сама должна перевязать, а ты? Иди мой стой коту, и жди меня там, а я приду, я так с утра приду, да?
0: Так ты как говорила же!
1: Ты из меня не волнуйся, я буду тебе переживать. Избушка там худела, я один остерка она на тебе.
0: Она тоже льняная.
1: Ну это ничего. Чего-чего этого добра у нас хватает. Тащи его.
0: Варя!
2: Варя!
1: Ой!
2: Варя!
1: Чё?
2: Варя!
1: Куда ты? Ой!
2: Варя!
1: Ой!
2: Варя!
1: Ой!
2: Ты чего?
3: И что ты тут делаешь, морда большевистская? Ты ж вроде красным собирался.
4: Ага. Твое какое дело?
3: Ха. Со мной шпионишь.
4: Больно надо было.
3: Значит, охраняешь. Кого? Уж не мою жену, уж не от меня, а?
4: Иди сейчас бомбу прохлю!
3: Значит, все-таки охраняешь. Давай сюда бомбочку-то ешь.
4: Ты не
3: волнуй, это же не игрушка. Убей его.
4: Давай.
3: А мы с тобой, хоть и бывшие друзья, давай, Бог.
4: Давай,
3: бомбу, я.
4: Давай.

0: Ну, чё молчишь? Соври хотя бы. Он никого не видел, ничего не знает. А я, может, и поверил бы.
1: Да, и не мали чужие, в прятки-то играть.
0: Чё? Храбрая у меня жена. Или уже и не жена?
1: А чё-то я не жена. Я, может, даже... Очень. Больше.
0: Чего? Как так? А кому же ты слово-то давал? Перед Господом-то Богом.
1: А, сначала брату своему. А первое слово дороже второго. Попрощай меня.

гореть. Но тушите, тушите, тушите, пожалуйста, свечи, если пламя хотите зажечь.

0: портить хороший романс.
1: Но, мадам, меня сам Шаляпин слушал, очень хвалит.
0: Ну, голос-то у тебя хорош, студент. Но в романсе первое дело чувство.
2: А что, Софья Николаевна, может, у вас с кем-то лучше получалось?
0: Получалось, Христико. Получалось.
3: Жив на свете поручик Ильи.
2: Слушай, Софья Николаевна.
3: Петербург. Тысячу лет тому оказался он на свете один. Всю любовь я отдала кому. Ах, какой у нас с ним был дуэт. Да ушел он от меня на фронт, где пропал его последний след. Вот тогда я и пошла в народ. А народ бывает разный.
2: Безобразный.
3: Временами безобразный. Поворачиваться живо пришлось. Ну а кровь-то чай горячая, разбойничья, горячая! От пули, хоть песни, на свой, всех, на...
0: В чем дело, кого ждем?
4: Гаврилы нет!
0: И где же он?
4: Он посты проверяет!
0: Да же, ну он свою проверяет, а не
4: посты!
0: Станем, господин студент, открывайте бар!
5: Здравствуйте! Здравствуйте! Пробим час! Заря свободы! Заря! Заря!
0: Не
5: будет! А мы идем, трудовой народ! Вот наш день и общий день. Подвигу за всех тем, кто их создал. Всем поровну, таков народный глаз. Но больше всех героям Родина.
0: Родина, давай скорее!
6: Гуляйте! Дело хорошее. А вот вам и большевичок на
0: закрытие. Большевичок, ты такой красивый.
6: Бомбу хотел бросить, гад!
0: А назад! Бомбу хотел бросить. И такой... Ой, ты красивый. Как ваше имя? Шевалье.
6: Вот именно что, шваль. Яшки его зовут, Яшки коммунист.
0: Ну что, выпьем, Яшенька, за знакомство быстро его. Ну-ка, пей, не бойся.
7: А я и не боюсь.
0: Пей, Яша! Пей до дна, Яша! Пей до дна! Нам жизнь наша на этой дана. Ну вот и познакомились. Ты хоть знаешь, кто я?
7: Ну как же? Сонька? Мамша?
0: А для кого Сонька? А для кого Софья Николаевна? А для кого и Сонечка? Только заслужить надо. Как? Яша, нравлюсь я тебе.

0: Нет, ну, что там говорить-то? Вы женщина видная, интересная.
1: Комплимент, родил, красавица! Но раз я такая видная, женись на мне, Яша. Угу. Атаманствуем вместе, по-царски будем жить, по утрам какао пить.
2: А по ночам? Эшелоны грабить?
1: Да кто ж я, по-твоему, воровка, что ли? Я ж для народу стараюсь, Яша.
2: Для какого народа? Для этого народа? Ой. Бандюги это, не народ.
1: Ой. Ну все, не пойду за тебя замуж. А? Ты скучный.
2: А мне тоже. Не более ты и хотелось, ну так. Подстилка буржуйская!
1: Сама! Все! Приехали!
2: Товарищ, нет.
1: Мало что жениться не хочет,
2: Софья,
1: еще и хамить.
2: Софья,
1: ну что, давай прощаться, женишок. Притайло! Погоди! Бомбочка твоя!
2: Гаврила Доброго!
1: Ну-ка вернуть бомбу герою. Красавчик. Ой. Колечко на память не подаришь?
2: Какое колечко? Я не брал.
1: Ну хоть вот это.
2: А, это? Ну, конечно, берите, мне не жалко.
1: Я возьму?
2: Конечно, с удовольствием. Вот, ну, пожалуйста.
1: Красавчик. Ну? Да ты хоть знаешь, как бомбы ты кидаешь.
2: Послушайте, ну чего ко мне все привязались? Ну не умею я бомбы кидать. Да, не умею. Ну ты когда научишься?

Отвечай! А ты мне вот сидел, сапоги сын.

0: Кирпичи!
1: Чего?
0: Джейкоб! Красный и белый. А зеленый?
1: Свой я.
0: Свой! Ну, тогда и я ничего не... Можно? Благодарю. Лёвка, очень приятно. А, пожрать найдётся что-нибудь?
2: Захватил.
0: Ну, тогда у меня найдётся. Да ладно, сиди, отдыхай.
3: Как за меня, матушка, все молила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала.

отношения прожить, а как же брать охота, велика ли забота? С кем мне в темном лесе огонечек разложить? Жук, рак, вольф.

Господи, прости меня, я с этим обожду.

0: Отключи, давай рассказывай. Не рассказывай ты. Эх, у меня друг, знаешь, какой был?
1: Ну?
0: Яшка. Ну, на войну меня провожал. Сгинул мой Яшка, я ему, дурак, помог.
1: А ты при чем?
0: Я ему, понимаешь, не показал, как эти бомбы кидать надо. Пойдем. Подожди, ты, ну куда, зачем тут? Пойдем, поквитаемся за твоего Яшку. Сюда!

дайте мне минуту отдыха.

0: своих раздолбаем, вот так мы их расшибем. Сначала фланги подшибаем, а после спину долбанем. Вот так! Вот так, товарищ! Вот так!
1: Что такое?
2: Тут на вас двое дурками спасли!
1: А вы где?
2: Тревенную бродяги я кишу!
1: Какие-то бродяги! А ну давай сюда!
3: Кто
1: такие?
0: Если я стар, ты городской, нахальный, пушечный революционный. Ты здешний. Был во фронте, ждешься в ремонте. Как? Как?
1: Василий Иванович не дурак.
0: А ту!
1: Он видит все. На примеси ей. На воротнике две буквы ИК. Так?
3: А, так.
1: А что означает это ИК? А это означает Иосиф Коган,
0: наш комиссар. Неделю как пропал.
1: Ибо почему? Ибо потому, что и к бандитам попал. Скорее узнаешь?
3: А мой брат.
0: Именно брат! Судился ясно, кто брат. Ты с тобой?
4: Я.
0: Зови конвой. Раз по тобой.
4: О, есть!
3: Василий Иванович, сколько там ваша? Как ясно! Василий
0: Иванович! Оставить конвой.
1: Что только Камачи говорит?
3: Василий Иванович, это только что на лесном кордоне ясно, у коммуниста бомбой кончилась.
0: Как на лесном кордоне? А я ее... Это... Где это? Карту знаешь?
3: Знаешь.
0: А ну покажи, он покажет.
3: Я покажу.
0: Международного интернационала со мной на кровавых врагов угнетенного

0: Это не бумараж, он объявляется полная амнистия. И спасибо тебе за то, что нами полностью раздавлено бандитское гнездо.
1: Ура!
0: О, о погибшем нашем комиссаре вам соседки твои рассказали, как оно было. Так что брат твой Гаврила, хоть и ушел со своей домашней не знамо куда, но не уйти ему от пролетарского суда.
1: Ура!
0: Вот теперь объявляется праздник мировой справедливости, танцы и раздача народу предметов необходимости.
1: Ура!
0: Как победивший класс, воды произведенные в труде,

Красавица! Моя! Жена! Его! Граната! Почти! Сара! Земля!

Такое счастье, а? И где теперь?

0: 是。哈哈哈哈哈
1: А для этого бумеражка. Нашу армию вступай, бумеражка.
2: Да,
1: батарею принимай, бумеражка.
2: Батарею!
1: Ой, все, чему обучен, покажешь.
0: Василий Иванович.
1: Чего?
0: А всего.
1: Чего?
0: Воевался. Я тебе, Василий Иванович, я так
1: уже. О, нет. Так не проживешь.
2: Нет, нет, нет.
1: Согласно военному времени, ты есть мобилизованный.
2: Ой, военный!
1: Вот. А уклонение есть дезертиста. А дезертиста согласно военному времени, сам понимаешь. Раз, раз и...
0: Если понятно, Василий Иванович,
1: что... Пойдешь?
0: Я не понимаю, Василий Иванович.
1: Пойдешь?
0: Иванович.
1: Пойдешь?
0: Я не пойду.
1: Я тебе роту дам. Ты же карту понимаешь, бессовестный ты человек.
0: Ой, ой, ой, ой, брат, за что мне такое уважение?
1: Ты посмотри, а ну, начальником штаба назначу и войной пойдем.
0: Все, не надо мне, не надо мне.
1: Не надо?
0: Вали, вали, вали.
1: Ну, не надо, так не надо. Динаром у тебя брать.
2: Один!
1: Динаром! Яблочко от яблочка!
2: Одну!
1: Молчать!
2: Молчать!
1: Вас научу свободу любить.
3: Так, согласно военному времени, этого подзавод и вход на трибунала.
1: Василий Иванович, обижать не надо.
0: Не надо!
1: Никому не советую, Василий Иванович, обижать.
2: Ура! Ура!

0: Ой! Ой, ты, боже мой!
1: Ваше благородие!
0: Бум-бум-бум!
1: Бараш!
0: Бум-бум-бараш! Бум-бум-бум-бараш!
1: Ваше благородие, господин поручик!
0: Ой, я же на тебя похоронку вас...
1: А
0: ты же живой?
1: Я целый!
0: Да
1: я там
0: живой!
1: Есть!
0: Живой!
1: Целый! Ваше благородие!
0: А я, как видишь, не совсем оставил на память Австрии.
1: Ваше благородие, так с этим же вчистую списываться можно. А я погляжу, что же вы все воюете, воюете, воюете.
0: Да куда списываться, бомбараж? Куда списываться? Неужто не видишь, что эти гады с Россией делают? Сам-то часом не из красы?
1: Нет. Ваше благородие, я сам по себе.
0: Эх, бомбараж, старый вояка. Помнишь полицию? Для военных лицелей, для разведки батареи, открывай резервуар, надувай воздушный шар.
1: Шар!
0: Поднимайся!
1: Да не спеши!
0: Ты всю правду доложи!
1: Ай-два! Где германские рубежи?
0: Отличный аппарат!
1: Ой, тяжелый, непослушный!
0: Воздушный самокат!
1: Вернее, гроб воздушный!
0: Ну-с, добрые молодцы! Зарел! Зацарел!
1: Это уж как водится! Ура, ура, ура!
0: Бросил сумку и шинель.
1: Сумку и шинель.
0: И под самую шрапнель.
1: Прямо под шрапнель.
0: Вот кто истинный герой.
1: Да ладно. Глупый был и молодой.
0: Эх! Да! Лихое было время! Лихое! Да! Больше такого не будет.
1: Не приведи нас.
0: Хорошо повоевали.
1: Все повоевали. И хорош.
0: Ну, договорились. Пойдешь ко мне, ординарцы.
1: А вы что? Ваше благородие.
0: Ну, не начальником же штаба, согласись. Господа, позвольте представить. Бумбараш, мой ординарец. Старый товарищ еще по Галиции. По Галиции, господа. Когда это было?
2: Какой караванчик, мой милый хороший. Ваш прежний товарищ, скорее всего, погиб и разведчик, и красный лазутчик. И надо бы прежде проверить его.
3: А впрочем, не все равно. Ему поважнее, гораздо. Слушай, она что-то прекрасна, и есть еще бочка трех.
0: Наш быстрый и дерзкий отряд офицерский промчался, как буря по красным тылам. Наш суд и расправу, и грозную славу надолго запомним запавший хам.
3: Впрочем, не все равно.
2: Ему важнее гораздо. Что здесь, хоть и несколько грязно, но есть еще пачка пива!
4: Как странно смешались мечты лечемерные, и так прикатливы капризы судьбы!
3: Но кто бы подумал, что мы, офицеры, кто в гости бандитку для общей борьбы!
2: Ну что же, пока не пришла наша дама, не будем же право без дела сидеть. Сыграем, поручик, на этого хама! Я тоже хочу ординацию иметь. Раздайте картички, короче, мальчик.
0: Да вы с ума сошли, барон.
2: Мурша! Перемените тон!
0: Вы... Вы... крепостник и солдафон!
2: Мужа!
0: Вы!
2: Вам вреден самогон.
0: Да,
2: а куда крепость?
0: По законам военного времени!
5: А впрочем, не все ли равно? И бумажи, а нас бы наше вино безобразное, хотя не скудеет оно.
6: За Русь.
0: Царя и землю! Хоть и в хлеб никого!
7: Наконец, мои мечты сбылись! Господа, мы с вами столько дрались, и теперь меня встречает как брат однорукого героя отряд!
4: Вот это ты, мина! Салют, амазонка!
0: А что за фигура, а голос каков?
4: Прямо из блока, мадам, незнакомка!
2: Алло, принцессе ночных домов!
7: Да, пришла пора взаимной любви! Ваши люди, пулеметы мои! Завтра будет замечательный бой! Но где же однорукий герой?
0: Господа!

0: Это я, Софья. А это ты, Софья.
1: Это я, Вильгельм.
0: Как долго я тебя искал, Софья.
1: Как долго я тебя искала, Вильгельм.
0: Ну вот, мы встретились вновь, Софи.
1: Спасибо нелепой судьбе, Софи.
0: Софи.
1: Значит, завтра в 5 утра. Вильгельм!
0: Да! Завтра! Да, Софи! Моя печальность в севера! Софи!
1: А мои бандиты с юга! Вильгельм!
0: Сначала твои пулеметы, Софи!
1: А потом твои штыки! Вильгельм! До победы! Да!
0: До победы! Да!
1: До победы!

0: Что ж ты, с нами не пошел, а с господами пошел?
1: Да что ж я вам всем как нужен-то стану? Да что ж меня все мобилизуют? Мобилизуют, а брат не нужен никто.
0: Кроме Вари.
1: А, кроме нее.
0: Что ты сейчас без нее?
1: А я ненадолго.
0: Тогда поторопись.
1: Да? А то что?
0: А то ее красные заложницы взяли как бандитскую жену. Стой!
2: Подожди. Пусть темнеет хорошенько. Я бы сам пошел. Боюсь, упираться начну. На, возьми. Как знаешь. В прошлый раз попросил ее. Спой любимую про коней. Не захотела.
1: А это не ее песня. Это песня, брат, наша с тобой.

0: что я был бы рад, что вы возле воды ходим. Никак не напьемся. Научи, а?
1: Выпусти, научи.
0: А что Василий Павлович скажет?
1: А что ты барашка скажешь? А может, ты его еще на расстрел ведешь?
0: Ой, ладно, ладно.
1: Ладно.
0: На расстрел. Ну, убежим с тобой. Куда?
1: Как?
0: Голодный, холодный, без копейки.
1: Голодный, зато свободный.
0: Ой, ладно, ладно. Свободный. Слушай, а неужели твой бандит ничего не припас на черный день?
1: А? Он ты не припас, он все припас, ты не волнуйся.
0: Где?
1: Не надо мне ничего. Никакого золота, ничего мне не надо.
0: А кому надо, никому не надо, скажи, где?
1: Наверху тут стриху.
2: Пожурный!

Здравствуйте. У микрофона Жанна Владимирская. Сегодняшнюю встречу джазового клуба открывает один из коронных номеров мюзикла «Hello, Dolly» в исполнении Луи Армстронга. На основе этого мюзикла в 1969 году был снят фильм с участием великого трубача. А песня эта, кстати сказать, принесла Армстронгу премию «Грэмми». Его интерпретация превзошла все, сделанное до него многочисленными исполнительницами заглавной роли, в том числе и Барбарой Страйзен.

Вслед за Армстронгом я говорю «Hello, любители джаза!» А если вы себя к таковым не причисляете и настроились на волну джаза у клуба случайно, у вас есть возможность изменить ситуацию. Песня, которая прозвучит в конце сегодняшнего выпуска, способна, по единодушному мнению музыкальных критиков, обратить в джазовую веру любого, кто ее услышит. Но, повторяю, прозвучит она чуть позже. А сейчас фрагмент из диска «Ноктюрн», тоже премиального, или, мне следует сказать, грэмиального. Высшую награду Американской академии звукозаписи Чарли Хейден и его «Ноктюрн» получили в 2002 году, об этом я уже упоминала, в категории «Латино-американский

«Не делай больше попыток» из диска Чарли Хейдена «Ноктюрн». Чарли Хейден – контрабас, Гонзало Рубалкаба – фортепиано, Дэвид Санчес – тенор-саксофон, Игнасио Берроуэ – ударные. В какой-то степени можно утверждать, что в джаз Хейдена привел несчастный случай. В 15 лет резко оборвалась его вокальная карьера в музыке кантри, так как в результате заболевания полиомиелитом у него некоторое время была парализована левая половина лица. Чарли, которому очень нравилось звучание контрабаса, на котором играл его старший брат, очень скоро овладел инструментом в таком совершенстве, что получил возможность учиться бесплатно, выиграв стипендию в Оберлинском колледже. Предпочел он, впрочем, колледж современной музыки в Лос-Анджелесе. И здесь он познакомился с Орнеттом Колманом. Эта встреча, по словам Хейдена, навсегда изменила его жизнь. Хейден и Колман, понимавшие друг друга с полуслова, увлекались свободной импровизацией, которая стала началом нового направления в джазе. На протяжении всего творческого пути Хейден был, кстати, нарасхват среди джазменов. Он играл с Калтрейном, Китом Джареттом, Орнеттом Колманом, и всякий раз эти творческие встречи приносили удивительные плоды, чему пример диск «Ноктюрн», записанный с латиноамериканскими музыкантами.

Tres palabras. Три слова из диска Чарли Хейдена «Ноктюрн». Композиция сыграна в том же составе, который я упомянула несколько минут назад. Джеймс Линкольн Кольер, знаменитый джазовый критик, автор книги «Создание джаза», считал, что настоящий гений должен обладать четырьмя обязательными качествами. Техническим совершенством, умением свинговать, разумеется, безграничным воображением и четвертым, наиболее неуловимым, который он определяет словом «presence» – присутствием. Я полагаю, что за этим термином кроется умение воздействовать на публику, завораживать ее, подчинять своей творческой воле, вовлекать в свое поле. Всеми этими качествами Армстронг, с которым мы начали сегодняшнюю программу, обладал сполна. Его мастерство безгранично, его трубе подвластно все. Его искусство свинга таково, что он способен раскалить до бела любую самую заезженную мелодию. «Hello, Dolly» – один из примеров. Его способность самоотдачи, наполнения, говорить о себе и от себя так, словно он говорит от лица всего человечества, воистину уникальный. А что до его присутствия, то именно это качество, я позволю себе тавтологию, обеспечило Армстронгу столь ощутимо и непрерывно присутствовать в американском джазе. Чем провинился я? Почему я так черен, black, и так печален, blue? What did I do to be so black and blue? Это игра слов blue – синий, и blue – печальный, грустный. Поет Луи Армстронг Сачмо, как называют его во всем мире. Откуда родилось это прозвище? В одном из следующих выпусков. До встречи.

о радости. Над тихой водою лазурной, небо лазурное тихо, но ветер ворвался бурный, зелено молодо лихо. Ты откуда, шальной зеленый, над какими летал лесами? Еще в росах калины и клены, а глаза еще полны слезами. Устоялось вешние ведра, воздух золотом солнце светил, зелено молодо, бодро, сердце лети, как ветер. Светом и шумом зеленым низвергайся, радость живая, вешним калинам и кленам тебе и себе напеваю.

Глаза. Выйду с веткою майской белой, словно знамя ее вздымая, и глаза устремятся смело к синеве без конца, без края. Я кликну в зеленом дыме теплый шум, голубой ветерочек, и похожим на женское имя станет небо на строгие очи. Рухнет небо, а май до срока обернется порой ненастный. Но глаза на меня жестоко поглядят, подчиняя властно. Боль пронзит меня в сердце самое, вспыхнет в майских словах напевных, и, как верные псы, глаза мои возле ног улягутся гневных.

Варум. Почему? Нет больше слов, ни одного, а было их не сосчитать. Откуда ж радость? Отчего так страшно за нее опять? Опять, как много дней назад, трепещет сердце ночь и день, и слезы блещут и кипят, как наша польская сирень, и нежность вновь, и море шум, и молчаливый лунный свет. На Шумановское Варум люблю чуть слышный твой ответ. И нужно ли было столько мук и столько вспышек грозовых, когда прикосновение рук так много значит для двоих.

Прилив в шумящее море, в море ночное, созвездия летят, догорая. Сегодня я сердце тебе открою. Прилив, прилив, дорогая. По Средиземному в синие дали плыл месяц по светлой пустыне. Шли волны на берег и пропадали, как будто слова пустые. Волна пропадала и возвращалась, подобно любви ненужной. И равнодушно звезда качалась на волне равнодушной. Любовь угасала, как угасают красивые и молодые. Я жадно всматривался, ужасаясь в ее черты дорогие. Слова отчаяния в эту полночь задохлись, не видя света. Любить, коснуться, увидеть, молвить, но нету тебя, но нету. А море билось в часы прилива с упорством и одичанием. Мы были искренни и правдивы, заброшены и печальны, и не было слов. И в эту полночь с рукой рука встречалась. Забуду, забуду, не буду помнить, что наша любовь кончалась. Ах, ею сияют волны, и скалы, и звезды в морском прибое. Но мало мне звезд и моря, мало. Была бы она со мною, я снова бы обнял весь мир счастливый, который огромен и тесен, волной вспененной, волной прилива, волною неспетых песен. Я плачу, милая. В звездном настое тает пена седая и шепчет имя твое простое. Прилив, прилив, дорогая.

Последнее стихотворение. Может, любила ты, но не так, не с той силою. Вместе мы шли с тобой, но не в такт, прости, милая. Год буду помнить, еще год, боль притупится. Справим же тризну, пока трясет, огневится. Нет, ты стиха поминальный звон слышишь едва ли. Мелкое чувство из сердца вон, идешь далее. Что мне осталось с этой

этого дня, если тебя нет, только поэзия, та меня не обманет. Что мне осталось? Грусть за двоих, твой след потерян. Только лишь грусть, только мой стих, он мне верен.

0: Калине.
1: Нет, я рыдал не о тебе той ночью, и ввысь бросал двустрочья, чтоб стих, как месяц, в небе встал воочию. Быть может, слышишь ли меня, Калина, над ним хоть кто-то погрустит немного, а я, собрав все беды воедино, пойду ногами по бреду босыми, куда глаза глядят, пойду глухими путями, не твоей, другой дорогой. Все отошло, я об этом плачу, но что-то с нами навсегда. Иначе стихи пишу, ночей не сплю совсем. Зачем?

Береза. Береза шумная, юная, на берегу стояла. Береза взглянула в воду, испуганно затрепетала. Бежать бы скорее, бежать бы, косы свои развивая, и не смогла. И заплакала, а почему, не зная. Я подошел к березе, чистый такой и белый. Нож вонзил беспощадно в ее молодое тело, жадно напился соком, кровью ее живою, упал и заснул. Береза шумела над головою. Мне снились мои потери, мне снились мои печали, и ветви твои, береза, сочувственно трепетали. С ножом в руке я проснулся, короток сон злодея. Голубее могло быть небо, но быть не могло грустнее.

Дуб. Я иду, и на ходу меня шатает. Жизнь с меня, как лист осенний, облетает. Что за лист? Дубовый ли, кленовый, все равно не вырастает новый. Что ж, любви немного было. Было и добро, и зло, много гнева, нежности и пыла. Все прошло. Листья рвутся, и на каждом имя. Имя на любом листке. Назови торжественно и важно имена родные те. Нет, осенний ветер снова принимается качать цепкие нагие ветви. Больше мне счастливым не бывать. Голый ствол один белеет, а над ним метели белый клуб. Ну так что ж, смелее. Это я, тот дуб.

Стихи все короче, все меньше дней впереди. Мой ветер юный, дни и ночи, гуди. Я вспыхну мгновенной искрой, если нужен кому этот дар. Вей, мой ветер, шалый и быстрый, несущий пожар. Стихи не угаснут вовеки, сколько б ни кануло дней, но ты, мой ветер, вей.

об отцветании. Отцветает все, отцветает, и словно тает, вырастает все, перерастает и пропадает. А я и вырос, и перерос, и все, что нес с собою, донес, ни слезы, что камней тяжелей нет, совесть свою вместе с жизнью своей.

Как это славно. Глаза откроешь, и сразу целый мир пред тобой, и ты его в радость уронишь, и ты его оденешь в любовь. Но золото может покрыться шлаком, если ты закроешь глаза. Радость, она затянется мраком, любовь ее обольет слеза. Так пусть же до полного ослепления будут открыты глаза твои. На радость жизни, радость творения, на все, что достойно любви.

0: Высочайшим приказом о чинах гражданских военного ведомства от 1 декабря 1863 года за номером 51 отставной гвардии подпоручик Модест Мусоргский определен на службу в Главное инженерное управление в число чиновников с переименованием в коллежские секретари.
1: Я ему говорил, ну мог же Лермонтов оставаться гусарским офицером и быть великим поэтом, невзирая на какие дежурства в полку, на гауптвахте, невзирая на какие парады и разводы. Он отвечает, то был Лермонтов, а то я. Лермонтов, может быть, и умел сладить и с тем, и с другим, я нет. Мне служба мешает заниматься как надо.
2: Да чем? Чем заниматься? Кюи. Это понятно. Это, безусловно, талант. Римский-Корсаков. Хоть и дитя, но очень многообещающее. Мусоргский. Это так все неинтересно, запутано. Почти идиот.
0: Приказ от 27 апреля 1867 года. Увольняется за штат главного инженерного управления помощник столоначальника, титулярный советник Модест Мусоргский.

0: моя деятельность, та деятельность, которую, нося под мышкой, несовестно показать человеку в случае спроса, началась с довольно небольших вещиц, с романцев и песен. Конфузиться и скромничать глупо, когда понимаешь, что именно эти-то небольшие вещицы и дали мне имя. Хотя и в ограниченном кружке людей, но людей неограниченных. Мне очень дороги мои песни.
1: Гопак.

чок, все чок на чок. Чарка первая колом, а вторая соколом. Баба фляс пошла.

женился сатана, добывай же мне пшена, бокна. Надо деток пожалеть, накормить и приодеть, вот что. Добывай, смотри, быть буду, а не то сама добуду, слышь ты. Добывай же, старый рыжий, добывай,

0: Это удивительно. Это же настоящая сцена. Из крупной, глубоко захватывающей своим сюжетом оперы. Со всей ее сценичностью и драматизмом.
1: Вздор. Все это вздор и чепуха. Скажите, неужели же музыка, самая прекрасная из искусств, может опуститься до низкого, недостойного уровня песен пьяного мужика? Что же, вот в этом и состоит ваша народность? Пишете пьяного мужика и называете это искусством?
2: Художественное изображение одной красоты, грубое ребячество, детский возраст искусства. А сколько свежих, нетронутых искусством сторон кишит в русской натуре.
3: Ваши новации, господин Мусоргский, уже привели к тому, что высочайшая цензура была вынуждена запретить роман «Семинарист».
2: Запрет семинариста служит доводом, что из соловьев кущей лесных и лунных вздыхателей музыканты становятся членами человеческих обществ. Что здесь запрещать? Семинарист.

0: сумка, сатанались, сатанались, сатанались!
1: Это поразительно. Наши композиторы имеют какое-то странное притязание стоять особняком. И каждый полагает, что его произведениями начинается новая эра в искусстве. Вы попираете законы божеские и человеческие.
2: Не знаю, не знаю. Завиднее всего спокойная совесть.
3: А вам не кажется, что это уже какая-то болезненная убежденность в собственной непогрешимости и гениальности?
2: Я вообще не понимаю этого слова «гениальный». По-моему, умный и дельный собеседник – очень хорошая вещь. Если моя беседа по сердцу и по уму, человечку, я сделал свое дело, а там начальство разберет.
3: Да. Ну, хорошо, хорошо, допустим. Я слышал, что Мусоргский изобрел или родил какое-то чудище, облако огромное. Любопытно было бы послушать.

0: опыт драматической музыки в прозе.
1: Женитьба. Слова Николая Васильевича Гоголя.
0: Первое действие в четырех сценах. Представьте себе музыкально разговор со всеми его тончайшими и капризнейшими оттенками. Ведь успех речи Гоголя зависит от актера, от его верной интонации. А что, если сказать музыкально так, что иначе не скажешь? Это жизненная проза в музыке.
1: Живо сработал, но так и получилось. Но живая работа сказалась. Теперь, какую речь не услышу, кто бы ни говорил, главное, что бы ни говорили, уж у меня в мозгах работает музыкальное изложение этой речи. Это полное отречение от бывших, да и теперь, впрочем, еще существующих оперных традиций.
2: Я подобными новациями уже пытался возмущать слух своих бедных соотечественников покойной Дорогомышской.
0: Дорогомышский стоит на такой гениальной высоте художника, что к нему не пристанут никакие дрязги.
3: Вот вы утверждаете, что ваша музыка должна быть художественным отображением человеческой речи во всех тончайших изгибах ее. Но ведь это же невозможно. Это, наконец, недопустимо. Это приведет музыку к краху.
0: Вы разрешите? Я вам отвечу музыкально. Классик!

Что же, очень жаль. Вы будете забыты. Забыты скоро и навсегда.

No, no. Eh, no, madame. Если попытка создать живого человека в живой музыке будет понята живущими людьми, если прозевающие люди кинут нас хорошим комом грязи, если музыкальные фарисеи распнут нас, наше дело начнет делать. И будет делаться тем шибче, чем жирнее будут комья грязи, чем яростнее будут кричать о распятии. Бодро! До дерзости! Бодро смотрим мы в музыкальную даль. Они мне сказали, вы поправили законы божеские и человеческие. Мы ответим «да! Да!» И подумаем, то ли еще будет. Мне сказали, вы будете забыты. Забыты скоро и навсегда. Мы ответим, но. Но-но, эй, но, мадам. Сквозь бури, мели, подводные камни, мы идем к новым, неизведанным берегам.

деле живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед, а ведь кажется все готово. И сваха вот уж 3 месяца ходит.

0: не приходила сваха?
1: Нет.
0: А у портного был?
1: Был.
0: Что ж он шьет фраг?
1: Шьет.
0: И много уж нашил?
1: Да, довольно. Начал уж петли метать.
0: Что ты говоришь?
1: Говорю,

0: Лица нет, ничего не говорил, однако ж ты видел у него и другие фраки, ведь он и на других тоже шьет.
1: Да, фраков у него много висит.
0: Да.

0: поприглядней, что на вашем.
1: Что ты говоришь?
0: Говорю, сукно-то будет поприглядней, что на вашем.
1: Хорошо. Ну, а не спрашивал, зачем, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?
0: Нет, не спрашивал.
1: Не говорил ничего о том, что не хочет ли барин жениться?
0: Нет, об этом не заговаривал.
1: Однако ж, ты сказал ему, где я служу и как.

0: говорит, буду стараться.
1: Хорошо.

секретарям, титулярным и прочей мельбузге, молокососно что-то. Те, что чином повыше, должны наблюдать, как говорится, этого, вот позабыл слово, и хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе не переворачивай, а надворный советник тот же полковник. Только, разве что, мундир без эполет.

0: Аваксу купил?
1: Купил.
0: Где купил? В той лавочке, что на Вознесенском?
1: В той самой.
0: Что ж, хороша ты. Пробовал чистить?
1: Пробовал.
0: Блестит, блестит, она блестит. Послушай, ну, а когда он отпускал тебе ваксу? Не спрашивал, зачем, мол, барину нужна такая вакса? Не говорил, уж не вздумал ли барин жениться? Ничего не говорил.

А хлопотливая, черт возьми, весь женитьба. То да сё, да это, чтобы то да это было исправно, нет, черт побери, это не так легко, как кажется. Эй, Степан! Степан! Что вам угодно? Я хотел, братец, тебя порасспросить. Старуха пришла. А, пришла. Ну, зови ее, зови сюда. Да, эта вещь не того.

0: Здравствуй, здравствуй, Фёкла Ивановна. Ну как, что? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну так как же, как? Как бишь её, Мелания?
1: Агафья Тихоновна.
0: Да-да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева.
1: Уж вот нет, так нет. То есть, как женитесь, так каждый день будете похваливать и да благодарить.
0: А ты все врешь, Фёкла Ивановна.
1: Сгорела я, отец мой, шурать. Пес врет.
0: А приданое-то, приданое, расскажи-ка вновь.
1: А приданое? Каменный дом в московской части от двух этажах уж такой прибыльный, что истинное удовольствие. Один лобазник платит 700 за...

0: флигеля. Один флигель совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублевка 400 доходу приносит. Огород еще есть, большой огород. Третьего года купец под капусту снял, и такой купец трезвый, и трех сыновей имеет. Буку женил, а третий говорит, еще молод, пусть поселит в лавке. Чтоб торговлю легче продать, я, говорит, уж стар, так пусть посидит в лавке, чтоб торговля шла полегче.
1: Да с собой-то как на вас.

0: Да ведь она, однако ж, не штаб-офицерша.
1: Купца третьей гильдии дочь, да уж такая, что и генералу не обидно. О купце и слышать не хочет. Да какой великотес! А к воскресному-то, как наденет шелковый платье, Боже Христос, так и шумит. Княгиня просто!
0: Да я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник, так мне понимаешь?
1: Как не понять? Был у нас и надворный советник, да отказали. Не понравился. Какой уж у него нрав-то странный был.

0: Ну, а кроме этой, других там нет никаких.
1: Да каких же эти вещи? Уж это что не есть лучшее?
0: Ну, будто уж самое лучшее.
1: Вот

0: Опять вот это. Я полежу, а ты порасскажешь.
1: Да помилуй, отец. Вот уж третий месяц хожу. А что проку-то? Лежит в палате, да одной себе трубку покуривает.
0: А ты думаешь, небось, что женитьба все равно, что эй, Степан, подай сапоги. Натянул на ноги, да и пошел. Надо порассудить, порассмотреть.
1: Ну так что же, смотри, так и смотри, вот теперь же и поезжай.
0: Теперь, а вон видишь, как пасмурно, выйду, обрубусь.
1: Тебе же хуже, весь в голове седой, голос упредит. Скоро совсем не будешь годиться для супруги.
0: Что ты? Что за чепуху несешь? Ища воздух у меня, седой голос. Где? Где седой голос?
1: Как не быть, на той человек живет.
0: Да врешь? Я посмотрю в зеркало. Где ты там выдумала седой голос? Эй, Степан! Степан! Подай зеркало. Или нет, я сам пойду. Вот еще, Бог сохрани. Это хуже, чем оспа.

0: дядя Лёзин!
1: Ты мне зачем?
0: Ах ты!
1: Послушай, ну на кой черт ты мне женила?
2: А что ж дурного? Закон исполнил?
0: Закон исполнил? Какая невинная жена! Без нее-то разве не мог обойтись?
2: А ведь сам же пришел! Жени, бабушка, да и только!
1: Ах ты, крыса старая!
3: Ну, а здесь зачем? Неужто под колесами хочет?
2: А что ж, Бог благодать послал!
0: Нет!
1: Эх, мерзавец! Ведь мне не послал об этом. Каков? Прошу покорно. А?

0: сумасшедший. Ну, зачем? Зачем? Ну, что за глупости? Перепугал, право. Так что и душа не на месте.
1: Ну, ничего, пошутил.
0: Что за шутки выдумал? До сих пор не могу очнуться от испуга.

0: послушай под колесин. Ведь я на тебя больше должен сердиться. Ты от меня своего друга скрываешь. Жениться вздумал, а?
1: Что ты? Вовсе и не думал.
0: А это кто стоит? Известно, что за птица. Что ж, ничего, дело хорошее, христианское, даже для отечества полезное. Изволь, можно, я на себя беру все дела. Ну ты рассказывай. Как и что, дворянка, чиновница, купчихи, что ли, как зовут?

0: Софья Тихоновна, Брандах выстава.
1: А нет, Купердягина.
0: Знаю. В Шестилавочной, что ли, живет?
1: Вот уж нет. Будет поближе к пескам. В мыльном переулке.
0: Да-да, в мыльном переулке. Тотчас за лавочкой деревянный дом.
1: И не за лавочкой, а за пивным погребом.
0: Как же не за лавочкой? Вот тут уж я и не знаю.
1: А вот видишь, как поворотишь в проулок, так будет тебе прямо будка. А как будку именишь, свороти налево, и вот тебе прямо глаза, то есть так вот тебе прямо глаза. И будет деревянный дом, где живет швея. Это не заходи, а сейчас за ней будет второй дом каменный. Вот этот дом есть ее, в котором, то есть, она живет. Агафья Тихоновна-то невеста.
0: Ладно, ладно, теперь я все это обделаю. А ты ступай, ты больше не нужна.
1: Как? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить?
0: Разумеется.
1: Ах, бесстыдник какой! Да мужское ли это дело? Отступитесь, батюшка, отступитесь!
0: Пошла, пошла! Знай, сверчок, свой шесток, марш!
1: Бесстыдник этакой! Какую грань вмешался? Как и знала, нечисто!

0: ехать.
1: Да зачем же, помилуй дело? Ну, сам рассмотри. Ну, что из того, что ты не женатый? Посмотри на свою комнату. Вот невычищенный сапог лежит. Вот лоханка для умывания. Вон целая груда табаку на столе. И ты вон сам лежишь, как байбак, весь день на боку.

0: Знаю, что нет.
1: Ну, а как жениться так просто, и себя не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь,

0: и подумаешь. Какие только бывают ручки. Просто, брат, как молоко.
1: Куда тебе? Разве у них только ручки? У них, брат? Ну да у них. Просто черт знает, чего нет.

0: ведь сказать тебе правду, я люблю, чтобы возле меня сидела хорошенькая.
1: Что? Сам раскусил?

0: из чего ты так горячишься, будто уж...
1: Как с чего? Да ведь ты согласен.
0: Я? Ну нет, я еще не совсем согласен.
1: Вот тяна!
0: Я говорю только, что не худо.
1: Так в чем же дело?
0: Да дело-то ни в чем, а только странно.
1: Что странно?
0: Как же не странно? Все был не женатый, а теперь вдруг женатый.
1: Ну не стыдно ли тебе? Брат, с тобой надо серьезно толковать. Ну посмотри на себя. Ну что ты такое? Бревно! Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало. Ну что ты там видишь? Глупое лицо. Отмыть. Вообрази. Около тебя ребятишки. Да не двое-трое, а целых шестеро. И все на тебя, как две капли воды. Ты теперь один. Надворный советник, экспедитор, начальник какой-то. А тогда около тебя экспедиторчонки, эдакие канальчонки и какой-нибудь постырёвок, протянувший ручонки. Станет теребить тебя за бакенбарды, а ты ему по собачьи. Но если что-нибудь лучше этого, скажи.
0: Да ведь они, шалуны большие, станут все портить, разбросают бумаги.
1: Пусть шалят, да ведь все на тебя похожи, вот штука.
0: Оно в самом деле даже смешно становится. Эдакый какой-нибудь пышка, щенок эдакый, уж на тебя похож.
1: Как не смешно. Так, едем.
0: Пожалуй, едем.
1: Эй, Степан! Давай, парень, одеваться.

0: Проклятая прачка, этак скверно накрахмалила воротнички. Никак не стоят.
1: Да ну, брат, поскорей, как ты копаешься.
0: Фрак,

0: сошел. Так кто из нас женится? Ты или я?
1: Право, как-то не хочется.

0: я не подвешенный после этого. Дурак, набитый дурак, дрянь, кабак, баба,
1: хуже бабы.
2: И ты хорош в самом деле. Здесь стоит крепостной человек, он бронится, да еще скверными словами. Не нашел другого места.
0: Да как же тебя не бронить? Кто может тебя не бронить? Как порядочный человек решился жениться, последовал благоразумию и вдруг пелены объелся. Деревянный чурбан!
2: А полно! Еду! Чего ж ты раскричался?
0: Еду! Конечно! Как не ехать? Давай ему шинели шляпу! Живо!

Для развития чечено-ингушской музыкальной культуры огромное значение имеет собирание и изучение музыкального фольклора. В нем, как в зеркале, можно проследить жизнь, быт, культуру и те социальные условия, в которых жили чеченцы и ингуши. Сохранились героические народные песни о борьбе против угнетателей и о национальных героях. Также создавались песни, говорящие о тяжелой жизни эксплуатируемых и зовущие к борьбе против местных и иноземных богачей. Песни о сословной розни, трудовые, боевые, охотничьи, любовные, колыбельные и многие другие. Хотя давно известна музыкальность чеченцев и ингушей, однако только в годы советской власти освобожденный народ сумел получить широкие возможности для развития искусства и литературы. В наши дни мы не найдем ни одного аула или селения, в котором не звучала бы музыка, зачастую исполняемая на самодельных инструментах оригинальной конструкции. Большую помощь оказали Чечено-Ингушетии русские советские композиторы. Композиторы неоднократно обращались к музыкальным темам чечено-ингушского фольклора. Александр Давиденко создал чеченскую сюиту для хора, композитор Мариан Коваль – джигитовку, Николай Сергеевич Речменский, Георгий Мипурнов, Александр Александров. Успешно работают и молодые композиторы Аднан Шокбулатов, Умар Бескултанов и Саид Димаев. Большой интерес представляют народные песни. Они делятся на 5 основных видов или жанров, на основе которых они развивались. Это прежде всего героико-эпические песни «Илли». Они прославляют народ, его героев, подвиги во славу любимой Родины. Послушайте 2 героико-эпические песни. «Народные герои» исполняет мужская группа хора.

Второй вид составляют лирические песни о любви, исполняемые в основном женщинами, но иногда и мужчинами. Эшарш. Послушайте две такие песни. Песню о луне в исполнении женской вокальной группы и песню о любимой девушке Айшат. Ее исполняют участники художественной самодеятельности.

третьему виду относятся мелодии для слушания «ладугу юиш». Такие мелодии не имеют текста и исполняются на музыкальных инструментах. Послушайте одну из таких мелодий. Называется она «Легенда о погибшем коне».

Четвертый вид – современные песни Керла Эшерш. В них воспевают дружбу народов, любовь к родине, нашей родной коммунистической партии. Исполняется песня «Время».

пятый вид танцевальной мелодии – холхран-иш. Особо следует сказать о танцах. Для того, чтобы представить, насколько любимы народом танцы, сошлемся на то, что почти во всех районах республики есть свои, созданные народными музыкантами, лезгинки. Так, например, прочно вошли и закрепились в быту урус мартановская, шалинская, гудермесская, ножайюртовская, надтеречная и назрановская лезгинки. Все они разные, очень оригинальные по музыке, ритму и удивительно самобытные. В чечено-ингушских танцах покоряет плавность движений женщин, огненность, порыв, темперамент мужчин. В передачу мы включили назрановскую лезгинку.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла необъятные просторы для расцвета национальной культуры всех народов нашей Родины. Талантливые певцы и танцоры, музыканты, народные ашуги и хранители музыкального фольклора Чечены и Ингушетии внесли и вносят большой вклад в развитие музыкального искусства своего народа.

0: Заря всю ночь. На закате шел дождь, полный однообразно шумя по саду вокруг дома. И в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и раздражаясь треском, когда мелькала красноватая молния, от нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи. Потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блением. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве. Пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова с шумом кидалась в чащу. Наступала ночь, дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался. Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала. Я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимназии. Брат Паша учился в корпусе, а Нюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске. Мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красива, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась, и, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто. Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к ворку, где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь запахом дыма, истопившейся людской. На минуту я заглянула и туда. Работники, молодые мужики в белых замашных рубахах, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при моем появлении встали. А я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала: «А папа где? Он был в поле?» «Они были ненадолго и уехали», — ответило мне несколько голосов сразу. «На чем?» — спросила я. «На дрожках с Борчуком Сиверсом». «Разве он приехал?» — чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но вовремя спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла. Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем как о женихе. Я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый, резко белел у него только верхняя половина лба, он был очень мил мне. «Значит, он взял отпуск», — взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучевый пиджак закиданы грязью. Но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы. «Что ж ты в темноте?» — спросила я. «Да я та-то», — ответил он, называя меня, как в детстве. «Сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно. И притом знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря. Заря зарю встречает, как говорят мужики». «Разве молока?» — прибавил он рассеянно. Я потянулась к лампе, но он замахал головой и, разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду. И в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками нежных и красивых очертаний. Все было неопределенно, и на земле, и в небе. Все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но когда он внезапно сказал, что завтра к нам приедет Сиверс, я почувствовала, что краснею. «Зачем?» — пробормотала я.
1: «Свататься за тебя?» — ответил отец с принужденной улыбкой. «Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин. Мы уж пропили тебя».
0: «Не говори так, папочка», — сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы. Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав лоб, пошел к дверям кабинета.
1: «Утро вечера мудренее», — прибавил он с усмешкой.
0: Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помало задремывая. Часы зашипели и звонко и печально прокуковали 11. «Утро вечера мудренее», — пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-то счастливо грустно. Отец уже спал. В кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев. Что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату. Поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей. Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь через гостиную я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь что-то решить, потом закрыла глаза, облокотясь на подушку, и внезапно заснула. Кто-то явственно сказал надо мной: «Сиверс!» Я, вздрогнув, очнулась, и вдруг мысль о замужестве сладким ужасом, холодом пробежала по всему моему телу. Я лежала долго, без мыслей, точно в забытье. Потом мне стало представляться, что я одна во всей усадьбе, уже замужняя, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и неслышно снимет в прихожей пальто. А я предупрежу его и тоже неслышно появлюсь на пороге спальни. Как радостно поднимет он меня на руки! И мне уже стало казаться, что я люблю. Сиверса я знала мало. Мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него, и все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более красивым и желанным. Было тихо, темно, и я лежала и все более теряла чувство действительности. Что ж, красивый, умный. И, улыбаясь, я глядела в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица. А меж тем чувствовалось, что наступил самый глубокий час ночи. Я обулась, накинула шаль на плечи и, осторожно выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эха, бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное щелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее. Напряженная тишина исчезла, и грудь свободно вздохнула душистой сыростью ночи. По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки Я шла в полусвете зари, затемненной тучками на севере, в конец сада, где была сиреневая беседка среди тополей осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой. Только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура. Сердце у меня поминутно замирало. И когда я, наконец, вошла в темноту беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко обнимет меня. Никого, однако, не было. И я стояла, дрожа от волнения, и вслушиваясь в мелкий сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью. Я еще чего-то ждала, порой быстро взглядывала в сумрак рассвета. И еще долго близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня. То страшное и большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать — коснуться и уйти. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей душе, вызвали, наконец, на мои глаза слезы. Прислонясь к стволу сырого тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий лепет листьев, и была счастлива своими беззвучными слезами. Я проследила весь сокровенный переход ночи в рассвет. Я видела, как сумрак стал бледнеть, как заолело белесое облачко на севере, сквозившее сквозь вишенник в отдалении. Свежело. Я куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глаз делался все больше и глубже, дрожала чистой яркой каплей Венера. Я кого-то любила, и любовь моя была во всем, в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде. Ну вот послышался резкий визг водовозки мимо сада на речку. Потом на дворе кто-то крикнул сиплым утренним голосом. Я выскользнула из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь и пробежала на цыпочках в теплую темноту своей спальни. Север с утром стрелял в нашем саду галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом. Но это не мешало мне крепко спать. Когда же я очнулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом Сиверс подошел к моим дверям и крикнул мне: «Наталья Алексеевна, стыдно! Заспались!» А мне и правда было стыдно. Стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему. Теперь я знала это уже твердо. И, торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикнула в ответ, но так слабо, что он, верно, не расслышал.
2: Далекое. Или 9 лет. На нем гимназический картуз, шелковая коричневая косоворотка, козловые сапожки с софьяновым ободком на голенищах. Он сидит сзади отца на беговых дрожках. Дрожки шибко катятся большой дорогой, а вокруг поле, летнее жаркое утро. Старую донскую кобылу подали к крыльцу чуть не на рассвете. Но, боже, сколько раз заглядывал Иля в кабинет отца в тщетной надежде, что разговор со старостой кончен. Уже и росистая трава в тени от амбаров успела высохнуть, и запахло в саду оцепеневшей на солнечном припеке черемухой. Даже кобыла, и та стала задремывать от скуки, осела на левую заднюю ногу, прижала одно ухо, прикрыла глаза. Но всему бывает конец. Кончилась и пытка ожиданием. Держится Иля за кожаную подушку сиденья, задрав ноги на заднюю ось и почти касаясь лбом ружейных стволов на спине отца, поглядывает, как трепещут сверкающие на солнце спицы, как бежит по пыли возле них белая с подпаленными джальма, близко видит загорелую шею и широкий затылок под белым картузом. Солнце стоит высоко и сильно припекает. Кожа на дрожках стала горячая. Приятно пахнет нагретой кожей и колесной мазью. Душная густая пыль облаком встает из-под колес. Парусиновый пиджак на плечах отца темнеет. Но вот и проселок, полевой рубеж. Длинным узким коридором, теряющийся меж стенами высокой серо-зеленой ржи. Отец сдерживает лошадь и закуривает, пуская через плечо клуб душистого дыма. Ах, эти проселки! Весело ехать по глубоким колеям, заросшим муравой по великой, какими-то белыми и желтыми цветами на длинных стеблях. Ничего не видно, ни впереди, ни по сторонам, только бесконечный, суживающийся вдали пролет меж стенами колосистой гущи до неба. А высоко на небе жаркое солнце. Синие васильки, лиловый куколь и желтая сурепка цветут во ржи. Дрожки задевают колосья, растущие кое-где по дороге, и они однообразно клонятся под колесами и выходят из-под них черными, испачканными колесной мазью. Мелкие кузнечики сухим дождем непрерывно сыплются из подорожника. Неожиданно потянуло откуда-то легким ветерком, солнечной теплотой. Отец подбирает вожжи, и опять заиграли спицы, закружились перед глазами пестрые венки навертевшихся на втулке цветов, запрыгали дрожки по выбоинам. Тут надо держаться покрепче. Но, ухватившись за сиденье обеими руками, все-таки пристально следишь за тем, как навстречу, лоснясь, бегут серо-зеленые волны, как тень от облачка то там, то здесь на мгновение затушевывает их, как носятся, хлопая ушами, за перепелками и жаворонками джальма. Иногда совершенно пропадает во ржи, только по волнистой линии, струящейся за нею, видно, где она. А иногда высоко выпрыгивает из колосьев, удивленно озираясь по сторонам. В небе блестят и кудрявятся белые облака. Всюду столько света и радости, как бывает лишь в июне. И все неподвижнее становится воздух к полудню. Два желтых мотылька, как два лепестка розы, беззвучно и однообразно играют над склонившимися в оцепенении колосьями, над цветами и травами, нагретыми зноем. Сладко пахнет васильками. И щурясь от солнца, или в забытии следит за облаком, похожим на пуделя, который, медленно тая, плывет по светозарной сине неба. Прислушивается, как спят в траве кузнечики, а над головою на тысячу ладов сонно звенит жало.

эту зелеными овсами, а с горы открывается вид на новый, еще более широкий и разлатый лог. Тут были заливные болотистые лужки, и мелкая степная речка, извивавшаяся по ним, делала много широких затонов, густо заросших зелеными щетками куги. От того, что горизонт был со всех сторон замкнут этими похожими на ржаные хлебы косогорами, глухо было тут на редкость. Но какая милая, своеобразная жизнь! Жизнь куличков, бекасов и диких черков чувствовалась в тишине и глуши этих мелких затонов. «Держись!» — кричит отец сквозь дребезжание бегущих под гору дрожек. И вдруг дребезжание сразу обрывается. Под горою ветерок спадает, солнце печет, колеса шуршат в густой насыщенной водой траве. Пресно пахнет теплым илом, разогретой кугою. Белая, как снег, рыбалка неожиданно вырывается из кочкарников и сверкает в воздухе острыми крыльями. А вот и болото. Серебристо-зеркальные затоны с островками тонколистой осоки. Не спуская с них глаз, отец передает Иле вожжи, осторожно слезает с дрожек и, скинув ружье, торопливо, но бесшумно направляется к ним. Джальма строго, отрывисто и негромко говорит он каким-то особым условным тоном джальме, которая перепрыгивает с кочки на кочку с высунутым языком. Длинные сапоги его тонут в мягких кочкарниках, серебристые пузыри болотного газа остаются в его следах, отпечатывающихся в бархатистой и влажной траве. От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть. Джальма! И Джальма, быстро оглянувшись, вдруг бултых в воду и, наслаждаясь прохладой, медленно плывет по затону к камышам. Из воды видна только ее вытянутая прилизанная голова с опущенными ушами и длинный хвост, который плывет за ней как чужой, как палка. Потом и голова, и хвост заворачивают в камыши, отец входит по колено в воду и тоже скрывается в камышах. Проходит 10-20 минут напряженного молчания. Где-то далеко раздается тяжкий глухой выстрел. Весь встрепенувшись, пристально глядит Иля вперед, но за камышами ничего не видно. В камышах что-то осторожно попискивает и булькает. По широкой луже, недалеко от дрожек, извиваясь, проплывает уж. Перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки, вылетая из горячей травы, а высоко в небе медленно вырастает и вытягивается большое белоснежное облако. Вот оно приняло образ сказочного исполина, а из затона, в котором, углубляя его, ярко светит отражение этого исполина, что-то глухо, угрюмо и жалобно ухнуло. Ухнула и выжидательно замолчала. «Бычки!» — вспоминает Иля загадочное слово, оброненное отцом, и весь замирает от сладкого ужаса. Воображение мгновенно создает образ какого-то фантастического существа, одного из тех страшных подводных жителей, что глубоко скрываются в болотах и только изредка высовывают свои лобастые, рогатые головы с выпученными глазами на свет Божий. Что если выглянет такой бычок именно теперь,
в этот безмолвный час знойного полдня.

0: и, косясь на затон, или не замечает, что картуз его съехал на затылок, что комары облепили ему потную шею и руки, и что ослепительно жаркое солнце бьет прямо в лицо. Вдруг раздается кашель. Иля вздрагивает и мгновенно возвращается к действительности. Отец идет по пояс мокрый, хлопает тяжелыми сапогами, налитыми болотной водой. Тут бычки, говорит Иля нерешительно.
1: Ну и что же?
0: Они очень большие.
1: Кто? Бычки-то? Да ведь это жучки. Водяные жучки.
0: Как жучки? Бормочет Иля пораженный и разочарованный.
1: Отец раскраснелся, расстегнул ворот рубахи, лицо у него доброе и оживленное. Подойдя к дрожкам, он бросает Иле убитого черка, и, мгновенно забыв о бычках, Иля жадностью ловит его на лету. Черок еще теплый.
0: Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесой пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови. Но как оно славно пахнет тиной и порохом! И джальма вылезает из осоки, тоже веселая и удовлетворенная, глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилизана, уши висят, ноги в иле, точно в черных чулках.
1: Мокрые блестящие шины колес снова шуршат по бархатной сочной траве, изредка врезываясь в воду и разбрасывая во все стороны светлые длинные брызги. Лужи, в которых золотыми полосами то там, то здесь резко вспыхивает жаркий солнечный блеск, мелькают перед глазами. Из куги то и дело с жалобными стонами вырываются кулички. Потом мягкий качкарник сразу обрывается, дрожки снова трещат по дороге, убегающей в гору.
0: Ах, когда Иля вырастет, он будет самым счастливым человеком в мире. Он поселится на хуторе, будет жить только охотой, будет каждый день чистить кирпичом и промывать свое ружье, будет варить себе кулеш, спать возле порога дома на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва брезжит зелено-серебристый рассвет. Но и теперь чудесно. Дышит Иля чистым полевым ветром, слушает хохлатых жаворонков, распевающих над полями в облаках в бесконечном просторе. Степь вокруг, куда ни кинь взор, зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца. Только далеко впереди машет, как утопающий руками, чья-то мельница.

0: Александр Иванович Куприн. Олеся. Инсценированные страницы повести. Часть первая.
1: Мой слуга, повар и спутник по охоте, пылесовщик Ермола, вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.
2: Ух, какой ветер по ночи на дворе. Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте за палочку, паныч.
1: Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ермола?
2: Нет, не можно. Слышите, какая заверуха. Заяц теперь лежит и... А не мур-мур. Завтра и одного следа не увидите.
1: Судьба забросила меня на целых 6 месяцев в глухую деревушку Волынской губернии на окраину Полесья. И охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. Полесье, глушь, лоно природы, простые нравы, первобытные натуры, думал я, сидя в вагоне, совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком, и уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен. А я в то время рассказывать так все рассказывать. Уж успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с 2 убийствами и 1 самоубийством. И знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы. Но или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело. Отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили «Гай Бог», что должно было обозначать «Помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки. Старые обычаи, оставшиеся от крепостничества. Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки, хотя это сначала казалось мне неприятным, я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией, но ничего из этого не вышло. Мне оставалось только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Ермола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех 12 комнат огромного помещичьего дома я занимал только 1, бывшую диванную. Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора, и начинало мне представляться, что годы и 10 лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и также будет реветь за окнами ветер, также тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, также тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате. Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса. И я спросил: как ты думаешь, Ермола, откуда это сегодня такой ветер?
2: Ветер? А паныч разве не знает?
1: Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?
2: Правда не знаете? Это я вам скажу. Это я вам скажу, чьи ведьмак она родилась. Чьи ведьмак веселье справляет.
1: Ведьмака – это колдунья, по-вашему?
2: А, да, так, колдунья.
1: Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы?
2: Ну, не знаю, может быть, есть. Старые люди говорят, что были когда-то. Может, и неправда.
1: Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ермолы была упорная несловоохотливость. И я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке.
2: Была у нас лет 5 тому назад такая ведьма. Только ее хлопцы из села прогнали.
1: Куда же они ее прогнали?
2: Куда? Известно. В лес. Куда же еще? И хаты ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось. А саму ее вывели за вышницу и пошли.
1: За что же так с ней обошлись?
2: Вреда от нее много было. Ссорилась со всеми. Зелье под хаты подливала. Закрутки вязала в жить. Один раз просила она у нашей молодицы злот. 15 копеек. Та ей говорит: нет у меня злота, отстань. Ну, добрый, говорит, будешь ты помнить, как мне злотого не дала. И что же вы думаете, панычу? С тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болела, да и совсем умерла. От тогда хлопцы ведьмаку и прогнали. Пусть ей очи вылазят.
1: Ну, а где же теперь эта ведьмака?
2: Ведьмака? А, я знаю.
1: Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?
2: Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок, через цыганок. Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. Девчонка с ней была, дочка или внучка. Обеих прогнали.
1: А теперь к ней разве никто не ходит? Погадать там или зелье какого-нибудь попросить?
2: А бабы бегают.
1: Ага. Значит, все-таки известно, где она живет?
2: А я не знаю, не знаю. Люди говорят, что где-то около Бисова Кута она живет. Ну, знаете, болото, что за Ириновским шляхом. Вот в том болоте она и сидит, треща ее матери.
1: Ведьма живет в каких-нибудь 10 верстах от моего дома. Настоящая, живая, полесская ведьма. Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня. Послушай, Ермола, а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?
2: Фу, вот еще добро нашли.
1: Добро или не добро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?
2: Я? Ай, ни за что. Пусть она там Бог ведает что, а я не пойду.
1: Ну вот, глупости, пойдешь.
2: Нет, не пойду, ни за что не пойду. Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня Бог бронит. И вам не советую, паныч.
1: Как хочешь, а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.
2: Да ничего там нет любопытного.
1: Как зовут эту ведьму?
2: Мануйлиха.

0: Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ермола вошел в мою комнату и заявил небрежно.
1: Нужно ружье почистить, Паныч.
0: А что?
1: Заяц ночью сильно походил. Следов много. Может, пойдем на пановку?
0: Я видел, что Ермоле не терпится скорее пойти в лес. Но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след. Две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажень 200 и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.
1: Ну, теперь будем обходить его. Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите... Вы идите до старой корчмы, а я его обойду от замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.
0: И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я неторопливо дошел до старой корчмы, нежилой развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай рябчика, характерный лай собаки, идущей за зверем, тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий в визг. Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и 20 шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молоднике. Следом за ним стремительно вылетел рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца. Ермола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.
1: Что же вы, паныч, не стали ему на дороге?
2: Да ведь далеко было. Больше 200 шагов.
1: Ну, ничего. Он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, он сейчас туда выйдет.
0: Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес сквозь густой кустарник, ломая ветви, не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ермолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ермоле. Он не откликался. Между тем, машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась качковатой. Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет Ириновский лесник», — подумал я. «Надо зайти и расспросить у него дорогу». Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весной весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол. Их заменяли какие-то грязные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу. Я нажал на клямку и отворил дверь.

0: В хате было очень темно, а у меня после того, как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги, поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.
1: Эй, добрые люди, кто из вас дома?
0: Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю. Да ведь это Манулиха, ириновская ведьма, мелькнула у меня в голове, едва я только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо. Худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый длинный дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом. Провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то. Выцветшие когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели точно глаза невиданной зловещей птицы.
2: Здравствуй, бабка! Тебя уж не Манулих или зовут?
0: В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи. Потом из ее беззубого шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающиеся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую, обрывающуюся фистулу.
3: Прежде, может, и Манулихой звали добрые люди, а теперь зовут завуткой, величают уткой. Тебе что надо-то?
0: Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?
3: Нет молока. Много вас по лесу ходит. Всех не напоишь, не накормишь.
1: Ну, бабушка, не ласковая же ты до гостей.
3: И верно, батюшка, совсем не ласковая. Разносолов для вас не держим. Устал, посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится, приходите к нам на заваленке посидеть, у нашего праздника звоны послушать. А обедать к вам мы и сами догадаемся. Так-то вот.
0: Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха. Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому неведомых генералов висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.
1: Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться?
3: А вон в катке.
0: Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху, на что она не обратила ни малейшего внимания, я спросил ее, как мне выйти на шлях. Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо.
3: Иди, иди, иди, молодец, своей дорогой, нечего тут тебе делать. Ступай, батюшка, ступай.
0: Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последние средства, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Манулихе. Я не ошибся. При виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.
1: Нет, бабка Манойлиха, даром не дам. Ну-ка, погадай мне.
0: Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.
3: Ну-ну, пойдем, что ли? Ну, пойдем. Никому я не ворожу теперь, касатик. Забыла. Стара стала, глаза не видит. Только для тебя разве?
0: Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.
3: Сыми-ка, левой ручкой сыми, от сердца.
0: Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были свалены из теста и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Манулиха протянула ко мне руку.
3: Позолоти, барин хороший, счастлив будешь, богат будешь.
0: Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно по обезьяне спрятала ее за щеку.
3: Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу. Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. В скорости получишь неожиданные известия от рифового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь. Не так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в 67 лет не умрешь, то...
0: Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я узнал слова грациозной малорусской песенки. «Ойче цвит, че не цвит, клиноньку ломит, ойче сон, че не сон, головоньку клонит».
3: Ну иди, иди теперь, соколик. Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел.

0: Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты. Громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечных птичьи головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.
1: «Смотри, бабушка, зяблики опять за мной увязались. Посмотри, какие смешные, голодные совсем. А у меня как нарочно хлеба с собой не было».
0: Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.
2: «Вот барин зашел, пытает дорогу. Ну, батюшка, будь тебе прохлаждаться. Напился, водиться, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания».
3: «Послушай, красавица, покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях. А то из вашего болота во веки веков не выберешься».
0: Должно быть, на нее подействовал мягкий просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку рядом со скворцами своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты. Я последовал за ней.
3: «Это у тебя все ручные птицы?»
1: «Ручные. Ну вот, глядите. Видите тропочку? Вон, между соснами-то. Видите?»
3: «Вижу».
1: «Идите по ней все прямо. Когда идете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо все лесом идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях».
0: В то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мне направлении дороги, я невольно залюбовался ею. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около 20-25, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее молодую здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности, в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.
3: «Неужели вы не боитесь жить здесь одни, в такой глуши?»
1: «Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят».
3: «Да разве волки одни? Снегом вас занести может, пожар может случиться. И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет».
1: «И слава Богу! Кабы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было. А то...»
3: «А то что?»
1: «Много будете знать, скоро состаритесь. Да вы сами-то кто будете?»
0: Я догадался, что, вероятно, и старуха, и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны придержащих, и поспешил ее успокоить.
3: «О, ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный. Словом, я никакое начальство».
1: «Нет. Вы правду говорите?»
3: «Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?»
1: «Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как? Раньше об нас слышали? Или сами зашли?»
3: «Да я и сам не знаю, как тебе сказать. Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно, заблудился. Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?»
0: Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, И я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением.
1: Плохо нам от них приходится. Простые люди еще ничего. А вот начальство... Приедет урядник, тащит. Приедет становой, тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается. Ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница. Эх, да что и говорить.
0: А тебя не трогают?
1: Не трогают. Один раз сунулся ко мне землемер какой-то. Поласкаться, видишь ли, ему захотелось. Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.
0: В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал, однако недаром ты выросла среди Полесского бора. С тобой и впрямь опасно шутить.
1: А мы разве трогаем кого-нибудь? Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыло да соли. Да вот еще бабушке чаю. Чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.
0: Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете. А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку? Она засмеялась. И как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо. Прежней суровости в нем и следа не осталось. Оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.
1: Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные. Что ж, заходите, пожалуй, коль вы и впрямь добрый человек. Только вот что. Вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше.
0: Ты боишься?
1: Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. Я только не люблю этого. Зачем бить пташек? Или вот зайцев тоже? Никому они худого не делают. А жить им хочется так же, как нам с вами. Я их люблю. Они маленькие, глупые такие. Ну, однако, до свидания. Не знаю, как величать-то вас по имени. Боюсь, бабка брониться станет.
0: И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы. Постой, постой! Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.
1: Аленой меня зовут. По-здешнему Олеся. Олеся, Олеся, Олеся.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом, ровном фоне снега.

0: боги, боги, за что вы наказываете меня? Опять она, непобедимая ужасная болезнь. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой. Приведите обвиняемого.
1: Добрый человек, поверь мне.
0: Ты называешь меня добрый человек, ты ошибаешься. Кентурион Крысобоя ко мне. Преступник называет меня добрый человек. Объясни ему, как надо разговаривать со мной, но не калечить.
2: Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?
0: Я понял. Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.
3: Ешь.
0: Прозвище есть?
3: Коносы.
0: Откуда ты родом?
3: Из города Габрузы.
0: Родные есть?
3: Нет, я один.
0: Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?
3: Знаю греческий.
0: Так это ты подговаривал народ разрушить Иерусалимский храм?
3: Добрый человек. Гегемон. Я никогда в жизни не собирался разрушать здание. Кого не подговаривал на это бессмысленное действие?
0: Записано ясно. Подговаривал разрушить здание храма. Так свидетельствуют люди.
3: Люди? Эти добрые люди ничего не учились. Все перепутано. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долго. Все из-за того, он неверно записывается.
0: Повторяю, но в последний раз. Перестань притворяться сумасшедшим, разбойник. За тобой записано немного, но достаточно, чтобы повесить.
3: Ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Я заглянул однажды в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не Я его умолял, сожги ты, прошусь на пергамент. Вырвало меня его из рук.
0: Кто такой?
4: Левий Матвей, сборщик податей.
3: Да, он был сборщик податей. Я встретился с ним на дороге в Бифаре. Первоначально неприязненно отнесся ко мне, даже оскорблял. Вернее, думал, что оскорбляет за меня собака. Но послушав, стал смягчаться. Наконец бросил деньги на дорогу. Сказал, что пойдет со мной путешествовать.
0: О, город Иерусалим, чего только не услышишь в нем. Сборщик податей, вы слышали? Бросил деньги на дорогу.
3: Да, он сказал, что деньги отныне ему стали ненавидеть.
4: Билат скалился на солнце, томился лишь то, что ему мысль о яде. Вдруг соблазнитель намекнул в больной его голове.
0: Левий Матвей. А вот что ты все-таки говорил про храм в толпе на базаре?
3: Я говорил, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Но я сказал так, что было понятнее.
0: Зачем же ты, бродяга на базаре, смущал народ? Рассказывая истину, о которой не имеешь представления. Что такое истина?
4: И тут прокуратор подумал, боги мои, я спрашиваю о чем-то ненужном на суде. Мой ум не служит мне больше. И опять померещилась моя чаша с темной жидкостью. Яду мне, яду.
3: Истина. Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. Болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. И я сейчас невольно являюсь своим палачом, а меня это огорчает. Ты думать не можешь ни о чем. Хочешь одного, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Твои мучения сейчас кончатся. Голова пройдет.
5: Случится к общему счастью, и первое об этом позабочусь я. Все о нем?
6: Нет, к сожалению.
5: Что там еще?
7: Не поверил, что она сказала, потому что голова арестанта убрала куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой клише по голове сидел Ритка зубый золотой венец. Явственно послушался высокой голос, надменно тянущий слова. Закон об оскорблении его величества императора Тиберия.
8: Погибли.
6: Слушай, Ганоцин, ты когда-либо что-нибудь говорил о великом Кесаре? Отвечай, говорил или не говорил?
3: Правду говорить легко и приятно.
6: Мне не надо знать, приятно или неприятно, говорить тебе правду тебе придется. Ее говорить.
3: Только говоря, взвешиваю каждому свое слово. И так отвечаю, знаешь ли ты некий воеводу Вестериатом, что именно ты ему говорил, если говорил о Кесаре? Дело было так, что за вчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Киля. Он пригласил меня к себе в дом угостить.
6: Добрый человек!
3: Очень добрый и любознательный человек. Он выказал величайший интерес к моей мысли, принял меня весьма радушно.
6: Светильники зажжем.
3: Да. Просил меня выставить свой взгляд на государственную власть. Этот вопрос меня чрезвычайно интересовал.
6: И что же ты сказал? Или ты ответишь, что забыл, что говорил?
3: В числе прочего. Я говорил, что всякая власть является насилием, что настанет время, когда не будет власти ни кесаря, ни какой-либо иной. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не надобна будет никакая власть. Далее ничего не было, бежали люди. Стали вязать меня и отвели в тюрьму.
6: Нас вечи не было! Нет, и не будет никогда! Более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиберия! И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! Прелести домой! Оставьте меня с преступником наедине! Здесь! Государственное дело. Итак, маг крысобой, холодный убежденный палач, люди, которые, как я вижу, били тебя за твои проповеди, разбойники Дисмос и Дерсов, убившие со своими приснами четырех солдат, наконец, грязный предатель Иуда. Все они добрые люди. И настанет царство истины!
3: Настанет и ему. Но никогда. Никогда не настанет. И я что, Ганоцкий? Веришь ли ты в каких-нибудь богов?
6: Бог.
3: Тогда помолись.
6: Покрепче помолись.
3: Впрочем, это не поможет.
6: Жены нет?
3: Я один.
6: Он ненавистный город. Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой, право это было бы лучше.
3: Ты его отпустил? Я вижу, они. Они хотят меня убить.
6: Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты?
3: О, боги, боги.
6: Или ты думаешь, я готов занять твое место?
3: Я твоих мыслей не разделяю. Если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня.
6: заподозрить. Утверждаю!

0: Здравствуйте, дорогие товарищи!
1: Здравствуйте!
0: Приветствуем вас!
1: Здоровенькі були! Давайте познайомимось. Мене зовут Грицько, прізвище моє Тарапунька. Раніше я працював у міліції, а тепер мене із міліції висунули в артисти. А оце мій приятель...
0: А себе я сам розкажу. А я бывший старший монтер, театральний освітитель. А тепер, знаєте так, артист-совместитель...
1: Одним словом, штепсель.
0: Моя фамилия не Штепсель.
1: Ну ты ж монтёр.
0: Я бывший монтёр.
1: Ну значит Штепсель.
0: Да не будем спорить.
1: Не буду.
0: Главное это то, что мы с тобой теперь артисты.
1: О, мы теперь стали сильно интеллигентные люди.
0: Правильно.
1: Такие, знаете, вічливі, вихованные, культурные. В каждом нашем слове теперь чувствуется такая высокая культура.
0: Тарапунька, я думаю...
1: Не гавкай.
2: Послушай ты, высокая культура, что это за слово гавкай?
1: Звичайное слово. Ты что, не знаешь, что я в театре выступал как артист-анималист?
0: А что это значит, артист-анималист?
1: Это такий артист, который грає роли собак, кішок, коров, коней и всякого таку птицю. Напиши який-небудь драматург п'єсу. І в п'єсі сказано, за сценою чути гавкання собак. Треба ж комусь гавкати. Ну, то я і гавкав.

0: дома гавкаешь, тому что...
1: В селе дым от пожара в той стороне совсем слился с мраком и не различался в небе. Только столбы у дороги на фоне снежной серости еще просматривались в сумерках почти до села. Мины над хутором, кажется, стали визжать чуть пореже. Судя по затихающей стрельбе, сзади можно было заключить, что бой к ночи кончался, так и не принеся нужного успеха полку. Пожалуй, действительно, нам предстояло коротать ночь в полуокружении. Ну что же, мне почему-то не было особенно боязно. Хотя мы и оказались в полукольце, но зато ушли подальше от начальства, которое за 3 дня наступления прямо-таки загоняло взвод автоматчиков. Даже хозяинов стал роптать. В общем, пока получалось по пословице «нет худа без добра». Мы еще полежали некоторое время. Мороз к ночи стал заметно крепчать. Бойцы, не дожидаясь команды, начали орудовать лопатами, рыли в снегу ячейки для укрытия, а больше, чтобы согреться. Думая о разном, я все ждал Маханькова, который должен приползти и что-то сообщить. Но из хаты долетел его голос. «Товарищ сержант! Товарищ сержант Хозяинов!» Голос был не совсем обычный, вроде встревоженный и радостный одновременно. Мы враз обернулись и увидели высунувшееся из дверей оживленно улыбающееся лицо бойца. «Идите сюда!» «Что там еще такое?» Хозяинов помедлил, бросил угрюмый взгляд в поле, но Маханьков многозначительно ждал. И сержант, подхватив свой автомат, быстренько побежал, пригнувшись сначала под изгородью, а потом вдоль стены дома и, наконец, перескочил через порог. Опять потянулось время. Впрочем, на этот раз они там безмолвствовали недолго. Вскоре в темном проеме дверей опять показалось загадочно оживленное лицо Маханькова. «Товарищ младший лейтенант, пунком взвода зовут!» Секунду я боролся с сознанием того, что не надо бы уползать отсюда, хотя и было тихо. Но все-таки на поле боя негоже оставлять взвод без присмотра. Но опять же, если звал Хозяинов, значит, причина была вполне уважительная. Извозившись в снегу, я дополз до порога, вскочил в сени, из которых настежь раскрытая дверь вела в горницу. Хата имела нежилой вид. Пол был застлан лежалой соломой. У порога валялось несколько зеленых ящиков из-под боеприпасов. Ни стола, ни кровати. Видно, на хуторе давно хозяйничали гитлеровцы. Посредине залы на коленях стоял Хозяинов. Наклоняя к окну термос, он старался что-то разглядеть в нем. «Лейтенант, вот трофей обнаружил!» Взглянув на меня, сообщил помком взвода. «Термос?» «Не термос. В термосе!» Без особого любопытства я тоже взглянул в луженое нутро термоса, где, отражая окно, колебалась до половины налитая жидкость. «Шнапс?»
2: «Водка! Наша, родимая, русско-горькая!»
1: Признаться, я разочаровался. Не то чтобы я не пил вовсе, но никогда не чувствовал к выпивке особого пристрастия. С гораздо большим удовольствием я отнесся бы к находке чего-нибудь съестного, а то водка. Пить ее у меня не было ни малейшего желания, я хотел есть.
2: «Давай погреемся», — сказал Хозяинов, — «пока суть да дело».
3: «Маханьков, у тебя была кружка».
1: Маханьков стащил со спины свой тощий вещевой мешок и вынул из него алюминиевую кружку с двойной ручкой на плоском боку.
2: «Так... сейчас мы того, только я первый, мало ли что».
1: По правде, все это мне мало нравилось. Но какая-то уважительная нерешительность перед старшим, более опытным на войне человеком, не позволяла настоять на своем. Хозяинов же явно радовался находке. Крупные черты его обветренного, нечасто бритого и давно немолодого лица разгладились. Глаза оживились и подобрели. Вытерев ладонью края кружки, он бережно зачерпнул ею из термоса. При скупом свете из выбитых окон еще раз вгляделся в жидкость и сделал глоток. —

0: наша, наркомовская. Напрасно вы, неуверенно начал я, но тотчас примолк под удивленным, почти негодующим взглядом помком взвода.
1: Как напрасно? Вы что, не хотите?
0: Махоньков, давай флягу, мы ее сейчас...
2: Махоньков торопливо отвязал от ремня стеклянную в матерчатом чехле флягу, при виде которой Хозяинов недовольно хмыкнул.
0: Лучше не мог достать, вояка.
2: Фляга была действительно не очень надежная, и помком взвода, прежде чем наполнить ее, повертел посудину в руках, заглянул внутрь, даже понюхал. Затем стал бережно, тоненькой струйкой переливать водку.
0: Слетай-ка к хлопцам. Еще пару фляг надо.
2: Маханев вскочил на ноги и только переступил порог, как в сумерках зимнего вечера раздался короткий оглушительный треск. От неожиданности мне показалось, что это Маханьков нечаянно дал очередь из автомата, но в следующее мгновение треск повторился, из окна со звоном вылетело единственное стекло, где-то вблизи грохнул взрыв, и тотчас мелкой и частой россыпью затрещали окрест автоматные очереди. Сначала мы упали на солому. Потом Хозяинов, выругавшись, метнулся к окну, я бросился к другому, но запнулся о термос и снова упал, выронив автомат. Когда я ухватил оружие, Хозяинов у окна вдруг неестественно выпрямился и с какой-то странной медлительностью стал поворачиваться в мою сторону. Вскакивая с пола, я взглянул в лицо погонзода и не узнал его. Нижняя челюсть сержанта мелко задергалась, глаза расширились, зрачки ушли вниз. Медленно распрямившись у окна и не сказав ни слова, он вдруг всем телом рухнул к моим ногам на солому. В совершенной растерянности я не понимал, что происходит. Где-то в подсознании даже мелькнула мысль, что помком взвода шутит. Но, кажется, было не до шуток. Упав рядом, я схватил его за плечи, повернул на спину. Белый воротник полушубка был залит кровью. Я вырвал из кармана брюк перевязочный пакет и трясущимися руками начал обматывать бинтом его шею. Снаружи вовсю гремел бой. Было отчетливо слышно, как пули с глухим шлепком вонзались в стены. Кто-то пробежал рядом, кто-то кричал. Сумеречное небо за окном прорезал огненный сверх близких трасс. Надо быть там. Я всем существом чувствовал, случилась беда. И, не завязав концы бинта, я бросился к двери. В это время кто-то вскочил на крыльцо. В сенях было темно, и он, наверное, не сразу увидел меня. Это был гитлеровец в каске и длиннополой неподпоясанной шинели с полуоттороненным погоном на плече. Мои руки сами вскинули автомат и выпустили в упор длинную, слишком длинную очередь. Солдат надломился и осел на крыльцо, но за ним сразу же появилось еще несколько. Не зная, как спасаться, я вдоль стены отскочил назад в горницу и там затаился в углу напротив печи. Тотчас из двери пахнуло дрожащее беловатое пламя. Длинная очередь прошлась по соломе, по Хозяинову, осыпала пулями два угла. Не целясь наугад, я такой же очередью ударил из-за косяка по белой вспышке, и в сенях кто-то сдавленно замычал и затих. Я понимал, что остались последние мои секунды, и в короткую паузу между очередями боком подался к окну. Тут меня легко можно было расстрелять, но они не стреляли. Через дверь они метнули гранату. Ударившись о голую стену, она отлетела к порогу, а я вскочил на ящик под окном и двумя ударами сапога высадил раму. Выпрыгнул за секунду до взрыва. Обсыпаемый соломенной трухой, поднялся с колен у заваленки и, что было сил, пустился в поле, где в рассыпную по снегу бежал мой взвод. Многие были уже далеко. А из-за сараев нам вслед стегали зеленые молнии трасс. На бегу я оглянулся. Возле крайнего от леска сарая, изрыгая огонь, стояли два бронетранспортера. Пехота, доставленная этими транспортерами, уже ворвалась в хутор. Мы собрались в редкой молодой посадке, откуда несколько часов назад атаковали и где оставались в снегу вырытые нами утром окопчики. Гитлеровцы нас не преследовали. Видно, целью их контратаки был хутор, который теперь в наступившей ночи полыхал за полем неистовым на ветру пламенем. Где-то там остались и бронетранспортеры. Их крупнокалиберные пулеметы время от времени сыпали в нашу сторону огненные светляки трассирующих очередей. Автоматчики затаились в своих окопчиках, многие из которых пустовали. Я послал Маханькова сосчитать, сколько нас уцелело, и тогда оказалось, что мы потеряли в этом злополучном бою 8 человек, ровно 1/3 взвода. 4 погибли на хуторе, 2 остались в поле, 2 легкораненых ушли по дороге в тыл. Самая тяжкая для меня потеря, разумеется, был сержант Хозяинов. Ошеломленный случившимся, не в состоянии унять нервную дрожь, я прислонился плечом к тонкому деревцу над окопчиком и сидел так, поглядывая в поле. После всего, что произошло, лезть в укрытие, прятаться было противно. Очереди с хутора теперь не пугали меня. Кажется, я уже окончательно излечился от страха, но я все чего-то не мог понять, в чем-то не мог разобраться. Как все это случилось? Кто виноват? Только чувствовал, надо немедленно что-то делать, чтобы исправить положение. И в то же время было совершенно ясно, что против 2 бронетранспортеров с пулеметами мы бессильны. В этот момент я не думал о собственной безопасности. Та схватка на хуторе почему-то не казалась мне чересчур страшной. Я просто плохо помнил ее. Все происходившее было словно в тумане и вспоминалось будто с просонок. Я проклинал коварство фашистов, водку, сгубившую Хозяинова, свою столь непростительную беспечность. Маханьков, судя по его виду, не меньше меня переживал это несчастье. Он молча сидел рядом. Чудом ему удалось невредимым выскочить из переделки, и теперь он, словно чувствуя какую-то вину, старался держаться ко мне поближе. Вот, полыхает. Да, хутор полыхал, словно цистерна с бензином. И мы, будто завороженные, уныло глядели на огонь, из которого посчастливилось унести ноги, и в котором сгорел наш Хозяинов. Но что мы могли сделать? И откуда они прорвались? Наверное, из-за бугра. Их из села ждали, а они из-за бугра. Приглушенным голосом, все еще удивляясь, говорил Маханьков. Я рассеянно слушал его. Собственные мысли терзали меня. В дальнем конце канавы послышался голос. Вскоре он раздался ближе. Похоже, звали меня. Что такое? Товарищ лейтенант, там зовут. Кто зовет? Боец в соседней ячейке, передавший мне это, замолчал, повернув голову к дороге. В ночных сумерках угадывалось движение нескольких теней. Кажется, они направлялись сюда. Где командир взвода? Молча я вскочил на ноги и выбежал на дорогу, вглядываясь в серый полумрак. Конечно, я уже догадывался, кто это. И сердце мое тоскливо сжалось в предчувствии еще худшего. Командир полка Воронин, завидев меня, остановился в некотором отдалении, и я, подбежав, молча стал напротив. Нетрудно было догадаться, какое дело привело майора во взвод автоматчиков. Но слов для оправдания у меня не было, и я не старался найти их. Почему сдали хутор? Судорожно сжимая ремень автомата на плече, я молчал. Что я мог сказать ему? Разве он сам не видел с НП, что происходило на этом хуторе? Я спрашиваю, почему сдан хутор? Бронетранспортеры, товарищ майор, плевать мне на бронетранспортеры. Почему сдан хутор? Конечно, объяснение ему ни к чему. Ему нужен хутор, а не оправдание. Я не отвечал, готовый принять любое наказание, которого заслуживал.
0: Но он угрюмо молчал. Над полем с хутора взвелась ракета. В вышине она распалась на три. Звездное небо вспыхнуло синевато-дымчатым отсветом. Нас могли обнаружить тут, но майор даже не шевельнулся, уничтожая меня злым нахмуренным взглядом. Потом он вскинул руку и, тыча ею в поле, ледяным голосом объявил, чтоб вы мне к утру его взяли. Я смотрел на его сутулую, затянутую поверх полушубка ремнями фигуру, и в этот момент для меня не существовало в мире ничего, кроме его гневной власти.
1: «Вы поняли?»
0: Не услышав полагающегося ответа, повысил голос майор. «Понял, товарищ майор. Не возьмете к 8:00, я вас расстреляю вот тут же, из этого вот пистолета». Он легко выдернул из расстегнутой кобуры черный ТТ и потряс им у меня перед носом. «Есть», — сказал я. Голос мой при этом дрогнул в совершенной растерянности.
1: «Вот так, в 8:00. Запомните».
3: Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Дугин прочитал для школьников начальные страницы рассказа Василя Быкова «Утро вечера мудренее». Перевод с белорусского автора. Продолжение слушайте завтра в это же время.

приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником, от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего 3 раза. И каждый раз входила поспешно со словами: «Я только на 1 минуту». Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины. Голос у нее срывался. И то, как она, бросив куда попала зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом. «Мне кажется, — говорила она, — что он что-то подозревает, что он даже знает что-то. Может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу. Я думаю, что он на все способен при его жестоком, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал, я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера. Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом. И чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня. Так внушила я ему, что умру, если не увижу юг и море. Но он, ради Бога, будьте терпеливы». План наш был дерзким. Уехать в одном и том же поезде на Кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте 3-4 недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, молодой, одинокий. На всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов у холодных серых волн. И она бледнела, когда я ей говорила: «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях у тропического моря». В осуществление нашего плана мы не верили до последней минуты. Слишком великим счастьем казалось нам. Был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал. Все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто. В маленьком купе первого класса, который я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедленно опустил оконную занавеску, и как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом, чуть приоткрыв занавеску, замер. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее. Их все не было. Ударил второй звонок. Я похолодел от страха. Опоздала? Или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее? Но тотчас, вслед за тем, был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса. Я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, хорошо ли устроил ее носильщик, и снял перчатку, снял картуз, целуясь с нею, крестя ее. Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно на всех парах. Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул 10-рублевую бумажку. Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалобно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку. «Я совсем не могла обедать, — сказала она. — Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. Я ужасно
хочу пить. Дай мне нарзану, сказала она в первый раз, говоря мне «ты». Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему 2 адреса – Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет 2, может быть, 3-4 в Геленджике. Ну, бог с ним. Лучше смерть, чем эти муки. Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где остановится. Потом мы спустились вдоль берега к югу. Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, черники, я просыпался рано, и пока она спала, до чая, который мы пили 7 часов, шел по холмам в лесные чащи. Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака все жареное на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты, в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы. Когда жар спадал, и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что казалось, никогда не будет конца этому

предлагал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

0: теперь нам предстоит стать свидетелями одного чрезвычайного происшествия. Именно так назвал свой новый рассказ юморист Семен Лившин. А вот были ли у него для этого основания, судите сами.
1: В кабинет директора школы влетела взволнованная старушка.
2: Помогите мне его найти, он где-то здесь.
3: Кто? Что случилось?
1: Вскочил директор.
2: Потом, не то уйдет.
1: Отмахнулась старушка, лицо у директора вытянулось.
3: Он из нашей школы? Вы точно знаете?
2: Ну что ж, я паспорт у него смотрела.
1: Обиделась старушка.
2: Ну видела, что побежал сюда.
3: А приметы вы запомнили?
1: Допытывался директор. Старушка наморщила лоб.
2: Приметы, ну, лет 15 ему, синяя куртка, рукав продран.
3: Ясно.
1: Перебил ее директор и бросился к телефону.
3: Андрей Павлович, возьмите физрука, быстро обойдите старшие классы. Ищите синюю куртку с драным локтем. Похоже, опять Вовочка наш отличился. Сразу давайте ко мне в кабинет. Так что же случилось, бабушка?
2: Ну вот я и говорю.
1: Продолжала старушка, входя во вкус.
2: Еду я в троллейбусе, везу внучке подарки, ну полную сумку. Народу полно. Но этого я сразу приметила, который в синей куртке. Сердце у меня так и ёкнуло, и он на меня тоже уставился.
1: Тут дверь распахнулась, и в сопровождении трех учителей вошел парень в синей куртке.
4: Ну, разбил я тогда окно, так что? На меня теперь все валить можно.
3: Этот?
1: Спросил директор.
2: Этот?
1: Уверенно сказала старушка.
2: Он ехал со мной в троллейбусе.
4: Может, и ехал.
1: Пожал плечами парень.
4: Что, нельзя?
3: Лучше всю правду выкладывай, а вось костят малость.
1: Потихоньку посоветовал физрук.
4: Но я же ничего такого не сделал.
1: Упрямился парень.
2: Как это ничего?
1: Возмутилась старушка.
2: Я стояла, никого ни о чем не просила, и вдруг, представьте себе, он...
1: Старушка, не найдя нужных слов, подскочила к парню, взяла его за уши, пригнула к себе его вихрастую голову и звучно поцеловала.
2: Представляете, сам встал и предложил мне сесть на его место.
5: Отцы. Из поэмы 905 год. Это было при нас, это с нами вошло в поговорку и уйдет. И однако за быструю сменою лет стерся след, словно год стал нулем меж девятки с пятеркой. Стерся след. Были нет, от нее не осталось примет. Еще ночь под ружьем, и заря не взялась за винтовку. И однако, вглядимся, на деле гораздо светлей. Этот мрак под ружьем погружен в полусон забастовкой. Эта ночь – наше детство и молодость учителей. Ей предшествует вечер крушений, кружков и героев, динамитчиков, дагерротипов, горенье души. Ездят тройки по трактам, но фабрик по трактам настроев поднимаются саввы и зреют викулы в глуши. Барабанную дробь заглушают сигналы чугунки. Гром позорных телег, громыхание первых платформ. Крепостная Россия выходит с короткой приструнки на пустырь и зовется Россию после реформ. Это народовольцы, Перовская, 1 марта, нигилисты в поддевках, застенки, студенты в пенсне. Повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне. Да и ближе нельзя. 25-летие в подполье. Клад в земле. На земле обездушенный калейдоскоп. Чтобы клад откопать, мы глаза напрягаем до боли, покорясь его воле, спускаемся сами в подкоп. Тут бывал Достоевский. Затворницы шейте, Нечаев, что у них, что не обыск, то вывоз реликвий в музей, шли на казнь и на то, чтоб красу их подпольщик Нечаев скрыл в земле, утаил от времен и врагов и друзей. Это было вчера, и родись мы лет на 30 раньше, подойди со двора в керосиновой мгле фонарей, средь мерцанья реторт, мы нашли бы, что тело баранши наши матери или приятельницы матерей. Моросит на дворе. Во дворце улеглась суматоха. Тухнут плошки. Теплынь. Город вымер и словно оглох. Облетевшим листом и кладбищенским чертополохом дышит ночь. Ни души. Дремлет площадь, и сон ее плох. Но положенным слогом писались и нынче доклады, и в неведенье бед за невою пролетка гремит, а сентябрьская ночь задыхается тайною клада, и Степану Халтурину спать не дает динамит. Эта ночь простоит в забытьи до времен Порт-Артура. Телеграфным столбам будет дан вожаки эшафот. Шепот жертв и депеш, участясь, усыпит агентуру. И тогда-то придет та зима, когда все оживет. Мы родимся на свет. Как-нибудь предвечернее солнце подзовет нас к окну. Мы одухотворим наугад непривычный закат, и при зрелище труп потрясемся, как потрясся, кто б мог оглянуться лет на сто назад. Точно Лаокоон будет дым на трескучем морозе, оголясь, как атлет, обнимать и валить облака. Ускользающий день будет плыть на железных полозьях телеграфных сетей, открывающихся с чердака. А немного спустя, и светя точно блудному сыну, чтобы шеи себе этот день не сломал на шоссе, выйдут с лампами в ночь, и с небес будут бить ему в спину фонари корпусов сквозь туман полоса к полосе. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого. И опять зачертит иней, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной, и опять кольнут до ныне неотпущенной виной, и окно по крестовине сдавит голод дровяной. Но нежданно по портьере пробежит вторженье дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Победитель. Вы помните еще ту сухость в горле, когда, брецая голой силой зла, навстречу нам горланили и перли, и осень шагом испытаний шла. Но правота была такой оградой, которой уступал любой доспех. Все воплотило участь Ленинграда. Стеной стоял он на глазах у всех. И вот пришло заветное мгновенье. Он разорвал осадное кольцо. И целый мир, столпившись в отдалении, в восторге смотрит на его лицо. Как он велик! Какой бессмертный жребий! Как входит в цепь легенд его звено! Все, что возможно на земле и небе, им вынесено и совершено. Когда разгуляется большое озеро, как блюдо, за ним скопление облаков, нагроможденных белой грудой суровых горных ледников. По мере смены освещения и лес меняет колорит. То весь горит, то черной тенью, насевшей копоти, покрыт. Когда в исходе дней дождливых меж туч проглянет синева, как небо празднично в прорывах, как торжества полна трава, стихает ветер, даль расчистив, разлито солнце по земле, просвечивает зелень листьев, как живопись в цветном стекле. В церковной росписи оконниц так вечность смотрит изнутри, в мерцающих венцах бессонниц святые, схимники, цари. Как будто внутренность собора – простор земли. И через окно, далекий отголосок хора, мне слышать иногда дано. Природа, мир, тайник вселенной. Я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстаю. Цветы ночные утром спят, не прошибает их поливка, хоть выкати на них ушат. В ушах у них 2-3 обрывка того, что 30 раз подряд пел телефонный аппарат. Так спят цветы садовых гряд в плену своих ночных фантазий. Они не помнят безобразия, творившегося час назад. Состав земли не знает грязи. Все очищает аромат, который льет без всякой связи десяток роз в стеклянной вазе. Прошло ночное торжество, забыты шутки и проделки, на кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего. Единственные дни. На протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, и каждый был неповторим, и повторялся вновь без счета. И целая их череда составилась мало-помалу тех дней единственных, когда Нам кажется, что время стало. Я помню их наперечет. Зима подходит к середине, дороги мокнут, с крыш течет, и солнце греется на льдине. И любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешней, и на деревьях в вышине потеют от тепла сковорешни, и полусонным стрелкам лень ворочится на циферблате, и дольше века длится день, и не кончается объятие. Актриса, прошу простить, я сожалею, я не смогу, я не приду, но мысленно на юбилее в оставленном 7-м ряду. Стою и радуюсь, и плачу, и подходящих слов ищу, кричу любые на удачу и без конца рукоплещу. Смягчается времен суровость, теряют новизну слова. Талант — единственная новость, которая всегда нова. Меняются репертуары, стареет жизнь яролаш. Нельзя привыкнуть только к дару, когда он так велик, как ваш. Он опрокинул все расчеты и молодеет с каждым днем. Есть сверхъестественное что-то и что-то колдовское в нем. Для вас в мечтах писал Островской и вас предвосхищал в ролях. Для вас воздвиг свой мир московской доносчиц, приживалок, свах. Движением кисти и предплечья, ужимкой, речью нараспев, воскрешено за москворечье святых и грешниц, старых дев. Вы подлинность, вы обаяние, вы вдохновение само. Об этом всем на расстоянии пусть скажет вам мое письмо. В разгаре хлебная уборка, а урожай, как никогда, гласит недаром поговорка, берут навалом города. Как в океане небывалом, в загаре и пыли долба, штурвальщица крутым увалом уходит наверсты в хлеба. Людей и при царе Горохе, когда владычествовал цеп, везде, всегда, во все эпохи к авралу звал поспевший хлеб. Толпились в поле и соломе, тонули в гаме голоса, локомобили экономии плевались дымом в небеса. Без слов, без шуток, без ухмылок, батрачком на перегонки, снопы к отверстиям молотилок подбрасывали батраки. Всех вместе сталкивала спешка, но и в разгаре молодьбы мужчина оставался пешкой, а женщина – рабой судьбы. Теперь такая же горячка. Цена ее не такова. И та, что встарь была батрачкой, себе и делу голова. Не может скрыть сердечной тайны душа штурвальщицы такой. Ее мечтания стук комбайна выбалтывает за рекой. И суть не в красноречии чисел, а в том, что человек окреп. Тот, кто от хлеба так зависит.

0: О, можете меня поздравить, я уезжаю.
1: До свидания.
2: Так, куда, позвольте узнать?
0: На Белое море. Пора, Петр, пора.
1: А я?
0: А что ты?
1: А мама? А? Мы куда?
0: На дачу?
2: Ну, конечно, как всегда. Как твои друзья тебе дороже семьи.
0: Нет, ну, Поля.
2: Петя, неси кастрюлю с чаем.
1: Сейчас!
0: Что за фокус-то? А почему кастрюлю?
1: Это не фокусы, а несчастье. Меня из-за болезни перевели из английской в обычную школу. А мама сожгла чайник.
0: Это безобразие.
1: Он сплющился, как шляпа, и я целый день носил его на голове. А у тебя кораблик.
0: Где?
1: Где? В чашке. Капустный листок. Легкий кораблик. Капустный листок.
0: Это чай или щи? В конце концов, тебе, Петр, живется слишком легко.
2: Хватит об этом. Петя, ешь.
0: Слишком. Болеет он, видите ли, он болеет.
1: А что, я виноват, да, что ли?
0: Болеет легко. Вот ты попробуй не болеть.
2: Сергей, успокойся.
0: Да нет, надо же закаляться. И вообще бегать надо, и надо прыгать. Вот так вот, смотри. Раз, два.
2: Сергей,
0: раз, два, раз, два.
2: Сергей, осторожно.
0: Раз.
2: Осторожно. Это же моя наливка.
0: Да.
2: Редкая витаминная смесь. Да. Турецкий султан.
0: Поля, ну извини. Я же не ожидал, в конце концов, кто ставит эти самые под стол бутылки, потом там батарея.
1: Проходы.
0: Да, о чем ты?
1: Мамины туфли из светло-зеленых превратились в темно-коричневые.
2: Это конец. Я тебя просила. Я предупреждала тебя, Сергей, да, не болтай ногами.
0: Ну, ногами болтал Петр.
2: А зачем ты стал прыгать?
0: Я
2: прошу тебя, ответь мне, зачем ты стал прыгать?
0: Зачем
2: ты стал прыгать?
0: А ты зачем?
2: Почему ты забываешь на тебе?
1: Им хорошо. Им хорошо разговаривать друг с другом. Им и ругаться нравится, чтоб мириться. А мне и поговорить не с кем. Не с кем поссориться.
0: Ну что ты приуныл-то? Смотри, не забыл ли ты про день рождения? Ну, кого ты пригласишь?
1: Мне некого пригласить.
0: А друзей? Ты друзей завел же в новом доме?
1: У меня нет друзей. У меня никого нет.
2: Ну и лучше. Никого и не надо. Мы его друзья. Поедем на дачу, справим твой день рождения вдвоем. Правда?
0: Нет, подожди, тяжелый случай. Человек без друзей никто, он даже имя свое забыть может. Его некому позвать. Да кем бы я был без друзей, товарищи?
2: Тебе-то друзей надо иметь поменьше.
0: Нет, дружба – фундамент личности.
2: Петя, иди вымойся и вытрись вот этим полотенцем с попугаями. Твоя любимая.
1: Ладно.
2: Сергей, давай пол мыть.
3: Слушаюсь, товарищ командир.
0: Заводи друзей, Петр.
2: Сергей,
1: тебе-то легко так говорить. А как их завести? Это же не кошка. Как дела? Спросил синий попугай, который жил на махровом полотенце рядом с красным. Плохие дела. А ведь мог бы ходить с нами в бассейн. Там хлорки много, сказал синий. Да, одна хлорка, подтвердил красный. Да, плохи мои дела.

свете домашние туфли. Они были зелеными, но однажды провалились в лужу и стали коричневыми. «Неужели мы так и не отмоемся?» – заплакали они. «Прежними хотим быть!» «Прежними, прежними!» – заворчал сплющенный чайник. «Я хочу сам выпрямиться, но как?» «Но как?» – затраторили попугаи. «Слышали мы, есть на севере белое море чудес. Горбатых выпрямляет, коричневых делает зелеными, а нарисованных на полотенце пускает гулять». Каждый мечтал о своем, но пошли они к Белому морю вместе. По дороге пристал к ним капустный листок с песней. «В кораблик хочу превратиться, хочу корабликом научиться, люблю я корабликом быть». Пошли они дальше. Капустный листок пел всю дорогу тонким капустным голосом.

0: кривой чур, чего тут торчим на углу?
1: Дело есть.
0: Какое?
1: Операция дядя Яша.
0: Готовься.
1: Готовы?
0: Он едет.
1: Где?
0: Он во-во-во, еле тащится на своей тачке.
1: Это Черная Волга?
2: Как ты догадался? Мы малыши, везде в бегах. И спать не есть не можем. Должны найти мы старика, который нам поможет. А мы поможем мог ему скорее расстаться с дома,
1: с квартирой,
2: с садом, гаражом, а также с огородом.
1: Остановится у светофора, садимся в машину. Я впереди.
0: Мы не поместимся, нас четверо.
1: Исчезни.
3: Потусторонний человек, хо-хо. Неизвестный человек, хо-хо. Дядя Яша трудолюб, не сидит без дела никогда. Бесценный дар везу на базар. У нас с вами расставал нее на большое расстояние. Хороша моя клубника, ягода отличная, ягода клубничная, сочная и тепличная. Подходи поскорей, 5 рублей, не жалей. Ого, стоп, красный свет. Так мы на рынок пойдет недолго, у меня эта ягода портится. А я тот, которому никто не любит.
0: Лапочки! Грабят!
4: Тихо!
0: Грабят!
4: Вот так-то лучше. Ну что, больше шуметь не будем? Малыши, угощайтесь. Продукт не подлежит длительному хранению.
0: Да, хорошо. Ой, ты положи ягоды.
5: Вкуснятина
0: какая. Положи ягоды. Ты что?
5: Молчать!
3: Вы меня спутали с кем-то. Я вас не знаю.
4: Знакомься. Я Кривой Чур. Люби меня и жалуй. А это мои малыши.
5: Малыш! Теперь прочти-ка, за что мы полюбили того, которого никто не любит.
6: Значит, записан на букву У.
2: Утюгов Яков Изотопыч.
6: Лет ему... Ой, страшно сказать, сколько ему лет.
2: Человек-одиночка.
6: Владелец кооперативной квартиры, дачи.
2: Сада, огород.
6: Гаражай Черной Волги, вот этой.
4: Гражданин Утюгов, откуда у вас это?
3: Как откуда? Я всю жизнь работал... На рынке. А насчет машины мне повезло по лотерее.
6: А чем плачет?
4: Да не реви ты, не реви.
6: Дедушка, ну перестань, ну что ты ревешь, ну не надо.
4: Ну брось, ну вот ты. Пока все твое у тебя останется.
3: А потом?
4: А потом мы в твоем гараже устроим свой склад.
6: Точно.
4: А ты будешь у нас перевозчиком.
3: Какой склад?
4: Ну склад одежды, устраивает тебе это?
3: А это обязательно, может не надо?
4: Надо.
2: Надо.
6: Да.
3: Только чтобы не ворованное. Быть на букву О я не согласен. Я чужой крошки не съел за всю жизнь. А моя жизнь...
4: Ну вот мы и договорились. Не вздумай улизнуть. И чтоб никому. Понял.
6: До свидания,
4: дедушка.
2: Будь здоров.
3: Вот напасть какая. Куда бежать? Кому рассказать? У кого просить совета? Не у кого. Один. Совсем один.

0: Петя!
1: Петя, папа телеграмму прислал. Вот, поздравляю Петра, будь. Хотел пробыть в походе до октября, а слаптоски. А слаптоски, возвращаюсь. Папа, ничего не понимаю. Может быть, ослаб от тоски, а, Петь?
2: Ослаб от трески.
1: Не говори глупости. Да? Иди погуляй, умоляю. Мне надо с мыслями собраться.
2: Мам, а я сказку сочинил.
1: Так, так, что я должна с собою взять?
2: Легкий кораблик, капустный листок, к Белому морю путь наш далек.
1: Что же я еще не положила?
2: И отправились они все вместе. Чайник, капустный листок и два попугая к Белому морю.
1: Умница, чайник, чайник надо с собой взять. Петя, иди погуляй, у тебя ведь еще есть полчаса.
2: Идем мы за чудом большим. Поделимся чудом мы с другом своим. А когда нету друга, одни посторонние. Папа говорит, что посторонний человек все выслушает, все поймет.
3: Посторонний человек всегда все выслушает и все поймет.
1: Это камень в мой огород.
3: Нет, в чужой.
2: Все очень просто. Вот камень. Теперь нужно найти чужой огород. Вот и огород. И раз!
4: Ты что, меня угробить, что ли, захотел, парень? А?
2: Извините.
4: Извините.
2: Я думал, что вы бочка.
4: Нет, вы видали? Ты признавайся лучше, кто тебя сюда подослал?
2: Нет, нет. Мне просто посторонний человек нужен.
4: Потусторонний?
2: Ну да, чтобы рассказать.
4: Ну давай, рассказывай.
2: Вот, идут они к Белому морю. Чайник, домашние туфли, капустный листок и попугай. А навстречу им бедный мальчик. У него даже имени не было. Мальчик остановился у светофора. «Никто меня никогда не зовет», – пожаловался мальчик. «Давай мы тебя позовем», – предложил чайник и крикнул. «Мальчик!» На его крик прибежали тысячи мальчиков. Как прибежали, так и убежали. Мальчик заплакал. «Надо, чтобы его по имени звали», – вмешался светофор, который регулировал движение на Белом море. А тут, откуда ни возьмись, первоклассник. «Послушай, может быть, ты его как-нибудь назовешь?» Обратился светофор к первокласснику. «Ты ученый как-никак?» «Боюсь, мы этого еще не проходили». Он сорвался с места и побежал в школу. Из его дырявого портфеля выпали на землю буквы. Ветер закружил их по воздуху и кинул на землю. Сложилось слово «Вики». «Ветер назвал его Вики!» – обрадовался светофор. «А кто меня позовет? Кто со мной поиграет?» – снова захныкал мальчик. «Пошли ребята без него». «Ну и пусть», – безнадежно сказал Вики. «И вы меня не поняли. Ну и не надо». Теперь имя есть, а друга нету. Мне еще хуже. Добрые вещи обнялись и дружно направились к Белому морю. Но светофор остановил их. Его глаз затек яростью. «Глупый Вики, ты только ноешь и ничего не делаешь!» – закричал светофор. «Тебе никто не сможет помочь, пока ты сам не преодолеешь себя. Торопись с нами на Белое море. Садись на меня, Вики, поплывем вместе!» – прошелестел капустный листок. Вики погладил его, а светофор зажег им зеленый свет и крикнул: «Капустный листок, Отвези его к другу души. Ты ведь знаешь, где он. А впрочем, он сам бросится ему навстречу, когда минута придет.
1: Что с вами?
0: Жалко мне.
1: Кого?
0: Себя жалко. Его-то некому было позвать, а меня-то позовут в любую минуту.
1: А кто позовет?
4: Не скажу.
1: Ну кто? На какую букву?
4: Мэ.
1: Может, мама?
5: Петя, где ты?
6: Я здесь, мама.
4: У дяди Яши.
7: Здравствуйте, Петя, нам пора. Ты забыл, сегодня папа приезжает.
4: Добрый день, любезная красавица. Ай, Люли, ай, Люли.
7: Петя, ну, марш домой. Выходить. Пора в город ехать.
4: Куда в город? Зачем в город? Не спешите. Сын у вас прямо чудак. Прямо наревелся, знаешь. Его слушаю, прямо так смешно рассказывает. Это такого наплел. Некому позвать, говорит, Вики. Вики.
7: Да.
4: Он и сирота. Он назвал меня старым чайником. Да. Сплющенным, знаешь.
7: Неужели?
4: Камень мне вот это залепил. Простите, в спину, так сказать. Обозвал потусторонним человеком. Я говорю, скоро позовут на букву М. А я не такой.
7: Да-да.
4: Не такой я. Это уронё это все. Это любезная красавица.
7: Да-да.
4: Вранье
7: да,
4: это, я не такой.
7: Петя, Петя, бежим.
4: Куда же вы, а?
5: Петя, автобус уходит.
4: Не уходите. Даже поговорить не с кем.
2: Эх, даже поговорить не с кем. Все на даче.
7: Петя, Петя, не отставай. Ой, горе мое. Наконец-то. Вот мы и дома.
2: Мама, смотри, это тот мальчик.
7: Какой мальчик?
2: Он каждое утро еще во дворе выбегает и поет.
7: Кстати, очень плохо.
2: Да?
7: Петя, не отставай, я умоляю тебя.
2: Но!
7: Кто?
2: Он.
7: Кто?
2: Да спутник!
7: Я никогда не видала спутника. Где он?
2: Да вон же там!
7: Где?
2: Где?
7: Мальчик, где спутник?
2: Ай! Ты что? Ты что, подножки подставляешь?
8: Обманули дурака на четыре кулака.
7: Мальчик, ну, где же спутник?
2: Ты что, глупый? На землю уселся?
7: Боже мой.
2: Думаешь, так виднее?
7: Что за новости, Петя?
2: Упал. Ух ты, упал. Костюмчик-то беленький выпачкал. Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Кажется... Ногу подвернул, бедняжка.
2: Ой, бедненький, бедненький.
7: Может, тебя на руках донести?
2: На ручки его, на ручки, на ручки.
6: Это я сам пойду до скамейки.
7: Подожди меня здесь, я хоть сумки отнесу.
2: Ему
7: боже
2: надо,
7: мой.
2: Грелку, ему надо,
7: нет, ему грелку не надо, ему холод нужен. Я ему принесу мокрую тряпочку.
2: Да, носовой платок. Платок
7: у него есть платок. Петя, высморкайся.
2: Мама, иди, идите себе. Идите, идите, и не бойтесь за него. Я с ним посижу, скучать не будет.
7: А ты, мальчик, из какой школы?
2: Да из нашей. 108-й, 4-й В.
7: Какие у вас там чуткие дети учатся. Я рада, что мой Петя в нее перешел. Кстати, тоже в 4-й В. Ну, я пошла.
2: Ты чего?
6: Получай.
2: Ух ты.
6: Еще подножки ставят. Ох.
2: Ой. Ух ты, я и не думал, что ты драться умеешь. О, нос разбил. Теперь дома разговоров не оберешься.
6: На платок.
2: Давай. Ты чего улыбаешься?
6: Так, тебя как зовут?
2: Горько. А тебя?
6: Петя. Давай в небо смотреть.
2: Давай. О, а небо-то белое, а зовут голубым. Врут все.
6: Оно разное. И голубое, и синее, и белое, как сейчас. А иногда и черное. Да ты просто в него редко смотришь.
2: Есть у меня время.
6: А знаешь... Белое море, оно тоже не белое. Так же, как черное, не черное. Это кто-то придумал, у кого мечта была. Я знаю одну сказку.
2: О, много ты знаешь.
9: Петрушка!
6: Папа!
9: Петрушка, ну привет!
2: А вы чего такой бледный?
9: Почему бледный?
2: Почему? Ну, не сгорелый и тощий.
9: А ты кто?
2: Я-то?
9: Да.
2: Я Красномаг. В товарищах я с вашим сыном.
6: Да.
2: Почитай, как полчаса.
9: Ну, так это да, это срок серьезный. А надолго?
2: На всю жизнь. Иначе и не дружим.
9: Так приходи к нам в гости, мы будем рады.
2: Приду! Приду при случае!

0: мной бандитки гонятся.
1: Что такое? Здравствуй. Какие бандитки?
2: Ой. Фу. Сестренки мои. О, это нас так бабушка называет.
1: Ты вытирай ноги, пожалуйста, мальчик.
2: Ух ты, красота еще у вас. У вас всегда так? Или вы к моему приходу только?
1: Как ты к твоему? Невелик царь. У вас что, разве по-другому?
2: У нас? Да мы только к праздникам убираемся. И все равно хватает на полчаса.
0: Борька! Как ты догадался? А я сейчас как раз сижу и думаю, вот бы вдруг пришел.
2: Твой отец звал. Что, я глупый отказываться? Пошли к тебе. Сразу видать, что у тебя своя комната.
0: Хм, пошли.
2: Так. Нормально у тебя. Только, знаешь, стол не тут стоит. Его надо... Ну-ка, помоги.
0: Ну-ка. Не надо, не надо. Что ты? Давай лучше художников смотреть. О.
2: Картинки? Это мы любим. Только что про войну.
0: Не картинки, а репродукции.
2: Подумаешь, репродукции. Может, сдаешься? Так вот у нас быстро.
0: О, во. Ну, чего ж хорошо. Картина Петрова-Водкина.
2: Купание красного коня. Зачем конь-то красный?
0: Ну, ему так привиделось. Понимаешь, революция и война.
2: После боя. Это они погибшего товарища вспоминают. Вот это молодец. О, видишь, как его жалеет. Аж посинело все. Сразу видать, что жалко. Если б Сашку убили, я бы тоже посинел.
0: Когда мне грустно становится, я всегда беру этот альбом. И мне тогда все грустнее становится, ну, до конца. А потом грусти как не бывало.
2: Мне никогда не бывает грустно.
0: А мне иногда бывает.
2: Про тебя еще не все знаю. А вот в нашем классе Трепичкина есть. Анжела. Я ее называю утильтрепло. Ух, она у меня каждый день ревела. Я кого хочешь дразнить могу.
1: Петя, я бегу. Вы тут с Борей поиграете до папы. А потом Боря может идти домой. Петя, поддерживай порядок. Умоляю, я ушла.
0: Вам повезло-то. Мы сейчас устроим с тобой.
2: Что устроим?
0: А что ты дрейфишь-то? Что ты дрейфишь-то?
2: Не дрейфь!
0: А я не дрейфь.
2: Не часто бы не бывает, чтоб друг к тебе приходил. Верно я говорю?
0: Верно.
2: Так, что делать-то будем?
0: Да?
2: Что делать? Слушай, давай в ракету играть, а? Перелет, земля, луна. У тебя можно?
0: У меня все можно.
2: Да врешь ты, что у тебя все можно. Врешь ты все. Так, я буду командиром, а ты пилотом.
0: Да?
2: Так, надо стол перевернуть, интереснее будет. Но если нельзя, то не надо.
0: Нет, ну как это нельзя, как это нельзя?
2: Так, это другое дело. Так,